много время, как будто бы находиться в тупике и внутренне желать перемен. Хотя внешне, казалось бы, все правильно, все нормально, но это внутреннее желание, это часть работы Духа Святого над тем, чтобы в нашей жизни произошло то, что должно было произойти. Должно произойти по замыслу Божьему. И давайте обратимся и вспомним третью главу Евангелия от Иоанна. Ее хорошо вы знаете наверняка, но давайте вспомним, что же там происходит. А происходит там следующее. К очень хорошему человеку, очень умному, того, кто уважаем в народе Божьем, приходит вот это внутреннее желание, по всей видимости, неудовлетворенности существующим ныне положением дел. В его церкви, в которой он находится, в понимании Бога, в религиозной практике того времени. И он делает то, что нужно делать в данной ситуации. Это самое правильное решение. Он идет к Иисусу Христу. Иисус Христос в это время еще безвестный учитель. Его никто, кто-то знает, но никто не понимает. Задается вопросом, кто он, что он, какая власть. То есть это очень спорная личность для этого периода времени. И Никодим, о нем сегодня речь, Никодим приходит к Иисусу Христу. У него есть внутренняя потребность на изменение жизни. Он не удовлетворен. Был бы удовлетворен, не пошел бы, да? У него есть эта потребность. Он понимает, что происходящее вокруг, оно не должно быть таким, что другие реалии, другое время, другой отклик должен быть религиозный. Что-то не так. Знаете, всегда трудно сформулировать на самом деле вот эту внутреннюю неустроенность какую-то, которую, кстати, производит, как мне кажется, Святой Дух в нас, чтобы в дальнейшем вывести нас на новый этап. Это необходимый период. Это время, которое должно быть нами прожито для того, чтобы дальнейшее провидение Божие помогло нам принять важные и необходимые перемены. Но диалог очень показательный. Никодим приходит как приличный, хороший человек и рассыпается в дифирамбах и говорит: «О, Иисус, мы знаем». То есть он приходит со своим знанием, приходит со своим багажом, приходит со своим прошлым, с бэкграундом. И рассказывает это Богу. Рассказывает тому, кто сотворил небо, землю, вселенную, самого Никодима, волосы на голове его пересчитал. Он все ему рассказывает. «Да, мы знаем. Мы знаем. Ты учитель, пришедший от Бога, знаем чудеса твои, знаем, что такие чудеса, вот они только Божьей силой делают». И такие хорошие вещи проговаривает. Это положительная, хорошая, красивая, религиозная болтовня. Иисус Христос не позволяет ему терять время в этой благочестивой болтовне. Достаточно резко его останавливает. Потому что можно заболтать любую необходимость изменения, просто проговаривать, планировать, собирать комитеты, бесконечно обсуждать и ничего не изменить. Иисус останавливает это. И знаете, здесь такой диалог двух абсолютно разных векторов. Вот вектор Никодима. И Иисус вообще не реагирует на то, что он там высказал. Не оппонирует, не поддерживает. Он говорит то, что должен услышать Никодим. Он говорит о переменах. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». То есть, другими словами, вся та жизнь, которой ты сейчас живешь, и вот то внутреннее твое неудовлетворение, оно не решается косметическим каким-то способом. Что-то подправить, что-то переменить, там, поменять первосвященника, в храме стены в новый цвет покрасить. То есть какие-то такие вещи, которые, в современном понимании тоже можно производить, они не решат проблему. Потому что главная проблема находится не во внешнем, а внутри тебя. Внутри тебя, и поэтому говорит, тебе нужно новое рождение. Ты должен стать новым человеком. И Никодиму очень неуютно. Он начинает себя чувствовать очень неуютно, как, наверное,

Она почувствует любой состоявшийся там человек, мужчина, женщина, чего-то достигший, что-то понявший, разобравшийся, ставший авторитетным, руководящий, возможно, какой-то организацией. Но очень неуютно почувствует, когда к нему придет человек, которого, ну, так или иначе, ты понимаешь, что нужно слушать, и скажет: тебе нужно полностью переменить все. И Никодим начинает, ну, отшучиваться. Понятно, что он же понимает, что речь идет о каких-то глубоких духовных вещах. Он вполне себе это понимает, отдает отчет. Но он начинает говорить какие-то на грани вот такого уже приличия, неприличия, юмора. Ну что мне там, родиться второй раз, войти в маму обратно? Ну, глупости на самом деле. Когда вы отрицаете необходимость перемен, вы рано или поздно начнете говорить глупости. Иисус опять не реагирует. Он не реагировал на комплименты. Он не реагирует на вот такой, такие циничные выпады. И говорит простые, важные вещи. Тебе нужно родиться заново. Родиться от воды и духа. Иначе ты не войдешь в Царство Божие. Если не пройдет перемен, если не произойдет настоящих изменений, вся твоя религиозность, Никодим, вся твоя хорошесть, вся твоя позитивная репутация, она не имеет никакой нужды, потому что тебе нужны глобальные перемены. Для того, чтобы перемены случились, человек должен признать нужду, оценить, что он приобретает через эти перемены, и оценить, какую цену за это надо заплатить. И самое главное, получить силу для этих перемен. Убрать соблазны. И последний пункт – это постоянство. Нельзя менять так вот эпизодически. Там, сегодня вот я живу новой жизнью, а завтра, извините, я расслабился. Был один исторический персонаж в Англии в 19 веке. Имя его Самуэл Тьюк. Это человек, который предложил новый радикальный подход в лечении душевных болезней. До этого душевнобольных людей, ну, разбирались с ними просто. Душевнобольной, значит, это одержимый дьяволом, это бесовское влияние, их там связывали и били. Ну, надеясь, что таким образом выбьют демона из этого человека. Вот. Самуэль Тьюк, будучи человеком образованным, приличным, любящим, он говорит: ну, это неправильно бить людей. И он свою методику предложил. Значит, они брали сумасшедших, которые там в этих домах были, сумасшедших, психически больных людей, и учили их этикету. Пить правильно чай, хорошие манеры проявлять. И эти пациенты, они какое-то время себя вели нормально, но оставались душевно больными. И однажды может так случиться, что мы можем почувствовать себя, что мы вот как эти пациенты Тьюка. Мы с детства многим вещам научены, закончили там духовную академию, какие-нибудь там курсы у нас есть, дипломы и грамоты, а освоили внешние правила, а внутри осталась болезнь и мука. И ничего не решилось. И вот здесь вот приходит понимание, что должно быть настоящее изменение. И когда изменений нет, когда они не происходят в религиозной жизни, вместо изменений приходит лицемерие. И на самом деле мы выбираем или лицемерить, или меняться. В Священном Писании целая россыпь текстов, которые говорят нам о опасности лицемерия, о тех качествах христианских, религиозных, которые должны быть. Иаков 3 глава, 17 стих, он говорит, что мудрость должна быть нелицемерна. Петр в первом послании Петра в 1 главе, 22 стихе говорит, что братолюбие должно быть нелицемерным. Во втором послании Коринфянам, 6 глава, 6 стих, говорится о том, что любовь должна быть нелицемерная. И в первом послании Тимофея, в 1 главе, в 5 стихе, апостол Павел говорит о том, что вера также должна быть нелицемерна, а настоящая. Эти качества, они ценны только тогда, когда они настоящие.
Если ты не можешь их

проявлять. Ты должен сделать все необходимые изменения для того, чтобы это стало настоящим. А меняться не хочется. Потому что признание того, что нам необходимы перемены, оно может ставить под сомнение весь наш опыт, путь, который мы шли, и как будто бы что все это, ну, не очень или совсем не важно. О важности перемен. Еще один исторический такой случай. Замечательный наш советский физик Александр Михайлович Прохоров и его помощник Николай Басов. Они возглавляли лабораторию, которая занималась исследованием сверхвысоких частот, физики сверхвысоких частот. Это очень такое важное направление, там все от микроволновок до радаров. Это, ну, такое время советского такого управления, режима. Для сотрудников лаборатории были созданы очень хорошие условия. Такой абсолютный комфорт. У них были высокие по советским меркам зарплаты, специальные пайки, правительственные дачи им выдавали. Они реализовывались, они занимались интересным делом, писали диссертации, кто-то кандидатскую, кто-то докторовскую. Все было прекрасно. Однажды на общем собрании сотрудников Прохоров вдруг выступает с таким предложением, потому что он, как, ну, будучи действительно очень талантливым ученым и таким визионером, человеком, который вот вглядывается в будущее, смотрит на перспективу, он сделал неожиданное заявление. Он сказал: давайте перестанем заниматься СВЧ. Мы как бы достигли определенного порога, мы ничего нового не открываем. Мы пишем диссертации, мы там участвуем в симпозиуме, но нету вот этих новых прорывов. Давайте перестанем этим заниматься и займемся новой темой. Займемся квантовой электроникой. И на общем собрании, знаете, как это на общих собраниях бывает, все такие: да, да, давайте, да, да, все подняли руки. Кто за? Все подняли руки. Александр Михайлович, он действительно видел новые возможности, неисследованную отрасль, все новое, что там можно действительно совершить какой-то прорыв. Прохоров дал своим сотрудникам месяц, чтобы они рассказали, вот, как быстро, эффективно можно было бы поменять тематику исследований. Но в течение месяца ничего не происходило. Команда просто не захотела выходить из зоны комфорта. Месяц прошел, Прохоров никаких предложений не получил. И тогда, однажды ночью, он пришел в лабораторию с молотком и просто взял и разбил все, что там было. Все приборы, все схемы какие были, все, что относилось к старой теме. Команда была в шоке, половина сотрудников сразу уволилась. Как он убедил там начальство в своей правоте, в общем-то, история умалчивает, потому что жив был Сталин, и вполне он мог бы уехать за свой демарш на Колыму. Но те, кто остались под руководством Прохорова, стали заниматься абсолютно новыми проектами. И неизвестно было, вначале, ну, как бы не было понятно, чем это закончится, что же в конце будет. А закончились они Нобелевской премией для Прохорова и аспиранта его Николая Басова, потому что они стали родителями, отцами лазерных технологий. Они открыли лазерное излучение, всю технологию разработали. Никто не гарантировал, что будет хорошо, когда он с молотком пришел в лабораторию, все и крушил. Но они смело зашли на новые территории. Они сделали те перемены, которые необходимы. Их неплохо устроившимся в жизни товарищам не нужны были перемены. Им нужны были просто какие-нибудь там периодические увеличения зарплаты, там, и все как бы нормально жить.

разрушение до основания с целью построения нового не гарантирует результат. И не всегда это приемлемый метод, но отрицание того, чтобы включить вот этот режим новизны, обновить свою жизнь, обновить ее правильно, это необходимо. Когда Иисус Христос исцеляет человека, поднимает его, воскрешает, Он дает ему всегда миссию. Он говорит ему: иди и проповедуй, встань и ходи. Ты не должен оставаться на том же месте, когда в твою жизнь пришел Иисус Христос. Вы не можете остаться на уровне просто благочестивых разговоров в своей духовной жизни. Вы не можете остаться просто потребителем старого, известного, хорошего, возможно, полезного контента, религиозного, духовного, без обновляющей силы Духа Божьего. Тем ребятам из лаборатории Прохорова нужны были хорошие зарплаты. Им не нужна была Нобелевская премия, потому что они просто не верили в возможность такого изменения, которое бы привело бы их на уровень мирового признания. Вопрос изменений – это вопрос нашей веры. Действительно ли мы верим в то, что изменения дадут такой колоссальный результат в нашей жизни, что они вообще в принципе возможны, что можно, сокрушив какие-то обломки старых своих предпочтений, комфорта, вдруг обменять на абсолютно новую, удивительную жизнь с Богом. Еще один пример хочу вам привести из области техники, современной техники. Сегодня есть два таких флагманов в индустрии, которые касаются всех нас. Это технологии мобильной связи. И два главных флагмана этой индустрии – это Apple и Samsung. Но даже вы, дорогие зрители, кому лет так к 40, наверное, помните, какими были Самсунги первые, когда они вышли на наш рынок телефонов. Они были достаточно надежными, но они были, знаете, какими-то такими серыми мышками. Скромными, ничего особенного, какие-то, ну, телефоны, как телефоны. Покупали, возможно, там из-за цены, которая пониже, чем у других. И действительно, к тому времени в Самсунге, в южнокорейском промышленном гиганте, сложилась такая ситуация, что однажды они достигли вершин, однажды они достигли таких технологических прорывов, когда от более привычных и традиционных бизнесов, как машиностроение, кораблестроение, вдруг один из руководителей, а именно Ли Гон Хи, главный основатель, владелец этой компании, осознал, что нужно внедрение новых технологий. И они как бы начали внедряться в эту область, область полупроводникового строительства, понимая, что если они не освоят эти новые технологии, то они все время будут на уровне какой-то там отверточной сборки японских товаров. И они начали этим заниматься, начали делать телефоны, делать телевизоры. Но однажды Ли Гон Хи вдруг увидел, что в магазинах, в больших ритейлерах, где много разных фирм, он посетил, он увидел, что их телевизоры не продаются. Там Соньки разбирают, а на их телевизорах лежит слой пыли. И тогда он вернулся в свой офис, собрал самых главных менеджеров, сотрудников, которые были там, и сказал одну важную фразу. Нужно все, что мы выпустили, просто уничтожить. И он сказал следующее. Смените все, кроме жены и детей. Смените философию. Смените технологические процессы. Смените, иначе мы погибнем. И вот эта стратегия нового менеджмента, она сработала. Она сработала, она работает до сих пор. Сменить все, кроме жены и детей. На какие перемены сегодня мы с вами готовы, дорогие?

Друзья, если наша религиозность, она на уровне остается того, что, ну, прикольно, вот мы что-то новое, интересное узнали, нам рассказали там какое-то новое понимание библейского текста. Ну, там вот, да, что-то вот такое вдохновляющее кто-то там рассказал, и даже вот слезинка прокатилась по щеке. Это не даст нам главного. Это не даст нам того, ради чего к Иисусу Христу приходил Никодим. Настоящего изменения. Иисус сказал о принципе существования бытия, вообще, наверное, так правильно сказать, Божьего. Он сказал: «Се творю все новое». Каждый новый день, каждая новая возможность, которая открывается для нас с нашим пробуждением, это возможность обновления, это в наш внутренний запрос. Мы сотворены Богом с этим запросом. Удивляться Ему, открывать Его, менять наши жизни в подобие, побеждать грехи. Иисус Христос умер на Голгофском кресте, чтобы нам обеспечить непрерывное обновление нашей духовной жизни и путь побед над грехами и беззакониями, которые восстают на нашу душу, которые борются с нами, пытаются нас удержать в болоте старых достижений, неплохих, возможно, но устаревших. Наш организм так устроен, что клетки обновляются ежесекундно, мы это не чувствуем, но Бог заложил механизмы обновления в нас. И это работающие механизмы. Без нашего какого-то особого участия, но духовное обновление, оно требует наших решений. Деятельных решений, изменять свою жизнь, принимать важнейшие для себя решения, действия, поступки, не бояться сокрушать то, что является привычной зоной комфорта, но оказывается просто часто кандалами, веригами, которые не дают нам сделать шаг свободы, шаг веры, подняться к горизонтам Божьим, которых Он нас зовет. Бог зовет в небо и дает возможности жить небесной жизнью, получать небесное благословение сегодня в наших земных реалиях. Жизнь с Богом невероятно интересная, если мы позволяем эту необыкновенную, невероятную, интереснейшую жизнь с Богом Духу Святому воплотить в нас. Но Он ждет сотрудничества, нашего решения и нашего соглашения с Ним, совместного труда, радости и открытия.

0: В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господним.
1: День искупления. Самый важный праздник в религиозном календаре Древнего Израиля. День духовного очищения и примирения народа с Богом. Совершавшийся в этот день ритуал подробно описан в 16 главе книги Левит. В течение года грехи израильтян символически переносились в святилище вместе с кровью жертвы за грех и накапливались там. В день искупления при помощи жребия выбирались два козла – козел для Господа и козел отпущения. Первосвященник приносил козла для Господа в жертву за грех, входил в святое святых с его кровью и кропил ею на крышку ковчега завета, тем самым очищая святилище. Затем он выходил из святилища и возлагал все грехи на голову козла отпущения, которого уводили в пустыню, где тот умирал.

0: Козел, приносившийся в жертву за грех, символизировал Христа, умершего за наши грехи, а козел отпущения, уносивший в пустыню грехи народа, сатану, искусителя и врага рода человеческого. День искупления считался также днем суда и субботой покоя. Израильтянам в этот день запрещалось работать, они должны были смирять свои души и поститься. Всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. В 9 и 10 главах послания к евреям апостол Павел на примере Дня Искупления объясняет смысл вечного искупления от грехов, совершенного Иисусом Христом. Все служение в Ветхозаветном святилище было моделью, иллюстрирующей будущий план спасения человека и человечества через жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте. А очищение святилища в День Искупления служило прообразом Небесного Суда в конце времени, описанного в 20 главе книги Откровения. В результате этого суда сатана, грех и нераскаявшиеся грешники будут окончательно уничтожены после второго пришествия Христа. Человечество примирится с Богом, а земля очистится. Апостол Петр в своем втором послании пишет об ожидании нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
1: Христос, первосвященник будущих благ, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

0: Разумно ли рассматривать Вселенную как нечто большее, чем просто материю, из которой она состоит?
1: Мысли нематериальны, так же, как и ощущение цели. Даже информация — это не просто атомы.
0: Пожалуй, будет неразумно настаивать, что все во Вселенной сводится к взаимодействию базовых элементов материи.
1: Скорее всего, в это сложно поверить, но споры относительно природы Вселенной совсем не новы. В той или иной форме они существовали еще за 5 столетий до Рождества Христова, а может быть и намного раньше. Давным-давно Персией правил царь по имени Ксеркс.
0: Ксеркс, или Артаксеркс, как его называли евреи, был описан в библейской книге Есфирь. Царь взял Есфирь в жены, а день, когда он приказал повесить Амана, своего премьер-министра, строящего коварные планы и интриги, стал еврейским праздником, называемым Пурим.
1: Отец юноши по имени Демокрит снабжал армией Ксеркса во время войны, за что получил крупное вознаграждение. Будучи хорошо обеспеченным, Демокрит мог учиться у Левкипа, а затем потратить свое солидное наследство на путешествия и изучение всех доступных на тот момент наук.
0: Левкип и Демокрит, одними из первых известных нам людей, пришли к идее, что все состоит из атомов. Они рассуждали о том, что если частицу расщепить до такой степени, что дальнейшее расщепление будет невозможным, то самая маленькая часть, та, что больше не поддастся расщеплению, будет называться атом.
1: Вера в атомы впоследствии трансформировалась в философию атомизма, что позже сыграет важную роль, так как она утверждала, что атомы имеют исключительное значение для всего материального. Если боги существуют, то они не взаимодействуют с атомами, поэтому не имеют отношения к таким материальным существам, как люди. Атомистические идеи Демокрита сыграли важную роль, потому как разожгли великую дискуссию западных мыслителей между теми, кто считает, что боги не важны для человеческого мира, и теми, кто верит, что мир создан богами, которые продолжают участвовать в судьбах людей.
0: У Демокрита также были ученики, среди которых находился еще один грек по имени Эпикур. Эпикур был крайне талантлив, а его труды об атомизме столь превосходно написаны, что философию впоследствии переименовали в эпикуреизм.
1: Эпикуреизм

0: Это атомизм на стероидах, который произвел колоссальный фурор в Древней Греции. Люди считали, что эта философия отрицает саму идею бессмертной души, порядка во Вселенной и существования богов.
1: Вскоре после этого Эпикур был обвинен в атеизме.
0: Эпикур яростно опровергал данное обвинение. Он утверждал, что богам нужно оставаться в состоянии совершенного блаженства для поддержания своей святости. Но если они будут взаимодействовать с однозначно несовершенным материальным миром, то сделать это будет невозможно.
1: Эпикур писал в письме Геродоту.
0: «Распоряжение, заботы, гнев, милость с блаженством несовместимы, а возникают при слабости, страхе и потребности в других».
1: Слабость, страх и потребность в других не похожи на богоподобные качества.
0: Представив богов настолько совершенными, что им было чуждо все материальное, как до, так и после формирования мира, Эпикур сделал их несовместимыми с материальными существами.
1: Другими словами, у Эпикура и современных материалистов есть что-то общее. Они видят истину только в материальном мире. Они не верят в призраков, гоблинов, богов и прочие суеверия.
0: Понятие атомизма не возникло в вакууме. Его можно рассматривать как ответ на философию Парменида. В одном из своих центральных высказываний Парменид утверждал, что невозможно чему-то появиться из ниоткуда. Отсюда он заключает, что любое изменение является не более чем иллюзией, и вследствие этого реальность является единым и неизменным целым.
1: Атомисты опровергали данное утверждение. Изменения возможны без создания чего-то из ничего. Сами по себе атомы неизменны, но они могут менять свое положение, и само это движение провоцирует изменения без создания чего-то из ничего.
0: Затем выступает Аристотель с утверждением, что атомы не движутся сами по себе. В конечном счете атомам необходимо что-то, приводящее их в движение, если для достижения изменений им требуется перестановка.
1: То есть атомам нужен своеобразный толчок.
0: Толчок, созданный чем-то, что Фома Аквинский позже назовет «примус мотор» или «перводвигатель».
1: Аристотель пришел к идее, что перводвигатель должен быть нематериальным, а если бы он был материальным, подобно атомам, то он двигался бы за счет отскакивания от атомов, которым он придал движение, таким же образом, каким шарики врезаются в друг друга.
0: Изначальный источник движения не может быть движим чем-то другим. Иначе он не был бы изначальным. Следовательно, перводвигатель обязан быть нематериальным, так же, как боги. Так Аристотель пришел к блестящему умозаключению, что тем нематериальным, недвижимым двигателем была мысль, которой он дал название «логос» или «слово».
1: Говоря о великой дискуссии между верующими в Бога атеистами и материалистами, считающими значимой только материю, важно не забывать, что Аристотель и его последователи-философы допускали наличие активного участия богов в жизни людей. Их взгляды согласуются с теизмом.
0: Эпикур и атомисты изображали бога или богов несущественными. Эти философы были материалистами.
1: Но неужели, подобно Эпикуру, только немногие древнегреческие философы придерживались материалистических идей?
0: Нет. Философы-материалисты были в Индии и, вероятно, в других местах, возможно, даже и до времен Левкипа. К примеру, приблизительно в 600 году до н.э. в сутрах Брихаспати была изложена материалистическая философия черваков, выступающая за жизнь без страха суда после смерти.
1: Значит, в далеком прошлом существовало несколько направлений материалистических взглядов?
0: Да, но в конечном счете философия черваков постепенно вымерла в Индии. Мы же проследим, что происходило на Западе после Эпикура.
1: Утверждение Аристотеля о необходимости существования недвижимого двигателя имело широкое влияние на людей, но и философия Эпикура оставалась популярной.
0: Римлянин Тит Лукреций Кар, более известный как Лукреций, был эпикурейским поэтом, жившим приблизительно до 55 года до нашей эры. Лукреций был одним из первых, кто отчетливо изложил материалистическую идею эволюции, которая объясняет, что все в этом мире возникло без вмешательства богов.
1: Согласно Лукрецию, Вселенная бесконечна и вечна. Все в ней следствие случайных столкновений и комбинаций атомов, происходящих в огромном космическом пространстве на протяжении длительного промежутка времени.
0: Как же случилось то, что стечение материи дало Землю и своды небес, а также и море глубины, солнце пути и луны, разъясню я теперь по порядку. Первоначало вещей, разумеется, вовсе невольно, все остроумно в таком разместились о стройном порядке и о движениях своих не услышали.

0: готовились раньше, конечно. Если же начало вещей во множестве, многоразлично, от бесконечных времен постоянным толчкам, подвергаясь тяжестью так и своей гнетомой, носится вечно, всячески между собой сочетаясь и все испытуя, что только могут они породить из своих столкновений, то и случается тут, что они в этом странстве и вечном всякие виды, пройдя сочетаний и разных движений, сходятся так, наконец, что взаимная их совокупность часто великих вещей собой образует зачатки моря, земли и небес и племени тварей живущих. Тит Лукреций Кар о природе вещей. Лукреций утверждал, что атомам не нужен недвижимый двигатель, потому как они уже движутся сами по себе. Они никогда не стояли на месте. Сама их природа заключается в движении, и они бы не смогли существовать без него.
1: Атомы продолжают перестраиваться и создавать все новые и новые изменения, сталкиваясь друг с другом. В конечном счете, они выстроились таким образом, что сформировали Землю, небо и нас с вами.
0: Главным образом Лукреций продвигает свои идеи с помощью философских и богословских доводов. В качестве одного из них он приводит несовершенство нашего мира – и что боги, способные создать безупречные миры, не могли создать наш.
1: Что такого несовершенного в нашем мире?
0: Одно из главных очевидных несовершенств – неизбежное страдание всего живого. Львы будто намеренно созданы, чтобы убивать газели ради еды, а каждое живое существо рано или поздно умирает. Древние люди, наблюдая за другими планетами с Земли, заметили еще одно несовершенство в странных беспорядочных движениях космических тел. Каким нужно быть богом, чтобы спроектировать подобное? Лукреций писал: «Вовсе не для нас и не божественной волею создан весь существующий мир. Столь много в нем всяких пороков». В современную эпоху Стивен Джей Гулд выразил такую же точку зрения другими словами: «Несовершенство позволяет эволюции одержать победу над божественным творением».
1: Несовершенство, в частности страдания и другие ужасные вещи, являлись и для Чарльза Дарвина той самой проблемой, с которой он столкнулся при написании своего труда «Происхождение видов».
0: С логической точки зрения, проблема несовершенства мира не означает, что у него не было Творца. Но это сложно осознать людям, считающим, что Вселенная была сотворена добрым Богом.
1: Возможно, люди размышляли об этом после жизни и крестной смерти Иисуса. В то время ученики начали писать Евангелие.
0: Давайте вспомним, что Аристотель использовал слово «логос» для описания двигателя, дающего толчок атомам. И апостол Иоанн начинает Евангелие с того же греческого слова «логос», которое часто переводится на английский язык как «слово». «В начале было слово». «В начале был логос».
1: Получается, Иоанн на 100% выступает как сторонник творения?
0: Да. Но в отличие от Аристотеля, он использует иной подход. Вместо того, чтобы приводить доводы, основанные на предубеждениях о том, каким должен быть Бог, Иоанн делает крайне эмпирическое заявление. Он был там лично, он видел это своими глазами. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн настаивает на том, что Создатель стал частью своего творения.
1: Несмотря на несовершенство материального мира, Бог стал его частью. Несогласие Иоанна с атомистами того времени, должно быть, выглядело проблематично.
0: Заявление Иоанна звучало по-настоящему скандально в некоторых кругах, но возразить личному свидетельству было не так уж просто.
1: Апостол Павел не был одним из учеников, поэтому он не мог назвать себя очевидцем.
0: По этой причине он использовал другой подход к людям, неверующим в Бога-Создателя. Он утверждал, что природа и присутствие в ней очевидного замысла само по себе является доказательством. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны». Общаясь с философами-эпикурейцами и стоиками в Афинах, Павел начал дискуссию с обращения к творению, представляя неведомого Бога, как первопричину. Его слушателям была знакома концепция подобного спора, и они следовали за его мыслями до тех пор, пока он не заявил, что Бог стал плотью и пришел в материальный мир. Данное утверждение выходило за рамки стоических и эпикурейских представлений о божественном, и поэтому интерес к данной дискуссии был потерян.
1: Хочется заметить, что Павел

0: был единственным философом среди апостолов. В отличие от Лукреция и Аристотеля, ученики Христа полагались не на сложные философские размышления, но на свой собственный опыт общения со святым, умершим и воскресшим, самим Богом-создателем. Судя по всему, личное свидетельство превосходило философское утверждение.
1: И для многих людей так и было. Христианство распространилось по Римской империи, но спустя время, со смертью первых очевидцев, христианам снова пришлось полагаться на логику и философию, как на общепринятый язык, чтобы достичь разума неверующих.
0: Если ты не являешься верующим, то ставишь под сомнение слова Священного Писания. Люди, которые не доверяют Библии, не придают значения тому, что в ней написано.
1: Следовательно, перед тем, как изложить свою точку зрения, следует обратиться к той реальности, с которой люди сталкиваются постоянно. Христианину Фоме Аквинскому удалось проделать превосходную работу по разработке философских доводов.
0: Основываясь на утверждениях Аристотеля, Фома Аквинский выписал 5 весомых аргументов в пользу существования Бога. Аргументы были столь убедительны, что на протяжении столетий почти все западные мыслители приняли их как безоговорочную истину.
1: Во-первых, Аквинский возразил против высказывания Лукреция о том, что атомы находятся в постоянном движении по своей природе. Он был согласен с мнением Аристотеля о необходимости существования недвижимого двигателя, толкающего атомы. Вспомните, что Аквинский впоследствии назвал недвижимый двигатель «primus motor» или «перводвигатель».
0: Утверждая, что Вселенная и движение вечны, Лукреций избежал проблемы необходимости существования перводвигателя, поэтому Аквинскому нужно было поддержать свой довод. Его второй аргумент был основан на том, что Аквинский назвал действующими причинами.
1: Заключение о действующих причинах – это тот же самый аргумент, который использовал апостол Павел в беседе с эпикурейцами и стоиками о неведомом Боге. В сущности, оно утверждает, что ничто не может являться причиной самого себя. Необходим Создатель. Вот почему природа не может быть первопричиной и нуждается в Творце, Боге, чтобы быть созданной им.
0: Этот аргумент также опровергает слова Лукреция о том, что при наличии достаточного количества времени и пространства атомы могут выстроиться таким образом, что это приведет к появлению Земли и неба.
1: В-третьих, Аквинский замечает, что так как количество всего в мире ограничено и ничто не существует вечно, то в каком-то промежутке нескончаемого времени должен наступить момент, когда ничего не будет существовать.
0: Данная мысль очень важна, ведь поскольку вещи действительно существуют, и на то им нужна причина, а сам факт их существования доказывает и наличие причины. Эту необходимую причину Фома Аквинский называет Богом.
1: Чтобы подкрепить свой четвертый довод в пользу существования Бога, Аквинский обращается к великой цепи бытия. Разные существа распределены в цепочке по определенному порядку. Растения под животными, улитки под мышами, мыши под людьми, а далее вплоть до ангелов и выше. От низшего порядка к высшему в цепи бытия все было определено согласно шкалам добра, правды и так далее.
0: Аквинский утверждал, что если все линии градации в цепи исходят из первичного состояния всего бытия, это высшее бытие или Бог должны существовать.
1: Следовательно, высшая доброта, высшая правда, высшее бытие, Бог, определяют различные степени правды, доброты и всего остального, что мы способны увидеть.
0: Наконец, в своем 5-м аргументе Аквинский приходит к выводу, что большинство вещей, даже неодушевленных, существуют по определенному замыслу. Замысел – это плод разума. Назначение каждой вещи соответствует замыслу разумного Создателя, и этим разумным Создателем является Бог.
1: Идеи Аквинского превалировали вплоть до Дэвида Юма в 18 веке.
0: Юм целенаправленно противостоял доводам Аквинского, оспаривая его аргументы в пользу замысла. Если он сможет убедить людей в том, что Вселенная не требуется Создатель, он проложит путь к утверждению о материальности мира и его обитателей, вновь делая Бога неуместным.
1: Подобно Аквинскому, Юм выразил свою точку зрения в 5 классических аргументах, которые сегодня принято считать опровержением наличия замысла в природе. Некоторые эксперты считают, что 5 аргументов Юма не только опровергают доводы Аквинского, но также противоречат доводам всех сторонников концепции преднамеренности в природе.
0: Итак, до утверждения Юма Аквинскому удалось убедить людей Запада в неотъемлемости Бога, как с философской точки зрения, так и из-за наличия замысла, который мы наблюдаем во Вселенной. А после Юма мыслители вновь стали обращаться к идее об исключительно материальном.

0: Вселенной, где Бог и нематериальные явления не существуют или находятся за пределами материи, никак не проявляют себя и не оказывают влияния на людей.
1: В первом аргументе Юм заявляет, что природа создает упорядоченные вещи наподобие кристаллов без какого-либо очевидного вмешательства со стороны. Поэтому нелогично утверждать, что любое упорядоченное явление или предмет, у которого есть определенный

0: подразумевает фактор божественного вмешательства.
1: Таким образом, если кристаллы способны образоваться, а лист распуститься без очевидной божественной помощи, так и Вселенная может сформироваться без явного вмешательства Бога.
0: В основу второго и третьего аргументов Юма лег факт того, что нам доступна только одна Вселенная для изучения.
1: Во втором аргументе он критикует утверждение, что у Вселенной есть Создатель, так как оно основывается на человеческой способности отличать запланированные явления от незапланированных, что Юм считает ложной аналогией.
0: Те, кто согласен с Аристотелем и Аквинским, взглянув на эту Вселенную, увидят в ней замысел.
1: Но те, кто согласен с Эпикуром и Юмом, не видят замысла во Вселенной, утверждая, что человек не способен определить, спроектирована она или нет, ведь мы не можем знать, как выглядит спроектированная Вселенная.
0: Некоторые люди предположили, что на самом деле существует множество Вселенных, и нам посчастливилось жить в идеально для нас подходящей. Это дело случая – оказаться во Вселенной, поддерживающей жизнь.
1: Если гипотеза о мультивселенных верна, значит ли это, что мы можем сравнивать их между собой, словно платья в магазине одежды?
0: Проблема заключается в том, что пронаблюдать эти вселенные не представляется возможным. Лучшее, что мы можем – создать компьютерные симуляции. Наша неспособность купить Вселенную легла в основу третьего аргумента Юма. Даже если Вселенная кажется спроектированной, это не обязательно ведет к теизму. Если наша Вселенная единственная в своем роде, мы не сможем прийти ни к каким выводам о ее первопричине. Вот как Юм это описал в своем исследовании о человеческом разумении. Если бы нам показали такое действие, которое было бы совершенно единичным и не могло бы быть включено ни в какой известный вид, то я не знаю, могли ли бы мы сделать вообще какое-нибудь заключение или какой-нибудь вывод относительно его причины.
1: Следовательно, согласно Юму, даже если наша единственная в своем роде Вселенная была кем-то создана, у нас нет возможности узнать причину, почему она такая, какая есть.
0: Так мы подошли к четвертому аргументу Юма. Если во Вселенную заложен замысел, значит и у того, кто ее проектировал, тоже должен быть создатель и замысел, у которого, в свою очередь, также есть создатель и так далее.
1: И наоборот, если Бог создатель независим, почему Вселенная тоже не может быть независимой? Если это так, Бог перестает иметь значение в объяснении упорядоченности Вселенной.
0: Это утверждение подводит нас к пятому аргументу Юма. Часто кажущийся замысел можно объяснить скорее не богословским процессом с целью и намерением, а процессом фильтрации.
1: Подобная мысль видна и у Дарвина. Он говорит, что эволюция прокладывает путь для более совершенных существ, когда естественный отбор отсеивает слабых, чтобы сильные могли продолжать жить.
0: Более сильные существа выглядят лучше сложенными, потому что они адаптировались к той нише, которую они занимают, в отличие от других форм жизни.
1: Существа, населяющие мир сегодня, выглядят так, будто кто-то создал их по определенному замыслу, когда на самом деле им всего-навсего удалось найти способ адаптироваться к окружающей среде.
0: Подобно Юму, Дарвин явно противопоставлял природный фактор разумному замыслу. Дарвин разделял точку зрения Лукреция о плохо спроектированном мире и считал, что если за его созданием стоит Бог, можно полагать, что этот Бог не очень хороший. Физик и философ Корнелиус Хантер в книге «Бог Дарвина. Эволюция и проблема зла» пришел к следующему выводу. Целью теории Дарвина было отделить мир от Бога, чтобы объяснить недостатки и странности в природе. Но тогда бы он не смог затащить его обратно, чтобы объяснить всю сложность мира. И тем не менее, не только Вселенная разумно сбалансирована, позволяя всему живому существовать, но и все живое в ней сложно устроено и многофункционально. Осознание очевидного зла и несовершенства в природе не должно превосходить осознание всего совершенного, прекрасного и гармонично устроенного. Да, неизбежны смерть и страдания, но это логически не противоречит выводу о том, что у Вселенной есть замысел.
1: Орудия пыток спроектированы по чьему-то замыслу, следовательно, зло не исключает само понятие создания. В то же время во Вселенной так много явлений, которые наилучшим образом объясняются концепцией замысла.
0: Возможно, нам и доступна только одна Вселенная для исследований, но в ней существует множество планет, которые мы можем сравнить с нашей Землей. На фоне других открытых нами космических объектов Земля выделяется наилучшими условиями для формирования жизни.

0: Ее расположение в Млечном Пути и Вселенной играет колоссальную роль в данном процессе, в то время как по таинственному стечению обстоятельств Солнце лучше всего справляется с обязанностями нашей звезды.
1: Количество условий, характеризующих Землю не просто как подходящую, но, очевидно, предназначенную для жизни планету, поистине впечатляет. Это не просто обширный набор факторов, свойственных любой другой планете. Каждый компонент в этом наборе необходим для процветания жизни.
0: Математик и философ Уильям Дембски целенаправленно оспаривает утверждение Юма о невозможности отличить порядок, созданный разумом, от непроизвольного природного порядка.
1: Для наглядного примера Дембски выбирает грубый камень и наконечник стрелы, сравнивая их с другими планетами и нашей Землей. Сложная форма наконечника строго обусловлена его назначением.
0: Маловероятно, что он приобрел такую конкретную форму по естественным причинам. Любой другой внешний вид помешал бы ему выполнить свою функцию. Назначение и соответствующие ему формы предполагают наличие Создателя, даже если мы его не видим.
1: Достаточно сложные специфические формы предмета заставляют нас инстинктивно полагать, что у них есть Создатель, даже если сам предмет мы видим впервые. Например, в случае сложной письменности, подобно египетским иероглифам, мы предполагаем наличие писателя, несмотря на то, что мы не способны понять, кто их написал и какое вложил значение.
0: Соответствующую логику можно заметить и в изучении природы. Взглянув на нашу Вселенную и планету, мы обнаружим гармоничную настройку, необходимую для поддержания жизни. Если же взглянем вглубь самой жизни и обратим внимание на ДНК, ее строение нам покажется весьма запутанным и непонятным, из-за чего сложно будет предположить, что за этим могла стоять воля разума. Но когда мы изучим сложный механизм кодировки информации в ДНК, то вывод о присутствии определенного замысла напрашивается сам собой.
1: В те времена, когда Юм приводил свои доводы, а Дарвин применял их в биологии, им не были доступны знания о строении всего живого, который сегодня есть у нас.
0: Итак, современная биология радикально переменила наши взгляды. Биохимик Майкл Бихи принял вызов Дарвина, заявившего в своем научном труде «Происхождение видов» следующее. «Если бы возможно было показать, что существует сложный орган, который не мог образоваться путем многочисленных последовательных слабых модификаций, моя теория потерпела бы полное крушение». Бихи и другие ученые продемонстрировали, что в клетках есть множество неприводимо сложных молекулярных механизмов, не способных эволюционировать поэтапно. Эти механизмы являются неотъемлемой частью жизненного процесса и не могут быть сформированы посредством многочисленных, последовательных, крошечных модификаций, как и лопата не может трансформироваться в цифровую камеру путем небольших улучшений для расширения ее функционала.
1: Судя по всему, современные молекулярные биологи представляют реальную угрозу дарвинизму. Но почему, несмотря на обширное множество новых знаний, люди продолжают отрицать наличие замысла в природе?
0: Давайте вспомним, с чего началась дискуссия о природе Вселенной. С одной стороны, были мыслители, считающие, что все является просто набором атомов. Это такие люди, как Демокрит, Эпикур и Лукреций, убежденные по богословским и философским причинам, а не из-за наличия неопровержимых доказательств.
1: С другой стороны, те, кто не считали природные механизмы первопричиной. Признаки указывали на сверхъестественный источник природы, жизни и Вселенной. Такие люди, как Аристотель, Апостол и Аквинский, верили, что в мире есть достаточно свидетельств существования Бога, превосходящего бытие, но их убеждения также были обоснованы философскими и богословскими понятиями.
0: Именно поэтому дискуссия продолжается, вне зависимости от количества доказательств. Кто-то боится мыслей о смерти и суде, другие жаждут вечной жизни и свободы от оков нашего несовершенного мира. У каждого свои мотивы, а факты отвечают только на часть поставленных вопросов.
1: С тех времен, когда философы проводили дискуссии на афинских площадях, а Демокрит потратил свое состояние на обучение различным наукам, прошло много тысячелетий. На некоторые вопросы, над решениями которых древние ученые ломали головы, нашлись ответы. Но дискуссия о природе Вселенной все еще продолжается. И я думаю, так будет до тех пор, пока люди настроены защищать не то, что является правдой, а то, что они хотят считать таковой.
0: Наука стремительно движется вперед.

Твои новые знания об устройстве нашего мира. И это способствует возрождению дискуссии о присутствии замысла во Вселенной. Чем больше мы исследуем, тем разумнее все начинает выглядеть. И христиане, изучающие Евангелие, во всем этом видят удивительный замысел любящего Бога. Верующие в Господа принимают библейские записи о Его делах как истину и свидетельство в пользу существования божественного замысла в природе.

Современное сознание воспринимает человека как биологический организм, который борется за выживание. Библия говорит нам о том, что мы являемся венцом творения. И таким образом обладаем неотъемлемой внутренней ценностью.

Из-за систематического насилия личность жертвы начинает разрушаться. И в психологическом плане, прежде всего, это отражается на самовосприятии и самооценке. Самооценка – это то, как человек оценивает себя, свои способности, насколько он значим в этом мире для себя самого и для окружающих. Так вот, именно самооценка страдает, когда человек находится длительное время в травмирующих, издевательских отношениях. И здесь мне хочется показать, каким образом происходит крушение самооценки и на что влияет заниженная самооценка. Прежде всего, это отношения с мужчиной. Низкая самооценка катастрофически влияет на взаимоотношения женщины с мужчиной, причем не только с абьюзером, а и со всеми последующими ее отношениями, если таковые будут иметь место. Как это работает? Но прежде всего женщина становится чрезвычайно ревнивой. Она подозревает мужчину в измене, даже если нет абсолютно никакого повода для этого. Потому что она просто не уверена в своих собственных силах, в своей красоте, в том, что ее такую можно полюбить. И поэтому вся жизнь женщины превращается в сущий кошмар. Она начинает контролировать своего мужчину. Она начинает проверять его записные книжки, его телефоны, его электронные почты. Все это для того, чтобы убедить себя в том, что ее мужчина ей не изменяет. И такое контролирующее поведение, конечно, не добавляет счастья в семейные отношения. Причем самое страшное заключается в том, что такую модель поведения женщина привносит и в свои следующие отношения, даже если ей удалось покончить взаимоотношения с абьюзером. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, критиковать мужа, не доверять ему, пытаться все сделать самостоятельно. Ну, дескать, хочешь сделать хорошо – сделай сама. Так вот, эта фраза, а точнее этот принцип жизни, он очень красноречиво говорит о том, что у женщины заниженная самооценка. С таким принципом женщина никогда не сможет почувствовать себя по-настоящему любимой и никогда не будет ощущать, что о ней заботятся. Просто потому, что она не дает это сделать нормальному мужчине. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, испытывать проблемы в сексуальной сфере. Потому что она не нравится сама.

о себе. Ее сексуальность по-настоящему не сможет раскрыться, она будет не уверена в собственных силах, в собственной красоте и в способности принести счастье мужчине в этой сфере. А раз это так, то ее сексуальность будет ею зажиматься. Она будет чувствовать себя скованной, и пара не будет получать удовольствие от того дара, который Творец преподнес человеку. Более того, женщины с заниженной самооценкой довольно часто соглашаются быть на вторых ролях. Ну, например, они соглашаются быть для мужчины в качестве любовницы. И когда такое происходит, то таким образом женщина как бы говорит самой себе и, естественно, мужчине, что в принципе меня устраивает то, что я нахожусь на вторых ролях, то, что я как бы на подхвате, и для меня это приемлемые отношения. А недобросовестных мужчин, нечестных мужчин это вполне удовлетворяет. Но, знаете, иногда женщина даже начинает оправдывать себя, дескать, ну я же впечатлила женатого мужчину, он меня любит, он, конечно же, уйдет из семьи, и у нас все будет хорошо. Если вы согласились быть номером два, вы уже проиграли. Мужчина вас не ценит по определению, потому что вы не цените себя сами. Еще одна характерная черта отношений с мужчиной при заниженной самооценке – это когда вы соглашаетесь на сожительство. То есть вам предлагают попробовать себя в отношениях. Вы знаете, мне не очень понятен этот оборот речи, вообще это понимание. Давай попробуем пожить вместе. Если вы допускаете это в свою жизнь, вы точно не цените себя. Простите, а что надо пробовать и что может не получиться у двух взрослых людей, способных к обсуждению, к рефлексии, способных к тому, чтобы выстроить нормальную коммуникацию и обсуждать сложные проблемы? В принципе, ничего. Следующая сфера, которая страдает у женщин с заниженной самооценкой, это взаимоотношения с детьми. Такая мать, как правило, не может принять индивидуальность детей. Ей страшно, что ребенок проявляет свою индивидуальность, поэтому она подавляет ребенка. Она заставляет его не проявлять свою индивидуальность. Ну, допустим, выглядит это следующим образом. Мама приготовила какую-то определенную еду, которую ребенок есть не хочет. Но мама старалась же, она сделала все для того, чтобы вот был завтрак на столе, там обед или ужин, а ребенок вдруг не хочет это есть. Конечно, такие женщины начинают проявлять насилие над ребенком и говорить, дескать, пока не съешь все до последней ложки, со стола не встанешь. Но объясните, разве нельзя просто спросить у ребенка, чего он хочет на завтрак, обед или ужин? Вовсе не обязательно подавлять личность ребенка, пытаться его подделать под себя. Нет, конечно, ситуации в жизни бывают разные, и иногда просто у женщины нет времени для того, чтобы выполнить все желания ребенка, но это скорее эпизод в жизни, чем постоянная система. Более того, женщина с заниженной самооценкой постоянно контролирует детей. Она как бы не доверяет им, она тоже пытается все сделать за них. Она не дает им возможности научиться нормально и вовремя кушать самостоятельно. Ну, потому что ребенок мусорит, и когда он только учится есть, конечно, как минимум половина стола и половина области под столом, все находится в крошках, в грязной каше, в фрагментах другой пищи. Но научится ли ребенок кушать самостоятельно, одеваться самостоятельно, если вы все будете делать за него? Напротив, женщина с заниженной самооценкой калечит своего ребенка и делает его инфантильным. Не нужно контролировать детей. Им нужно помогать сформировать жизненно важные навыки. Но контролировать их бессмысленно. А следующая сфера, которая страдает от заниженной самооценки, это отношения с друзьями. Отношения с друзьями или с подругами тоже претерпевают существенные изменения от того, что у женщины или у мужчины заниженная самооценка.
Друзья выбираются не по принципу «мне хорошо» или «нам хорошо вместе, поэтому мы проводим время», а по принципу «если тебе плохо и мне плохо, то, в принципе, мы можем с тобой дружить на основании

несчастье. Но это дефицитные отношения. В таких отношениях нет места доверию, нет места радости успехам другого человека. То же самое относится и к взаимоотношениям с коллегами. Человек с заниженной самооценкой, он подозревает своих коллег в том, что его хотят подсидеть, в то, что ему недостаточно уделяют внимания. И все в таком роде. Почему же люди страдают от этого всего? Как работает мышление человека с заниженной самооценкой? Я назову три характеристики, которые свойственны людям с заниженной самооценкой. Первое – это так называемое туннельное мышление. Суть этого туннельного мышления в том, что женщина с заниженной самооценкой или мужчина с заниженной самооценкой фиксирует в своем опыте только что-то негативное. Например, человек что-то сделал. Например, приготовил там какой-то, ну, такой серьезный ужин, да, званый, куда позвал своих друзей. И всем все понравилось, все было съедено, для хозяек это важно. Но не было съедено, по крайней мере, полностью какое-то одно блюдо. И женщина, которая с заниженной самооценкой, она, скорее всего, будет переживать по поводу несъеденного блюда, дескать, вечер не удался, потому что не съели это блюдо. Это говорит о том, что человек с заниженной самооценкой не видит всей картины целиком. Он фиксирует свое внимание только на негативных моментах. Проблема номер два – это поляризованное мышление. То есть, другими словами, у человека либо все хорошо, либо все плохо. Человек, опять же, не видит всего спектра вопроса. Он концентрируется, как правило, на крайностях. Нет пограничных каких-то зон. Либо хорошо, либо плохо. Такое мышление причиняет довольно серьезный вред в отношениях. Следующая особенность мышления человека с заниженной самооценкой – это сверхобобщение. То есть, другими словами, человек использует такие фразы. Ты всегда там, плохой, не умеешь, неправильно делаешь и так далее. Либо ты никогда. Опять же, в таких фразах мы видим вот это сверхобобщение, когда не воспринимается вся часть правды о человеке и о опыте взаимодействия, а только лишь его часть. И согласитесь, такое сверхобобщение, оно довольно серьезно внутренне напрягает, потому что человек не может быть всегда плохой, особенно если мы говорим о нормальных отношениях в браке. Что же теперь со всем этим делать? Я хотел бы рассказать вам о нескольких практических упражнениях, которые вы можете практиковать для того, чтобы повысить свою собственную самооценку. И первое упражнение, оно довольно простое, но очень важное. Назовем это упражнение техникой оспаривания. То есть, когда к вам приходит какая-то мысль, ну, либо вот туннельное мышление, когда вы видите только негатив, либо, наоборот, поляризационное мышление, когда вы не видите в целом, да, всего вопроса, неважно. Вы берете вот какую-то свою сферу, которая вас тревожит. И вы начинаете задавать себе вопросы. А что, собственно, произошло? И у вас приходит ответная мысль. Ну, гости ушли недовольные. А с чего ты это взяла, что гости пришли недовольные? Ну, потому что не съели блюда. А сколько блюд ты приготовила? 10. А сколько не съели? 1. И таким образом, когда вы задаете сами себе эти вопросы, то вы начинаете видеть картину как бы в целом. Вы не фиксируетесь только на негативе, и вы не скатываетесь в крайности. Вы не пытаетесь обобщать, но напротив, вы начинаете видеть картину целиком. Очень полезно, когда вы находитесь во взаимоотношениях с человеком, разделять зоны ответственности. Ну, допустим, между вами и вашим супругом произошла ссора. Попробуйте разобраться, а где в этом конфликте ваша сфера ответственности, а где сфера ответственности мужа. И подобного рода мышление, оно очень важно для человека, чтобы...

чтобы отношения были в норме. Конечно, поначалу я рекомендую делать это письменно. Потому что, когда мы пишем, мы лучше думаем, мы способны зафиксировать свое сознание на определенной мысли, ответить на конкретный вопрос. Если просто мы начинаем это обдумывать внутри, без должного, без сформировавшегося навыка, то, как правило, мысли будут уходить, и у вас ничего с этого не получится. Поэтому начните это упражнение с письменного варианта выполнения. И по мере того, как вы будете его выполнять, вы сформируете внутренний навык анализировать всю ситуацию целиком. И когда у вас это получится, то вам уже не нужно будет каждую ситуацию описывать на листе бумаги. Все это будет происходить довольно быстро в вашем сознании и практически автоматически. Следующее полезное упражнение – сделайте ревизию своих талантов и способностей. Для этого возьмите лист бумаги и напишите все те качества, компетенции и навыки, которыми вы обладаете. То есть напишите ваше образование, напишите, что вы умеете делать, напишите, в чем вы хороши. Это очень важно сделать, чтобы посмотреть на себя как бы со стороны. Все дело в том, что когда человек живет в травмирующих отношениях, когда над ним постоянно издеваются, он перестает видеть эту картину. Его зрение как бы сужается и становится туннельным. Он видит только негатив, потому что абьюзер заставляет человека смотреть так. Но когда вы освобождаетесь от давления абьюзера, вы пытаетесь научиться снова смотреть на ситуацию широко, так сказать, объективно. Поэтому обязательно нужно сделать вот эту ревизию. Абьюзер же пытается обесценить вас и сказать, что вы ничего не стоите. Если бы не он, такой благодетель, который взял, принял вас, обогрел, то где бы вы сейчас были? Но когда вы делаете реальную ревизию того, что вы умеете, оказывается, что все совсем наоборот. Вы сами сможете выжить, а вот абьюзер нет. Следующее интересное упражнение – это тетрадь успеха. Она позволит вам не просто в общем оценить ваши достоинства, ваши способности и умения. Она позволит вам постоянно замечать то, что у вас получилось хорошо. Для этого возьмите, заведите тетрадь, такую, как вам нравится, чтобы вам было приятно там писать. И каждый день фиксируйте там не менее 5 вещей, которые у вас получились действительно хорошо. Таким образом, вы пытаетесь как бы расширить поле своего зрения, и вы не просто смотрите и обращаете внимание на негатив, но вы замечаете то, что у вас действительно получается хорошо. И это помогает на себя начать смотреть адекватно. И чем больше вы будете делать это упражнение, чем систематичнее вы будете его выполнять, тем быстрее ваш разум придет в состояние равновесия, когда вы спокойно будете смотреть на свои недостатки и свои достоинства. Кроме того, постарайтесь не сравнивать себя абсолютно ни с кем, кроме самого себя. Оцените свой личный прогресс, каким или какой вы были вчера, какой вы есть сейчас и кем хотите стать завтра. Дело в том, что сравнение себя с другими людьми – это очень плохая и неэффективная практика. Вы ничего этим не добиваетесь, кроме как понижаете свою самооценку. Всегда будут люди, которые лучше вас. Всегда будут люди, которые богаче вас, успешнее вас. И это нормально. У вас свой путь, у них свой путь. А вот оценивать свой личный прогресс – это дело действительно полезное. Также будет не лишним, если вы попробуете делать себе небольшие вознаграждения каждую неделю. То есть не просто как будто бы вы что-то заслужили, а просто делайте себе как минимум несколько приятных вещей в течение недели. Это позволит вам почувствовать, что вам комфортно в этом мире. Вам не нужно ни с кем сражаться, вам просто хорошо. Поэтому, дорогие друзья, используя все вышеперечисленные мной упражнения и многие другие, которых достаточно для формирования позитивной самооценки, вы сможете справиться с тем уроном, который принес вам абьюзер. Вы перестанете мыслить узко, а будете смотреть на себя адекватно. Вы будете четко понимать ваши сильные и слабые стороны и будете выстраивать гармоничные и счастливые отношения.

Жестокий человек может тщательно скрывать свою сущность и очень грамотно воздействовать на свою жертву. Одним из основных инструментов абьюзера является манипуляция. Как правило, это скрытый процесс. Обидчик делает так, что жертва играет по его сценарию, а та, в свою очередь, может даже и не догадываться об этом. Способов манипуляции существует много, и все они тщательно продуманы. Раскрыть манипулятора возможно, но для этого нужно понимать определенные факторы, о которых я вам расскажу в программе «Способы манипуляции». Программу вы найдете в нашем эфире или на YouTube-канале по ссылке в описании. Помните, предупрежден значит вооружен.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу «женщина – хранительница домашнего очага». Но что значит эта фраза? Что значит развить домашний уют в своем доме? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада приветствовать вас. Виталий, расскажите, пожалуйста, что значит домашний уют? Как правильно женщине его создавать? Важен ли домашний уют для мужчины? Раскройте, пожалуйста, эту тему.
1: Вообще состояние уюта для мужчины выходит на одно из пяти потребностей основных. То есть для мужчины уют – это одно из важнейших составляющих в семейных отношениях. Вот. Вы, наверное, встречали таких людей, когда жена, ну, ваша подруга, допустим, говорит: муж задержится после работы, он не хочет идти домой, у него там какие-то вечные друзья, после работы идет там, я не знаю, играет в карты или сидит в гараже допоздна, его домой вроде бы как бы ничего не тянет. И в таком случае я бы предложил женщине подумать, почему мужчина не хочет идти домой, да, почему его не тянет домой. Да вот, у нас там все чисто, все вымыто, посуда всегда порядке, там чистота полная, я содержу дом в идеальной чистоте, когда муж приходит домой, я ему говорю: быстро снял обувь, иди мой руки, и так далее, и тому подобное. Вот, мы должны понимать с вами, мы говорили уже не раз, наверное, и повторюсь еще раз, что мужчина и женщина совершенно разные два существа, да, как говорят, мужчина с Марса, женщина с Венеры, да, то есть. И этим уже все сказано, да? Инопланетяне, существа с разных планет. И мы должны с вами дать определение вообще, а что для мужчины является уютом. Давайте мы вначале поговорим, что является уютом для женщины. Вот первое, что женщине бы хотелось, когда она создает семейные отношения, когда она создает семью, когда у нее появляется свое гнездышко. С чего она начинает? Чем она занимается? То есть, что она хочет там сделать?
0: Ну, соответственно, она начинает его, это гнездышко,
1: благоустраивать. С чего бы вы начали благоустраивать? Вот

0: какой именно территории, что бы вы начали благоустраивать? Что для женщины более важно? Чем бы она занялась? Вы чего начали? Вот, допустим, квартиру берем, и там, я не знаю, 2-3 комнаты у вас, ванна, кухня, чего бы вы начали устраивать?
1: Спальня, конечно. Чего? В первую очередь спальня.
0: Это вы как женщина говорите, или вы как для мужчины хотите уют создать?
1: Мне кажется, это важно и для женщины, и для мужчины.
0: Хорошо, следующее, чтобы начали.
1: Кухня, ванная комната.
0: Ванна. И потом уже...
1: Мне кажется, везде, как говорится, по чуть-чуть. Но почему я сказала о спальне? Ага. Потому что это важно не только для женщины, но и для мужчины. Понимание того, что это место отдыха, сна, да, так скажем, интимного общения. Поэтому это очень важно.
0: Ну, мужчинам надо в этом плане учиться, потому что для них спальня чаще всего это место, где они смотрят компьютер. Это у них место, где они ужинают, как в этом фильме «Собачье сердце», когда там Эссидора Дункан в спальне кушает, в спальне обедает, там еще что-то делает. И профессор Преображенский говорит, может быть, Эссидора Дункан там в спальне кушает, но я кушать буду в столовой. Этому нужно учиться. То есть чаще всего ребята этому не приучены, и поэтому они там, вот я как бы хочу вам ответить, что они значения большого этому не придают. Почему я с этого начал? Дело в том, что понятие уюта или отношение к уюту женщины и мужчины совершенно противоположны. Хотя они могут в какой-то мере совпадать. Итак, что такое для женщины уют? Это обустроить свое гнездышко. Я говорю так, уют создает женщина в квартире для себя. То есть уют создан самой женщиной и для себя самой.
1: Раскройте, пожалуйста, очень интересно.
0: Ну, давайте мы вот смотрите.
1: Это потребность женская такая, да?
0: Знаю, сущность? Ну как бы женщине свойственно. Мы же говорили с вами, когда ребенок, девочка играет там, в песочнице, то она, у нее тут куколки, тут у нее там, я не знаю, кухонка какая-то, спаленка, то она все проигрывает, прокручивает. И в процессе, когда девушка растет, я не знаю, там взрослеет, у нее в голове там крутится определенное представление о своем уюте, как, впрочем, и у ребят крутится представление о том, какой у него будет дом. Вот я вам приведу такой маленький пример, чтобы вы понимали. Да, то, что вы фокусируете в своем сознании и прокручиваете, когда вы взрослеете, вы пытаетесь это воплотить на практике. То есть вот вы думали об уюте, как бы ваше гнездышко выглядело, и когда вы замуж вышли, вы тут же начинаете воплощать это в жизнь. Я приведу вам пример, как мужик устроен. Некоторым мужчинам очень нравится, мечты у них есть, там дом я построю. И какой дом же хочет мужик построить? Он хочет двухэтажный дом с таким подвалом огромным, бункер, чтобы там был внизу, железобетонные плиты, все там он сделает, у него там подвал будет, он там будет бильярд играть и так далее. И когда человек воплощает свою мечту в жизнь, вот он построил, воплотил свою мечту в жизнь, и, казалось бы, должен он наслаждаться жизнью. У меня очень много знакомых мужчин, которые успешны в своей жизни и которым удалось реализовать свою мечту. То есть они построили такой дом. Я задаю им вопрос. Ну, если бы у тебя появилась вторая возможность воплотить свою мечту в жизнь, ты бы стал делать то же самое? Он говорит, нет. Зачем мне этот подвал? Что там? Ничего там, кроме мусора, нету. А зачем ты это делал? Я просто хотел воплотить мечту в жизнь. Но я понял, что это не всегда практично.
1: Откуда берется эта мечта? Это с детства как-то от родителей?
0: Да, думаю, что сформировано с детства, и мы пытаемся потом это воплотить в своей жизни. Почему привожу этот пример? Что мужчина свое представление очень часто, воплотив свою мечту, меняет. То есть он видит, что это ни к чему. Допустим, там я говорю, Макс, ну что тебе дает дом, который ты построил? Он говорит, не, я хочу продать и построить другой. Я говорю, какой? Гораздо меньше, без подвала там, и так далее и тому подобное.
1: То есть более... правильно я вас понимаю, мужчине важен процесс даже больше, чем результат?
0: Нет, ему важно не только процесс, ему важна и практичность вот этого. Хорошо, теперь к женщинам переходим. Когда женщина имела вот эти мечты, она пытается воплотить их в жизни. Обои кто подбирает? Жена. Ну,
1: конечно, по оттенкам, допустим, сориентирует, да, только,
0: да,
1: жена.
0: Покрытие напольное кто подбирает? Жена. Плитка какая в ванне будет? Жена. Какая мебель будет на кухне? Жена. Какая там занавески какие? Жена. Какой потолок там? Какая цветовая палитра и гамма всего? Все жена выбирает. У меня вопрос, а для кого она создала уют? Ну, она, я же советовалась, я же говорю, да, ему показывают. Ну, ты согласен? Конечно, он будет головой кивать. Да, я согласен.

0: Согласен, потому что ему это не очень важно. Ему это не столь важно, как может показаться женщине. Потому что для женщины создание вот этого уюта, это очень важно. Она, во-первых, воплощает свою мечту в жизнь. Да, коррекция какая-то произошла с ее мечтой, ну, в плане, ну, сегодня в моде какой стиль в квартире. То есть был там, помните, такие ковры лежали, ковры на стенках были, ну какая-то всякая такая.
1: Минимализм.
0: Да. А сейчас все уже просто.
1: Европейский минимализм.
0: Да, что там, чтобы меньше ковриков этих,
1: чем меньше, тем лучше.
0: Пыли там, да, меньше убирать. Да.
1: А шкафчики где-то встроены, где-то.
0: Ну и цветовая гамма, да, тоже такая, все в пастельных таких тонах.
1: Да, ненавижу.
0: Я когда-то с женой своей, я воспротивился тому, что она все вот она делает. Я говорю, да я хоть что-то сделаю для себя. Она дала мне сделать эту возможность, я пошел купил обои оранжевого цвета, поклеил эти обои, увидел, какую же я все-таки ерунду сморозил, но уже деваться было некуда. Ну, жена мне, слава богу, давала мне такую возможность сделать. Хорошо. Так вот, смотрите, вы создали вот этот уют, у вас чистота идеальна. Есть мужчины, для которых очень важно, да, я не отрицаю, их, ну, процент их не очень большой. Важно, чтобы была чистота, чтобы был порядок, чтобы посуда была вымыта, чтобы все было на своих местах. Есть определенная категория мужчин, такая есть. Но большая часть мужчин, для них это не очень важно. Не это для них важно, и не это они называют уютом. Вы можете создать вот чистоту, идеальную атмосферу, уют с вашей точки зрения, но при этом ваш муж будет в гараже сидеть допоздна. И его домой, как это, как там, калачом не заманишь, да? И там, или палкой не загонишь. Почему? То есть я бы женщинам посоветовал задать себе этот вопрос. Потому что для мужчины уют – это не внешний атрибут дома. А уют – это атмосфера, которая находится внутри этого гнездышка. То есть не внешнее, там обои, занавески и так далее и тому подобное. А именно та атмосфера, которая там находится, атмосфера взаимоотношений, которые находятся в доме. Вот это для него уют.
1: Я думаю, что многие слушатели вот не совсем понимают атмосферу взаимоотношений. Что это значит?
0: Первое,
1: как правильно вести себя?
0: Первое. Ему важно знать, что он идет туда, где его ждут и где его любят. То есть, когда муж приходит домой, и если он слышит, как мы счастливы, что ты пришел, как мы рады, что ты вернулся. Знаете, как есть женщины? Опоздал гулящему. Что, как говорят? Да поужинать есть что-нибудь? Гулящему на столбе. Иди гуляй, где был, пусть тебя там и накормят. То есть, первое, что важно для мужчины, он должен знать, что его тут ждут и что его любят.
1: И что ему рады.
0: Ему очень сильно рады. Второе, что значит уют для мужчины. Он приходит домой, и он видит, знаете, как вот еврейские байки, да, они такого плана, что когда женатый мужчина приходит к еврейскому раввину узнать, что ему делать, то раввин еврейский первый вопрос задает мужчине. Тот говорит, раввин, научи мне то или то. И раввин его перебивает и говорит, ответь мне на один вопрос. И мужчина спрашивает, на какой? Счастлива ли твоя жена? И пытаешься уйти от ответа и так далее и тому подобное. Но в еврейском сознании очень важно, чтобы жена была счастлива. И поэтому состояние комфорта и уюта для мужчины в том месте, куда он приходит, не только ему улыбается и говорит, здравствуйте, а потом так, ты пришел, и все поведение жены, да, это все его, там, я не знаю, ее взгляд, ее, ну, она может вообще ничего не говорить.
1: Ну, уже
0: да,
1: по взгляду все будет видно.
0: Ее, да, вот, все отражается, счастлива она или нет. И состояние уюта для мужчины – то место, где жена счастлива. Женщина счастлива.
1: Тогда вот интересный момент возникает. Женщина счастлива, она встретила мужчину, как подобает, да?
0: Как подобает?
1: Как говорится, с распростертыми объятиями, с радостью приняла его. Ну вот, а если у женщины проблема?
0: Подождите, вот смотрите, вначале мы говорим о уюте для мужчин. Проблемы вот оставьте в сторонке. Вы должны понять, что если вы хотите, чтобы муж ваш был счастливым человеком, жил долго и счастливо, и с вами находился в браке, у него есть потребность уюта. Уют – это комфорт. Это больше внутреннее

0: состояние. Это состояние отношений. Это состояние, когда он идет туда, где его ждут и где ему рады. Вот он пришел, вы ему обрадовались его приходу. И дальше мужчине комфортно тогда, когда его оставили на полчаса в покое. Угу. То есть если вы к нему не будете приставать, где ты был, что ты делал, дайте ему возможность находиться в состоянии покоя. Почему? Потому что мужской интеллект устроен таким образом, что он еще долгое время находится...
1: Переваривание информации,
0: перевариванием, да, того, что с ним было, на работе там или где бы то ни было. Ему нужно где-то примерно 20-30 минут для того, чтобы с этого состояния выйти, успокоиться. Поэтому мудрая жена, да, которая устрояет свой дом, она и детям даст ЦУ, да, ценное указание, папу пока не трогать, оставить в покое. Да, он пришел, все с ним поздоровались, все его поцеловали и оставили в покое. Если вот это происходит с мужчиной, когда он пришел и увидел, что рады, и оставили его в покое, для него это состояние комфорта. Все, он находится в расслабухе. Почему он в гараже сидит? А потому что он находится в месте, где расслабляется. И он будет идти туда, где ему комфортно. Он находится в состоянии расслабления. Следующее, что важно, ну, как создать для мужчины состояние комфорта. Вот пришел он. Для женщины важно радоваться любой его добыче. Ну, что это значит? Допустим, зарплату он принес, ты радуешься.
1: Покупки
0: мужчины
1: какие-то.
0: Иногда хотят что-то купить, там, я не знаю, подарок какой-то жене, не подарок жене, вообще продуктов питания решил принести, он что-то домой принес, и ты должна радоваться, должна сказать, о, какой ты молодец, ты супермен. К примеру, вы отправили мужа за покупками, написали ему список. Из 10 продуктов, к примеру, вы написали, он пошел в магазин, половину купил, другую половину купил не то, что вы вообще хотели. Ну, а третью половину купил того, что у вас уже есть по 4 штуки. То есть у вас уже это есть, их 4 штуки, но он купил еще 4 штуки. Что делает женщина? Вот, пришел муж, она открывает пакет, и что, поехали?
1: Сразу первая реакция, как, почему?
0: Зачем? Я тебя зачем посылала? И муж... Он в напряге, он думает, что такое, что он не так сделал. Я тебе просила купить это или то, а вот это у нас уже есть, зачем ты нам при это приволок? Я теперь что, это солить буду или сушить буду? Это состояние внутреннего дискомфорта, все. Понимаете, и дальше вы говорите, муж не хочет ходить в магазин, да? Муж не хочет то, муж не хочет это. Потому что, когда он что-то делает, вы создаете ему состояние дискомфорта. Вы начинаете его критиковать и обрушиваетесь на него со всяким, я не знаю, негативизмом. Поэтому состояние комфорта для мужчины – это быть счастливым любой его добычи. Принес, не купил то, что не нужно, да? Купил то, что купил не то, что вы хотели, а купил то, что не нужно. Что надо сделать?
1: Ну, в любом случае сказать. Во-первых, спасибо, что пришел,
0: молодец,
1: что ты вернулся,
0: да,
1: вовремя. Во-вторых, спасибо даже за то, что ты принес.
0: Да, мы куда-нибудь это используем. То есть никогда не нужно... Зачем вам... Вот, ну, допустим, вы там проявили свою... негативизм свой, да, там, пострессили там, поагрессировали. Ну и что это дало? То есть у вас что, продукты поменялись?
1: Соответственно,
0: или что?
1: Да,
0: у вас ничего не изменилось? Тоже. Но изменилось отношение вашего мужа к этому дому, к этому очагу. У него изменилось отношение.
1: Что меня здесь ценят, любят, принимают таким, какой я есть.
0: Да, если вы вот делаете то, что я вам говорю, то он будет воспринимать, что я нужный, я ценный, я крутой, я молодец, я все делаю правильно. И это состояние комфорта. Если вы его критикуете, допустим, если вы акцентируете какие-то внимания на вещи, которые можно, допустим, ну и... я не знаю, ну, пропустить мимо ушей. Я, допустим, научил бы, если бы было больше времени, можно было бы поговорить, как, допустим, мужчину попросить, чтобы он там розетку поменял или еще что-то сделал, да? Бывают люди годами...
1: Мужчины
0: годами розетку не меняют, да, там не может поменять. Но сейчас тема не об этом. Вопрос идет о том, что такое состояние комфорта для мужчины. Это не внешнее, то, что находится в квартире, а то, что в квартире происходит. Хотите, чтобы ваш муж любил находиться дома, то есть ему было интересно и приятно домой приходить, соблюдайте вот эти правила. Встречайте его, будьте счастливы, то есть радуйтесь, и принимайте его с его добычей, которую бы он не принес. Элементарные правила, будете их соблюдать, мужчине будет круто.
1: Замечательно. Виталий, я благодарю вас за эти раскрытые вопросы очень подробно. Дорогие друзья, в частности, женщины, обратите внимание.

насколько важно создавать уют в доме, насколько важно оставаться счастливой и культивировать в себе это счастье. Насколько важно принимать мужчину с его недостатками, с радостью и, так скажем, потихоньку подводить его к тому решению, которое для вас, для обоих будет правильным. Оставляйте ваши комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

0: Здравствуйте. Я должна дать своим детям все самое лучшее, ведь их счастье полностью зависит от меня. Так думают многие женщины и переживают, а хорошие ли они мамы. Что значит быть хорошей матерью? Сегодня будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Вот наши дети постоянно то болеют, то не слушаются, то не выдерживают сравнений с соседскими детьми, с детьми других родственников или знакомых. И женщины нередко беспокоятся, а все ли я, как мама, делаю для того, чтобы он не болел, слушался, был развитым, хорошо учился. Ну и вот как вы прокомментируете это состояние женщины, когда женщина постоянно тревожится, а хорошая ли она мама?
1: Я вот думаю, что если сравнить то поколение женщин, которые воспитывали, ну скажем, лет 30 назад, когда не было столько информации, а большая часть из них воспитывала интуитивно детей. Ну и к тому же тогда все-таки принято, что много женщин было занято на производстве, где-то еще, и дети, ну, как-то воспитывались, скажем так, школой, государством, и вот как-то не было такой ответственности, бремени, что ли, такого на женщине. В отличие от современных мам, которые имеют доступ к огромному количеству информации по воспитанию детей, по здоровью детей в том числе, да, по сохранению здоровья. И вот это обилие информации, во-первых, порождает тревогу какую-то, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Одни исследования про это говорят. Это полезно, нет, это не полезно, теперь это полезно. Еле вот так, теперь нет, едим по-новому, теперь надо что-то другое. И, конечно, в этом большом изобилии различных знаний, информации о воспитании, вообще о развитии личности ребенка, конечно, очень большой груз давления возникает на современную женщину из-за того, что очень много предъявляет

0: кажется, эти знания предъявляют очень много требований, и эти требования адресуют к себе она. И, конечно, она начинает проверять. Ой, а вот она сейчас узнала, к примеру, не знаю, про тему привязанности. И она начинает анализировать. А вот там вот, когда дети были маленькие, а все ли она сделала, была ли она с ними? А вдруг она там болела, и вдруг она теперь их как-то вот какая-то изменилась, как-то их психика из-за этого, им сложно будет в жизни. То есть мне кажется, что это связано отчасти с тем, что очень много информации, эта информация очень противоречивая в отношении воспитания даже, она очень разнообразная. Кто-то говорит одно, кто-то говорит другое. И поэтому мамам в современном мире очень сложно, плюс еще уровень ожидания детей очень большой в мире. То есть если раньше дети шли в школу, и они могли не уметь читать, это не считалось криминальным, но не уметь читать в школе научат. Ну, там, скажем, я не знаю, лет 40 назад, да, к примеру. Вот я шла в школу, я не умела читать, в школе научили. А сегодня, если ребенок идет в школу, и он не знает одного, или, может быть, не знает другого, или что там у него, как у него там уже с английским, как у него там с какими-нибудь когнитивными функциями, то, конечно, эти все бремена, которые ожидания общества от твоего ребенка, эту тревогу порождают матери, а положила ли я в него столько, а как он там будет в этом обществе, которое предъявляет такие высокие требования к моему ребенку?
1: Ну, это, наверное, не каждая женщина так думает, а, наверное, особенно тревожные мамы, да?
0: Безусловно.
1: Которые, правда, ставят очень высокую планку перед собой, и все требования у них к себе.
0: Конечно, это безусловно, мамы, которые... либо ну, в силу своих особенностей психических, ну, достаточно тревожный. Это может быть мама, которая, допустим, этот ребенок, ну, вот как бы был долгожданный, его долго ждали, и вот теперь у нее как ощущение, что ей надо оправдать вот этот дар, который вот этого ребенка, который пришел в ее жизнь, к примеру, там, не знаю, через 10 лет после ожидания или через какие-то там какие-то лечения, после чего она получила этого ребенка в дар. И вот эти ожидания, они очень, ну напрягают эту женщину. И еще это может быть в силу того, что женщина, к примеру, не получила чего-то от мамы, и она сейчас хочет лучшее дать детям. Поэтому она все время соизмеряется, а не делаю ли я, как моя мама? Угу. Она оглядывается назад, потому что она очень сильно не хочет повторить сценарий, который, может быть, был у нее. И поэтому вот эта тревога, плюс еще мамочки общаются в разных чатах. И там она слышит, и есть мамы. Я приведу даже свой пример. Я помню, я общалась с одной знакомой, она знала все про контрольные своих детей. Что пишут, когда пишут, по какому предмету, по какой теме в этом предмете. Я не в курсе была этих тем, потому
1: что... Знает вообще в принципе
0: она
1: эту
0: вообще
1: тему.
0: Знает она в принципе знает. Эту тему, да. И у меня в какой-то момент уже закралась такая мысль, может быть, со мной что-то не так. Почему женщины, они же сравнивают друг друга, я подумала, может, со мной что-то не так, почему я не знаю, какие контрольные пишут мои дети? Написали, справляются в школе, молодцы, справляются. И в какой-то момент я стала себе задавать этот вопрос, а достаточно ли я хорошая мама, если я не в курсе, какую контрольную, на каком уроке пишет мой ребенок? А если он мне не рассказал, а мы с ним общаемся про другие темы, и он справляется с учебными занятиями, я для себя нашла ответ, что если он там справляется, в этой сфере он чувствует себя компетентным, то мне и не надо знать все контрольные, какие, на каком уроке он пишет.
1: Ну, в принципе, бывает такое, что ребенок и не совсем справляется, да? И вот учителя говорят, а вы знаете, ведь он у вас... И дальше список, что он у меня. То он не доделал, то он мне там не принес, не дорассказал. Но, с другой стороны, хочется сказать, ведь это тот учебный процесс, который вы организуете, а не я. Ребенок пришел в школу, окей, он пришел вовремя. А дальше разве моя задача начинается? Дальше начинается задача учителя, ну, по моему мнению.
0: Ну вот здесь как раз такая тема поднимается о том, что мама где-то перед педагогом сама ребенком становится.
1: Да, да.
0: И она начинает извиняться вообще за своего ребенка внутри себя, что вот он какой-то не такой и не сделал, и не успел. Ну, есть мамы, которые атакуют в ответ, конечно.

Но чаще всего тревожные мамы, вот о которых мы говорим, переживающие мамы, она сразу начинает переживать, что она не доделала. Потом она понимает, что она много работала, к примеру, в этот период, и что-то действительно, ну, скажем так, не держала руку на пульсе, и что-то подзапустила, и она может себя очень сильно начинать виноватить за то, что она много работала, хотя, может быть, она действительно объективно много работала, чтобы, ну, решать какие-то семейные вопросы, а не потому,

0: достаточно хорошая мать. Вот по представлениям Дональда Винникотта, достаточно хорошая мать – это такая мать, которая позволяет своему ребенку ощущать некую степень фрустрации, неудовлетворенности. То есть это та мать, которая не всегда бежит по первому зову ребенка, а которая позволяет ему какие-то трудности преодолевать самому, с чем-то справляться самому. То есть это некий баланс. С одной стороны, середина. С одной стороны, есть мама, которая гиперопекающая и которая делает все за своего ребенка. Знаете, есть такие семьи, они говорят, он не разговаривает. А я смотрю, он только вот пальцем покажет, замычит, мама все считывает. И поэтому зачем разговаривать и зачем вообще многие вещи делать, когда мама все и так понимает, что тебе надо. И это гиперопекающая мама, которая по любому позыву идет, все, что надо, решает. Он даже не просил, она уже делает. Есть другая крайность мамы, которые отстраненные и которые не помогают ребенку в этой жизни, не защищают, не заботятся, не помогают им справляться с трудностями. Так вот, середина – это вот та достаточно хорошая мать, которая, с одной стороны, реагирует на его нужду, а с другой стороны, она дает сначала ему некий интервальчик, чтобы он сам попробовал, а что он сможет. Ну, я приведу такой, может быть, очень простой пример. Ребенок собирает пирамидку. У него что-то не получилось, он заплакал. Мама тревожная сразу подумает, ой, что-то не так с моим ребенком, что-то с ним не так, подбежит и начнет быстро ему помогать собрать эту пирамидку. Почему? Потому что ей тревожно, что-то с ее ребенком не так, и она эту тревогу успокаивает. Мама, которая отстранённая, она вообще не отреагирует на это, плачет и плачет, а пусть себе собирает пирамидку, как сам захочет. И вот достаточно хорошая мама, она как раз смотрит, сколько он смог, а что он смог. Она какое-то время смотрит, может быть, ребенок сам успокоится. Она не бежит по первому зову.
1: Она наблюдает.
0: Да? Она наблюдает, и когда она видит, что вот сейчас уже время пришло вмешаться, она вмешивается. И вот эта же модель, она распространяется и на другие сферы жизни. Ребенок подрастает, и точно так же с уроками. Она не сидит с ним все время, если он может сам сделать. Если она видит, что он чуть-чуть может сам, а потом она присоединяется, когда наступает та степень, где он уже не может справиться с трудностью, и она ему оказывает поддержку. И вот такая модель, она... Вот такой ориентир для мамы, он на самом деле помогает тревожной маме задаться всегда вопросом, а насколько он сейчас беспомощен? Что он может без меня сделать? Ведь за этим на самом деле кроется такая фраза, которую я часто говорю мамам, и не всем мамам это нравится. Мысль о том, что наша задача материнская, так воспитать ребенка, чтобы во взрослой жизни он мог обходиться без нас. И для некоторых мам вот эта фраза, чтобы он во взрослой жизни мог обходиться без меня, как это без меня?
1: По сердцу ножом.
0: Это по сердцу ножом просто. Как это я ему буду не нужна? А на самом деле здоровые отношения – это тогда, когда ребенок не оглядывается все время на маму во взрослой жизни, ища ее одобрения и поддержки. А такие отношения, в которых мама издали наблюдает, радуется и глазами посылает ему месседж: «Я в тебя верю, у тебя получится». Угу. И вот такая мама достаточно хорошая. У нас вот есть немножко перегиб, знаете, достаточно хорошая мама. Я встречаю таких мам, которые там уже по 40-50 лет, она все решает их проблемы. Денег не хватило, пришли к маме, запили опять, пришли к маме, с женой поссорились, взял вещи, ушел к маме. И мама ходит с этой короной, хорошая мама, но на самом деле это мама, которая делает инвалидом своих детей. Поэтому достаточно хорошая мама – это не та мама, которая по первому зову летит и решает свои внутренние вопросы, на самом деле, вопрос хорошести. И получает за это медали, и корону носит, что она вообще идеальная мама. На самом деле идеальных мам нет, и стремиться к этому бесполезно. А хорошая мама та, которая дает возможность ребенку, она не все дает ему в этой жизни, вот так я бы сказала.
1: Интересно, мне кажется, что эта проблема чаще, наверное, возникает у женщин, у матерей. Отцы, наверное, более просто относятся к воспитанию. Они не думают, а действительно ли я хороший отец? Вдруг я где-то не доглядел, не догулял, не досмотрел, не доцеловал своего ребенка.
0: Вообще женщинам больше свойственно действительно сомневаться.

0: как бы когда ты думаешь, ты в отношениях все ли сделал, все ли ты там книги по психологии перечитал на эту тему, во все ли кружки ты его отдал, все ли способности раскрыл, а вдруг я когда-то, когда моему ребенку было 5 лет, не во все кружки его сводила, и он теперь не знает, что у него какие-то способности, они скрыты, и они так и не раскроются.
1: А вдруг он в подростковом возрасте еще предъявит мне что-то за это?
0: Да, потому что не везде я не всегда держала руку на пульсе. Но это,
1: но это касается же не только детей. Вот эта достаточно хорошая мама, она не может позволить себе расслабиться никогда, чтобы просто присесть, побыть иногда, может быть, с детьми. А ей же надо, это достаточно хорошесть, она распространяется на бытовые вопросы. Значит, дома должно быть все всегда идеально. Еда должна быть. Она себе не позволит купить какую-то еду быстрого приготовления. Это как бы она тогда...
2: Даже
1: не...
2: раз в полгода.
1: Даже раз в полгода, потому что она тогда плохая мама. Все должно быть домашнее, свеженькое. Всегда должно быть вот все. И хлеб они никогда магазины не едят. Она все выпечет, все она сделает. То есть это распространяется, у каждой женщины как будто своя фишка, где она доказывает свою хорошесть. Кто-то через образование детей, кружки, кто-то через дом, быт, что у нее вот все там, все красиво, как картинка журнала, и еда у нее всегда вот можно фотографировать, демонстрировать куда-то каким-то тренерам по питанию. И вот эту на самом деле получается, что вот за этой тревогой, за этой тревогой в центре получается тогда не ребенок, а желание заслужить одобрение. И вот здесь тогда вопрос, а чье одобрение я хочу заслужить? Для кого я так стараюсь на самом деле?
0: Свое одобрение, одобрение общества, одобрение своей мамы.
1: Одобрение своей мамы и общества, бабушка. И что скажут подруги, если ты просто, к тебе гости пришли, а ты купила магазинное печенье и ничего не пекла. И вот женщины иногда в ущерб себе, и ночами не досыпая, и в чем-то себя ограничивая, пытаются вот в этой гонке доказать свою хорошесть.
0: А вот как быть, все-таки вот вы сказали, что как надо, да, но как к этому прийти, с каких небольших шагов начать, чтобы разрешить себе не быть идеальной, но не то, что разрешить, ты никогда не будешь ей этой идеальной, а просто, ну, стать достаточно хорошей.
1: Мне кажется, для этого, ну, нужно развивать себе технику осознанности, когда задавать себе вопрос. Вот я привела пример с заданиями своих детей, когда я стала задавать вопрос, а так ли важно мне все знать, если они сами справляются? Это та сфера, в которой они чувствуют себя, дети, компетентными, у них все получается. Нужно ли мне туда вникать, если они, ну, я периодически в теме, но они там справляются? То есть, мне кажется, очень важно женщине задаваться вопросом, а сейчас вот это, какая помощь сейчас нужна на самом деле моему ребенку? Что я хочу сейчас этим сделать? Чье одобрение я хочу заслужить? Вот эти вопросы внутрь себя, они помогают женщине найти ответы, а что я на самом деле сейчас хочу? Кому я хочу доказать этими пирогами, я ночью не спала, что доказать я хочу? Это я хочу своей семье послужить, чтобы мои дети поели вкусное? Или я хочу показаться перед кем-то, вот какая я такая замечательная, что у меня всегда все в идеале? И вот эти вопросы, они помогают женщине для начала останавливаться, чтобы она могла действительно увидеть, я вот это, или тот же вопрос, я помогу этим своему ребенку, или я ему сделаю хуже. А как это отразится в дальнейшей перспективе? К примеру, я знаю такую достаточно хорошую маму, которая утомленного ребенка после школы укладывала, он лежал, она ему читала литературу, ну, чтобы он отдохнул. Но как это скажется в дальнейшей перспективе? В университете тоже, наверное, будет читать литературу и так далее, предметы. Очень важно, чтобы женщины почаще останавливали себя такими вопросами. Для чего я это сейчас делаю? А поможет ли это моему ребенку быть самостоятельным в этой жизни? Поможет ли ему это, найдет ли он опору на себя? Надо же научить женщине ребенка так, чтобы он нашел опору не в ней, а со временем очень такой сильный стержень внутри себя мог освоить через компетентность.
0: Угу. Интересно. Спасибо большое, Мария, за участие в программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Принято считать». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии и вопросы. Всего доброго, до свидания.

Приветствую вас, родные и дорогие! Сердечно хочу поделиться с вами духовными размышлениями из сотого псалма. Для того, чтобы вы запомнили, если вы забудете все, о чем я говорю, или вдруг так получится, то вспомните, что есть понятие 100 рублей. Вот 100. Как только вы вспомните 100, вы обязательно вспомните сотый псалом. Это 100. Если мало было 100 рублей, запомните, есть еще 100 долларов. Это тоже 100, это только для того, чтобы вы запомнили. Но если тут забудете, есть еще 100 евро. Вообще деньги не похожие на деньги, но это деньги. Но, тем не менее, для чего я все это показываю? Друзья, я убедился, что сегодня нам, христианам, знаете, чего не хватает? Не каких-то глубоких библейских знаний. Обычного, простого, прикладного христианства в обычной практической христианской жизни. Почему я прибегнул к помощи этих бумажек? Для того, чтобы вы по-новому посмотрели на сотый псалом. Поэтому, когда вы будете брать в руки 100 рублей, вспоминайте сотый псалом. А сотый псалом нам кое-что напомнит. Он напомнит нам о Боге, о великом Боге, которого мы с вами забыть просто не имеем права. Потому что, между прочим, если открыть книгу пророка Исаии, 62 главу, то там будет написано о том, что 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». И дальше написано «не умолкайте перед Ним». Итак, возвращаемся в сотый псалом. Что нужно нам увидеть в этом сотом псалме? Читаем от начала и далее. Псалом Давида. «Милость и суд. Буду петь Тебе, Господи. Буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать». Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Что мы только что с вами прочитали? Во-первых, в этом

Псалме очень интересном, как будто бы, знаете, сконцентрирована вся мощь обычной христианской повседневной жизни. И вот он говорит: «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». Так что же хочет воспевать Давид? Когда мы читаем слово «милость» и читаем слово «суд», оказывается, это две очень такие важные составляющие, которые имеют значение, потому что суд в оригинале, там стоит слово «справедливость». И вот он как бы начинает выстраивать две такие противоположные вещи, потому что милость, она всегда будет идти против справедливости. Вы наверняка многие слышали, и вот это свежие были новости, 18-летняя студентка, недавно получившая права, ехала на своей Мазде, отвлеклась в телефон и на пешеходном переходе на зебре сбивает мать с тремя детьми. Двое деток насмерть, 3 годика, 6 лет, и 9-месячная малышка осталась жива. И когда ей избрали меру пресечения домашний арест, общественность взбунтовалась и сказали, что ей нужно ужесточить меру ответственности. И ее закрыли в СИЗО на 1,5 месяца, почти на 2, до решения суда, до вынесения приговора. Так вопрос, милость и справедливость. Что по справедливости? И я посмотрел, интересно, одно интервью между юристами, ну, как бы идет такая дискуссия. Можно ли считать ее преступление преднамеренным? То есть, когда человек, например, садится пьяный за руль, едет и сбивает детей, понятно, что это уже как бы преднамеренное преступление. Она это сделала нечаянно, да? Да, она виновата, потому что она не проявила бдительность. Казалось бы, из-за 2 погубленных жизней мы должны еще одну погубить, уже 2 есть, еще одну, потому что молодая девушка... Если это не преднамеренно. Вы понимаете, да, это целая серьезная наука, правосудие. Почему Фемида представлена с завязанными глазами и весами в руках? Потому что она не смотрит на того, кто это делает. Она смотрит на сам факт, преступления или нет преступления, имеет место такое дело или не имеет. И вот интересно получается, что когда начинают мириться вот эти... 2 совершенно противоположных понятия, потому что там, где есть справедливость, милость там не нужна. То есть есть справедливость, ее достаточно, чтобы каждый получил согласно своему заработанному, так скажем, образу жизни. И поэтому зачем тогда милость? Зачем тогда помилование, если есть справедливость? А Давид говорит: а я буду воспевать у Господа милость и справедливость. Потому что иногда вот в вопросах христианства и грехопадения мы зависим и от справедливости, и уповаем на милость. Потому что когда с нами поступают несправедливо, совершенно несправедливо, неправильно, то мы уповаем на справедливость. И мы говорим: не надо мне большого, давайте хотя бы вот так, по-честному, по справедливости. Ну а что может быть выше справедливости? Конечно, милость. Но милость, когда идет рядом со справедливостью, она рушит справедливость. Вот представьте, сейчас эту девушку скажут: знаете, мы так подумали, посмотрели, хорошая девочка, 18 лет, жизнь только начинается, давайте мы ее оправдаем, потому что детей мы уже не вернем, мы проявим к ней милость. Иди, девочка, учись дальше, занимайся, пиши свои сторисы, блоги там, делай то, что ты делаешь, выставляй в Инстаграм. Вопрос: а это вообще нормально? А куда делась тогда справедливость? Подождите, так что, сейчас кто-то скажет, тогда каждый так может делать? Ну, извинился, ну, нет детей, ну, разрушилась семья, ну, трагедия пришла в семью, ну, так ничего, мы зато милость проявили. Вот что происходит, когда мы иногда, не думая о Божьем законе, а я сейчас очень много часто отвечаю на вопросы, связанные с Божьим законом, и мы говорим: Бог помилует, с чего ради? Чтобы потом на небе появилась новая, та же самая прошлогодняя земля с теми же грешниками, и потому что очень легко решилась проблема греха. Я просто повинил голову и сказал: ну простите меня, пожалуйста. А как говорит русская пословица, повинную голову меч не сечет. Ну вот и все. Как говорят, взятки гладкие. Но не совсем так. Поэтому он говорит: Божья справедливость и Божья милость – это не такая милость и справедливость, как у нас –

Божью милость попадает человек, который действительно раскаивается, а не просто сожалеет о том, что он попался. Вы понимаете, что в этом есть огромная разница, когда ты жалеешь, что надо было двери замкнуть, надо было камеру там учитывать, что она может записать, и совсем другое, когда ты сожалеешь о своем вообще вот этом поступке. И поэтому он говорит, Божью милость и справедливость, вот этот суд, кстати, заметьте, слово Библии, в Библии слово «суд» и справедливость, они постоянно синонимичны. И получается очень интересно, когда мы слышим слово «суд», «Божий суд», сразу, знаете, трясет, и такой грозный Бог смотрит на тебя пронизывающим взглядом и говорит, «А, ты сегодня не молился? И у тебя уже холодеют ноги, руки, локти, не знаю, все. Ты там еще сегодня повздорил, ты сегодня кока-колу пил, и это пошло-поехало, и человека трясет. Вот попал же, надо же, под Божьи глаза». А оказывается, благословения Господни, которые записаны в книге «Числа» в 6 главе, в конце главы, как Бог сказал, «Вот такими словами благословляй мой народ». А знаете, какие там слова? А там очень важные слова. Там трижды упоминается выражение, чтобы Господь благословит тебя, сохранит, презрит на тебя Господь светлым лицом своим. То есть разница, когда лицо Господа светлое по отношению к тебе. И есть разница, когда лицо Господа грозное по отношению к тебе. И поэтому он говорит, презрит на тебя светлым лицом своим, помилует тебя, что уже нарушает справедливость, да, обратит Господь лицо свое на тебя, то есть он повернется к тебе, даст тебе мир, и дальше он говорит, так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. То есть благословение Господне, это не тогда, когда Господь уходит и отворачивается от тебя, а когда он лицом своим смотрит на тебя. Вот это очень важно, и поэтому проблема, которую я сейчас хочу как раз-таки вот с вами вместе обсудить, это в том, что мы в обычной нашей жизни при каких-то расчетах, при каких-то там делах, услугах друг другу, мы теряем свое христианское лицо. И ничего так не оскорбляет и не обижает, как вот именно вот это недостаток, скажем, порядочности, недостаток открытости, недостаток жертвенности, если хотите. И тогда люди огорчаются. Потому что, к сожалению великому, вот эти бумажки, они стали важнее отношений. Человек готов ради бумажки. Ну, пусть не такой. Ладно, вот такой. Это дороже, чем это. Да, я не спорю. Ну, и это чуть-чуть там рублей на 15 дороже, чем это. Но оно того не стоит, чтобы в угоду вот этому пустить под откос отношения. Пустить под откос свою веру. Или еще как-то переступить через принципы. И поэтому очень важно, что здесь Давид говорит, я буду петь, я буду воспевать. То есть он показывает величие, то есть это вдохновение, понимаете? Это не просто разговор о каких-то второстепенных вещах. Нет. Милость Божья и справедливость Божья – это очень дорогого стоящие вещи. И потом он говорит, буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, вы видите, что он здесь, он в унисон с Ветхим Заветом, то есть он не прячет свое лицо от Господа, а наоборот ждет, когда ты, говорит, придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Это очень интересное выражение, то есть он показывает, что моя непорочность, она не будет там, знаете, на улице, когда на меня все смотрят, когда меня записывают, вот тогда я непорочный. Знаете, как однажды, есть такое выражение, одна жена сказала своему мужу, пастору, она говорит, слушай, давай переселимся возле кафедры, поселимся, там будем жить. Он спросил, почему? Она говорит, ты там такой хороший. Вот в чем проблема. Давид говорит, я буду размышлять о пути непорочном и буду ходить непорочно. Где? В доме своем. Не там, когда мы выходим, губы накрасили, все начепурились, извините, да, вот за такие слова, но как-то вот мы представили себя миру, а вернулись домой, как сняли с себя эти красивые одежды, да как одели на себя вот такого, понимаешь ли, и пошла борьба, пошла война в доме, потому что и муж главный, он работает тяжело, и жена главная, она устала, и дети надоели, и все устали друг от друга, это ненормально. Поэтому Давид говорит, буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь.

придешь ко мне. То есть, когда ты ко мне придешь, я же должен быть непорочный. Как ты будешь жить с порочным? Как ты будешь в моем доме, если в моем доме порок? И поэтому следующий текст, он говорит, «Не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Вы видите, что он делает? Давид начинает как бы делать определенные установки. Знаете, а вот этот тезис, он тоже очень много значит. Почему говорят многие успешные люди вот на разных тренингах, да, если ты сам себе скажешь, у меня получится, я постараюсь, ты сможешь преодолеть. Возьмите, я вот буквально на днях недавно интересный такой опыт пережил. Оделся в такую обвязку и пошел по вот этой полосе препятствий, которая над деревьями, знаете, высокая такая, ну, как я не знаю ее назвать, тропа там альпиниста или как ее называют еще. И впереди был мальчик, который такой, ну, немножко полненький, справненький такой, славный малыш. И он очень хотел пройти, ну, очень, понимаете, вот он же оделся, дождался, залез туда. И все, как только он первую прошел, все, у него руки затряслись, ему стало страшно, внизу высоко падать страшно, хотя страховка, все по высшему разряду, ему стало страшно. И я шел, я думал, я сейчас быстренько пробегу так, ради себя, а тут смотрю, мальчишка этот, и думаю, ну как так, вот если бы я был на его месте, ну немножко там любил плюшки бабушкины, еще что-нибудь, но я-то и хочу же тоже сам себе сказать, что я же мужчина, ну... И я говорю сам себе, давай, я с тобой пройду. И я ему говорю, у тебя получится. А, дядя Андрей, как я перелезу? Она шатается. Я говорю, ничего, ты не бойся, я рядом, я тебя держу, ты не упадешь, ты застрахован. И вот это я ему повторял всю дорогу. Понимаете, особенно когда где-то, у меня пальцы болят, они сейчас разожмутся, мне очень больно. Я говорю, потерпи. Ну все, давай, я его держу, говорю, а ну, покажи пальцы. Разожми, все, подули. Сейчас пройдет, говорю, немножко осталось. Смотри, еще 3 метра, и мы с тобой уже все, мы на острове. И вот так мы с ним шли. И вы знаете, это так важно вот было для него. И потом он сказал, я это сделал. Но видите, как бывает? Вот это очень важно для человека понимать, какая у тебя установка. Если установка, нехорошее слово, конечно, но я его использую, ныть. Знаете, вот именно ныть, и никак по-другому. Вот жарко, вот холодно. Вот молодежь непутевая, вот старики не такие, вот автобус не тот, вот времена не те, деньги не такие, все не такое. Это установка, это невозможно. Как человеку жить рядом с таким человеком? Это же невыносимая каторга. И потом люди не думают, почему происходит то, что в их же семье происходят какие-то надрывы, люди не спешат домой возвращаться. Почему? Да потому что как в воду смотришь, знаешь, что тебя ждет. Самые козырные, как говорят, слова. Кошмар, ужас, катастрофа, беда. Надо вообще убрать эти слова из своей жизни. Когда посмотришь сейчас то, что происходит в Европе, потоп, да, когда люди погибают. Вот где подходит это слово «беда». А не когда ты вышел, забыл зонтик взять в жару, и вот теперь беда прям началась. Это не беда, это не проблема, это даже не мороз сильный. Это еще все можно пережить. И поэтому он здесь говорит интересную вещь. Сам себе, он говорит, «я не положу перед моими очами вещи непотребной». Интересно, что в оригинале написано дословно «никакой вещи Велиала». Велиал – это и есть как раз-таки вот этот идольский бог. И он говорит, «я не положу ничего идолопоклонного». А в другом переводе дословно тоже переводится «не положу перед очами моими ничего мерзостного». Вот интересно, да? «Ничего мерзостного не положу перед очами моими, и дело преступное я уже ненавижу». Поэтому оно ко мне не прилепится. Вы слышите, как мыслит Давид? Это мышление, он царь, он понимает Бога, он понимает, что должно происходить в его царстве, а точнее в его доме в собственном. И вот это очень важная истина здесь представлена. С одной стороны, он представляет и готов петь Бога, который любит миловать, и он также воспевает Бога, который справедлив, что тоже важно в любом суде. И поэтому, когда в суде восторжествовала справедливость, тогда только появляется место для милости.
И вот поэтому очень часто судья говорит: да,

ты виновен. Но наказание тебе должно быть такое. А теперь, учитывая смягчающие обстоятельства, детей, первый раз, что у тебя это случилось, непреднамеренность, я могу сделать для тебя смягчение, сделать милость. И вот получается, что мы иногда сразу рассчитываем на милость. Постоянно нарушая какие-то принципы, мы все равно упрямо и настырно надеемся на милость. Поэтому видите, как он красиво говорит: убери от своего использования вещи, которые тебя могут, скажем, вести не туда. Для кого-то это вот эти вещи. Знаете, очень интересно, да, это не должно быть целью нашей жизни. Никто не спорит, что без денег плохо и нельзя. Как говорил один старый, как говорят еврей, не так с деньгами хорошо, как без денег плохо. Да, это так, но это не цель жизни. Не копить, не заработать, вот только цель. Есть вещи поважнее, есть более высокие вещи. Это люди, это близкие и это Бог. Поэтому вот это лишь только надо рассматривать как некую возможность, как какой-то ресурс. Поэтому, видите, сотый псалом о чем говорит? Он говорит дальше, что сердце развращенное будет удалено от меня. А как это он собрался сделать? Как собрался Давид избавиться от такого сердца развращенного? А вот интересно, да, очищая его, убирая в сторону, да, потому что не подойдет это. И он говорит: злого я не буду знать. То есть я не буду общаться с такими людьми, которые злы. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, заметьте, да, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. О чем он говорит? Он говорит о качествах характера. В моем доме, вы посмотрите, как Давид говорит, в моем доме, в моем царстве, если посмотреть ниже, в моей стране, здесь написано «всех нечестивцев земли», а в оригинале там написано «всех нечестивцев страны». То есть он говорит: у меня не должно быть ни сердца развращенного, никакой мерзости перед глазами идольской, никакого преступного дела я ненавижу, ни оно не прилепится. Теперь дальше что говорит? Тайна клевещущего на ближнего, опять же, сплетни. С чем мы сегодня живем? Мы к каждой новости добавляем интерпретацию. Плюс, когда оно начинает мигрировать и переходит от одного другого к другому, этих интерпретаций становится в разы больше. И каждый уже начинает это представлять по-своему. Поэтому, говорит, тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. То есть клеветники не должны быть в нашем окружении. Гордого очами и надменного сердцем. Это кто? Это люди высокомерные. Это люди заносчивые, гордые. Понимаете, он сквозь зубы с тобой, сквозь через губу, как говорят, да, цедит с тобой, разговаривает. То есть он гордится своим положением, своим заработком, если хотите. Гордится, ну, чем угодно гордится. А я чуть-чуть красивее, чем ты. А я похудел, а я постройнел, а я поправился, а я разбогател. Да какая разница, чем гордиться? Машиной, домом, квартирой, мебелью, чем угодно. Он говорит: и надменного сердцем не потерплю. Вы видите, какая была решимость у Давида? И дальше что он говорит? Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. И кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Очень сильнейшее выражение, потому что мы иногда забываемся. Мы забываемся, и нам кажется, что я могу жить вот с такими недостатками, но рассчитывать на очень открытое, доброе к себе отношение. Это ненормально. Посмотрите, когда вы ищете себе, например, человека. Вот ко мне обратился, помню, да, человек один, говорит: найди, нужен работник, вот такая зарплата, вот такие условия, очень хорошие. Говорит: я не могу найти, чтоб честный был. Видите, что говорит здесь Давид? Глаза мои на верных земли, то есть на праведников, чтобы они пребывали при мне. То есть какое твое окружение? Какая твоя компания? Я недавно разговаривал с мальчишкой, который не может бросить курить. Я говорю: послушай, ну как так? Давай я тебе помогу, давай мы тебе вместе поможем, чтобы ты бросил курить. Он говорит: ну вот у меня, я когда приезжаю там туда-то, там мои друзья, не общайся с ними. Не, ну как, я же сам их выбрал, мне теперь неудобно. Он связал себе руки. И теперь он часть этой компании, которая вот так себя ведет, ругается там нецензурно, выпивает, я не знаю, там курит. И он с ними, и так вот ему и стыдно где-то, что у него родители христиане.

они верующие, но и хочется, и перед ними неудобно. И вот это давление сверстников, оно на него прессом просто давит. И он ничего не может с этим сделать. И вот и получается, он говорит, а кто ходит путем непорочности? А кто, он выше сказал, я буду ходить путем непорочности. Я буду смотреть на непорочного. И вот такие люди будут служить при мне, да, или будут служить мне. Очень, кстати, интересно, что мы часто вот эти принципы, вот это главное мы забываем. Я нашел одно очень интересное стихотворение. Знаете, оно меня очень всколыхнуло. Я хочу с вами им поделиться. «Сынок, ну как ты, как дела?» «Нормально, мам, прости, пора». «Сынок, прости, звоню опять, давно хотелось повидать». «Мамуль, прости, я тороплюсь, освобожусь, я отзвонюсь». «Не дождалась, звоню сама, скажи, хоть как твои дела?» «Да все нормально, вот опять, уже пора мне убегать». «Но я хотела лишь сказать». «Ой, мамуль, прости, успеем поболтать». Звонила мама много раз, ведь ей был важен каждый час. Но сын был занят, и она сказать... что любит, не могла. Звонила мама каждый день, но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна. Увидеть сына, вот мечта, прижаться вялою щекой и прошептать, любимый мой. «Мамуль, привет, ну как ты там? Чего звонишь мне по ночам?» «Сынок, была я у врачей. Осталось жить мне 10 дней». «Ты что? Приеду завтра. Ты не верь. Ошибки у врачей теперь. Лекарства лучшие врачи. Все будет, мам. Ты только жди». Но вдруг гудков немая тень. Сегодня был последний день. Вот она, ценность. Что ценно? Вот это ценно? Не, может быть, это? Давайте это. Да нет, это все бумага. Есть что-то очень ценное. И он называется в Библии и в устах Давида, это путь непорочности. Это то, что не продается и не покупается. Это мамина любовь, это доброта. И когда мы с этим только начинаем нормально жить, когда мы это понимаем, порою, к сожалению, когда теряем. Вы знаете, мы сегодня ездили с братьями, моими пасторами, служителями, ездили на елее помазания, молодому человеку. Очень такая серьезная онкология. Ну, не хочу во всех деталях рассказывать, как это выглядит. Все очень страшно. И вы знаете, мы молились, и аж слезы на глазах появлялись, когда мы понимали, что перед тобой человек, которому очень нужна помощь. И это не просто так, знаете, вот хочется чего-то там, ну, получше, знаете, чего-то. Нет, когда жизнь стоит или вопрос стоит между жизнью и смертью. И вот тут мы искренне вручили на руках молитвы и руках веры этого человека Господу. И вот поэтому там, где Господь, там не может быть фальша, там не может быть гордости. Чем гордиться? Перед лицом Бога, не стыдно ли? И поэтому каждый человек, который хочет возрастать в Боге, он должен этот текст четко для себя понять. Сотый псалом. Это сильнейший псалом, который нельзя никогда забыть. И поэтому Давид дальше опять возвращается к дому. Он начал с дома и опять вернулся к дому. И он говорит, 7 стих. «Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь, заметьте, да, не останется перед глазами моими». Что это с ним произошло? Какая перемена? Вы посмотрите, какой высокий стандарт он поднял в своем собственном доме. Вы думаете, все просто так? Нет, я убежден, что сегодня очень многие вещи происходят в наших домах только потому, что мы очень невысоко подняли стандарт нашего дома. Отец немножко занизил, но он же устает. Мама тоже где-то не дотягивает, потому что там подружки, там еще кто-то тоже устает. Ну, дети, само собой, у них совершенно другие очки на глазах. И вот он здесь говорит, в моем доме не будет жить поступающий коварно, и говорящий ложь не останется перед глазами моими. Я знаю своих друзей, которые давали детям своим урок ночевать на улице в сарае. За что, думаете? За ложь.
Я видел, как потом меня...

0: Снялись эти дети, как они, знаете, они не могли говорить ложь, они были так научены. И поэтому он говорит, с раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, я уже сказал, нечестивцев страны, дабы искоренить из града Господня, то есть из Иерусалима, города Господня, всех делающих беззакония. Это не значит, что он их убивал. Это означает, что им было тесно там, где был Давид. Но вместе с этим Давид вел войны Господни. Поэтому как хорошо, что перед нами есть вот такой пример. Никогда не ложить перед очами своими вещи, которые может быть мерзостью для Господа. Мерзостью в наших очах мы не должны держать, мы должны от этого держаться как можно дальше. Никогда не клеветать языком. Никогда ничего не допускать в сердце развращенное. Никогда не гордиться глазами и сердцем, не говорить лжи и не поступать коварно. Потому что мы должны смотреть на людей верных земли, и тогда такие люди, если это будут наши друзья, то поверьте, мы тоже будем ходить путем непорочности, и нам будет очень легко служить Господу. Вы знаете, я смотрю, что этот псалом написан как будто бы от третьего лица. Как будто Господь говорит... Тот, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Оно подходит как Давиду, так и нам, и Господу, да? Или он говорит, с раннего утра истреблю всех. А ведь действительно истребить, так говорит книга Откровения, что не войдет туда ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи. Поэтому Господь свят. И пусть эти высокие принципы, они поселятся и в нашей жизни. Чтобы мы не променяли наших родных, матерей, отцов. Чтобы нам не трудно было взять трубку, позвонить, сказать, мам, привет, как вы там? Как настроение? Что, все хорошо? Не расстраивайся, все будет хорошо. И не меняли на вот эти бумажки свое самое драгоценное. Честь, совесть, достоинство, авторитет, уважение. Потому что это дорогого стоит. Это невозможно оценить деньгами. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы запомнили эту сотню. Настоящий сотый псалом. И он остался в нашей памяти, чтобы мы действительно могли жить по-другому. Помолимся об этом. Отец наш Небесный, я благодарен Тебе за то, что сегодня, открывая Библию, мы увидели вот это настоящее практическое христианство в быту. Там, где больше всего проблем, где люди обманывают друг друга, где они превозносятся друг над другом, где они какие-то материальные вещи ставят намного выше, чем отношения, чем родственность, родство, близость, сыновство, отцовство и многое другое. И вот сегодня, Господи, так захотелось жить так, как Ты. Так захотелось, чтобы вокруг нас были только добрые, достойные, порядочные люди. И чтобы, Господи, и мы были такие. Потому что, когда мы встретим порядочных людей, они тоже могут задать вопрос, а хочется ли им общаться с такими, как мы? Исправь нас, помоги нам, Господи, и благослови нас. А Тебе да будет слава и честь вечному Богу. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам, что вы были с нами на этом духовном размышлении. Я хочу пригласить вас к тому, чтобы вы... исполняли в жизни своей то, что говорит Священное Писание. Не забудьте подписаться. Те, кто не подписан, я часто об этом говорю, потому что я думаю, вы об этом не пожалеете. И мне приходят благодарственные отзывы от людей, которые говорят, спасибо, что вы меня надоумили на такой хороший канал. Поэтому подписывайтесь на канал «Адвентисты Юга России», подписывайтесь на мой канал. Мне тоже будет очень приятно, если вы поставите лайк или напишите какой-то добрый комментарий или сделаете репост, чтобы поделиться с кем-то. Это будет здорово. А на том канале «Адвентисты Юга России» вы обязательно найдете очень интересный контент. И детский, и музыкальный, и о здоровье, и духовный. Поэтому желаем вам благословений в вашей практической христианской жизни. Пусть у вас будет все на 100, как надо, на 100%. Благословений вам от Господа, дорогие друзья.
1: Кто говорит, что пребывает в Нем... тот должен поступать так, как он поступал.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой

0: большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите, я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона.

0: Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
1: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
0: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. Зачем вы обижаете девиц?
2: А ты кто такой?
3: Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда.
2: Ну и что? Я его не боюсь.
3: Я же говорил, убегаем.
1: Почему вы так быстро вернулись?
4: Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
5: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец.
1: Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем.
6: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
4: И они поженились?
6: Да, они поженились, и у Моисея родился малыш.
5: А его не бросили в реку?
6: Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле.
1: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
4: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
6: Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории.
5: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
0: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал от него.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи.

0: ее за пазуху.
1: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
0: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
0: Кто дал человеку язык, кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим, разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
0: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам, а сейчас возьми свой посох, с ним ты будешь творить чудеса.
3: А что было дальше?
4: Моисей послушался Бога?
5: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
0: Это тяжелая задача — противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
3: Но ведь вся власть у Бога.
6: Правильно, и Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
3: Папа, расскажи.
6: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Привет! Ребята, Надь, у меня такая радостная новость, такое счастье, наконец-то это случилось.
1: Ты что, все контрольные на пятерке написал?
0: Лучше, я профессию себе выбрал. Всю жизнь думал, кем я стану, когда вырасту, а сегодня меня осенило.
1: Приснилось, что ли?
0: Нет, это случилось, когда я блины пек.
1: Ну что, Марк, я тебя поздравляю. Повар – это профессия нужная, интересная.
0: А при чем здесь повар? Я спасателем решил стать. Это ведь самое важное дело на свете – спасать тех, кому требуется помощь.
1: Подожди, я сейчас попробую отгадать, как ты решил спасать. Ты напек огромную гору блинов и решил накормить много-много людей. Ну, чтобы спасти их от голода. Так?
0: Не совсем так. Я решила спасти их от пожара, который случился, когда я блины пек.
1: От пожара?
0: Ну, Над, не переживай, я же прирожденный спасатель. Все уже в порядке.
1: Марк, и как это произошло?
0: Ну, понимаешь, первый блин у меня такой вкусный получился. Если бы я не стала спасателем, наверное, в повара все-таки пошел.
1: Ты не отвлекайся, Марк, ты про пожар расскажи.
0: Ну вот, пока я ел свой первый блин, полотенце, которым я держала сковородку, вдруг как загорится. Я его из чайника поливать начал. Дыма вся квартира была, дышать было нечем. Но я все-таки смог добежать до телефона и позвонить пожарным по телефону 01. В общем, наша девятиэтажка была спасена.
1: Да, Марк, ну ты молодец, что пожарным позвонил.
0: Пожарные меня тоже похвалили, даже огнетушитель подарили. Вот я его с собой принес, чтобы ребятам показать.
1: Ух ты, настоящий.
0: Вот если выдернуть предохранительную чеку и нажать на рукоятку, то вот отсюда посыпется порошок и потушит пожар.
1: Понятно, Марк, ну это хорошо, что ты научился пользоваться огнетушителем, еще ребятам показал, как это делается. Здорово. Но вот знаешь, что касается спасателя, то мне кажется, что он все-таки не устраивает беды, а наоборот, помогает людям, которые в них попадают.
0: Надь, ну я же тогда еще не был спасателем, когда полотенце загорелось. Теперь я очень осторожный буду и любому смогу помочь.
1: Это замечательно. Тогда у тебя есть такая возможность. Наверняка еще не все ребята знают, как нужно вести себя во время пожара, пока помощь не подоспела. Поэтому сейчас я тебе и всем ребятам буду про это загадывать загадки. Ну а ты помогай с ответом.
0: К спасению готов.
1: Дыма в комнате полно, и в глазах почти темно. Чтоб дыхание уберечь,
0: надо на пол быстро лечь.
1: Правильно, ты сегодня так и сделал?
0: Ну, я потом об этом узнал.
1: Я могу сказать, народ, огонь любит кислород. Разгореться, чтоб не дать,

0: Нельзя окна открывать.
1: Правильно. Есть еще один вопрос. Чем накрыть от дыма нос? Ну, скажи скорее, знаток.
0: Нужен мокрый нам платок.
1: Правильно, Марк. Тебя все смело можно записывать в команду юных спасателей.

0: На свете ведь много опасностей бывает. Вот я и мечтаю, чтобы у меня был такой друг-спасатель, который бы из любой беды меня мог спасти.
1: Я хочу тебя обрадовать. Такой спасатель есть. Он может спасти каждого человека, если он этого захочет. А однажды он совершил настоящий подвиг. Он спас всех людей от гибели. И теперь все люди, если захотят, могут жить вечно.
0: Это Иисус, да, Надь?
1: Правильно, Марк, ты сказала, это Иисус Христос. В переводе с греческого Христос обозначает Спаситель. Вот чуть-чуть позже мы узнаем, где он сейчас находится. Сначала, Марк, давай расскажем ребятам историю о том, как Иисус стал Спасителем.
0: Давай.

0: случилось 2000 лет тому назад, когда Иисус Христос стал спасателем всех людей на земле.
1: Да, Он знал, что плохие мысли и дела людей погубят их, и всю нашу землю тоже.
0: Тогда Он решил спасти людей и умер за их грехи, потому что любит их взаправду, по-настоящему.
1: Иисус вместе со своими учениками пришел в место, которое называлось Гефсиманский сад.
0: Он, наверное, уже знал, что сейчас придут, чтобы схватить его.
1: Да, он уже знал это, и поэтому он стал молиться, чтобы у него хватило сил все выдержать. А когда совсем стемнело, в сад ворвались солдаты.
0: В руках у них были факелы, и у них были с собой мечи и копья.
1: Иисус увидел их и спросил: «Кого вы ищете?»
0: «Мы ищем Иисуса из Назарета».
1: «Это я», — сказал Иисус. Услышав это, солдаты упали на землю.
0: Я думаю, они поняли, что Иисус был необыкновенный человек, и испугались.
1: Да, но опять быстро вскочили на ноги, ведь им было приказано арестовать Иисуса.
0: Иисус спокойно стоял, а солдаты связывали его.
1: Увидев это, ученики очень испугались и бросились бежать. А Иисус остался совсем один с рогами.
0: Насть, а меня однажды тоже друзья бросили. Я как раз на качелях катался. Вдруг из-за угла выбежала огромная собака, и как начала на нас лаять, да все друзья, конечно, убежали. А мне трудно было сразу спрыгнуть с качели. И так мне страшно одному было.
1: И чем закончилась твоя история?
0: Ну, за собакой хозяин прибежал и увел ее.
1: А вот когда солдаты повели Иисуса, никто не пришел к нему на помощь. Его привели в дом, где собрались самые знатные люди. И все они говорили, что Иисус должен умереть. Иисус позволил врагам погубить себя, чтобы все люди могли жить вечно. Его похоронили в пещере скалы, а вход в пещеру закрыли огромным тяжелым камнем.
0: А дальше произошло великое чудо, да, Надь?
1: Да, Марк. Когда ученики сидели и горько плакали, что доброго Иисуса больше нет, им принесли радостную весть, что Иисус воскрес, то есть снова стал живым.
0: Ну и удивились же, наверное, ученики, когда подбежали к пещере и увидели, что большой камень отвален и пещера пуста.
1: Да, Марк. А вскоре Иисус сам пришел к ученикам и сказал им.
0: Он сказал так: «Расскажите всем людям, что они спасены и теперь могут жить вечно».

0: видим, но он всегда слышит нас и готов прийти на помощь.
1: Надь, а ты знаешь песню про спасателей?
0: Да, знаю, Марк. Давайте послушаем ее все вместе. Я думаю, что Иисусу она тоже понравится.

0: Надь, вот здорово! Мой спасатель сам Бог.
1: И всех ребят спасатель, и взрослых тоже.
0: И он всегда рядом, да?
1: Да, просто он...

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет,

что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения. Бог сказал, да будет твердь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни.

жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу – источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени – более чем на час, а некоторые киты – до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить

Следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

В четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

Строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Природа говорит нашим чувствам и разуму о том, что существует живой Бог. Проектировщик, создатель и хранитель Вселенной –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля.

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста и на те вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец. Чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным. Сюда нормальные не попадают.
1: Скоротечной жизни моей. Господи, помоги мне разуметь участь мою и смысл отчитанных дней. Скоротечной жизни моей помоги понять и принять.
2: Так, давайте мы с вами этот 38-й псалом построим.
0: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
3: Ну, моя цель услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
0: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне тут уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
0: Так, подожди,
1: после чего надо?
0: Хонду, да?
1: Бросить пить, да.
0: Так что мы ставим? Хонду?
1: Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсию и объездить весь мир. Может даже...
0: Четыре, еще пятое.
1: Пятое?
0: Может, нет, Бога все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Да, для Бога есть, конечно.
1: Все, и Бог это в первую очередь.
0: Бог все-таки в первую очередь. А что значит Бог в первую очередь? Хонда в первую очередь, понятно.
1: Это
0: а вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной. Да?
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл.
3: Аминь.
4: Я стою в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
5: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
6: Утренний туалет, зарядка.

0: самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
1: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается.

0: день. Выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает, ну, на целый день, у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
1: Ну и после до 6 мы работаем, потом после 6 вечера ужин.
2: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
1: После субботней школы свободное время.
3: Все, 10 часов отбой.
4: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
5: рюкзак? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственную жизнь. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельно они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут. Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, тут мы хотим там приехать, когда они приехали, приезжали. Ну что значит, ну что они приехали? Ну там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
4: Это в смысле физического или духовного?
5: Духовного. Ну они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Они где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь... даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

Мне когда было 7 лет, 7, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить его, выпивать сначала, потом я очень... как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось,

0: Вот я уже оказался в колонии.
1: Мы едем вот сейчас, вот это изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Мне привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно, и в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот, это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет, в 94-м году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрации было очень интересно, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал.
0: 206-3, это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
2: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел и... Да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант. И наши таланты, они показывают, ведут к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще, к чему я расположен. И когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос. Я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался.
3: Причиной? Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Может, это так.
4: А что не реализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
3: Ну, я как-то не думал даже. Видите, даже не думал об этом. Что мне не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Но в итоге я все потерял.
5: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга. Она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость, только они бывают разные. У меня такая.

0: Меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
1: Ну, как очень часто?
0: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
1: Прям вот пьяным. Видели отца?
0: Ну, конечно.

На Новый год нас там в колонии, значит, пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит: вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене, и говорю: послушай. Я вообще ничего не запомнил, ничего не помню, не понял. Я говорю: ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книгу, книжечку Евангелия Гедеонова братья. Вот это, держи, и вот это читай. Я говорю: правда? Он: да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запретки, такое там место, где можно было так гулять, вот такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова: «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал: кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке? Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то – это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят, там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нету отца. И мне такое, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль, у тебя будет отец? Я думаю, надо же.
1: Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
2: Сколько всего площадь?
1: 250 гектар. Вот это наши сады.
2: Там что растет?
1: А?
2: Там что растет?
1: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот и уже на следующий год вот подготовили вот этот. Здесь под полив будет земля.

0: картофель. Вот это вот 20 гектаров.
1: А кто ухаживает за садом?
0: За садом ребята наши, там все ухаживают.
1: Так, куда сегодня?
0: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, в наши мастерские по ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно? Говорили, твой бизнес работает против правил. Не по правилам. У него правил нет. Ты идешь против закона бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
2: Как вы это знаете?
3: Хорошо, да, ладно.
0: Вот это тоже бушная, да, Паша?
4: Что бушная?
0: Не, вот это новое.
5: Это новое.
6: Радиолокационных средств обнаружения.

0: каждый бизнес, его успех – это правильное планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было планирования.
1: Давно не виделись, не заезжали.
2: А если даже дождь будет?
0: Просто это можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь. Один из миллионов.

Люди попадают в зависимость, потому что они слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять и не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, ну, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, ну, потом как-то все теплее становится, теплее, и потом он уже вообще размораживает.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну и тут вдруг он срывается.
1: Ну и как ты себя при этом чувствуешь?
0: Как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди... идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья, и приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
0: Когда он волнуется и переживает за этих людей, мне почему-то тоже так становится, когда так не по себе.

0: Табун заехал.
1: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваши детки, вы уже можете видеть. Все цветочки ваши.
2: Что это цветочки? Это Серега. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
3: Здравствуйте.
2: Когда, когда ничего не видно.
1: В следующий раз возьмем больше.
2: У нас там сейчас двое напились, я такой в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Да? Не знаю, прям вот с каждым разом все тяжелее и тяжелее это воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот, вот так по твоему самолюбию, что ли, и достоинству.
1: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это его дело.
2: Да, это однозначно.
4: А кто по профессии?
5: Я полжизни.
6: Золотые руки, говорят.
5: Не отсиди. Вот карман. По профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось другой причиной какой. Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, один, два, три раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал один раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: отставные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходится к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: друг, пошел отсюда. Мед. Ты его доставал?
2: Ты работал на
1: нем? Да. Ты за мед, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил в улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: А, и все равно?
1: Ну, все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
1: Остались трутни просто, и трутни это большая пчела.
2: Трутни и пчелы воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, ну, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят.

0: употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Да, точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно.

0: Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким. Это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы. Как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
1: В смысле, физически?
0: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы, это настолько что-то, это хитрость с лукавством, настолько сильно, да, въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, ее вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого. Въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел люди, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

0: те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три. О, да ну что вы. А он как? Он уже погибнет. А вы скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Я говорю, вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом месте участвовали? Я говорю, мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: Созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии. И меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила.

Я вышел. И я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда, когда сидел, писал: «Мама, я другой, все будет по-другому». Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее. Я плакал, рыдал. А она говорила: «Сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек, как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слышу скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, ну, верх. Что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять, Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: кроме меня, какой я в твоих глазах? Вы так не забыли вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта.
2: Да? Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитант изначально. От какой зависимости?
2: А здесь нет как таковой зависимости у этого.
1: То есть у вас никогда не было проблем с алкоголем, наркотиками?
2: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или, это, или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
3: Дима, были наркотики у него, потом... Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
4: Здесь идеализировать не стоит, все бывает.

0: Вот он съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
1: А вот наш сосед по деревне. В помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем, чем сможем.
2: Да, проехали.
0: Их меня считают, там, я не знаю, кто там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня вот самые настоящие братья. Хотя это слово может так вот быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотел продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотел бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12 с половиной.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете водить?
3: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор.
0: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.

сердцу, радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

Уильям Блейк однажды написал: «Наблюдая полет орла, обретаешь частичку гения». Похвала Блейка может относиться к любому из более чем 10 тысяч различных видов птиц, известных в наше время. Ведь каждый из них воплощает высочайший уровень биологического мастерства и инженерного искусства. Однако, несмотря на то, что полет птиц мы считаем чем-то обыденным, один вопрос все еще остается нерешенным. Является ли полет птиц результатом случайного непроизвольного процесса? Или он был разработан разумным создателем для величественной цели? С 19 века наука в основном сосредоточена на поиске материалистического объяснения. Такими являются в первую очередь эволюция Дарвина и теории естественного отбора. Эта идея породила множество сценариев происхождения летающих птиц. Многие ученые предполагают, что мелкие динозавры постепенно обзавелись перьями, крыльями и способностью летать. Тогда как в течение миллионов лет они бегали и прыгали, спасаясь от хищников, перебирались с ветки на ветку или махали покрытыми перьями конечностями, чтобы поймать летающих насекомых. Любая из этих теорий является весьма спорной, и каждая из них утверждает, что истинная причина полета основывается на научном материализме и вере в то, что материя и энергия – единственное, что существует во Вселенной. С точки зрения материализма, вам нужна какая-то причинно-следственная история, некий рассказ о том, как эта уникальная функция появилась. И это критический момент. Вы не можете сослаться на создателя и дизайнера, чей-то разум исключается как причина. Это предположение было красноречиво отражено нобелевским лауреатом Фрэнсисом Криком. Биологи должны постоянно помнить, что все существующее не было спроектировано, а скорее эволюционировало. Когда речь идет о биологии, сложно не думать о наличии цели, ведь куда бы мы ни посмотрели, мы во всем видим замысел. Мы вновь и вновь убеждаемся, что все выглядит так, словно в этом есть какая-то цель, будто все создано для какой-то функции. Есть причина, почему мы должны с этим согласиться. Так или иначе, вы поймете, что все было разработано кем-то. Это то, что говорит нам логика. Наличие дизайна в природе очевидно, а способы убедиться в этом пронизывают всю сеть биологических систем, которые делают возможным полет птиц. Ярким примером и является перо. Перья птицы устроены так, чтобы создать прочную высокоэффективную конструкцию, которая и придает ей подъемную силу. При быстром движении воздуха над верхней частью крыла и более медленным под ним возникает разность давлений. На нижнюю часть крыла приходится большее давление, чем на верхнюю. Так что в некотором смысле птицу фактически поднимает сам воздух. Когда птица парит или машет крыльями, сеть мышц, связок и костей постоянно регулирует положение перьев для достижения максимальной маневренности. Присущая этой системе точность становится еще более очевидной, если мы рассмотрим структуру одного пера.

Одно перо может содержать миллион отдельных частей, а его общая структура поддерживается полым стержнем, который проходит по центру. По диагонали от стержня проходят сотни нитей, называемых бородками. Они придают перу гибкость и аэродинамическую форму. А если взглянуть поближе, вы увидите, что каждый стержень состоит из сотни еще более мелких структур, называемых бородками второго порядка или бородочками. Бородочки расположены в виде наборов противоположных пар. Те, что тянутся с одной стороны, по всей поверхности имеют скопление микроскопических крючков, а те, что с другой стороны, закручены в гребни. Накладываясь друг на друга, крючки сцепляются с гребнем, создавая механизм, похожий на молнию. А если увеличить масштаб, все это будет напоминать переплетающийся узор, который блокирует прохождение воздуха, свободно изгибается и позволяет птице легко восстанавливать растрепавшиеся перья. Если бы эти отдельные компоненты, которые вы видите в перьях, не работали вместе должным образом, перо бы попросту не могло правильно функционировать. И мы должны помнить, что перья – это лишь небольшая часть всеобъемлющей комбинации систем, которые позволяют птицам летать. Физические требования к полету птицы весьма серьезны, и целые десятки биологических систем разработаны для решения каждой задачи. Огромные объемы энергии и силы, необходимые птице, вырабатываются сердцем, которое бьется более 500 раз в минуту. Массивные грудные мышцы неустанно приводят в движение их крылья. Дыхательная система птиц – самая эффективная в животном мире. А их пищеварение создано специально для обеспечения высокого метаболизма и помогает справляться с жесткими требованиями к весу при полете. Птицы также зависят от навигационных систем, которые могут следить за Солнцем, созвездиями и магнитным полем Земли. Внутренний гироскоп помогает им стабилизировать свое тело во время быстрых движений в воздухе. Улучшенное зрение помогает распознавать пищу почти в километре над землей. А их инстинкты помогают направлять миграционные путешествия через океаны и континенты. Очевидно, что птица задействует огромное множество различных систем, которые должны быть в полном порядке, чтобы иметь возможность летать. И чем больше используются системы компонентов, тем сложнее объяснить, как все они так точно собрались вместе. В человеческой авиации проектирование и интеграция сложных операционных систем являются отличительными чертами предвидения, цели и плана. Но может ли такой материалистический процесс, как естественный отбор, объяснить еще более высокий уровень инженерной мысли, необходимой для птичьего полета? Нет. И вот в чем проблема. Естественный отбор слеп и неуправляем. У него нет чувства направления, как говорит телеология. Это значимое слово, которое используют философы. Естественный отбор не знает, куда движется. Отсутствие предвидения и является главной проблемой. Мы знаем, что если бросить детали пазла в середину комнаты, включить вентилятор и разнести все вокруг, он не сможет собраться воедино сам. Мы знаем, что это так не работает, даже если у вас есть все детали. Организмы намного сложнее, чем пазл. Гораздо сложнее их целостность. Они не являются просто суммой своих частей. Они живые и отзывчивые. И с точки зрения многоклеточных организмов, я не имею ни малейшего понятия, как все это могло бы быть соединено одним естественным путем. Вот в чем суть. Вы смотрите на анатомию птицы, ее поведение, ее метаболизм, структуру ее перьев, структуру мышц и так далее. Это множество независимых точек в сложном пространстве, из которого и возникает полет. И я думаю, что с биологической точки зрения, чтобы летать, требуется

личина, которая способна сконструировать идеальные детали и собрать вместе все необходимое для достижения итоговой цели. Исходя из нашего опыта, только интеллект способен на такой вид причинно-следственного процесса.

как много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихой слышал, держи.

понести. У всех свои заросли, терна, но каждое утро.

Здравствуйте. Всемирный потоп – одно из самых трагических событий в истории Земли. Почему современников Ноя постигла столь суровая кара? Ведь люди грешили до потопа и продолжили грешить после него –

0: И чем Ной угодил Богу, что Бог пообещал спасти его и всю его семью? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы продолжаем читать книгу «Бытие», пятую главу. Но вот вся эта глава – это родословные потомков Адама. А стоит ли ее читать и вникать? Все-таки эти люди так давно умерли, и мы про них ничего не знаем.
1: Да, действительно, иногда так читаешь Библию, и потом раз, и перечисление каких-то таких трудновыговариваемых вообще имен даже, да?
0: Причем длинный такой перечисление.
1: Длинный список, и ты думаешь, зачем мне это надо? Я, если честно, поначалу так и делал, но я пропускал родословные, мне было неинтересно, когда я читал Библию первый раз. И, может быть, для кого-то так и надо делать, да? Но вот все-таки все равно возникает вопрос, а почему родословные в Библии содержатся? Ну, во-первых, родословное говорит в первую очередь о некой достоверности описания, да, и о некоторых фактах. Потому что для тех людей, которые профессионально занимаются изучением истории, для них это вообще просто находка и открытие, потому что здесь можно какие-то вехи посчитать, какие-то исторические периоды вычислить и так далее, и так далее. Да? И если мы говорим, например, что большая часть книги «Бытие», вот «История творения», писалась языком поэзии, то здесь уже как бы чуть-чуть другое повествование. Тут именно такое вот историческое...
0: Летопись.
1: Да, летопись. С одной стороны. С другой стороны, в родословных все равно есть еще как бы другие предназначения. Вот я могу сказать, что меня вдохновило однажды, когда я пятую главу в родословной все-таки перечитывал. Да? Вот начинается с Адама, заканчивается Ноем. Интересно, что в шестой главе, мы до этого сегодня дойдем, мы увидим, что Ной назван праведником. То есть начинается с Адама, потом идет описание, ну, как сказать, там, потомков Адама, потом подводится все к тому, что вообще весь допотопный мир будет уничтожен, потому что мир погряз в грехах, но Ной праведник. И вот эта вот некая проекция, очень схожая с... Или вот эта вот проекция на Христа, мне кажется. Потому что, да, Ной – это тот, через кого будет спасен мир, через кого продолжится жизнь человеческого рода, потому что он праведник. Да? И Христос тоже – это тот, через кого Бог осуществляет спасение. Интересно, что когда мы только открываем Новый Завет, читаем Евангелие от Матфея, мы практически с первой главы натыкаемся на родословие. Почему? И эта родословная заканчивается Христом. Она заканчивается Спасителем. И тут тоже начинается родословная, и она заканчивается фактически Спасителем. Родословная в этом смысле нам сейчас как бы говорит или направляет нас и открывает нам Ноя как того, через кого Бог будет осуществлять спасительную инициативу о спасении человеческого рода. Ну, поэтому вот для меня был своего рода вот такой вот урок интересный в свое время. Ну, вот я вот им поделился.
0: Спасибо. Тут есть коротенькое, правда, совсем, но все-таки повествование еще об одном праведнике.
1: Да. Но тут много было праведников этой родословной.
0: Ну, вот только, один прямо выделен. Да. Енох, который ходил перед Богом.
1: Угу. Да, это пятая глава, да?
0: Вот все-таки хочется понять, зачем его упомянули? Может быть, как-то мы можем с него пример брать в чем-то?
1: Всех же дней Еноха было 365 лет. Практически он меньше всех прожил среди всех патриархов, о которых здесь говорится, да?
0: И умер ходил, в молодости, да?
1: Да, и ходил, и умер в молодости всего в 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Но, да, как бы такой делается акцент, что он ходил пред Богом. Но есть классическое традиционное толкование, что Енох был живым взят на небо.
0: То есть он не умер, взял его, это не закончилось уже.
1: Да, как бы взял его, говорит о том, что он живым, был переселен в другое место с нашей земли, продолжил жить, он не умер. Вот такое классическое толкование, ну, то есть он ушел к Богу, но не через смерть, как обычно говорят сегодня, да, но вот его Бог живет.

0: забрал на небо. Таких людей будет немного, о которых говорит Библия. Например, еще пророк Илия, тоже один из таких людей, которых Бог живых забрал на небо. Об этом же будет повествование чуть позже в книгах царств. Вот, но...
1: То есть как-то напрашивается такое словечко, да, что он был слишком хорош для этого мира?
0: Нет, просто Бог так решил.
1: Угу.
0: Ну, наверное, он был хорош.
1: И про Еноха, и про Ноя, кстати, говорится одними и теми же словами, что Енох ходил перед Богом, и потом Ной ходил перед Богом.
0: Угу. Но Ной не был взят. То есть это вот выбор Бога, кому такая вот судьба, и зависит она исключительно от Господа нашего, а от нас не зависит. Ну что, перейдем тогда к шестой главе?
1: Да.
0: Да. Шестая глава начинается с такого описания. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть». Да? «Пусть будут дни их 120 лет». Вот интересное, да, вообще описание.
1: И даже, я бы сказала, непонятное немножко.
0: Немножечко непонятно, что кто здесь и кто здесь кто и почему. Но однозначная взаимосвязь между первыми двумя стихами и третьими. Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Да, чуть позже мы поймем, например, если мы перейдем в страничку, да, и... Пятый текст прочитаем, мы увидим. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Да? Из-за того, что велико стало развращение человеков на земле, Бог говорит вот эту фразу. «Не вечно духом ему быть пренебрегаемыми человеками». А что привело к этому развращению, описано во втором стихе. И вот здесь вот действительно немножко непонятно. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал».
1: А с виду-то, казалось бы, что страшного, да. Красивый,
0: да.
1: Хорошо.
0: И это привело в будущем к великому развращению на земле, что Бог сказал, не вечно будет мой дух пренебрегаться. Вот, да? Интересно, кто такие сыны Божии, кто такие дочери человеческие?
1: И почему нельзя было
0: и почему, их брать и в чем жены? Проблема в красоте? Да? Да. Ну, вот классическое толкование, и оно, наверное, имеет право быть, заключается в том, что сыны Божии, это, скорее всего, были потомки Сифа. Это были, как вот это, как мы в прошлый раз говорили, да, это вот род, который пошел за Богом. Потому что Каин был изгнан, да, и у него тоже были потомки. Хотя мы говорили, что не все из потомков Каина были, плохими, как сказать, богоотступниками, плохими людьми, да. Но, тем не менее, как бы вот такое какое-то классическое толкование. Дочери человеческие – это потомки Каина, а сыны Божии – это потомки Сифа. Вот. Ну, наверное, согласимся с этой точкой зрения. Но возникает вопрос, а почему проблема в красоте, да?
1: Ну, да, сейчас считается, что очень хорошо заниматься своим имиджем.
0: Возникает вопрос, а вот у меня другой вопрос возникает на самом деле. А почему, ну, если потомки дочери Каина были красивы, а дочери Сифа, что они были некрасивые, возникает вопрос, почему. Мне кажется, здесь проблема идет не в том, что кто-то был красивый, а кто-то был некрасивый, а здесь речь идет, скорее всего, о поведении женщин. То есть, например, если принято считать, что дочери Божии, они, наверное, должны были быть более скромными в своем поведении. Не то, что они были некрасивыми, да, но, наверное, в своей одежде, в своих манерах, в своем поведении, там, может быть, как-то они...
1: Ну, может быть, какая-то умеренность была,
0: вели,
1: да?
0: Вели себя по-другому, да? Складывается впечатление, что дочери Каина, они просто занимались откровенно соблазнением мужчин. То есть они выпячивали, они... Красота для них была некой главной ценностью, они ее выказывали, и их своим поведением, своей одеждой, своими манерами, да, они могли просто соблазнять сынов... Сифа, и таким образом вот произошло такое описание. Такая история уже повторялась, похожая история

0: произошла при пророке Вале, когда он посоветовал вообще...
1: Валааме.
0: Да, Валааме, да. Когда он посоветовал дочерям Мадиамским, по-моему, соблазнить израильских парней, и тогда Бог накажет израильский народ за отступление, потому что после того, как они их соблазнят, они их приведут к своим богам, те будут поклоняться языческим богам, тогда Бог разгневается на Израиль. Но, в принципе, и у них эта задумка даже удалась. Вот похоже, нечто похожее, наверное, происходило здесь. Вот, потому что, наверное, иногда, может быть, это даже были умышленные действия. Ну, а парням что, хорош, красиво, девушка ведет себя классно, стильно, да, сексуально, почему нет? Но проблема заключалась в том, что в эти отношения удаляли сынов Сифа, сынов Божьих, да, удаляли от Бога, от веры в Бога. Вот, наверное, только в этом проблема была.
1: Ну, у нас тогда, получается, в нашем современном мире тоже нужно с осторожностью вот к этой индустрии красоты относиться, не увлекаться чрезмерно, так что ли, получается?
0: Ну, на самом деле, да. Потому что...
1: Сейчас ведь это очень развито и продвигается вся эта тема.
0: Чуть позже один из авторов Библии скажет, что красота обманчива и внешность суетна, да? Но жена, боящаяся Бога, достойна похвалы. Жена, боящаяся Бога, это не обязательно, что она некрасива. Она может быть красива, но она свою красоту бережет для своего, как, ну, для своего одного мужчины. Там как-то еще... Ну, верующие люди, они на самом деле, многие верующие девушки, они очень красивы.
1: Но это не их единственная ценность.
0: Но это не основная их ценность. Это ценность, это важная ценность. И важно, хорошо быть красивой. Но это не самоцель жизни, да? Потому что красота в гармонии послушания, в гармонии с послушанием Богу, это вообще намного красивее, чем просто красота без этого, да? Ну, наверное. Вот.
1: Еще очень странный вот четвертый текст, да. Истории исполинов, как раз потомки вот этих браков.
0: В то время, да, были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рожать им, да, это сильные, издревле славные люди. Но интересно, что про исполинов мы еще читаем, например, в книге «Числа», 13 главе, 34 текст, там, да, что они чуть ли там были... Люди и так до потопа были намного больше современного человека, а это были вообще крупнейшие исполины. Но здесь есть разные точки зрения. Вообще, на самом деле, одна из других точек зрения, я о ней не сказал, потому что как бы, я ее не совсем разделяю, но есть точка зрения, что вот эти сыны Божии, они вообще были не земными существами, а это чуть ли не ангелы там какие-то приходили, совокуплялись с земными женщинами, вот от них рождались вот эти исполины, да. Есть такая точка зрения. Я ее не придерживаюсь. Я думаю, что это все-таки произошло между людьми, вот между последствиями вот этих браков. Но интересно, я для себя такой вывод сделал, что увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, да, велико, оно отразилось, вот мы затронули вот этот момент, по-моему, в прошлый раз мы говорили о браках между верующими и неверующими. Да, когда мы говорили, что Бог сотворил Еву, соответствующую Адаму. Так вот, вроде как сыны Божии создавали браки с дочерьми человеческими, вроде они как были счастливы, и все их устраивало. Да? При вот этих браках великое развращение на земле не наступило. Оно наступило, очень вот, удивительно, но оно наступило при их потомках. Угу. Во всяком случае, вот это однозначно и четко, очень четко здесь прослеживается. Уж как получилось так, что у них исполины родились? Может быть, это было, не знаю по какой причине, но это от нас сокрыто, будем так говорить. Мы не знаем, но мы знаем, что рождались исполины, и вот эти люди, которые были очень сильными, и они могли проявлять свое господство и власть, да, над другими людьми за счет своей силы и возможностей, которые у них были. Вот эти люди, они фактически и впали, первыми впали вот в такой разврат, после которого уже Господь сказал, что я не буду это терпеть.
1: Все, хватит.
0: Да, что уже хватит, да. Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. и раскаялся Господь.

0: Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных. Истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Вот основная причина, ну и вообще как бы то, что привело к Ноевому потопу, вот как мы говорим, да, к Ноевому потопу.
1: Ну, тут вот такой все-таки вопрос возникает. Тут какой-то бог, не знаю, человекоподобный. То есть, да, такое ощущение, что он не предвидел, что это произойдет, да, развращение великое. И вдруг увидел, и пожалел.
0: Увидел Господь, что велико развращение человека, да, на земле. Раскаялся Господь, что создал человека на земле. Вот, да?
1: Почему так описано?
0: Как будто действительно раньше что не видел, раньше что не знал, да, может быть, даже и знал. А что он мог сделать, да? Ведь по милости своей он продолжил человеческий род, мы об этом говорили, и дал обетование о том, что не просто продолжит человеческий род, а то, что он спасет, придет семя, которое змея поразит в голову, да? И Адам и Ева ждали исполнения этого обетования. То есть, другими словами, это обетование про том, что произойдет победа все-таки Божьих детей, Божьей милости, и произойдет спасение. Но мы увидим, что мы увидим чуть дальше, когда будем писать описание Ноя, что именно это Бог и делает. Он исполняет обетование о семени, когда сохраняет Ноя и его семью, когда они входят в ковчег, и через них продолжается человеческая жизнь, продолжается жизнь человеческого рода. Вот. Но вот здесь вот хочу сделать, вот, ответить на твой вопрос, почему увидел, почему раскаялся. Это вот, опять-таки, это свойство глаголов в еврейском языке. И вот опять вот в этом повествовании, как некого поэтического повествования, увидел, раскаялся, воскорбел, означает, что дальше последует какое-то определенное действие. Свойство еврейского глагола «увидел» – значит, дальше что-то будет делать. «Раскаялся» – значит, дальше что-то будет делать. Именно связанное вот с этим, со значением этого слова. «Увидел, что велико развращение человеков на земле», «раскаялся, что создал человека», да? Дальше происходит что? Дальше происходит потоп.
1: Это решение, да.
0: Да, решение.
1: Воплощение, проблем, точнее.
0: В пятом стихе впервые, по-моему, да, в библейском вот повествовании упоминается человеческое сердце. Но, во всяком случае, тут так вот в русском переводе переведено. Да. «Увидел, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Человеческое сердце, да? Но чуть дальше, в шестом стихе, описывается Божье сердце. Это очень удивительно. «Раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел» где?
1: В сердце свое.
0: Сердце свое. И вот это слово «воскорбел», оно очень важно здесь в контексте того, что произойдет дальше, в контексте вот той катастрофы, которая постигнет нашу землю, уничтожит все живущее на земле. Вот это слово «воскорбел», оно о чем говорит? О том, что Богу это нелегко давалось. О том, что Богу не было безразлично, да, потому что вот то, что будет происходить дальше, это суд, ну, своего рода, это судебная, ну, как перспектива, это вот есть грех, вот есть беззаконие, которое же нельзя терпеть, вот вам наказание, но Богу это не приносит удовольствие, Богу это не приносит радость, у Бога вот наказание грешника вызывает скорбь, боль, потому что это его дети, это его творение. В конце концов, он как их творец причастен к ним, как минимум, вот, через то, что он их сотворил. И Бог скорбит, он сопереживает, он расстраивается. Удивительно, да? Два сердца. Вот человеческое сердце, которое от разврата просто там все идет в разнос, да? И сердце Бога, который проявляет сострадание, которое болит из-за того, не которое вот властвует и уничтожает грешника так легко и непринужденно, а сердце Бога, которое болит, потому что он вынужден совершать этот суд.
1: А вот существует точка зрения, что, например, ну, Бог

0: И многие люди этим пользуются и грешат безнаказанно, потому что, ну, Бог не наказывает. Ну, бывают, конечно, какие-то последствия, особенно если ты просчитался в своем поступке и что-то там не додумал. Но вообще, как бы, нет, Бог не наказывает. Жизнь-то может как-то наказать, а Бог, он отпустил.
1: Да.
0: Я не знаю, как это сказать.
1: И вот дальнейшее повествование, оно опять кое-что открывает нам о Боге. С одной стороны, Бог скорбящий сердцем, да, ему это приносит скорбь, а с другой стороны, вот это вот сострадание и сочувствие, оно не останавливает его в том суде, который он сейчас вот совершит в следующем описании, правда? И это вот уникальная гармония между милостью и справедливостью Божией. Хотя милость Божия превозносится над судом, так говорит Писание, но справедливость Божия никто не отменяет. Да? Вот это вот тут некий баланс. «Сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных. Истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Вот это вот «раскаялся» мы уже понимаем через призму слова «воскорбел». Не то, что вот он раскаялся. Раскаялся – это означает, что он сейчас их истребит, свойство еврейского глагола, что за этим последует действие, да? Ну вот восьмой текст. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем, но и ходил пред Богом. И вот здесь, опять-таки, да, я хочу вот сделать этот акцент, ну, Ной, появляется некий Ной, как кто? Праведник, через которого будет спасен мир. Но это вот однозначно аллюзия на Христа, потому что в будущем Христос сделает то же самое. То есть это как некое, как некий очень такой красивый, прекрасный прообраз. Ну и почему Бог избрал Ноя? Складывается впечатление, что 9 текст отвечает на этот вопрос.
0: Ну, что за праведность?
1: Да, что он был праведный, непорочный вроде своем. Что значит был праведный, непорочный?
0: Не грешил, наверное.
1: Ну, то есть, если велико развращение человеков на земле, оно и был праведный, непорочный. Но когда мы чуть дальше забегаем вперед, мы видим, что Ной был, конечно, праведный, но у него тоже были какие-то свои проблемы. Мне кажется, что 8 текст – это определяющий. В выборе в Божьем выборе это определяющий критерий, почему Бог избирает именно Ноя. Ной же обрел, что написано?
0: Благодать.
1: Благодать пред очами Господа. Благодать – это краеугольная причина, почему Бог избирает, ну, почему Бог вообще спасает человека. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Да, конечно, развращение исполинов, может быть, оно было более сильным, конечно, по сравнению там, с другими людьми. Но ведь много и других хороших людей было во времена Ноя, которые...
0: Тут об этом не сказано.
1: Не сказано, конечно. Велико... Да, не сказано, я согласен. Но мы, например, когда читаем родословную, мы видим, что тот же самый там Мафусал, который он умирает, он самый, ну, самый такой, как бы, главный долгожитель нашей земли, но он умирает вот практически незадолго до перед потопом. Были, однозначно были люди, которые тянулись к Богу, но Бог избирает Ноя. И когда написано, что почему он это делает, здесь единственная причина – благодать. Благодать, то есть это означает, что Ной, даже Ной, несмотря на то, что он был праведник, он не заслужил этого выбора. Он попадает в этот, как сказать, список тех вот.
0: Кандидатов?
1: Кандидатов. На ковчег, да, именно потому, что он обрел, опять же, свойство еврейского глагола, но обрел благодать пред очами Бога. Это означает, что дальше Бог будет действовать через Ноя.
0: Ну да,
1: вот это что,
0: наверное,
1: означает.
0: Если бы он не был праведным, он бы в этот список-то не попал бы, наверное.
1: Ну, наверное, если бы он не старался, да, он бы в этот список, конечно, не попал. Это правда. Ной родил 3 сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Всякая. Но и относится к этому? К тому, кто извратил путь свой на земле.
0: Ну, может, он как исключение.
1: Да. Ну вот. Но Ной обрел благодать, то есть означает, что дальше Бог действовать будет через Ноя. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истребляю

0: истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи, и сделай его так». И вот дальше идет описание размера ковчега. Да? Длина ковчега 300 локтей, то есть 150 метров, ширина его 50 локтей, 25 метров, а высота его 30 локтей, то есть примерно 15 метров. Да? «Сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его сверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой». И вот что Бог как бы говорит, да? «Войдешь в ковчег кто?
1: Ты,
0: сыновья твои, жена твои и жены сынов твоих с тобой». То есть сколько всего человек?
1: Восемь.
0: Ной с женой, трое сыновей и три жены сыновей Ноевых. Вот выбор Божий, через которого он продолжает человеческий род. Почему другие не вошли в ковчег?
1: Им вообще это не нужно было, видимо. Они не поверили даже, что что-то произойдет.
0: Вот мы думаем, что, может, кто-то поверил, кто-то не поверил, но на самом деле они вошли другие в ковчег просто потому, что вот такой малой группы было достаточно для спасения рода человеческого. Бог прямо продиктовал, кто войдет в ковчег. Как мог туда войти кто-то еще другой? Ну хорошо, пойдем дальше, дочитаем уже, наверное, нашу главу, ну эту главу до конца, да? «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых, мужеского пола и женского пусть они будут, и из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по роду их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какое питается, собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Вот почему Ной фактически был спасен. Он обретает благодать пред Богом, с одной стороны, да? С другой стороны, он проявляет послушание. Бог ему говорит, так и так будет. 120 лет, строй ковчег, собирай пищу, готовься к этому мероприятию, войдешь ты, сыновья твои и жены ваши. Ну и что делает? Проявляет послушание. Да? Удивительно, но вот, наверное, нам нужно сделать вывод. Да? Ной – это инструмент в Божьих руках, через которого Господь осуществляет свое обещание о том, что Он этот мир не оставит и не погубит его окончательно. О том, что придет рано или поздно семя, то есть Мессия, который поразит змея в голову. Вот почему Бог не истребляет всех, всех, и Ноя в том числе, потому что Он исполняет свое обещание. Вот это кое-что открывает нам о Боге. Бог, исполняющий свое обещание о спасении. Поэтому он выбирает Ноя. И Ной, как, вот некий прообраз Христа, он тот, через кого происходит спасение, во-первых, праведников, которые, ну как праведников можно погубить с нечестивым, да, с одной стороны. А с другой стороны, ведь происходит спасение не только праведников. В будущем люди снова развратятся и так далее. Но и вообще он как спаситель всего человеческого рода. И удивительно, что для того, чтобы ему спасти весь человеческий род, Ною, для того, чтобы спасти весь человеческий род, нужно было спасти себя, свою семью, семьи своих детей и животных, которые его окружали.
1: Слава Богу, что были такие послушные Богу люди, а теперь мы тоже можем существовать.
0: И слава Богу за его милость и верность своему обещанию, несмотря на то, что даже Ной был несовершенен, потому что по благодати он вошел в ковчег в первую очередь. И праведность он свою обрел по благодати.
1: Спасибо, Дмитрий. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы провели это время с нами. Исследуйте Писание, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И сегодня у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович!
1: Здравствуйте!
0: Тему, которую мы избрали для обсуждения сегодня, это отношение к смерти. Конечно же, для каждого человека смерть близкого – это невосполнимая утрата. И сегодня, наверное, трудно найти человека, который равнодушно относился бы к смерти. Как Библия, христианство относится к этому вопросу?
1: Понятно, что смерть – это враг. Священное Писание об этом определенно говорит. Это не друг.
0: Человеку.
1: Человеку, а это настоящий враг, потому что по замыслу Бога смерть как таковая не планировалась.
0: А почему же тогда все умирают, начиная от животных, начиная от растений и заканчивая человеком?
1: Вся проблема заключается в том, что человек разорвал отношения с Богом. Вот в самом еще начале, в далеком, седом, как говорят, да, Эдемском саду. Угу. И вследствие разрыва отношений с Богом, вот смерть как инородное явление вторглась в жизненное пространство планетной системы, имя которой Земля.
0: То есть изначально Бог планировал, чтобы люди никогда не умирали?
1: Абсолютно верно.
0: И животные, и растения?
1: Да. Ага. Смерть инородное явление. Потому что вроде бы казалось мелочь, маленькое непослушание, а вот этот плод – дерево познания добра и зла. Но Бог сказал, не притрагивайтесь к этому плоду и не ешьте эти плоды, ибо в день, в который вы вот вкусите их, смертью умрете.
0: Но определенный они не конкретный. Умерли вроде бы в этот день?
1: Сразу не умерли, но произошел вот этот разрыв, это как цветок. Угу. Вот он красиво так вот растет, цветет, и его срезают от корня. Ничего не происходит изначально. Угу. Он точно так же пахнет, его лепестки не вянут, соцветия красивые. И даже можно поставить в воду, и некоторое время этот цветок еще в воде может жить. Но неминуемо наступает время, когда он засыхает, увядает сначала, засыхает, и его отправляет, так скажем, в отхожее место, да?
0: Ну,
1: к
0: да,
1: великому сожалению.
0: Христианство предлагает какой-то выход из этой ситуации или нет?
1: Ну, конечно, конечно. Бог сказал еще тогда, когда произошла эта трагедия, он сразу сказал Адаме с Евой. Вот Бытие 3.15, это первое обетование, о котором все богословы, да и все верующие хорошо знают. «И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вроде непонятно.
0: Да, что сложно это для восприятия, да. Особенно человека-обывателя, да. Который первый раз это прочтет, непонятно, что, о чем речь, и в чем тут обещание, о чем речь, и как это решает проблему смерти.
1: Да. Обетование, которое дано здесь жене, что именно от семени жены, от ее родится обетованный Мессия, который поразит змея в голову и нанесет сокрушительную рану вот тому врагу, который искусил первых людей, ввел их в грех. Угу. Сатана. Угу. Губитель, противник, который восстал против Бога там еще в просторах Вселенной. Вот это обетование дано. И Ева с Адамом хорошо это поняли. Угу. Нам, может быть, трудно сегодня это понять, но в конечном итоге слава Богу, что христианство это понимает правильно.
0: А в чем выход тогда? Расскажите.
1: Пожалуйста. А выход в том, что вот в этом обетовании было дано обещание, что придет Мессия. Угу. То есть кто? Сам Бог во плоти человека. Вот недавно было Рождество. Весь христианский мир вот так помпезно, торжественно отмечал это событие. Там с фейерверками, застольями веселыми. Да? Радость, праздник великий. Вот. А смысл-то в чем этого праздника? Это первое пришествие Христа.
0: То есть и как пришел. Рождество Христово решает вопрос смерти?
1: Христос пришел в этот мир для одной единственной цели, чтобы отдать свою жизнь за род человеческий, падший род человеческий, и вернуть их обратно, вот тот Эдемский сад, из которого они были изгнаны.
0: Но он исполнил это, совершил вот это задуманное свое...
1: Первая фаза исполнилась. Угу. Он пришел в этот мир, отдал свою жизнь на Голгофском кресте, родился, прожил жизнь длиной 33,5 года, потом отдал ее на Голгофском кресте. И подвиг совершен. Искупление рода человеческого выполнено, завершено. А осталось только немного. Это второе.

0: второе пришествие Христа, главной целью которого является воскресить всех умерших, которые умерли в надежде на воскресение и на вечную жизнь, в которую поверили они, и жизнь свою привели в порядок в соответствии с теми планами Божьими и принципами, которые позволят им получить наследство, вечную жизнь.
1: Ну вот христиане, они так же, как и представители других религий, так же, как и неверующие, так же, как атеисты, продолжают умирать, несмотря на то, что Христос умер уже за них. Получается, умер вместо них на кресте. Чаще всего говорят, и многие священнослужители, богословы, что Христос умер вместо нас, умер заместительной жертвой. Почему же до сих пор тогда продолжают умирать и люди?
0: Потому что не осуществился полностью еще этот план спасения рода человеческого. Потому что Иисус Христос оставил обещание на страницах Священного Писания, что Он придет опять. Вот, скажем, в 14 главе Евангелия от Иоанна он прямо говорит своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас в себе, чтобы и вы были там, где я». Вот. Это время, вот еще отрезок времени, который определен Богом здесь на земле, дан роду человеческому, чтобы разобраться в плане Божьего спасения. Да. Этот план принять в свою личную жизнь.
1: И тогда вопрос смерти будет решен в их жизни?
0: И тогда, если человек и умирает, он умирает в надежде на воскресение. И на обретение вот этого статуса бессмертия после уже воскресения.
1: Да, вы так хорошо, уверенно об этом говорите, но мне кажется, что большинство наших телезрителей не так уверены в том, что когда-то вот люди, живущие, когда-либо жившие на нашей земле, будут воскрешены. Ведь даже по прошествии там нескольких десятков лет, там в могиле уже не остается ничего, прах, да, остается. И как поверить, как понять, что вновь будет появиться, да, человек в том теле, да, в котором он умер, или в другом каком-то теле, но он вновь будет воссоздан. Об этом Библия говорит, да?
0: Конечно. Апостол Павел, в частности, говорит об этом в послании к Коринфянам. Он приводит пример семени, зерна, которое падает в землю, и оно должно умереть и дать всход новому растению, причем в более совершенной форме, семя простое и взрослое растение, между ними большая разница. Это семя имеет, скажем так, незрачную такой вид, незрачную форму, оно вырастает, вот какой колос. Сеется в тлении, восстает в нетление. Потому что Христос первенец умер, как апостол Павел пишет, за всех. И верующие в Него, если и умрут, то оживут. Да, это нужно принимать верою. Без веры Богу угодить невозможно. И вообще решить вот эти задачи, или задачи, вот самую главную, да, воскресение рода человеческого, нужна вера. Тут без веры ничего не решить. Потому что по формулам, каким-то там пентаграммам, разложить это невозможно. Это нужно только принять верою. И раз Священное Писание говорит так, значит, так и будет. И верующие люди в это верят. Причем не только христиане, даже язычники в это верят. И мусульмане в это верят. В общем-то, весь род человеческий в это верит.
1: А не самообман ли это? Вот просто людям не хочется уходить из жизни, хочется, вот, чтобы жизнь продолжалась, но они понимают, что это неизбежно еще, и что никто еще вечно не жил на этой земле, и нет таких прецедентов, и никто еще не воскресал, или я ошибаюсь?
0: В общем-то, если так вот детально на этот вопрос ответить, Священное Писание говорит, что есть, по крайней мере, три личности, которые обрели статус вечной жизни. Первый из них – это Енох. Седьмой – это Адама, о котором Священное Писание сообщает нам.
1: Его смерть его не коснулась.
0: Его смерть не коснулась, потому что он ходил рядом с Богом, как сообщает Библия, да, 365 лет, и не стало его, потому что Бог взял его к себе. Вот Енох не вкусил смерти. Второй, кто не вкусил смерти, это Илья, фесфитянин, Божий пророк.
1: Илья пророк.
0: Илья, ну, его звать фесфитянин.

0: да. Это...
1: Ну, в нашей стране он известен как Илья Пророк, Илья очень Пророк, почитаемый. Да. Ильин день в августе празднуется, да. Это в честь него, да?
0: Да. Угу. Он был взят в огненной колеснице, также живым на небо. Угу. Об этом сообщает нам, по крайней мере,
1: книга. И смерть не коснулась царств. Его.
0: Смерть его также не коснулась. Ну и третий, о ком мы знаем, который является сегодня живым представителем рода человеческого там, на небе, угу. у престола Божьего, это Моисей, о котором нам сообщает Пятикнижие, что Моисей поднимался на вершину горы Нева Фазги, и там он умер.
1: Но он умер?
0: Умер. Угу. Он умер. Но послание Иуды, там единственная глава в Новом Завете.
1: Это не тот Иуда, который Искариот, который предал Христа,
0: конечно.
1: Это другой, потому что у него Христа было двое
0: Абсолютно.
1: Учеников
0: это,
1: по имени
0: Иуда. Это апостол, угу. который написал вот это вот послание, одна единственная глава. Вот, и в этой главе говорится о споре Христа с сатаной о Моисеевом теле.
1: И о чем они спорили?
0: Ну, сатана говорил, что он мой.
1: Угу. То есть он так и должен покоиться в могиле, лежать в могиле, что недостоин он воскресения.
0: Да. Угу. А Христос говорит, да запретит тебе Господь сатана.
1: И в итоге?
0: И в итоге Евангелие от Марка, по крайней мере, в 9 главе, угу. читаем повествование, когда Иисус Христос взял своих учеников троих. Это Иоанна, Петра и Иакова. И втроем они поднялись на гору Фавор. И вот там, на этой горе Фавор, Христос перед ними преобразился. Угу. Лицо его изменилось. Угу. Одежды его стали блистающими. И явились им два мужа, беседующие с ними. И один из них был Моисей.
1: А второй как раз Илья, пророк.
0: Абсолютно верно.
1: И это свидетельствует о том, что эти личности,
0: они
1: сегодня не подвержены смерти, и не в могиле, не в прахе, они живы. Ага. А вот есть еще в повествовании такое о Лазаре. Он тоже был воскрешен, друг Христа, брат Марии и Марфы.
0: И Марфу, да.
1: Вот. Он был воскрешен, но тем не менее потом все равно он умер. Так же?
0: Он умер.
1: То есть воскресение, оно еще не дает гарантии, получается, вечной жизни. То есть можно быть воскрешенным и при этом все равно потом умереть?
0: Если двое, взятые живыми на небо, это Енох и Илья, говорят о принципе, что можно даже не вкусивший смерть, угу. получить вечную жизнь, угу. то Моисей и Лазарь говорят о том, или жизнь говорит о том, и те деяния, которые с ними произошли, что если человек и умрет... Угу. Он оживет.
1: То есть такая возможность в принципе существует, это было описано, да. и свидетели тому есть.
0: Конечно. Да? Ученики Иисуса Христа, ага. по крайней мере.
1: Так 19. Получается, если смерть это всего лишь навсего вот такой переход из одного состояния в другой, и каждый верующий человек будет воскрешен, но и бояться-то ее не нужно, получается, смерти. Но почему тогда с таким опасением мы к ней относимся? Почему тогда люди боятся ее? Почему мы оплакиваем тех, кто умирает, наших родных и близких, даже если они были верующие в Бога? Как так? Получается, как-то мы вот этим самым свидетельствуем, что мы не верим? В будущую жизнь и в будущее воскресение.
0: Ну, апостол Павел оставил нам утешение, послание к фессалоникийцам. По крайней мере, он так написал.
1: Так не вот хочу не всех вас... утешает-то оно, это утешение, получается.
0: И вместе с тем он оставил это утешение. Угу. Не хочу вас, братья, оставить в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Угу. Это обетование есть. Но вместе с тем... Двое любящих людей живут на земле. Муж и жена, например, да, дети у них есть. И кто-то из них умирает. Им так было хорошо, комфортно, приятно находиться вместе. И вот смерть их разлучает.
1: Так получается, тот, кто умер, он уже удостоился как бы награды. Следующее, что он узнает, да, и следующее, как бы вот такое осознанное, что будет в его жизни, это второе пришествие Иисуса Христа. Он воскреснет в Господе. Получается, что мы не, вместо того, чтобы радоваться за него, скорбим.
0: А потому что человек живой остался один.
1: Так это эгоизм называется.
0: Но как хотите, но Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Если бы человеку было комфортно...
1: То есть мы больше о себе переживаем, чем
0: о себе. Но и Бог это сказал, нехорошо быть человеку одному. По замыслу Бога должна быть пара. И это правильно, это нормально. Потому что ведь когда Бог создавал человека, написано в Библии, по крайней мере, что создал Бог человека. Мужчину и женщину

0: сотворил их. Когда остается один, это уже неполноценный человек в том плане, что у него нет половинки.
1: Так ведь, если умер, что же теперь поделать? Это нет. Муж и жена. А если, например, дети умирают, там родители умирают? Ну, это же естественно. Разве не должны христиане радоваться тому, что наконец-то этот человек все свои земную путь прошел, все свои мучения, искушения, испытания уже позади, и теперь он ожидает славного пришествия Господа?
0: Если смерть – это враг, значит враг, а не друг. Потому что разрушение, то есть смерть одного – это разрушение, это распад. Распад, он сопряжен с болью.
1: Ну, то есть самая ужасная смерть – это то, что происходит потеря человека, конечно, для живущих.
0: Конечно, это естественно. И почему тогда Христос проследился, когда Лазарь умер? Мы читаем в 11 главе Евангелия от Иоанна, что Христос прослезился, когда ему сообщили, что умер Лазарь. Вот даже он, потому что он любил его действительно, и вот теперь его не стало. Хотя он знал, что его воскресит, но он все равно проследился. Видя слезы вот близких, дорогих сердцу Лазаря, Марфы, Марии, естественно это естественно, это нормально.
1: То есть люди скорбят не от того, что этому человеку плохо станет там, за порогом смерти, да, а скорбят от того, что им будет его не доставать, им будет его не хватать, и это, конечно, самое ужасное.
0: Это естественно.
1: Да, вот эта разлука между
0: Дети, когда умирают, маленькие дети, это тоже печаль, это горе, это несправедливость, это, в общем-то, непонятно, почему это происходит, и мы даже верующие люди порой находимся в таком ступоре и в смятении. Почему? Зачем? Вот дитя умирает. Сколько сегодня мы видим вот информации по телевидению, когда рождаются дети там с определенными болезнями, нужны огромные деньги для того, чтобы этого ребеночка спасти. Почему мир-то откликается и собирает деньги для него, чтобы его спасти? Потому что жизнь – это священный дар. И нужно сделать все возможное, чтобы эту жизнь продлить на земле как можно дольше. И ведь потом что еще? Только живое славит Бога. Верующие тоже понимают, да? Смерть не славит Бога. Мертвые не прославят Бога. Так написано в Священном Писании, текстом открытым и определенным. А вот только живое. И для Бога печаль, когда человек умирает.
1: Большое спасибо, Виталий Семенович. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о смерти, об отношении к смерти, как должен относиться к ней верующий человек. И самое главное, что мне хотелось бы сделать как вывод из сегодняшней беседы, верующий в Господа Иисуса Христа, если умрет, оживет. Конечно, мы скорбим, когда уходят наши близкие, но у всех у нас есть надежда. Надежда на славное воскресение. Всего вам доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Для девушки важно быть принятой родителями своего возлюбленного. Но часто бывает, что между свекровью и невесткой возникают конфликты. Возможно ли иметь теплые отношения со свекровью и что делать, если конфликт уже произошел? Сегодня со мной в студии прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Привет!

0: Меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце. Девчонки, привет! Расскажите, пожалуйста, случалось ли у вас вообще какие-то конфликтные, может быть, ситуации со своей свекровью или для тех, кто не замужем, с мамой молодого человека? Или нету такой проблемы?
1: Ну, у меня нету. Изначально, как бы, свекровь не была против нашего брака, она была довольна и рада.
2: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
1: Я ее называю мама. Она, на мой взгляд, просто идеальная свекровь. Она не лезет советами, не пытается вмешаться в нашу жизнь. Вот, и конфликтов поэтому нет.
3: Слушай, здорово. Просто, на самом деле, я знаю очень много таких случаев. У меня, к примеру, у мамы, мама папы ее очень не любила. Вот, и то есть бабушка моя, когда она узнала, что выходит замуж за моего папу, она ее сказала, что выгонит из дома. Но еще я знаю такую историю, это она случилась с моей подружкой уже в нашем веке. И... то есть совершенно недавно она собиралась выйти замуж за парня, она, в принципе, за него и вышла, но мама оказалась против их отношений, и она, так скажем, не сразу, да, она не проявляла свое какое-то агрессивное такое поведение, она, вы знаете, такая по капельке, по чуть-чуть, и в течение 2 лет, в общем, она съела их отношения, и они развелись, и, к сожалению, дальше они свою судьбу, не смогли построить нормально. Вот, поэтому это очень печально, что так получилось. Вот, поэтому и виной, да, действительно, они сами говорят, что стала мама, а она при этом очень радовалась, что она смогла их развести.
4: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
5: Это ужас. Это просто ненормально. Таких людей надо наказывать.
6: Наташа, вот ты в браке, у тебя какие отношения со свекровью?
7: У меня, слава богу, свекровь очень хорошая. Вот. Но фобия, что вообще, в принципе, у меня 2 фобии. То есть я боюсь ос и свекрови. Вот. Потому что на опыте мамы моей и так.
8: Привет, меня зовут Наташа. Я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
7: Страх есть такой, что, мама твоего молодого человека будет против тебя, потому что вот я живу с этой бабулей, которая была изначально против, но она разрешила. Но до сих пор у нее отношение к нашей маме не самое благоприятное. И наша мама, я не знаю, она святой человек, что она это как-то мудро поступает и не ссорится с ней, разговаривает с ней. Это просто она молодец.
9: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период мы

0: В моей жизни нет какой-то определенности того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
1: Получается, вот свекровь на протяжении всей жизни, да, несет вот такую обиду.
0: Да.
1: И как-то периодически ее показывает. И вот что делать, если... Как вы считаете, что вообще можно предпринять, если девушка, неважно, в браке они или не в браке еще, столкнулась с такой ситуацией, что мама молодого человека или мужчины тебя не принимает? То есть она показывает, возможно, это демонстративно, да, что-то говорит или вообще запрещает своему сыну там иметь отношения с тобой. Что делать в такой ситуации, как вы думаете?
2: Мне кажется, что здесь важно понять, какая причина, да?
3: Иногда конечно, она и не бывает нормальной, адекватной. Собственничество просто, и все.
2: Мне кажется, понятно, что как бы, мы не можем неадекватно не поступать, что нам сделать, убить? Сядем, да?
3: Просто бывает же такое, вот я его женщина номер один в его жизни, и никакая другая,
2: я про это и хочу сказать, про то, что здесь очень важно понять, что эта причина скрыта в самом человеке. И очень часто такое бывает, что если, бывают же адекватные свекрови, мамы, да, и люди, личности, которые понимают, что жажда власти, да, у нас будет одна из тем, буллинг, мобинг, где мы поговорим о жажде власти и о людях с немножко нестандартной психикой, то здесь, мне кажется, тоже можно сказать о том, что это просто такая немножечко личность, которая требует власти, хочет, чтобы вот ее сын, да, это для нее не человек, не личность, а ее объект, который вот она любила, обожала, вкладывала, она не хочет его отпускать. Вот. Соответственно, она тут пришла красивая, молодая, покусилась,
3: готовит
2: и забрала
3: вкуснее, с собой. Не дай бог, да? Готовит вкуснее, не дай бог.
2: И забрала его себе. Понятно, что ты-то его для чего растила. То есть здесь очень важно понять, что вот так вот с глазу на глаз, один на один, вот с такой женщиной, которая там властная, ты не можешь просто так сесть и поговорить, она все равно тебя не поймет, потому что она полностью очарована, затменена своей вот этой властью, своей любовью, так скажем, да, Вот. И в этом случае важно понимать, что просто женщина завидует, да, женщина требует всеми возможными способами внимания от сына, внимания даже, возможно, и невестки. Вот. Поэтому...
3: А что делать-то? Ты полюбила этого человека. Мне такого не было. Мне, кстати, реально очень сильно везло. Я вот боялась всю свою жизнь. Я просто даже отношений боишься иногда заводить, чтобы просто не знакомиться с родителями, потому что о маме узнаешь заранее.
2: В общем, да, есть две причины. Либо власть и неадекватная любовь. Вторая причина – это просто человек немножко тебя как бы не знает, и можно с ней подружиться. В каком плане? Мы просто узнаем ее интересы. Нам не нужно с ней дружить, быть как кореша, да, на одной волне.
1: Лучшими подружками.
2: Лучшими подружками нет. Просто вы сходитесь на каких-то моментах, узнаете ее интересы, относитесь к ней уважительно, понимая, что ей очень сложно отпустить сына своего. Тем более, важно очень здесь понимать, что вы выбрали этого человека, вы выбрали этого мужчину, а он часть вот этой женщины.
3: А, кстати, бывает еще очень часто, что сам парень в этой ситуации ведет себя немного некорректно или, в принципе, не знает, что ему делать. Когда сами парни очень часто тупят, они не могут либо маму свою на место поставить, либо, они не знают, что
2: это третья причина.
3: Вот мне просто очень интересно. Ребят, Даник, слушай, можешь выйти, пожалуйста? Просто мне всегда было интересно, почему они отмалчиваются в таких ситуациях? Почему они там выбирают как-то в стороне постоять?
2: Третья причина – это когда неумение выстраивания границ между мамой и сыном.
3: У тебя не было такой ситуации? Даже если бы она у тебя гипотетически возникла, что бы ты делал? Твоя мама не принимает твою невестку, девушку?
4: Жену.
3: Как скрестить?
4: Я буду на стороне жены, потому что это уже моя семья. Мама — это не является уже частью моего первого круга, то есть моих самых близких.

0: людей. Это тоже важный мне человек, но я уже живу своей жизнью и создал свою семью. И каково в нашей семье, тут решаем мы, а не родители. Поэтому если какие-то ситуации происходят, когда я чувствую, что сейчас мама просто по любви там, ко мне или к моей жене что-то хочет сказать, но понимаю, что это будет там как-то сложно или тяжело, или сейчас в этот момент не нужно этого делать, я такой: мама, хорош, все, стоп.
1: Но она у тебя адекватно, как бы, воспринимает. Границы,
0: ну, да,
1: я
0: да,
1: соблюдаю.
0: Да. Вот поэтому я очень рад, что мама и слушает меня, и достаточно уважительно относится и к моей жене.
2: Скажи, а какие бы ты советы дал парням? Как нужно строить отношения с мамой, чтобы она не лезла в ваши отношения?
0: Я не знаю. Тут все индивидуально.
3: Заранее стать самостоятельным.
0: Потому что разные мамы есть тоже.
1: А мне, знаешь, да, что интересно всегда было? Вот просто, да, немножко тем. Тебе страшно было знакомиться или как-то с тещей контактировать?
0: Я познакомился с родителями моей жены через месяц после нашего начала встречания. И вообще, я считаю, что хочешь увидеть, какая будет девушка, посмотри на ее маму. Поэтому мне это было важно посмотреть. И это очень классная женщина, с которой мне нравится проводить время. Вот с тещей моей.
1: Вот. Как-то все идеально у вас. Ну, хорошо, хорошо. Что так?
3: Поэтому... Смотрите, какая хорошая статистика, да? У нас у многих все идеально, так что, может, заранее пугаться-то не надо.
0: Не то чтобы идеально, просто как-то стараемся двигаться в правильном векторе.
2: Мне кажется, что понятно, что существуют какие-то притирки, конфликты, это вполне нормально. Но вот мы, мне кажется, больше говорим про, как я уже сказала, наверное, даже какой-то немножко буллинг, но в плане, если, к примеру, свекровь притесняет невестку, это, мне кажется, немножко другое. Потому что, когда существуют какие-то конфликты и вопросы, вы их просто умеете решать вовремя, а
0: да,
2: не...
0: Да, я вот тоже не знаю, что делать, если мама... Моя, например, да, сильно давит, а я не могу ничего маме сказать. Тогда это для жены стресс. И, в принципе, общение с моими родителями, это тяжело.
2: Мне, кстати, кажется, что это нужно выяснять на берегу. В каком плане?
1: Иногда,
2: вот когда ты... ну, понятно, что бывают какие-то
1: котов
2: подводные камни.
1: Никто не отменял.
0: Но это еще если родители согласны с выбором твоим, они могут быть и не согласны же.
2: Может быть и такое. Ну, то есть здесь уже важно, насколько ты готов пойти на такой выбор. Мне кажется, что мы всегда пляшем около того, ну, неважно, кто там это, теща или свекровь, кто ближе, ну, кто является сыном или дочерью, ну, вот, мамы. Мне кажется, очень важно это, как контакт устанавливает именно этот человек. Ну, как бы, либо муж, либо жена со своей мамой родной. То есть это будет многое зависеть вот от этого. Если вы смогли установить, если вы смогли отделиться, как Оль сказал, если вы смогли стать самостоятельными до отношений, то и мама на вас не имеет воздействия. Ну, короче, если вы смогли сепарироваться от нее, то тогда уже она не будет иметь такого сильного воздействия на вашу семью. Потому что, по большей части, какие-то притеснения, они больше связаны вот с объектом, ну, со своим ребенком, этой мамы.
1: Ну, еще тоже для девушки же очень важно, чтобы она понравилась маме. Ей это прям внутренне необходимо.
2: Ну, это потому уже что, проблема.
1: Мне косяк. Кажется, каждая хочет.
3: Ну, извини. Косяк, это естественно.
1: Каждая захочет, чтобы мама его любимого как бы...
4: Ну, мне вот понравилось, что Даник сказал. Мне кажется, стоит еще раз на это обратить внимание, что вот он сказал, что я всегда буду на стороне своей жены. То есть, да, мне кажется, это очень правильная позиция как со стороны мужчины, так и со стороны девушки. Потому что, ну, бывает и обратная, да, ситуация, что все-таки взрослый человек, он должен понимать, что он создает свою семью, и теперь он как бы вот фокус внимания его сюда, а не там на маму, папу.
1: Спасибо, Даня.
0: Хороших вам свекровей.
1: Да.
2: Спасибо.
3: Ну, мне, кстати, кажется, что мы немножечко, знаете, какой момент упустили? Может быть, даже не с того конца подошли. Ведь все равно надо исходить из того, Маша вот это упомянула, то, что мама вашего мужа или будущего мужа, она была до вас самым близким человеком, ну, скорее всего. Он к ней прислушивался, он ее уважал, она о нем заботилась. Мама хочет своему сыну добра в первую очередь. Ну, конечно, бывают... ну, отношений, про которые ты сказала, что там ревность зашкаливает и чувство собственничества тоже. Но в целом все равно. И вот исходить надо из этого. Не нужно думать сразу о плохом. Думайте о том хорошем. Это же база. Это первое. Второе. Предположим, у вас будут дети. Помощь бабушке понадобится. Может быть, ваша мама сможет заменить двух бабушек, а может быть и нет, смотря сколько у вас будет детей, какой будет ребенок, проблемный или нет, будете вы оба работать на полную занятость. То есть как бы исходить из того, что так, свекровь в свою жизнь не пущу, поставим между ней и собой вот такой жесткий барьер, тоже не надо заранее. Может быть, вам ее помощь очень сильно понадобится. Не говоря уже о том, что как бы хорошая, добрая свекровь, она и материально может выручить в какой-то момент, не только с детьми сидеть. Ну, то есть, как бы...
2: Постараться, наверное, попробовать выстроить
4: более уважительные... Все, что от тебя зависит, наверное, да? Попробовать, ну,
2: да,
4: со своей стороны настроить
2: отношения. Именно настроиться, вот как я говорила, узнать что-то вот о ней. То есть, может быть, вы на чем-то сойдете, даже на какой-то почве в плане там интересов, и не, ну, не подружиться, а понять ее, потому что она личность, она не просто там, там мама действительно, которая бегает за сыном. Бывает, конечно, ну, мамы там абьюзеры и тому подобное, те, кто там
4: бегут. Но мы все-таки, вот ты говоришь все-таки про как бы про нормального человека, у которого есть свои интересы, и нужно просто, как и с любым человеком в социуме, да, найти с ним контакт. Но бывают ситуации, то есть тут, мне кажется, мы достаточно разобрались, что действительно от невестки многое зависит. Она может сделать, ну, как первый шаг, да,
3: расположить
4: к себе, узнать интересы мамы. Но бывают ситуации другие. Вот у меня, например, у близкой моей знакомой была такая ситуация, что, вот как Маша сказала, смотреть на берегу. И я могу с этим согласиться, потому что пока еще только начинались отношения, уже было видно, что мама очень в них вклинивается. То есть она может там, они на свидании, она звонит, где вы. Там, ну вот настолько свадьбу, там чуть ли не всю, она все, что надо, да. Ну то есть это было видно, это было заметно. И, конечно же, когда уже вступили в брак, начались еще большие конфликты, потому что мама хватку вообще не отпускала. То есть вот, как вы считаете, в ситуации, может быть, есть какие-то тревожные звоночки, да, которые заранее можно увидеть, как думаете?
3: Я сейчас один такой секретик маленький раскрою. Я при подготовке к этой программе разговаривала со своей свекровью. И упомянула просто, что, знаешь, вот у нас будут съемки, и будет одна из тем отношений со свекровью. Она такая поулыбалась и говорит, ну, вообще-то, конечно, в отношениях невестки со свекровью больше зависит от свекрови. Ну, то есть как от более старшего, опытного и мудрого человека, который может где-то сгладить углы за счет хотя бы своего жизненного опыта.
2: И, а
3: то есть, да, поэтому
2: согласна...
3: на берегу нужно смотреть в оба. Если свекровь, если вы видите заранее, что свекровь уже на вас производит, ну, такое плохое впечатление, то дальше будет только хуже.
2: Мне кажется, здесь еще очень важно смотреть на отношения между сыном и мамой. Ну вот, то есть и там, как сын себя ведет, как он реагирует, как он с ней взаимодействует, потому что это тоже очень важно, дабы, ну, как бы, мама, она действительно очень оказывает большое влияние, но и мы смотрим, как сын ведет себя с ней, то есть сможет ли он ей сказать, нет, мы здесь сами, или... Потому что, по большей
4: или
2: части, он же,
4: все,
2: он же
4: да.
2: принимает решение, угу. да, вот когда Аник сказал, это моя семья. Это уже моя семья.
3: Да, еще не забывайте, что ведь может быть просто такое совпадение, что у вас есть своя точка зрения, у свекрови своя, но у него и независимо от мнения свекрови была бы такая же, как у нее. И что ему, вопреки даже своей точки зрения, вашу принимать, он невольно займет сторону своей мамы. Такое тоже может быть. Тут глупо даже обижаться.
2: Ну, да, это как-то если ситуативно. Но мы, я думаю, что больше говорим, когда мама оказывает вот давление в плане вообще...
4: Да, на все пытается влиять. А как вот, может, Маша, к тебе как к психологу, да, вопрос, как расставить свои границы тогда в этой ситуации? Потому что если мы уже попробовали наладить отношения, все равно не получилось. У меня тоже, я знаю, это пример моих родителей, что мама, ну, сделала все, что от тебя возможно, в принципе, пришли к какому-то возможной форме существования, так скажем, совместного, да, но таких теплых каких-то очень отношений, ну, не получилось. И, то есть, это, ну, идут года, но не меняется, по сути, отношение вот свекрови. И как, может быть, расставить свои границы, что сделать? То есть, может быть, я не знаю, уехать подальше,

0: дальше, чтобы ну, не было конфликтов, там, когда живут на одной лестничной клетке, да, и мама приходит там проверять, пыль ты вытерла или нет, и что сыночку приготовила на обед, или, ну, вот как, что, может быть, какие-то звоночки,
1: советы? Мне кажется, первое, это точно, ну, вот я 500-й раз повторюсь, что границы расставляет в первую очередь родной ребенок из прошлой семьи. Вот. Ну, то есть это очень важно. Это прям от этого будет очень многое зависеть. Потому что вы все равно левый ребенок для этой женщины. Второе, это действительно не жить вместе с родителями в одной... Понятно, что бывают разные ситуации, что у вас, ну, как бы нет возможности жить в другом месте, но стараться переехать и вообще не жить совместно под одной крышей с родителями мужа и жены. Это очень важно, потому что вы другая семья, вы не эта семья, у вас свои традиции должны быть, ну, вообще все должно быть свое. Понятно, что вы что-то из своей родной семьи привносите туда, и это нормально, вот. А потом, ну, вот пытаться попробовать с ней поговорить, выстроить какие-то взаимоотношения. Если не получается, не надо строить иллюзии, что у вас не будет теплые, идеальные там отношения, да, это, ну, как бы, нет, действительно, такие примеры есть, они не единицы, но такого, ну, может и не получиться. Учиться, да. Вот. Ну, такого может не получиться, что это теплые отношения. Мне кажется, здесь важно понимать, что, ну, да, это мама мужа. Я к ней... Самое главное, мне кажется, тоже совет, это в первую очередь относиться уважительно. Да, вот. Не важно, как там она себя ведет, очень важно относиться уважительно к своей... Ну, как бы, это мама... вашего любимого человека.
2: Я, кстати, когда говорила, что свекровь идеальна, я не имела в виду то, что мы проводим все свободное время вместе и ведем задушевные беседы. Это вот именно в первую очередь уважение друг к другу.
0: Ну да, наверное, надо понимать, что, опять же, чтобы не было таких ситуаций, там, выбирай либо я, либо мама, потому что ну, то есть это так... родной человек для твоего
1: ребенка. Это очень странно, когда мы говорим, выбирай либо я, либо мама. Это, ну, как бы, что? Ну, это...
0: Ну, такое бывает, к сожалению. Я тоже
1: слышала
0: такие истории. Ну, понятно,
1: да, что мы часто можем что-то такое говорить, но это здесь не зависит выбор от того, что либо я, либо мама. Здесь больше про вопрос, наверное, приоритетов и важности. Вот. А еще такой, наверное, интересный момент, это когда мы все-таки устанавливаем свои границы и их обозначаем. Поначалу мы, понятно, что это будет сложно сказать о том, что это наша семья, это наш дом. Нужно дать человеку время к этому попривыкнуть.
3: Интересно, Маша, спасибо большое, мне понравилось. Но знаешь, наша мама, она, так как она из верующей христианской семьи, она молилась, общалась с ней и тоже вот так же, вот как ты сказала, выстраивала границы, с мужем со своим общалась, чтобы тоже, ну, он, если что, помогал в каких-то ситуациях. Так что да.
0: Девчонки, спасибо большое за ваше мнение, за то, что поделились личными историями. Это очень здорово. Спасибо, что вы были с нами. Обязательно пишите свои комментарии, свое мнение. Оно очень важно для нас. А также смотрите наши другие программы.

Книга притчей царя Соломона в Библии содержит ряд текстов, которые, как бы сказали сегодня, говорят о соблюдении и нарушении личных границ человека. Например, о соблюдении таких границ в дружбе. «Не учащай входить в дом

друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». А вот текст о вмешательстве в отношения других людей. «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору». Или «Коварный человек сеет раздоры, и сплетник разлучает друзей». Что же такое границы и как их не переходить? Границы – это невидимая линия коммуникации, за которой находится информация, чувства, ценности другого человека, его выбор или его ответственность. Чтобы границы не были нарушены в процессе общения, используйте выражение «Я готов тебе предложить в этом помощь» или «Позволь мне высказаться в отношении этого момента». В своих высказываниях всегда используйте местоимение «я», «мне», «для меня». Помните, что вы выражаете только то, что вам кажется, или вы думаете, или вы чувствуете, или вы видите. Спрашивайте или уточняйте. «Я правильно понимаю, что для тебя это?» Или, услышав твои слова, «Я чувствовал, что ты сильно об этом переживаешь». Помните, что даже если человек поделился с вами своими мыслями или переживаниями, это еще не дает вам разрешения рассказывать вам свою ситуацию, которая кажется вам похожей на ситуацию собеседника. Например, если у вашего друга умерла собака, вы можете просто выслушать его переживания и предложить помощь, если она потребуется. Не стоит говорить, что вы прекрасно его понимаете, и у вас тоже когда-то умерла собака. Также не обязательно уточнять детали произошедшего. Просто побудьте рядом. Скажите, что переживаете вместе с ним. Ведь ваш пример – это история о ваших чувствах и мыслях, и она не похожа на то, что вы слышите от собеседника. У каждого своя реальность. Для того, чтобы не нарушить границы другого человека, важны всего два условия. Первое – это разрешение, второе – это полномочия. Например, у жены или мужа есть полномочия и разрешения, данные ими друг другу брачным обетом. У друзей тоже есть полномочия, которые позволяют им иметь более широкие границы в общении. У коллег по работе могут быть полномочия говорить друг другу рекомендации по делу, если они работают в одном проекте. Но это не означает, что у них есть разрешение оценивать внешний вид коллег и род их занятий вне работы. Прежде чем обратиться к другому человеку, у вас должно быть разрешение и полномочия, то есть право обратиться. Вспомните, что вы чувствуете, когда на улице к вам обращается незнакомец со словами «Добрый день, скажите, пожалуйста». Или, когда звучит резкое обращение «Где тут вокзал?». Также помните об этих двух принципах, давая советы другим людям. Во-первых, все, что вы решили в отношении услышанного от собеседника, вы, скорее всего, поймете только на 50%. Во-вторых, все, что вы услышали от вашего собеседника, может им самим понято про себя только на 50%. В такой ситуации, давая какой-то совет или рекомендацию, вы в лучшем случае сотрясаете воздух, а в худшем можете помочь человеку совершить большую ошибку в его жизни и войдете в историю как участник провала, потеряв дальнейшее доверие. У каждого из нас есть красные линии того, что мы дозволяем другим в отношении нас. Это позволяет нам чувствовать себя спокойно и уверенно, а иногда ощущать свою ценность, понимая, что нас уважают и ценят. Соблюдая эти невидимые линии, мы создадим открытую, безопасную атмосферу для общения, в которой мы будем не только понимать, но и ценить других людей.

Привет, дорогие зрители, рады приветствовать вас сегодня, в этот прекрасный день. Сегодня с вами ваши ведущие, я Размик, Яна. В нашей жизни бывают разные периоды. Иногда мы не хотим никого видеть и проявлять доброту. Вот. И как быть, когда вот

0: такая ситуация, и настроение очень плохое. Нам сегодня расскажет наши гости. Настя, привет.
1: Привет.
0: Расскажи о себе, как вообще, с чего все началось?
1: Ну, это случилось в прошлом году. Я приняла крещение в лагере, вот, и когда я приехала, у меня были проблемы с моими подругами, и отношения, в общем, совершенно сошли на нет, и я подумала, что все люди, которые меня окружают, они обязательно хотят причинить мне какую-то боль, и вообще никто ни с кем не должен считаться, и чувства других, я, ну, раз со мной так поступили, то я решила, что я тоже всем остальным буду делать что-то неприятное. И когда я пошла в школу в этом году, то я просто решила закрыться и вообще совершенно ни с кем не разговаривала, проявляла агрессию. Мальчик, с которым я сидела, мы с ним, он считался таким самым крутым в школе, уже начинал пить, курить и так далее. И мы с ним вместе подшучивали над нашими одноклассниками. Когда кто-то обращался за помощью, я просто отказывала и уходила от ответа. Дома было тоже все нехорошо, потому что я с мамой, мои отношения вообще совершенно пришли наступил такой период, что я просто с ней месяц не разговаривала, и это считалось нормальным. Вот. У меня есть брат и сестра, а мы живем с ним в одной комнате, я просто выгоняла их из комнаты, когда они хотели со мной поговорить или чем-то поделиться. И вот этот период, он продолжался где-то около полугода. Вот. И при этом я чувствовала, что мне хорошо без других людей, что я могу справиться и без них, никто мне не нужен. Вот. Но потом мне пришлось пожинать плоды. Мои одноклассники, они... я не учусь в субботу, и когда мне приходилось спрашивать у них домашнее задание, они просто игнорировали меня, так же, как я с ними поступала.
2: Ты их тоже игнорировала?
1: Да. Когда они просили помощи, я просто такая, вы сами можете справиться без меня. Вот. И... В принципе, там даже с учителями отношения они тоже стали натянутыми, потому что я постоянно как-то подводила людей, не выполняла то, что должна была выполнить. Вот. И все это перерастало в такую депрессию и ненависть к окружающим. Вот. И у меня даже были мысли о самоубийстве, потому что я чувствовала, что у меня нет никакой поддержки со стороны. И внутри меня просто злоба, ненависть, она уже... перешла все края. И в этот момент, я не знаю, я не могу точно там назвать день или точно сказать, что способствовало этому, но почему-то я открыла Библию и начала читать. И через какое-то время, это было ночью, я просто поняла, что я не хочу больше так жить, что мне просто самой неприятно от того, какая я. И я поняла, что Господь любит меня, и Он знает, что я не такая, какая с людьми окружающими, что вот все вот это была защитная оболочка, которая просто мешала мне.
2: А как ты считаешь, от чего ты защищалась?
1: Я говорю, что мне как бы причинили боль, и я решила оградить себя от этой боли.
2: Вот. Подруги твои?
1: Да. Угу. И просто подумала, что люди, они обязательно хотят мне сделать больно. И вот эта вот защитная оболочка, она спала. Я посмотрела в первую очередь по-другому на свою семью, на то, что люди, которые меня окружают, они являются Божьим благословением для меня. Вот. И мои члены семьи, они действительно заботятся обо мне, наводят отношения с моей мамой, с братом, с сестрой. Вот. Но я все равно чувствовала, что что-то не так, что еще нужно какие-то действия приложить и сделать другие шаги. И вот через некоторое время одна семья из церкви, они пригласили меня в гости, после богослужения. И мы там что-то размышляли, и поднялся вопрос о том, что Господь повелевает нам в отношении близких. Вот. И я подумала, что близкие — это, наверное, не только моя семья, не только члены церкви, вот, но также люди, которые окружают меня в миру. Вот. И я пришла домой и задумалась, что я могу сделать для них. И на следующий день я пришла в школу, и наш класс уезжал на какую-то там экскурсию, и большая часть класса уехала, и остались только как раз те люди, с которыми у меня были самые напряженные отношения. И я просто подошла к ним и стала их обнимать. Вот, я очень боялась, какова их будет реакция. И когда я подошла к однокласснице, с которой я разругалась когда-то, я обняла ее, она обняла меня в ответ, и все мои одноклассники просто подошли и... вокруг меня так столпились и стали меня обнимать. И я понимаю, что

0: что, оказывается, ну, можно проверить золотое правило на себе. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и люди с тобой будут поступать. Вот. И через некоторое время я решила, что я буду каждый день уделять какому-то своему однокласснику и буду там общаться, узнавать, чем он интересуется и так далее. Вот. И я увидела, что люди, они действительно, когда ты к ним подходишь первые, они открываются к тебе в ответ. Вот. И через некоторое время даже мои одноклассницы, они стали спрашивать, ну, что такое, почему все так изменилось. Вот. Я просто говорила, что это Божья любовь и все. Вот. Я там, они стали у меня спрашивать советы, потому что они думали, что я прям мегамозг теперь. Вот. А еще через какое-то время вокруг меня образовался такой кружок. Ну, в каждом классе есть какие-то изгои, которых не любят, которых унижают из-за каких-то внешних там показателей или еще из чего-то. И вот на перемене вокруг меня садились эти мальчики и девочки и просто со мной сидели и разговаривали. И я заметила, что теперь их уже не унижают так, как их унижали раньше. Вот, тот одноклассник, с которым я сидела, он, ну, продолжал подшучивать над моими одноклассниками, но уже не подшучивал надо мной, потому что я к нему относилась не так, как относились к нему другие одноклассники. Вот. Но из всего этого я почувствовала, что если ты хочешь, чтобы тебе, у тебя была поддержка, и чтобы, если ты хочешь, чтобы люди вокруг тебя становились счастливыми, то ты можешь сделать это сам с Божьей помощью.
1: Найди, найди свой путь.
2: Слушай, Настя, а когда ты впервые подошла с тем, чтобы, ну, обнять человека, да, у тебя было какое-то внутреннее противоборство?
0: У меня был страх, потому что я не знала, как они отреагируют. А противоборство почему-то в этот момент отошло.
3: А как у тебя отношения, ну, сейчас с теми девушками, подругами твоими, которые,
2: да, сделали,
3: да, тебя
2: больницу,
3: обидели?
0: Ну вот сейчас я заканчиваю 9 класс, и вот эти девочки, они, ну, уходят в колледж, и я понимаю, что я по ним буду скучать больше, чем по всем моим другим одноклассникам. Вот. То есть мне удалось, я, во-первых, попросила у них прощения, потому что инициатором конфликта была я, вот. И, ну, сейчас мы с ними хорошо достаточно общаемся.
3: Ты достаточно сильная девушка. Так, ну вот мне еще интересно, как вообще все-таки вот этот твой переломный момент, когда ты решила для себя, что нет, Настя, надо исправляться, взяла Библию в руки. Что, как ты вообще пришла к этому?
0: Я не знаю, это было какое-то вот прям на эмоциях. Мне было очень плохо, и я открыла Библию. Это, по-моему, было Евангелие Иоанна. И, ну, мне кажется, все знают, что там написано просто такие откровения любви, которые мы не найдем нигде. Вот. Я почувствовала, что Иисус меня любит не за мои поступки, что Он меня любит не потому, что я, ну, что-то делаю для Него. Он видел, что я просто разрушила все отношения, которые были, и просто принимает меня такой, какая я есть. Вот. Я посчитала, что и другие люди нуждаются в этой любви.
2: А когда ты только начинала с этими, ну, ребятами, ну, как ты называешь их, изгоями, да, а как ты себя ощущала? Ты не чувствовала, что другие ребята тебя осуждают как-то?
0: Ну, поначалу они, ну, такие, ой, Настя, ты что с ними там общаешься, почему? Они же там глупые и так далее. Но я подумала, что они такие же люди, которые нуждаются в любви. И я поняла, что мне с ними тоже интересно. Там один мальчик мне рассказывал про то, как он учится программировать. Одна девочка, я ее просто обнимала и сидела рядом с ней. И ей просто от этого было хорошо. Вот. И я говорю, что одноклассники, которые прежде над ними издевались, они уже не проявляли такой агрессии.
2: Почувствовали принятие, да?
0: Да.
3: И, ну вот, еще к последнему моему вопросу. Что тебе помогло все-таки выйти из такого состояния?
0: Ну, мне помог Господь, и я после этого начала вообще... Ну, я почувствовала духовный рост, которого я до этого не ощущала, хотя уже была окрещена. А во-вторых, семья, которая... Ну, как бы она... Моя мама понимала, что я тоже не такая, что во мне есть какие-то добрые качества, и она меня тоже в этот момент очень поддерживала. Вот.
3: То есть это помощь близких, родных, вот, и, ну, Бог через Библию, да?
0: Читала? Прежде всего. И молитвы. Я в этот момент я поняла, что такое молитва, и мне просто хотелось постоянно... Я выходила домой, из дома точнее, и просто прогуливалась по городу и молилась. И мне вот эти моменты из моей жизни, они сейчас до сих пор горят.

0: и душу.
1: Эх, как трогательно. А вот не о трогательном у меня вопрос, как бы еще в голове остался не таким, ну, висит в общем в воздухе. А когда вот ты говоришь, у тебя были мысли о самоубийстве, это были просто мысли, я надеюсь?
0: Честно, нет.
2: Были какие-то действия?
0: Да.
1: А какие, ну, результаты? Ну, то есть я в плане того, что, ну, как ты с этим справлялась? Как ты вышла вообще из этого?
0: Ну, вот эти попытки, они как бы, я не знаю, может быть, мне не хватало сил для того, чтобы до конца это завершить. Я очень рада, что мне не хватало сил. Вот, ну, просто, когда я делала эти действия, совершала эти поступки, я все равно, у меня было какое-то чувство стыда внутри, что... Настя, это не делай. Что Господь все равно на тебя смотрит. И я вот в этот весь момент я знала, что Господь видит, как я поступаю с другими людьми, но у меня было ощущение, что я и ему должна сделать какую-то боль, потому что я понимаю,
2: самому
0: что ему...
2: Богу.
0: Да, что ему самому было ужасно больно, и он страдал, наверное, из-за того, что я делала.
1: Как думаешь, у тебя получилось причинить ему боль?
0: Я думаю, что да. Мне кажется, каждый человек, когда он особенно делает это осознанно, он причиняет Богу боль.
3: Найди, найди свой путь.
1: Хорошо, а вот что ты можешь, ну, посоветовать тем людям, которые тоже, вот, например, ну, в такой же ситуации, может быть, оказались?
0: Ну, я хочу пожелать этим людям, чтобы они подумали, почему они это делают прежде всего. Вот. Нужно ли им, ну, вообще, как они относятся к людям и как Господь хочет, чтобы они относились. Ну и прежде всего это личные отношения со Христом, потому что, ну, как мы относимся ко Христу, так мы и будем относиться к людям.
2: Настя, но ведь люди-то не изменились, они по-прежнему могут ранить. А что вообще изменилось в твоих реакциях?
0: Ну, когда раньше люди причиняли мне боль, то обычно это заканчивалось какой-то вспышкой эмоций, и вот я могла там как-то накричать на людей или сделать что-то больно им, и потом они обижались в итоге на меня. Но сейчас все как-то изменилось, и когда человек причиняет мне боль, то я как-то сношу ее более терпеливо. Допустим, в классе все равно, ну, есть люди, которые меня не понимают, для которых я... Ну, они говорят, что я какая-то святоша, вот просто. И когда начинается какая-то критика в мой адрес, или они конкретно делают что-то неправильное, то я просто... Не сказать, что я не обращаю внимания, я просто понимаю, что у этих людей тоже есть какие-то проблемы, потому что если у человека все хорошо внутренне, то он не будет другому делать зло. Вот, и я просто, ну, внутри их прощаю, и стараюсь с ними общаться так же, как это было раньше. Вот. Потому что Иисуса тоже обижали, но если бы он на каждого обижался, то он бы не пошел на крест.
2: А в семье вот тоже изменились твои отношения с родителями, вообще с близкими?
0: Да, вообще очень конкретно изменились, и даже сам уклад жизни, он... Как мы проводим день, он тоже все это изменилось. Если раньше мы вообще не общались, то сейчас, бываю я инициатором каких-то прогулок, каких-то вечеров, которые мы проводим с семьей. Вот. И мне сейчас, я понимаю, что я очень сильно люблю своего брата и свою сестру, хотя раньше я их там конкретно обижала, и сейчас я готова с ними гулять, проводить время. Я просто понимаю, что это благословение, и ну, какие-то качества, которые я сейчас имею, я имею благодаря им, потому что все равно в взаимоотношении с ними я учусь. Угу. Вот.
2: А были у тебя трудности вот в развитии как раз-таки этих качеств?
0: Поначалу были, и я очень сильно переживала. Когда ты вновь падаешь, то кажется, что подняться будет очень тяжело. И до сих пор есть такое ощущение, но благодаря Господу я перебарываю себе вот эти плохие качества. Вот.
2: Становишься открытой, да? Такой, да, искренней.
0: Но все равно я думаю, что у меня есть эти проблемы, но Господь будет дальше менять мой характер, и я буду другой. Угу.
1: Ну, слушайте, как бы это очень большой, ну,

0: рост, вот за вот это вот падение, я так сказал бы, и, ну, не взлет, но все равно ты достаточно зрелый сейчас человек, раз ты так спокойно и смело относишься вот к таким, допустим, оскорблениям, то есть тут же прощаешь, но это достаточно сильная черта характера и, ну...
1: Разве это терпение?
0: Ну, это да, это не терпение, но как бы все-таки нужно быть сильной, я думаю, достаточно, чтобы так относиться. Так, ну... Хорошо, Настя, спасибо большое, что пришла сегодня, рассказала свою историю. Это действительно очень значимо и ценно для нас, для меня однозначно. Вот. Друзья, помните, что не всегда в нашей жизни будет все гладко и солнечно. И если вам кажется, что весь мир настроен против вас, просто знайте, что мы всегда в силах сами все изменить. Не бойтесь, быть открытыми и знайте, что Бог всегда поможет вам в этом. С вами была программа «Найди свой путь». Ваши ведущие Размик, Яна и наши гости Настя. До новых встреч. Пока.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Цвет неба желтый, цвет листвы, объятой пламенным огнем. Там, будто вечный страж времен, просыпал золото весны. Цвет неба, тающие сны, их льдинки, смесь дождя и слез, развеянных волшебных грез. В глубинах вечной синевы звезда под именем Христос. Цвет неба, цвет молочных зим, совсем не так земная грязь. Цветущий сад и сон, и явь, и новый Иерусалим, как будто в небе вечном зрим. И словно синь, и свят, и свеж цвет неба, цвет моих надежд, для коих грязь земная небыль, уставших дум слепой мятеж и горечь злобы им неведом, под вечным небом.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания в программе «Загадки древних рукописей». Мы изучаем историю Древнего Израиля в период Второго Храма. В прошлой нашей программе мы говорили о литературе, библейской литературе, о жанрах библейской литературы в этот период. У нас вместе с нами ученый, историк, библеист, преподаватель, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Мы говорили в прошлой программе о таком жанре, как апокалиптика, и о жанре историческая новелла.
1: Да.
0: Расскажите, пожалуйста, какие существуют еще жанры вот в этом периоде, то есть в периоде Второго Храма?
1: Ну, наверное, можно отдельно говорить о таком разряде литературы, как пророческая литература. Тем более, что Священное Писание Ветхого Завета, оно, в общем-то,

0: делится на три части. Это Пятикнижие Моисеева, это пророки и это Писание. Поэтому вот в этот раздел пророков последняя его книга называется «Малые пророки», и три последних пророка, которые называются «Малыми», я напомню, что, напомню о том, что они называются «Малыми» не потому, что они малозначащие, они называются «Малыми», потому что объем этих текстов, он является не таким большим, как объем текстов у больших пророков – Исаии, Иеремии, Иезекииля. Поэтому три малых пророка последних – это пророки, которые связаны именно с этим периодом времени, после пленным. Агей, Захария и Малахия. В общем-то, можно говорить о том, что Агей и Захария, они совершают служение пророческое в один и тот же период времени, потому что у них обозначена датировка. Вот это интересно, что пророки вообще вавилонского и послевавилонского пленения, они, вот, так скажем, заразились, вероятнее всего, в плену вот такой идеей датировать свои пророчества. Угу. Поэтому мы видим, что и Даниил очень часто обозначает, что то или иное видение он видел там, в первый или в третий год такого-то царя. Иезекииль, он фактически всю свою книгу, она тоже состоит, у него тоже есть видения, и он обозначает, когда у него были вот эти видения. Кстати говоря, благодаря этому мы можем сказать, что Иезекииль совершал свое служение на протяжении 22 лет. Вот точно так же Агей и Захария, они датируют, так скажем, начало своей проповеди вторым годом царя Дария, вторым годом правления царя Дария. И, в общем-то, мы можем говорить о том, что это 520 год до Рождества Христова. Ну и еще один пророк, который в этой же, так скажем, плеяде, это Малахия. Сложно сказать, кто был Малахия. Возникают иногда вопросы в отношении этой личности. И вместе с этим поэтому возникает вопрос, когда он писал. Считается, что Малахия – это примерно середина V века. Середина V века. Каждый из этих пророков, он представляет свое видение, истории в том числе. Каждый из них отвечает на проблемы, которые были в его время в обществе. И каждый из них пытается дать какое-то, ну, условно говоря, лекарство, вот, духовное, для того, чтобы обществу исцелиться от тех или иных проблем, которые существовали в их время.
1: Можно вот небольшое уточнение. Когда мы говорим о пророческой литературе, вот что подразумевается под понятием «пророк»? То есть пророк – это тот, кто предсказывает будущее. Ну, такое вот распространенное мнение. Или это тот, кто, ну, просто провозглашает какую-то определенную весть. Или, ну, вот как это понимать?
0: Очень хороший вопрос. Дело в том, что вот такое, ну, обывательское, скажем, представление о том, что пророк – это такой предсказатель, который говорит только о будущем, это не совсем так. Потому что пророк – это Божий посланник, который призван к тому, чтобы возвестить людям Божью весть, направленную на то, что то положение вещей, которое сложилось в обществе, оно является неправильным. Господь видит по-другому и общество, и обстоятельства. И поэтому пророки, они, в общем-то, выступают в качестве людей, которые предлагают вот этот статус-кво как-то изменить, исправить. Они предлагают иное видение. Они предлагают новую реальность, которая, так скажем, есть в божественном видении, и он может это осуществить в реальности. Но в том только случае, если народ будет послушен. Поэтому мы очень часто говорим, когда идет речь о тех или иных пророчествах, мы говорим о том, что

0: многие из них являются условными. Угу. То есть условное пророчество – это пророчество, которое дано народу Божьему, и которое подразумевает определенное, так скажем, духовное, социальное, политическое развитие, но только на том условии, если народ будет Богу послушен, если он выполнит те или иные требования. Поэтому пророческий взгляд на историю – это, с одной стороны, попытка покончить вот с этим настоящим положением вещей, что-то изменить, исправить. Это попытка вдохновить общество на то, чтобы, так скажем, поверить Богу. Поверить Богу, отдать Ему все свои переживания, и чтобы исправить что-то, чтобы вот эта реальность, которая в божественном, так скажем, в божественном преднамерении существует, чтобы она проявилась.
1: И чтобы замысел какой-то...
0: Да, совершенно верно. Вот, например, через пророка Иеремию, например, Господь говорит перед пленом. Он говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть, иначе говоря, в божественном разуме есть какие-то вот планы, которые он хотел бы осуществить. Но это не всегда получается, потому что народ, он не проявляет доверия по отношению к Богу и его пророкам. Почему потом Иисус придет и скажет... вы побивали пророков камнями и так далее, тех, которых Господь посылал, вы уничижали и прочее, и прочее. То есть это вот такое отношение к пророкам, к сожалению, иногда складывалось.
1: То есть получается, что будущее не предопределено даже в том случае, когда вроде бы Бог сам что-то запланировал.
0: Да, здесь можно сказать, говоря техническим языком, здесь можно сказать, что есть план А и есть план Б. Угу. То есть план А – это фактически наименьший путь к цели, к тому, чтобы преодолеть какие-то современные проблемы и прочее. Но когда народ не идет так, как Господь хочет, они вынуждены идти по плану Б.
1: Это есть примерно, и Б, да, и С,
0: да,
1: и Д.
0: Да. Это примерно так же, как из Египта вышел израильский народ, и они могли бы очень быстро попасть в землю обетованную. Но они проявили неверие. Они стали распространять какие-то негодные слухи об этой земле и так далее. Они стали преувеличивать степень проблемы, связанной с завоеванием. Стали говорить о том, что там живут исполины, люди огромного роста, нам их не одолеть и так далее. И Господь сказал, хорошо, то поколение, которое вышло из Египта, в пустыне умрет. Поэтому вы будете здесь, в этой пустыне, 40 лет. Поколение умрет, тогда следующее поколение я веду в землю обетованную.
1: Ну, просто потому, что в конечном итоге было бы несправедливо людей, проявивших недоверие,
0: да,
1: тем не менее.
0: Да, в общем-то, да. Кроме того, в общем-то, пророческое служение, оно еще связано с тем, что иногда необходимо просто обличить народ. Иногда народ живет не так, как Господь ожидает. Есть какие-то червоточины, которые нужно исправить, которые нужно изменить, потому что в конце концов они приведут их к какому-то вот каким-то болезненным вещам в дальнейшем. Поэтому Господь вмешивается, наставляет народ, обличает народ, иногда царей, для того, чтобы вот как-то исправить.
1: Много ли примеров того, когда Бог вот с этим обличением обращался и находил отклик?
0: Ну, у нас очень хорошая, она такая, знаете, хрестоматийная такая вот история, связанная с пророком Ионой, которого Господь отправил в Ниневию. Иона не хотел идти, но, тем не менее, Господь его туда отправил, что называется, да, в кавычках, всеми правдами и неправдами. Вот, приходит Иона в Ниневию, начинает проповедовать, и вдруг от проповеди Ионы покаялся весь город, в том числе и царь, и приказал ходить во вретище, посыпать голову пеплом, поститься и так далее. Ну, то есть, вот это один из таких примеров. Да, такие примеры есть, иначе какой был бы смысл? Но все-таки надо сказать, справедливости ради, что все-таки в подавляющем большинстве случаев пророки, они, так скажем, их не слышали, к сожалению. Поэтому

0: Поэтому вот как-то складывалось так, что иногда пророк обращается к царю, царь говорит: «Да нет, я не буду делать так». Ну, тогда пророк обращается и говорит: «Вопреки тому, что ты не веришь, будет так, так и так». Ну то же самое. Вот это, например, произошло с пророком Исаией. Там Исаия приходит к царю, да, и говорит: «Проси знамение». А тот делает вид благочестивого человека и говорит: «Не буду искушать Господа и просить знамения». Господь говорит через Исаию: «Да, ну ты не будешь просить знамения, все равно вот Господь сам явит знамение, дева в чреве примет, родит сына», и так далее, да. Вот. Ну, то есть вот как бы пророчество Исаии, вопреки тому, что верит или не верит царь.
1: Получается, не верит, и вроде бы это пророчество, оно... ну, пустое. Но, тем не менее, вот в Священном Писании оно сохранилось.
0: А оно не пустое в этом смысле, потому что оно же обращено в данном случае не только к царю, оно обращено еще и к дальнейшим поколениям, потому что дальше вот эти их, так скажем, их дети, их внуки, они все это прочитывают, они на основании этого учатся. Кроме того, пророчество – это еще и определенное толкование истории. То есть это объяснение каких-то вещей, которые народ до той или иной поры не понимает. Вот приходит пророк, который начинает объяснять, разъяснять, и говорит: вот это произошло поэтому, поэтому и поэтому. Вот. То есть вот как бы момент очень важный. Но вместе с этим очень важную вещь здесь вот... что имеет. Значит, очень важной идеей в пророческом служении являлось оповещение или проповедь о дне Господнем, то есть о времени прихода Мессии. Вот это очень важный момент. Каждый из пророков дает какую-то свою, ну, скажем, детализацию вот этого времени. Каждый обращает внимание на какие-то свои детали этого времени, кто-то на социальные аспекты, кто-то обращал внимание там, на место рождения, там, например, Михей сказал про то, что Мессия будет рожден в Вифлееме иудейском и так далее. Там, например, пророк Исаия, он говорит про то, что вот Мессия, он придет, он будет рабом Божьим, он на себе понесет все болезни народа и так далее. Пророки послепленного периода, они тоже, у них тоже есть свои особенности. Потому что, например, Малахия, может быть, даже стоит этому уделить отдельную программу. Малахия, например, уделяет нам особое внимание вопросам, связанным с храмовыми какими-то преступлениями, скажем так даже, поднимает вопрос, связанный с социальной несправедливостью в отношении жен, в отношении религиозных каких-то аспектов. Он поднимает вопрос, связанный с тем, что раздоры происходят в семьях между сыновьями и отцами и прочее, родителями и детьми. И он говорит о том, что когда придет день Господень, будут решаться вот эти вот проблемы. Да? Агей и Захария, они живут в то время, когда храм строится. И они особое внимание, усилия направляют на то, чтобы сказать что-то очень важное о храме. Вот, поэтому пророческая литература, вот эти особенно три пророка, они не такие большие, эти тексты, особенно Агей, это две главы всего.
1: Можно ли относиться к этой литературе, ну, то есть, вот, как вы говорите, какие-то признаки? Признаки пришествия Мессии, признаки конца, признаки, ну, я не знаю, каких-то событий катастрофических. Можно ли относиться к этим книгам таким образом, что вот мы эти признаки оттуда... взяли, сопоставили и сказали: «О,
0: ну, время». Наверное, так кто-то делает, но это не совсем правильно. Потому что, ну, библейский текст, он вообще, в принципе, библейский текст, он очень богат на какие-то подобные вот сообщения о каких-то катастрофах и прочее. И поэтому, если

0: Если мы будем обращать внимание только на эти явления, это, наверное, как-то многих может смутить, во-первых. Во-вторых, мы сами будем заблуждаться, потому что мы неправильно используем текст Священного Писания, мы неправильно его прочитываем. Для того, чтобы прийти к выводам в отношении там, того, в какое время мы живем, надо делать, наверное, по-другому. Надо обращать внимание на контекст того, что и когда было сказано, кем было сказано, как используются те или иные пророчества в новозаветном повествовании уже. Есть ли какие-то вот эти идеи, которые новозаветные авторы берут и пользуются, так скажем, из ветхозаветных текстов ими. Таких очень много есть примеров. Там новозаветные авторы, они, например, очень любили пророка Исаию, да? Очень часто на него ссылаются. Кто-то на Еремию ссылается. Еремия был очень популярным пророком. Даже когда Иисус спросил, за кого почитают меня люди, кто-то сказал там, за одного из воскресших пророков, а кто-то сказал, кто-то за Еремию почитает. То есть вот это как бы важный момент.
1: А кто-то за Илию.
0: А кто-то за Илью. Но вот здесь вот интересно, что Илья – это пророк, который ничего не написал.
1: Ну да.
0: Вот. Но его, вот, так скажем, о нем вспоминает, кстати говоря, Малахия в последней главе своей книги. Он говорит о том, что Илья явится. И вот это, кстати, было очень серьезным переживанием для народа. Потому что явление Ильи ожидается до сих пор. Благочестивые евреи иногда, когда садятся за стол, они еще и дополнительный прибор ставят, если вдруг Илья явится, чтобы, значит, он не застал нас врасплох. Вот, собственно, поэтому момент это очень важный.
1: Чтобы гостеприимство могли оказать.
0: Да. Поэтому в этом смысле нам нужно все-таки, мы нуждаемся в благоразумии. И мы нуждаемся в том, чтобы тот Дух Святой, который направлял пророков в написании этих текстов, чтобы он нас направлял бы в толковании.
1: Ну, наверное, чтобы он нас и изменял через эти тексты тоже.
0: Да, безусловно.
1: То есть...
0: Потому что это самое главное. Почему этот текст называется Словом Божьим? Потому что, собственно, вот эти книги, они способны под водительством Святого Духа, они способны изменить наш характер, наше сердце, нашу жизнь. Ну и, собственно, вопрос очень важный здесь заключается в том, что немалая роль отведена не только пророческим книгам, но еще и историческим книгам, историческим повествованиям. Ну, если мы будем, так скажем, здесь подойдем вот так с вопросом, какие же книги были написаны в этот период, то мы можем выделить, конечно же, уже упоминаемые нами книги Ездры и Неемии, потому что они были написаны вот в этот период времени, в период, когда храм уже стоит, второй. Вот, это середина V века. Интересные книги. До сих пор это, знаете, в науке, в библеистике целое направление. Называется Ezra Studies, то есть изучение Ездры. Целое направление. И поэтому, когда говорят «Ezra Studies», это как бы вопрос, связанный со служением Ездры, с его деятельностью, связанный с периодом вот этим как раз после плена, со всем тем, каким образом живет этот народ. Поэтому вот Ездра и Неемия в этом смысле это, во-первых, это серьезный вызов для историка, потому что но вот смотрите, это, пожалуй, единственный источник исторический, который описывает именно это время, середину V века.
1: Ну, причем описывают очевидцы.
0: Описывают очевидцы, но опять, как бы сегодня библистика говорит, вполне возможно, что не факт. То есть вот как бы здесь момент интересный, потому что есть, например, тексты, где Неемия говорит и Ездра, они говорят от первого лица. А есть тексты в этих же самых книгах, когда они говорят от третьего лица.
1: Ну,
0: как здесь разобраться?
1: Это же не что-то такое уникальное. То есть в более поздних книгах это тоже было?
0: Да, понятно.
1: Ну, в книге Даниила.
0: Да. Но, тем не менее...
1: Более ранних.
0: Да. Тем не менее, библейская наука, библистика, она как бы склонна к тому, чтобы говорить о том, что есть такие

0: и вещи, как, например, мемуары Ездры и мемуары Неемии. Mm-hmm. То есть какие-то тексты, которые остались, а что-то, может быть, было дописано для того, чтобы полную картину представить, было дописано позже. Вопрос сейчас не об этом. Вопрос о том, что книги Ездры и Неемии – это уникальные произведения, которые содержат, во-первых, воспоминания о более раннем времени, где-то на 70 лет раньше, как раз когда Кир Великий, а с этого книга Ездра начинается, Кир Великий издал указ о восстановлении, о восстановлении храма и о том, что все те люди, которые считают себя последователями Бога Яхве, они могут вернуться в Палестину и, собственно, заниматься строительством храма, восстановлением жизни своей прежней, которой вот они жили до плена. Хотя, в общем-то, в плену мы знаем, что два поколения, в общем-то, уже новых появилось.
1: Наверное, три даже.
0: А может быть и три. Вот. То есть, как бы, вот момент важный. Это первое. То есть, как бы, Ездра возвращается в своих воспоминаниях вот к этим важным событиям и фактически несколько глав он посвящает этому. Причем он вставляет в книгу, значит, указ царя Кира, который ученые на сегодняшний день считают вполне себе подлинным, аутентичным. Хотя в отношении этого текста возникает несколько вопросов, но в целом считается, что это подлинный, аутентичный текст, касающийся вот этого народа, касающийся этой территории иудей. Кроме того, помимо вот того, что он обращается к прошлому и вставляет еще вот эти вот все законы, мы видим, что в книге Ездры появляются еще перечисления, значит, семей, которые вышли, там больше где-то 43 тысяч человек, они вышли, и они, значит, пришли для того, чтобы строить храм, для того, чтобы восстанавливать город. Жизнь, а потом в целом город. Да, когда уже будет позволено восстановить инфраструктуру городскую. Вот это как бы важный момент. Поэтому вот то же самое Неемия, это текст, который мы видим, что Неемия это человек, который был особо, так скажем, приближенным к царю, вот, и ему позволено возглавить, вот, так скажем, взять в руки гражданскую власть в Иерусалиме. Вот, и в этих книгах мы видим, что происходит определенное, знаете, толкование истории. Толкование истории, связанной с вот, прошедшими событиями, и плена в том числе, и событий исхода, и прочее. То есть они как-то переосмысливают какие-то вещи, связанные там, с сущностью народа еврейского и так далее. То есть вот, вот это вот четкое, знаете, такое распознавание «мы», «они», вот, вот это вот в книге Ездры Неемии присутствует.
1: Получается, что со времен Моисея вот такого вот, ну, такого вот осознания, как какого-то особого народа с особой миссией в Библии, ну, каких-то вот таких книг с этим осознанием вплоть до Ездры и Неемии, ну, в общем-то, нет.
0: Ну, пророки в своих речах, они пытались, конечно, периодически обращаться к событиям исхода, потому что, ну, исход – это нормативное событие, потому что исход показал, каков Бог и что Бог способен сделать ради спасения Израиля. Вот поэтому как бы событие исхода – это нормативное событие в этом смысле, потому что все то, что вы можете написать, ведь наверняка кто-то что-то и писал, кроме текста Священного Писания. Но если вами написанный текст, он не совпадает с идеологией исхода, оно как будто бы отметается как неподлинное. Это отметается как что-то неаутентичное, ненастоящее, не сообразующееся с общим представлением о том, каков Бог, в чем миссия Израиля и прочее. Ну и, собственно, еще одна книга очень важная – это книга Паралипоменон. Хотя книга Паралипоменон, она не рассказывает об истории вот послепленного народа, заканчивается она, в общем-то, тем, что... Да, заканчивается она

0: тем, что пленение произошло на 70 лет, потому что там земля должна была покоиться, и там субботние годы свои там отметить и прочее. И заканчивается тем, что до тех пор, пока Кир не пришел и не дал возможность переселиться заново. То есть в целом книга, она не повествует вот о времени после плена. Но вопрос ведь не только в этом. Вопрос в том, кто писал эту книгу и с каких позиций. Это очень важно. Скорее всего, книгу Паралипоменон писали левиты. И это определенный какой-то... В книге Паралипоменон происходит какое-то определенное переосмысление истории. То есть это взгляд на историю, учитывая опыт плена, учитывая все то, что вот с ними произошло, как они отправились в плен и так далее, вот учитывая все вот эти вещи, вот книга Паралипоменон, вот она сберегает вот этот опыт еврейского народа.
1: То есть в этом смысле исторические книги вот этого периода, они... уникальны.
0: Они очень уникальны, они интересны, во-первых, они уникальны, и они очень важны. Поэтому вот сравнивая, например, Паралипоменон с книгами, там, например, «Царств», вроде бы одни и те же события, но по-другому. И вот благодаря вот этой разнице мы можем понять, на что делался акцент.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, а пророческие книги, книги исторические из периода Второго храма дают нам богатейшее наследие, дают нам опыт осознания собственного предназначения, предназначения народа Божьего. Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго.

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворно достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

0: Библейские события Пятидесятницы, которые зачастую в христианстве называются праздником Троицы. Говорим сегодня об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть с вами. И мы с Еленой с такой радостью вновь принимаем у себя Александра. Спасибо, Александр, за эту новую встречу. Вот если вы обратили внимание, у нас с вами пошла такая тема «Дух Святой». И мы подходим к этой теме на основании Ветхого и Нового Заветов. Лена, как вот ты на данный момент, на каком этапе размышлений мы находимся?
1: Ну вот мы в прошлой программе как раз говорили о том, что Иисус Христос, когда на вечере, да, то обещал ученикам своим, что «я пойду от вас, уйду от вас».
0: Ну, то есть вознесусь на небо.
1: Да, и тогда придет Дух Святой.
2: Они переживали, утешьте. Да, куда же ты идешь, как же ты нас оставляешь. Он это понимал, говорит, вот давайте, кстати, на садик посмотрим, на текст, Смотрите, то, что я сказал, говорит вам Иисус, вот исполнилось сердце ваше печалью, да, но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, то Утешитель, Дух Святой, да, и придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам, да.
1: То есть Иисус это обещал.

0: Да, у них печалью наполнилось сердце, потому что он сказал, что я должен уйти на небо,
1: да,
0: вернуться,
1: надо пойти,
0: к отцу.
1: Надо пойти. Значит, что-то на небе должно происходить. Да, и давайте вспомним, что там произошло. Мы видели...
2: Престол.
1: Да, мы видели престол глазами Иоанна, да, то есть Иоанну было видение, да?
0: Давайте. Это вот в книге Откровения.
1: Откровения, да, то есть мы, вот в прошлой передаче мы с вами рассматривали 4 главу и 5, да, там это как раз видение Иоанна, да, то есть он видит престол, давайте посмотрим, да, вспомним быстренько, что же он там видел, это у нас Бог-Отец, сидящий на престоле, это у нас Херувимы, 24 старца, 24 престола. Четыре живых существа, исполненных очей, да, это означает, что престол Божий видит все во Вселенной, все знает. Вот. И такая деталька, которую мы с вами отмечали, да, и она очень ярко показана в Священном Писании, в видении Иоанна, это семисвечник, это светильник, да. Посмотрите, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть как раз вот семь духов Божьих, да? Вот, то есть, и мы вспоминали, а почему их семь, да? То есть,
0: семь духов.
1: Семь духов, да, и мы вспоминали и говорили, потому что книга Откровения разбита на семь этапов, да? Там есть семь церквей, семь печатей, семь труб, вот. И вот это, которые означают историю человечества, историю христианства, да? И как раз поэтому... Семь духов. И мы же вот видели, давайте посмотрим следующий слайдик, что видение продолжается, это пятая глава. Иисус, как агнец закланный, подходит к престолу, и у него семь рогов и семь очей, да, которые также означают семь духов, посланных во всю землю, во все пределы.
0: Семь духов Божьих, да.
1: Да. И мы с вами подчеркнули, что Дух Святой исходит от кого?
2: От престола.
1: Престола Божьего, от Бога Отца.
2: И Сына.
1: И Сына, и Сам Святой Дух. Да?
0: И Сам Святой Дух тоже является личностью, ипостасью вот триединого Бога. Да,
1: да, вот, наверное, праздник Троицы, поэтому так и называется. Потому что Дух-то Святой на основании Священного Писания исходит от двух вот этих личностей. Да? Мы вспоминали.
0: И тоже является личностью.
1: Да, и Он является тоже Богом. То есть Бог триедин. Единство Бога здесь, да. И мы с вами вспоминали текст, который говорит, что все, что имеет Отец, есть мое. Поэтому я вам сказал, что
0: Христос так сказал.
1: Да, что от моего возьмет, от Он о Духе говорит. То есть я и Отец одно. Иисус неоднократно говорит. Вот. Вот о чем мы с вами говорили. То есть Дух Святой исходит от престола после того, как Иисус поднимается к Отцу, и Отец принимает его жертву. Вот почему он там в виде агнца закланного. Это официальное принятие жертвы Христа. Бог Отец Абсолют во Вселенной, он принял Сына Своего обратно. А раз он победил, значит, верующий...
0: А мог не принять?
1: Ну, нет, конечно. Но это должно произойти. Это должно совершиться, чтобы...
0: То есть это событие.
1: Это событие, это центр Вселенной. Это мы с вами говорили, что престол Божий – это центр Вселенной. Вот. Это все происходит в центре творения, в центре Вселенной. Это святилище вечное.
0: А Бог Отец принял Иисуса Христа вот как победителя. То есть Он его уже во славе принял, да?
1: Конечно.
0: Того, кто победил на
1: Голгофе. Конечно, Он уже победил,
0: победил сатану.
1: Победил грех. Они победили его кровью, так еще написано.
0: Кровью агнца.
1: Кровь – это смерть. Давайте посмотрим и вспомним, чего символом является сам светильник. У нас в Откровении прям дана подсказка, это 1 глава, 20 стих, да? А семь светильников, которые ты видел, суть семь
2: церквей,
1: да? И как раз потом идет рассказ о семи церквах, да? О семи этапах исторических
0: в развитии христианства,
1: да, все правильно. То есть это их духовное состояние. Где-то Бог их хвалит, где-то Бог их немножечко
2: жулит,
1: да, и предупреждает, да, о том, что ты создаешь.
0: Ну да, потому что люди несовершенны, и церкви тоже всегда были несовершенны и остаются такими. А особенно, ну, когда вот Дух Святой отсутствует, да, в наших действиях.
1: Да. Кто нас может сделать совершенно? Кто нас вообще может изменить изнутри?
2: Только Дух Святой.
1: Вот хорошо, что мы как раз об этом говорим, потому что у нас есть еще одно видение, это видение пророка Захарии, да, которое нам поясняет...
0: Это уже из Ветхого Завета.
1: Да. Мне чем пророк Захарий нравится, он все постоянно спрашивает, говорит, а это что,

0: такое. И тут же следует объяснение, говорит, это слово Господа, Зарававелю, то есть Дух Святой, а Зарававель это кто? Это руководитель народа Божьего, к народу Божьему слово, да? Народу Завета, выражающим не воинством и не силой, но Духом моим, говорит Господь Саваоф. Духом моим, говорит Господь Саваоф.
1: Что это имеется в виду? Что не это? Воинством и не силой.
0: Это Дух Святой говорит Слово Божье. Вот что это такое.
1: И он говорит, это не воинством и не силой. Да.
0: Да. То что такое светильник? Светильник – это народ Божий, по сути. Посмотрите, который, согласно исходу, вот Тора, да, Писание Моисеева, 27 глава, 20 стих. Это вот когда он описывает утварь храмовую, да, и там очень важное место занимает как раз светильник. «Вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время».
1: Можно сказать из этого текста, что елей – это оливковое масло специально?
0: Да, приготовленное. И туда его закладывает сам священник, который символизирует Христа.
1: Угу. То есть Дух Святой закладывается Христом.
0: Вот она символика в Ветхозаветном святилище. Вот этот, вот эта минора, вот этот вот светильник как раз показывает собой народ Божий, который наполняет Духом Святым наш первосвященник Христос. Все это у нас с неба, естественно, да, то есть от престола Божьего, то есть от Бога Отца. То есть то, что это Троица, да, действительно, это Троица, получается.
1: Отец, Сын и Дух Святой.
0: Отец, Сын и Дух Святой. Полнота Божества в народе Божьем. Угу. Вот что это такое. Вот что такое
2: светильник. И, в принципе, да, вот эта вот полнота, она была всегда, не только явленная в Пятидесятницу, да, а вот это вот, ну, действие Бога среди своего народа, оно же всегда было вот таким образом. И Отец, и Сын, и Дух Святой. Только просто на землю каждый пришел в свое время.
0: Я хочу сказать, что это вообще замысел Бога вообще о своем творении. То есть у нас есть место в нас самих, понимаете, для присутствия Бога в нас.
1: Бог нас так сотворил.
0: Бог нас так сотворил. Бог присутствует в нас через своего Святого Духа. Понимаете?
1: Это вот такую вообще так прямо какую-то невероятную гордость, что ли, вызывает. Ну, гордость в хорошем смысле. Вот представляете, что Бог, и даже где-то сказано в Священном Писании не раз, что мы храм живущего в нас Святого Духа. Вот, честно говоря, для меня...
2: Созданы были по образу и подобию Божьему.
1: Да. Для меня вот эти вот слова, когда я их впервые услышала из Библии, что разве вы не знаете, что вы есть храм живущего в вас Святого Духа? Это был момент моего обращения. Да. Вот тогда, когда я подумала, если я достаточно хороша для Бога, чтобы Он считал меня своим храмом, чтобы он не просто считал, чтобы он жил во мне, значит, я хороша. Значит, и моя самооценка встала и оставалась с тех пор, ну вот, на нужном месте, что гордиться мне собой как бы особо нечем. Я горжусь только Господом, который во мне, да, но в то же время, если я для него храм, то чего большего, ну вот, я могу желать в этой жизни, да?
0: Ну, конечно, конечно. Поэтому Иисус умер, чтобы мы были вот храмом для Бога. Он сам в нас пребывает, на самом деле. Далеко Иисус или близко, да? То есть у нас тема, где Бог? А где Бог? Бог в нас. Он хочет быть в нас, Он хочет в нас пребывать. Если мы сами не будем противиться. А если вот Он в нас пребывает, вот давайте посмотрим на следующий слайдик, там как раз цель этого светильника символическая. Посмотрите, светильник находится на южной стороне, которая к нам ближе, да? А на северной стороне находится стол с хлебами предложения. Там каждый хлеб соответствует сыну Израилеву, да? То есть что такое хлеб? Помните, мы вспоминали? Ясим хлеб
2: жизни,
0: сшедший с небес. То есть хлеб дает нам жизнь. Хлеб – это пища, которая попадает в наш организм, да? Ее нужно что сделать?
2: Съесть.
0: Каждую субботу ее священники как раз съедали, каждый да, свой хлеб съедали. И она становится частью нас. Частью нас. Что такое «я, сшедший с небес хлеб»? Это
1: Христос.
0: Плоть Иисуса Христа. Что такое плоть Иисуса Христа? Это его время нахождения вот как раз у нас на земле, когда он воплотился и был одним из нас. То есть как он ходил, как он говорил, как он
2: действовал.
0: Исцелял, действовал. Это надо все съесть. Как можем мы это все съесть?
2: Читая
0: как
2: слово
0: мы это
2: Божие.
0: Себя можем принять? Да. Верою через чтение Священного Писания.
1: Усвоить. Вот да.

0: Освоение, да.
1: А где у нас это написано? Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея. Там, от
0: Луки. И что там написано?
1: А там написано как раз вот этот путь Иисуса Христа. Начинается он от воплощения, да? То есть
2: от рождения.
1: Рождение Иисуса было так написано, да? Заканчивается где он?
2: На Голгофе.
1: На Голгофе.
0: То есть, и мы должны это верой своей принять. Да, как еще мы можем? Да, хлеб мы откусили, и он стал частью вот нашего тела. А ведь вот эту весть о том, что Христос – часть нас, что Он живет в нас Духом Своим Святым, что мы храм Его Святого Духа, это только верой можно принять, да?
1: И посмотреть, куда светит светильник. Светильник светит на эти хлеба.
0: Угу.
1: Задача народа Божьего – это быть светом миру, это свет Евангелия, свет, который нужно нести другим людям. Понимаете? Помните, Иисус сказал: «Вы свет
2: миру».
0: Потому что вот сказано, что семь светильников – это семь церквей, да?
1: Да, да, да.
0: А именно. Семь церквей – они всю историю христианства.
1: Именно, все правильно, аминь, да, это аминь. Это семь, это все христианство здесь символически. Это народ Божий Ветхого Завета, и народ Божий. Сколько раз было сказано, что вы свет миру? Ну, другими словами.
2: Ну, очень...
0: Так да светит свет.
2: Да, да.
1: Нет, нет, это Новый Завет, в Ветхом Завете много сказано, что язычники вокруг вас, они должны увидеть, как вы живете. Они же со своими богами языческими живут, и не знают этого ничего. Но когда увидят ваше житие, которое я благословлю, потому что вы будете мне послушным, они увидят и скажут: мы тоже хотим, чтобы частью этого народа стать, чтобы их народ стал нашим народом. Бог, я имею в виду, их Бог стал нашим Богом.
0: Немножко отвлеку, а вот языческие боги, с которыми, как вот вы сейчас сказали, в Ветхом Завете описано, как народы с ними жили, можно сказать, что это злые духи, что это нечистые духи?
1: Ну, апостол Павел так об этом говорит, что приносили жертву демонам.
0: Демоны.
1: Бесам.
0: То есть это не шутки,
1: это
0: да?
1: Это не шутки, это очень серьезное противостояние. Мы, кстати, с вами этого коснемся, что языческие храмы были зачастую похожи чем-то на храм Божий.
0: Но попытка имитации.
1: То, что делает, ну, конечно же, невозможно сразу. Ну, сатана и дьявол не являются рогами копытами. Он рядится в ангела света. Он добавляет ложку дегтя, чтобы бочка меда стала отравленной.
0: Учение.
1: Да, да, да, да, да.
2: То есть отвращает от
1: конечно,
2: поклонения
1: он
2: Богу.
1: Строит подобие, он рядится в то, что правда, а на самом
2: то
1: деле.
2: То есть на место Бога встать он хочет.
1: Да, то есть он обманывает. И поэтому первый всадник апокалипсиса, о котором мы говорили, он белый. Это чистота учения. Вот почему он белый. Вот он почему вышел как победоносный, да. И вот что должен делать светильник, то есть народ Божий.
0: Первый всадник – это как раз вот ранняя апостольская церковь.
1: Первоапостольская
0: церковь,
1: да. С 31 года по 101 год. То есть, почему первоапостольская? Потому что смерть последнего вот
2: апостола,
1: того апостола, который лично общался со Христом и был апостолом.
0: Иоанн Богослов.
1: Иоанн Богослов, да. Вот этот вот слайдик, мы часто его уже смотрели, да. Иисус говорит: вы примете силу. То есть вот это
0: Дух Святой. Это деяние первая глава.
1: Дух Святой сойдет. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой.
0: И то будет... есть вот откуда сила берется вот, в христианах.
1: Вот
0: да?
1: Он должен стать был священником, чтобы зажечь этот светильник. Вот почему мы рассматриваем престол Божий, потому что Дух Святой раньше с вами был
0: Христос
1: написан,
0: должен
1: быть, да?
0: был стать священником небесным,
1: да.
0: чтобы зажечь
1: да, этот светильник.
0: Светильник.
1: Да.
0: И чтобы этот Дух Святой снисходил да. на верующих людей.
1: Раньше был с вами, он сказал, и теперь вас будет. Вас будет. Вот.
0: Дух Святой, да. он и раньше был с нами, и, ну или с ними, с ранними да. христианами, и теперь вас будет.
1: Для чего это нужно? Будете мне свидетелями, написано.
0: Да.
1: В Иерусалиме, во всей Иудее и в Самарии, да, и даже до края земли.
0: Да.
1: Вот зачем это нужно. Будете светить, освещать Евангелие. И вот оно, это событие, давайте посмотрим. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, как им заповедовал Иисус. И внезапно сделался шум с неба, как... Откуда, кстати?
0: С неба.
1: С неба, да, с неба. То есть это от Отца, это от нашего первосвященника, от Сына Божьего, от Иисуса Христа. Как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. И 12 разделенных языков в виде огненных, да, как будто бы на них почили. И вот он, светильник, зажегся, да. Посмотрите.

0: посмотрим, что написано. Угу. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал просвещать».
1: Угу.
0: Помните, мы изучали томит, то есть постоянно чем да. занят священник на, значит, на небе, да, или во святилище. Угу. Было такое понятие, мы как раз светильник тогда изучали, нертомит, то есть постоянный свет или вечный свет. Угу. Вот кто нам обеспечивает постоянное присутствие Бога в нашей жизни, это Иисус.
1: Вот говорить на иных языках, мы отдельно на этом остановимся?
0: Да, мы остановимся. Мы зададим вопрос, а почему вот первое проявление Святого Духа – это как раз способность разговаривать на других языках. Угу. Мы об этом как раз будем говорить. Угу. Вот это нужно для проповеди Евангелия, конечно.
1: Угу. Ну что же, Александр, как же это интересно. Еще раз цепочку для меня. Произнесите, вот светильник, семисвечник и Дух Святой в нас. Как, вот семисвечник на небе и Дух Святой в нас. Как это?
0: Ну, а семисвечник на небе это истинное святилище, да?
1: То есть, это то, что зажег
0: Иоанна.
1: Иисус Христос?
0: Да, это минор небесное. Да? То есть, угу. Вообще, я еще раз говорю, пожалуйста, не думайте, что там так все и есть, как нарисовано, да, особенно. Mm-hmm. Это было видение. Видение, оно полное символизма для того, чтобы передать апостолу информацию. Информация это опять основана на образах Ветхого Завета. Mm-hmm. Чтобы нам понимать, какой символ, что означает, нам нужно найти место в Ветхом Завете и разобраться, что это такое на самом деле, о чем mm-hmm. здесь говорит видение. Вот, мы с вами разбирались, да, mm-hmm. в предыдущих программах и выяснили, что вот светильник это как раз и есть народ Божий, а священник это и есть Иисус Христос, который угу. зажигает его и дает Дух Святой.
1: Дает Дух Святой
0: силу, да, для проповеди Евангелия. Люди. И не только для проповеди Евангелия, а, конечно, для преображения нас. Угу. Мы же должны светом быть. Да?
1: Но мы ведь подлинно не сможем проповедовать, если мы не будем преображены Духом Святым.
0: Не можем,
1: да?
0: Мы сами
1: это
0: не...
1: будет ложное, что ли.
0: Без меня не можете делать ничего. Угу. Вот. Даже не думайте, говорит Иисус. Угу. Начните с себя. Вы должны быть светильником, то есть в вас должен быть свет. Свет дает нам Христос, наш первосвященник.
1: Ну что же, очень-очень интересно, Лена, да?
2: Да,
1: прямо
2: да,
1: такие
2: то
1: откровения.
2: Есть вот именно когда видишь, что не просто события на земле происходят, но это одновременно происходит и на небе, и в жизни каждого человека, то есть это вот такой комплекс. Да. События – это действительно чудо, которое Господь
0: чудо.
2: Совершает.
0: Чудо.
1: Ну что же, продолжим в следующий раз говорить о Духе Святом, да?
0: Да, конечно.
1: И ждем следующей встречи с вами. Ждем ваших вопросов, благодарны за ваши комментарии. С Господом, до свидания.
0: До свидания.

тому, кто боль постиг и растерял мечты, он явит

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы вновь на программе «Глубина Евангелия». И мы приветствуем нашего гостя Виталия Ивановича Олейника, руководителя Центра Духовного Просвещения, священнослужителя. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Мы продолжаем с вами говорить о Евангелии. И в книге Откровения, в 14 главе, в одном из текстов сказано, что Евангелие, оно вечное. Так ли это?
1: В действительности, 14 глава, 6 стих, содержит именно такую формулировку. И она, на первый взгляд, довольно необычная. Итак, Откровение 14:6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Евангелие подлинно названо вечным.
0: И странно вот для меня это, потому что в большинстве случаев, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о том, что Бог через Иисуса Христа сделал для спасения людей. И обычно понимается это так, что именно с момента рождения Иисуса Христа
1: и началось
0: Евангелие, и то, что Он делал,

0: на земле, когда вышел на служение, после того, как был совершен над ним обряд крещения, он был помазан Святым Духом, вот эти вот годы его служения как раз записаны в
1: Евангелиях.
0: Да, в Евангелиях. А тут вечные Евангелия. То есть Евангелие было еще до рождения Иисуса Христа на земле.
1: В первой программе мы дали определение Евангелию. Евангелие – это весть. Угу. Евангелион – добрая весть. Это вначале было вестью, провозглашением, пророчеством истиной Божьей о том, что произойдет в лице Иисуса Христа. А когда пришла полнота времени, когда пришло время исполниться всем пророчеством, то это стало реальностью. Угу. Потому, когда мы говорим о вечном Евангелии, то, очевидно, надо полагать, что речь идет в первую очередь об информации, об истине этой евангельской, которая корнями уходит куда-то очень далеко.
0: Но это весть о спасении, да, во Христе, Евангелие, да, то есть угу. можно так сформулировать. А до грехопадения это не было же этой вести, и нужды в ней не было. Вот на прошлой программе говорили, нужда в Евангелии, когда она появилась? После того, как люди сделали выбор угу. не в пользу Бога, и тогда появилась необходимость в Евангелии. Но сказано «вечное», значит, и до грехопадения существовала весть о спасении.
1: Давайте посмотрим на несколько отрывочков в Священном Писании, которые, надеюсь, помогут нам этот вопрос сегодня рассмотреть. Я хочу предложить фрагмент из проповеди апостолов, книга «Деяния апостолов», 2 глава, стихи с 22 по 24. Это проповедь, прозвучавшая в день Пятидесятницы. 2 глава, стихи с 22 по 24. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». И 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его».
0: Интересно. То есть сказано, что Христос был пригвожден, да, руками беззаконных, но по предведению Божию. То есть эти люди, которые распяли Иисуса Христа, они были лишь инструментом фактически, да, в Божьих руках, и сами-то фактически они ни в чем и не виноваты, наверное, или как?
1: Такой вывод можно сделать. Но первое, что мне хотелось бы здесь отметить, что совершенно определенно это не было случайностью. Для Бога смерть Иисуса Христа не была случайностью, не была
0: результатом предательства просто какого-то, да?
1: Да, не была чем-то неожиданным, так, потому что это все произошло по определенному совету, первый термин, и предведению угу. Божию. Здесь таким образом мы видим, что нечто когда-то было определено, нечто было утверждено, спланировано и затем в исторической перспективе реализовано.
0: То есть события, вот, которые названы страсти Христовы, да, вот эти вот события его последних дней, часов жизни, они были Богом заранее спланированы?
1: Давайте попытаемся терминологическую разницу прояснить между термином «предведение», «предвидение» и «предопределение».
0: Угу. К сожалению... Это разные все понятия, да?
1: Безусловно.
0: Потому что вот на первый взгляд, на первое вот звучание, как будто бы об одном и том же речь идет.
1: И, к сожалению, очень часто между этими терминами разницу не проводят, а она является определяющей. Может быть, поможет нам в этом отношении 8 глава послания апостола Павла к римлянам, где представлена последовательность Божьих действий по отношению земли. И вот два ключевых термина там идут друг за другом. Послание к римлянам, 8 глава, стих 29.
0: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями».
1: «А кого он предопределил», 30 стих, «тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Угу. Идет

0: ряда Божьих действий. И первые два – предузнал и предопределил. Предузнание – это, исходя из самого звучания слова, знание наперед. Это предведение. Да? Предведение, предузнание – слова с одним и тем же смыслом. И речь идет о том, что Бог в силу того, каков Он знает все. Термин «всеведение» описывает вот эту Божью способность.
1: Но всеведение – это то, что, я так понимал, сейчас происходит. Вот то, что в данный момент происходит, да, он имеет информацию обо всем этом. Оказывается, не только настоящее время вот под этот термин подходит, а и то, что…
0: Божье всеведение, оно включает в себя и знание настоящего, и знание прошлого, и, что для нас менее всего понятно, знание будущего. В Священном Писании неоднократно говорится о том, что Бог знает конец от начала. Пророк Исаия об этом пишет неоднократно, и иные отрывочки Священного Писания свидетельствуют. То есть Божье предопределение, то, что Он желает осуществить, Божьи планы, они исходят из Его всеобщего полного знания того, что исторический процесс принесет нам. Для нас это будущее, для Бога оно одномоментно присутствует в Его божественной реальности, которая нам, естественно, даже для осмысления
1: сложно понять это, конечно. Сложно. Да. Примем на веру то, что Исаия говорит, он знает конец от начала. И что дальше в этом тексте для нас?
0: Так вот, Бог, зная наперед, что произойдет, Он для того, чтобы спасти человека и человечество, чтобы вызволить нас от результатов того неправильного выбора, который мы в лице Адама и Евы сделали, совершив грех, Он запланировал череду определенных действий. И здесь еще один термин, давайте не упустим. Мы провели разницу между предведением и предопределением. Предопределение – это то, что Бог делает, а предвидение – это то, что Бог знает. Например, я могу знать, что через 9 месяцев родится ребеночек, но кто стал причиной рождения ребеночка, это может быть совершенно другой вопрос. То есть не все то, что в Священном Писании предсказано, Бог желал сделать. И тем более, далеко не все Он сам и осуществил. Бог
1: знал, что
0: знал. Бог знал, Его знание абсолютно.
1: И ангелы Божии, которые пали, и Люцифер и теоретически могут воспользоваться этой жертвой Христа, принять спасение.
0: Евангелие, оно не от нашей воли, не от нашего хотения, не от наших стараний.
1: И не по нашей просьбе даже.
0: Неверно считать, как распространено, что был век, скажем, закона, а потом наступил век благодати. Приблизительно такой же дилеммой находился Бог. Один термин, который мы упомянули – предвидение. Предвидение – это способность предугадать. Это прогнозирование. Исходя из знания вот настоящего, мы можем, зная определенные закономерности развития каких-то процессов, мы можем сказать, что вот, скорее всего, будет то-то и то-то. И некоторые именно так вот пытаются представить Бога. То есть Бог на случай, если произойдет грехопадение, нечто сделал наперед еще от вечности. Так о Боге говорить неправильно. Бог
1: знал, что
0: знал. Бог знал, Его знание абсолютно, полно, и, исходя из этого знания, Он, сказано по определенному совету и предведению Божию, Он осуществил вот то-то и то-то. Так вот, это, соответственно, уводит нас в то время, когда еще времени не было. И в Священном Писании есть целый ряд удивительных отрывков, которые рассказывают о том, что было тогда на этом Божьем совете, который называют богословы Советом Троицы.
1: А, то есть советовался он не с кем-то, а он сам вот с собой, лица Троицы, да, между собой держали вот этот совет, получается?
0: Ну, давайте прочитаем несколько отрывочков, из которых это будет, надеюсь, ясно. Ибо иных существ

0: в тот момент, когда вот это происходило...
1: Не существовало еще.
0: Не существовало, да. Ну, посмотрим, например, на первое послание апостола Петра, первую главу, стихи с 18 по 20. 1 Петра, первая глава, с 18 по 20. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас».
1: То есть он предназначен был прежде создания мира, Иисус Христос.
0: Да. И
1: как
0: Христос
1: агнец
0: в качестве агнца, да, агнец Божий, кровь его была предназначена, и это все произошло прежде создания мира. Соответственно, еще не было ни помазанного Херувима.
1: А мир имеется в виду Вселенной, не только нашей Земли, Вселенная. Наверное, да?
0: Безусловно. Угу. То есть речь идет о том, что, как мы увидим дальше, еще до начала времени это все имело место. Бог знает конец от начала.
1: Мы говорим, что до начала Вселенной. Угу. А ведь разве Христос, как Агнец, он не только за грехи землян умер, что и ангелы Божии, которые пали, и Люцифер и теоретически могут воспользоваться этой жертвой Христа, принять спасение?
0: Здесь говорится о факте пролития крови Агнца Божия, но о том, на кого она распространяется, текст молчит.
1: Да, прежде создания мира, мне кажется, это все-таки к земле относится больше, нет?
0: Мы можем вообще не увязывать масштабность, что касается времени, и масштабность, что касается приложения этой крови Агнца. Ибо сказано, предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена
1: Для вас. Все-таки для людей больше.
0: Для вас. Но это станет чуть яснее по мере того, как мы будем читать другие отрывочки Священного Писания. Здесь же совершенно очевидно, что смерть Агнца Божия была предназначена еще до того, как мир был сотворен.
1: Земля-то уж точно.
0: Там... Земля уж точно. Вот. Схожая есть информация в книге Откровения в 13 главе. В 8 стихе, Откровение 13:8, есть такая фраза: «Агнец, закланный от создания мира».
1: От, это значит?
0: Закланный от
1: до
0: создания
1: или...
0: мира.
1: Ну, фактически должно быть написано тогда «до создания мира».
0: Ну, имеется в виду, что создание нашего мира, оно очень тесно связано вот с реальностью заклания Агнца Божия. Потому что, как, я надеюсь, мы увидим сегодня, наш мир бессмысленно было бы создавать, если бы изначально не было Евангелия, если бы изначально не было Божьей благодати. Потому что в противном случае Бог сотворил бы этот мир напрасно, без надежды. Наши прародители Адам и Ева, когда отступили от Бога, они были обречены в день, в который ты вкусишь его смертью, умрешь. И вот все изменения, которые имели место в природе человека, в взаимоотношениях между людьми, в состоянии самой Земли, это все необратимые изменения без внешней, сторонней, сверхъестественной Божьей силы. Потому само создание мира и продолжение существования мира, оно было возможно только благодаря тому, что еще прежде создания мира Агнец уже был предназначен. А коль скоро Агнец – это не какая-то отвлеченная категория, это не какое-то новое существо, а это тот же Бог, Сын Божий, существо божественной природы, Иисус Христос, который этот мир сотворил, потому он уже тогда был, он от создания мира уже был. И он был предназначен как Агнец, который будет принесен в свое время в жертву.
1: Это на Божественном Совете, да? То есть вот тот, как говорим, совете, с предведенью и совету Божию, то есть Иисус Христос был определен как Агнец.
0: Да. И здесь, может быть, хотя бы вскользь хотелось бы упомянуть, что Иисус позже скажет: «Никто не отнимает у меня жизнь мою, я сам отдаю ее». То есть надо полагать, что на этом Божественном Совете Сын Божий предложил себя добровольно пойти и вот стать Агнцем Божьим для искупления. Давайте посмотрим на следующий отрывочек, который продолжает эту тему. Это у нас послание апостола Павла в Ефесскую церковь. Ефесянам 1 глава, стихи 3 и 4. Вы можете прочитать?
1: Да, конечно. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви».
0: И я 5 прочитаю. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Тут каждое слово достойно отдельного исследования, потому что апостол Павел пишет здесь очень высоким слогом и очень много в рамках этого сложного предложения нам открывает. Да. Ну, вот некоторые ключевые моменты. Говорится о том, что мы были избраны прежде создания мира.
1: Все-таки человечество. Я склоняюсь к тому, что речь идет о искуплении человечества. Ведь он и человеком стал, да? Ведь он образ человека принял. Не ангела, там, да, не херувима, для того, чтобы искупить людей. И прежде создания нашей планеты, наверное, да, было вот решено, что он умрет, как агнец за грехи.
0: Здесь термин «мир» в оригинале «космос».
1: То есть это касаться может не только нашей планеты.
0: Я думаю, что речь идет именно о ссылке на момент во времени, а не о ссылке на то, кому приложима эта жертва. Но что совершенно очевидно, что еще когда нас не было, еще тех, кого спасать надо, не было. Бог уже предопределил нас усыновить, чтобы облагодатствовать нас. То есть прежде создания мира Он уже нас видел спасенными, восстановленными благодаря тому, что совершил Иисус Христос. Потому если задать вопрос, когда произошло наше избрание ко спасению, к святости, к усыновлению, ответ – прежде создания мира.
1: Ну, значит ли это, что все будут спасены, раз Бог изначально, еще до того, как кто-либо согрешил, Он уже всех видел спасенными? Это вовсе не означает, что все будут спасены, так ведь, кто согрешил?
0: Вот здесь это один из ключевых вопросов, который нам надо будет обязательно рассмотреть касательно реакции человека на эту благую весть. Потому что в Священном Писании есть целый ряд таких вот заявлений. Например, Бог во Христе примирил с собою мир.
1: И посадил во Христе уже на небесах, да?
0: Так, ну, там уже тех, кто принял. Да. Но вот есть целый ряд стихов, которые в действительности описывают, что Бог сделал. И здесь очень важно подчеркнуть, пока мы говорим только о Боге.
1: Не о нашем отклике и не о нашей реакции.
0: Какой отклик мог быть тогда, когда нас еще не было? Да. Важно понимать и всегда провозглашать, и верить, и радоваться тому, что Евангелие, оно не от нашей воли, не от нашего хотения, не от наших стараний.
1: И не по нашей просьбе даже там, да?
0: Конечно, это исключительно проистекает из благости Божьей. Бог есть любовь, и Он, зная, в какой беде мы окажемся, Он заранее по совету и предведению своему все обеспечил, что необходимо для того, чтобы нас вернуть и восстановить. Кстати, дальше, если читать в послании Ефесянам в 1 главе, в 10 стихе сказано: «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Очень такой красивый, образный, яркий язык. Бог знал, что эта разобщенность состоится, и Он еще до того, как Он нас сотворил,
1: узнал,
0: уже
1: как воссоединить,
0: полностью все продумал, как нас вернуть к себе, как все небесно-земное соединить. Еще есть один чудный отрывочек на эту тему. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих. 2 Тимофею 1:9. Написано: «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Вот здесь еще более проясняется вопрос времени –

0: Фраза «прежде вековых времен», она говорит о начале времени, о начале временного процесса. Конечно, на уровне науки можно было бы очень интересно обсуждать вопрос о времени, что это за реальность, да? Но вот в таких бытовых категориях время имеет место тогда, когда есть точка отсчета. Так, когда есть начало чему-то. И, соответственно, это возможно только применительно к тварному миру. Когда Бог нечто сотворил, был ли то ангел в начале, была ли то материальная вселенная, видимая, осязаемая и так далее. Вот еще до этого момента, до начала времени, прежде вековых времен, уже сказано, уже нам была дана благодать. Дана благодать прежде вековых времен. Вот это, конечно, удивительно.
1: Сказано, спасшего даже, то есть и спас он нас тогда уже, как бы, да, вот по предвидению.
0: Спасшего нас, призвавшего званием святым, это действие во времени, да, мы были призваны тогда, когда мы уже были, вот, и так далее. Но все вот это, что касается благодати Божьей, она была нам дана во Христе Иисусе прежде вековых времен. Вот. То есть, потому неверно считать, как распространено, что был век, скажем, закона, а потом наступил век благодати. Благодать была еще прежде сотворения мира, потому что Бог благодатен по своей природе. Бог есть любовь. Бог по своему изволению, обратили внимание, по своему изволению, это Он так захотел, это из Его сердца исходит, естественно, сердце вот, образно, да, вот, то есть это в Божьей природе, это в Его естестве. Он нас хотел спасти.
1: То есть Евангелие и благая весть прозвучала не после грехопадения, да, а еще до сотворения.
0: На том самом Божьем совете. Да. Еще один текст на эту тему. Рядышком здесь послание Титу, 1 глава, 2 стих. Титу 1, 2. Говорит, «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Бог обещал вечную жизнь прежде вековых времен, и Он неизменен в Своем Слове. То есть мы находим, что вначале было Евангелие, Евангелие подлинно вечно. Вначале была жертва Иисуса Христа, Агнец был заклан.
1: Ну, вначале, фигурально мы имеем в виду, да? То есть,
0: что касается плана Божьего. Да? Ну, видите, коль скоро Бог надвременен.
1: Для него это было реальность,
0: для него это стало реальностью
1: сразу. Как только было принято решение.
0: И опять мы говорим о категориях, о которых мы только очень приблизительно и скорее теоретически можем говорить. Мы не в состоянии это распознать и тем более на опыте познать. Но что касается откровения Божьего, то вначале была Божья благодать, обещание вечной жизни. Затем мы были сотворены. И вот, возвращаясь к нашей предыдущей программе, когда Адам и Ева согрешили, когда появилась нужда, то вот тогда Бог начал постепенно рассказывать то, что было давным-давно обещано, запланировано, утверждено, предопределено все, что нужно сделать для того, чтобы нас вернуть к себе. Евангелие, сотворение, грехопадение и потом реализация Божьего плана спасения.
1: Фактически нам нет нужды сомневаться в том, что Бог желает всем спасения, потому что Он это изначально запланировал. Он зная, что люди согрешат, уже до их сотворения решил, что умрет за них, заплатит вот это вот справедливое требование закона, возмездие за грех, смерть. И поэтому те из вас, кто сомневаются сегодня, готов ли Бог принять вас, желает ли Он вам спасения, Священное Писание однозначно говорит о том, что нет нужды сомневаться в этом. Нужно понимать, что Бог желал это изначально.
0: Да.
1: Это удивительная мысль. Если над этим думать, это можно... Это восхищение достойно просто.
0: Когда я об этом размышлял для себя лично, мне пришла следующая аналогия. Представьте, что вы молодые родители, которые

0: принимают решение о появлении на свет нового человеческого существа. Это ваши власти. Представьте, что вы знаете наперед, что когда ребеночек родится, вырастет, он вас лишит жизни. Пойдете ли вы на то, чтобы дать ему жизнь? Это очень непростой вопрос. И, естественно, мы можем говорить об этом только опосредованно, только путем аналогии, но приблизительно такой же дилеммой находился Бог. Потому что Он, прежде чем нас сотворить, зная, чего это ему будет стоить, зная, что Он должен стать человеком, отдать свою жизнь, Он принял решение это сделать. И поэтому принять решение сотворить нас означало принять решение подписать себе смертный приговор. Вот это величина Божьей любви. Это исходная точка, от которой отсчитывается все, что касается времени, жизни и, естественно, Евангелия.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Благодарим вас, наши телезрители, что провели это время вместе с нами. И вечное Евангелие, которое Господь, Бог запланировал для нас, оно звучит сегодня со страниц Священного Писания и обращено к каждому из вас. Поэтому, если в вашей жизни вы еще не приняли эту благую весть, если еще не было отклика вашего в ответ на эту весть Божию, пожалуйста, примите Господа Иисуса Христа, читайте Священное Писание, которым будет открыт тот план спасения, который Господь для вас предусмотрел. Всего вам доброго, да благословит вас Господь.
0: «И вражду положу между тобою» — это слова, обращенные к змию, «и между женою». Не змей — это кто на ассоциативном, на образном уровне? Дьявол. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила камень. Где у них нету вести, нету Евангелия, нету Евангелия. Они о Боге мыслят превратно. Вся Библия — это благая весть об Иисусе Христе —

0: Привет, ребята!
1: Всем здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Сегодня мы будем готовить солнечное печенье. Я дала ему такое название, потому что оно будет оранжевого цвета. Ведь готовить его будем из морковки. Вам кажется это странным?
2: Очень.
1: Немножко.
0: А вот и нет. Я недавно пробовала торт из морковки. Он был такой вкусный, прям еще хочется. Как всем известно, в морковке, как и в других овощах, очень много полезных витаминов.
1: Это верно.
0: Она нам помогает.

0: быть бодрыми и здоровыми. Особенно ее любят наши глаза. Ведь тот, кто ест морковь, у того улучшается зрение. Но, наверное, вы не знаете один очень важный секрет.
1: Как
0: про морковь и другие полезные продукты. Я вам его расскажу потом, когда мы сделаем наше солнечное печенье.
1: Хорошо, мы запомним.
2: Ладно.
0: Вы приготовились быть моими помощниками?
1: Конечно.
0: Да. Сейчас нам нужно будет взять чистую морковку и почистить ее. Берите. Угу. Вот. Держи, Матвей.
2: Спасибо.
1: Это мы быстренько.
0: Так, морковка. Морковка такого красивого цвета, радостного, оранжевого.
1: Я так привык чистить морковку овощечисткой, что уже не представляю, можно ли это делать чем-то другим.
2: Да, можно ее чистить ножиком. Но я тоже привыкла чистить ее овощечисткой.
3: Не знаю, я как-то дома все время ножиком обходился.
0: Понятно.
1: По-разному.
0: Все. Матвей, сейчас нам понадобится терка. Дай, пожалуйста, терку.
2: Держи.
0: Спасибо.
1: Угу.
0: Берешь. Давай.
1: На какой терочке нужно натереть?
0: Нужно натереть на самой-самой мелкой, чтобы наше печенье было мягким и нежным. Нет, Матвей, вот на такой, да. Вот такой.
1: Это мы быстренько.
2: Та-дам!
3: А я все.
1: Ура, мы закончили.
0: Папочка, подай, пожалуйста, миску.
1: Ага. Пожалуйста.
0: Угу. На нашу морковку нужно сложить в миску, в которой будем делать тесто.
1: Отлично.
0: У меня дома Песчанка. Это такая мышка. Она очень любит морковку.
1: Обожает.
3: Будет дальнозоркая.
0: Угу. Вот так.
1: Так, а я попробую прямо вот так. Та-дам!
0: Интересный способ. Теперь мы будем делать тесто. Вот наша морковка. Тебя, папочка, я попрошу добавить 1 чайную ложечку разрыхлителя. Ты, Матвей, пожалуйста, добавь 2 столовые ложки сахара. А я добавляю щепоточку ванилина для прекрасного запаха. Вот так. Теперь нужно будет добавить сюда 5 столовых ложек масла без запаха растительного.
1: Угу.
0: Вон. Возьми. Да, 5 столовых ложек.
1: Раз. 2. 3.
0: 4.
1: 5.
0: Угу.
1: Держите.
0: А перемешивать будешь ты, Матвей.
2: Ладно.
0: Сейчас мы будем добавлять 1,5 стакана муки. Пап, достань, пожалуйста, стаканчик. Он вон там лежит.
1: Так.
0: Угу. Вот мука. 1,5 стакана муки нужно добавлять постепенно. Так. Спасибо. Ты мешай, а я буду добавлять.
2: Ладно.
0: Хорошенечко мешай. Угу.
1: Мне кажется, что одному было бы сложнее справиться с таким заданием.
0: Да. Мешать одной рукой, другой рукой добавлять. О, как тяжело было бы. А вместе все легче и быстрее.

0: и половинку. Полтора стакана муки – это целая половина. Ага. Если морковка очень сочная, то можно муки еще добавлять. Но вообще тесто должно быть плотным и мягким.
1: Немножечко непонятно, как из этого может получиться печенье.
0: Ну, видишь, это будет очень вкусно.
2: У нас еще все впереди.
0: Да. Сейчас, Матвей, я буду руками его месить. Так. Тесто должно липнуть к рукам и должно быть влажным.
2: Угу. А не надо еще добавить немножечко муки, как тебе кажется, Алена?
0: Ну, можно одну ложечку.
2: Добавляем это.
0: Угу. Хорошо. Сейчас.
2: Надо же, морковное тесто.
1: Никогда не видел.
2: Первый раз видим такое.
0: Ванилин уже чувствуется своим запахом.
2: Угу.
1: А как можно понять, когда готово тесто?
2: Да.
0: А вот смотри, у меня муки уже не видно. И оно слепляется у меня, влажное. Чуть-чуть липнет. Все как должно быть, комочком. Не разваливается.
2: То есть наше тесто готово.
0: Да, наше тесто готово. Матвей, достань, пожалуйста, мне противень. Да. Противень с бумагой для выпечки. Спасибо. Теперь нам нужно руки чуть-чуть маслом смазать. Держи, Матвей.
2: Угу.
0: Давай.
2: И мне тоже немножечко, да?
0: Да, чуть-чуть. Это чтобы тесто к нам не слишком сильно прилипало.
2: Ага.
0: Угу. А теперь смотрите, что делаем. Отщипываем чуть-чуть тесто. И катаем шарик размером с грецкий орех.
2: Ага.
0: Угу. Вот так. А теперь, когда получился шарик, так, сплющиваем. Надо, чтобы толщина его была небольшая, примерно 5 миллиметров. А то я до этого делала, у меня получилось слишком толстым и было не пропечено. А еще приплюскивать лучше на руках. А то если на противне, то вся бумага поднимется, когда будете это делать.
1: Такое все идет?
0: Да, хорошо.
2: А у меня почему-то в форме сердечка получилось.
0: Ну, клади так. Клади.
2: Угу.
0: Смотрите, какие у меня оранжевые руки, потому что это морковное тесто.
2: У меня опять получилось сердечко.
0: Клади. Это будет для следующей партии. Угу. А теперь я предлагаю украсить это цукатами или орехами. Пап, подай, пожалуйста, орешки.
2: Держите.
0: Вот здесь арахис. Берите и украшайте. Она будет в серединку. Да, вот так в серединку цукату. Так, чуть-чуть поглубже, но не до самого дна.
2: Угу.
0: Так, такой небольшой сюрпризик в серединке.
2: Очень красиво смотрится.
0: Угу. Вот. Матвей, открой, пожалуйста, мне духовку. Открываем. Теперь надо поставить на температуру 180 градусов. На полчаса или 40 минут. Все зависит от вашей духовки.

0: подрумянилось наше печенье.
1: А запах по кухне разносится.
0: Да, вкусняк. Оно уже готово, всего 25 минут. Пап, помоги, пожалуйста, достать.
1: С удовольствием.
0: Печенье.
2: Смотрите, какое румяненькое.
0: Да.
1: Температурку убавьте.
0: Угу.
1: Так. Красота. Все, здорово получилось.
0: Да. Я так люблю печенье.
1: Наверное, надо на тарелочку выложить.
0: Да. Андрей, подай, пожалуйста, тарелочку.
2: А где она?
0: А, вон, зелененькая.
1: Угу. Держи. Держатся они хорошо.
0: Сейчас выкладывать будем. Вкусные.
2: Объедень.
0: И цукаты его хорошо украшают.
1: Некоторые даже подрумянились. Немножечко им жарко было.
0: Да.
1: Ой.
0: Матвей, ты знаешь, что такое цукаты?
2: Вот эти маленькие штучки.
1: Сладенькие такие, с фруктовым вкусом.
0: Это засушенные фрукты в сахаре. Вот. А теперь посыпем их сахарной пудрой. Берите ложечки и тоже посыпайте.
1: Попробуем.
0: Спасибо. Немножечко сахарной пудрой. Чуть-чуть.
1: Так.
0: Достаточно. Как вы думаете, как много можно съесть такого полезного и вкусного печенья из морковки?
1: Мне кажется, я бы всю тарелку съел один.
2: А понятно. Мне кажется, пол тарелочки хватило бы.
0: Если есть много морковки, можно пожелтеть. Как мои руки сегодня.
1: Опа.
2: Дядя Леша у нас будет желтым.
1: Тогда, наверное, лучше не одному съесть целую тарелочку, а поделиться со всеми.
0: Я хочу вам открыть один важный секрет.
1: Угу.
0: Даже полезных продуктов, овощей, фруктов, орехов нужно есть понемногу. Объедаться, переедать очень вредно, даже если вы питаетесь одними витаминами. Угощайтесь, друзья. И помните, все хорошо в меру. Отличного вам здоровья. Пока!
3: Пока!

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Предлагаю сегодня сделать гимнастику, которая называется гибкость. А плюсом к ней будет сохранение здоровья и красоты. Помогать мне в этом будут юные гимнастки Дарьяна, Вика и Настя.
1: Всем привет!
0: Сначала сделаем небольшую разминку. Первое упражнение называется «Цветок». Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища, спина ровная, красивая. На раз поднимаем ручки через вперед, наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, тянемся высоко, два, опустили ручки. Добавляем дыхание, вдох, выдох, молодцы, вдох. Отлично. Выдох. Супер. Вдох. Шея длинная. Выдох. Не торопимся. Вдох. Выдох. Последний разок. Самый красивый. Вдох. Закончили. Второе упражнение называется качели. Исходное положение тоже. Стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаем ручки вверх, тянемся высоко, качельки наши поднимаются. На два опускаются качели вниз, отводим руки назад, круглый полуприсед, таз подкручиваем. На три возвращаемся наверх и на четыре исходное положение.

приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, добавляем дыхание, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение называется «Кукла». Мы превращаемся все дружно в куклу. Исходное положение – стоя, ноги вместе, ручки наверху. На раз наклоняемся вперед, тянемся ручками вперед, как куколка складываемся. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Отлично. Вдох, выдох. Тянемся наверх. Вдох, выдох. Супер. Вдох, выдох. Колени не сгибаем. Вдох, спина ровная. Выдох, вдох. Закончили. И последнее упражнение разминки называется «Кошечка». Исходное положение – стоя на коленках и ладонях. На раз прогибаемся животиком вниз, тянемся макушкой к тазу. На два выгибаемся обратно. Теперь спинка тянется наверх, а подбородок приклеивается к груди. Приготовились? Начали. Раз, прогнулись назад. Два, выдох. Вдох, молодцы. Выдох, отлично. Вдох, сильно-сильно. Выдох, вдох, выдох. Выше поднимаем спинку. Вдох, подкручиваем таз. Выдох, подкрутили. Вдох, закончили.

Переходим к основной части. Каждое упражнение мы будем делать один раз, медленно растягивая мышцы. Первое упражнение – планка. Исходное положение на предплечьях. Стопы в упор. Поднимаемся в планочку и держим нашу планочку 5 счетов. Приготовились, расслабились. Начали. Подняли живот, подкрутили таз, стоим. Раз, два, спина ровная, три, голова продолжение спины, 4, 5. Закончили. Следующее упражнение называется плавание. Исходное положение лежа на животе, руки вытянуты перед собой. На раз поднимаем ручки наверх, грудную клетку отрываем с пола, делаем 4 имитирующих движения руками, как будто бы мы плывем. Раз, два, три, четыре. И отдыхаем. Приготовились, начали. Раз подняли, раз плывем. Медленно, два, медленно, три, четыре. Отлично, закончили. Следующее упражнение называется ножницы. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. Руками обнимаем наши ножки. На раз вытягиваем правую ножку вперед над полом. Держим это положение 5 секунд. Возвращаем. А на два вытягиваем левую ножку вперед над полом. Держим это положение 5 секунд и возвращаем. Приготовились? Начали. Держим до счета 5. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем ножку. Теперь вытягиваем левую ножку. Держим. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. А теперь сделаем упражнение под названием «Гора». Исходное положение стоя на коленях и ладонях. Стопы в упор. Поднимаем на раз таз наверх. Вытягиваем колени, пятки тянутся к полу. Растягиваем икроножные мышцы и держим это положение до 5 счетов. Вернулись в исходное положение. Приготовились. Голова. Продолжение спины. Спина ровная.

Начали. Раз, подняли, держим. Два, пятки к полу. Три, четыре, пять. Закончили. Следующее упражнение называется мостик. Исходное положение лежа на спине. Руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях и слегка разведены. Поднимаем таз.

0: подтягиваем мышцы. 2, подтягиваем таз. 3, 4, 5. Закончили. А теперь упражнение вверх-вниз. Исходное положение лежа на правом боку. Правая рука под головой, левая в упоре перед грудью. Ноги натянуты. 5 раз поднимаем медленно левую ножку наверх. Покажите, пожалуйста. Поднимаем левую ножку. 1. Опустили медленно. Приготовились. Начали. 1. Возвращаем. 2. Молодцы. 3. 4. Колено прямое, носочек натянут. 5. Спина ровная. Закончили. То же самое повторяем на другом боку. Теперь переходим на левый бок. Приготовились, начали. 1. Нога натянута. 2. Вместе. 3. Носок натянут. 4. Спина ровная. 5. Закончили. Вот мы и подошли к заключительной части нашей гимнастики. Следующее упражнение называется диагональная растяжка. Исходное положение лежа на спине, руки над головой, ноги прямые вместе. На 1 поднимаем левую руку и правую ножку, тянемся к носочку. На 2 возвращаемся в исходное положение. На 3 поднимаем правую руку и левую ножку. На 4 возвращаемся в исходное положение. Не забываем правильно дышать. Ноги прямые, руки тоже. Приготовились, начали. 1. Медленно тянемся к носочку. 2. 3. 4. 1. 2. Молодцы. 3. 4. Отлично. 1. 2. Противоход. 3. Разноименная рука, нога. 4. 1. 2. Колено. 3. Последний разок. 4. Закончили. Следующее упражнение называется одновременная растяжка. Теперь на 1 мы поднимаем 2 ручки и 2 ножки. Тянемся к носочкам. Приготовились, показали. 1. И возвращаемся в исходное положение 2. Можно приподнять голову и плечи. Приготовились, начали. 1. 2. Молодцы. 1. Держано, опускаем ножки. 2. Спокойно. 1. 2. Две ножки одновременно. 1. С пола поднимаем. 2. Молодцы. 1. 2. Две одновременно ножки вместе. И последний разочек. 1. Закончили. Отлично. А теперь давайте мы с вами немножко отдохнем. Расслабляем руки, ножки, вдох глубокий, выдох, восстановили дыхание. Еще разок вдох, выдох, молодцы. Поднимаем ручки перед собой, трясем руками. 1. 2, легко, 3. 4, расслабили, положили ручки. Теперь трясем ножками. 1. 2. 3. 4, молодцы. И теперь последний разочек, все вместе потрясли. И ручки, и ножки. 1. 2. 3. 4. Закончили. Предлагаю регулярно делать эту гимнастику. И тогда большим плюсом у вас будет здоровье и красота. Ну а мы с вами прощаемся.
1: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы,

0: там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

бывало ли у вас такое, что гости вот-вот уже на пороге, а у вас нет никакого десерта? Я по своей глупости или молодости, пока непонятно, очень часто с этим сталкиваюсь. И на такие случаи у меня всегда есть замороженное тесто. И сегодня я покажу вам два рецепта, которые спасут вас в такой ситуации. Давайте начнем с первого. Для первого десерта нам понадобится 2 листа слоеного теста. Вы можете, в принципе, взять и один лист, но тогда ваш торт будет немножко ниже. Мне захотелось объемного, так как сейчас меня не ждет толпа гостей, и у меня есть предостаточно времени. Вытаскиваем листы. Нам их нужно немножко раскатать. Возьмем немного муки и раскатаем. Так. Поделим раскатанные листы на две части, чтобы у нас получились, хотелось бы, квадраты. Но получились немножко прямоугольники. Ну, главное, что они одинаковые. И по каждому пройдемся вилочкой.

во время выпекания они были у нас объемными. Берем противень, выкладываем на него. Мне очень хотелось, чтобы у меня поместились все, но, кажется, придется выпекать по партии из двух штук. Потому что очень важно, чтобы они у нас поднялись, а если они будут лежать у вас друг на друге, этого не произойдет. Когда будем выпекать по два и отправляем в духовку на 20 минут на 200 градусов. Пока тесто в духовке, мы можем заняться кремом. Для этого нам понадобится 4 яйца и сахар. У меня есть миксер. Разбиваем 4 яйца. Смешиваем с сахаром и взбиваем до густой консистенции. Так. Сахар. У нас проблемы. Ребят, к яйцам с сахаром добавляем рассеянную муку. Туда же добавляем молоко. Все это сначала я перемешаю венчиком. Добавляем в кастрюлю. И отправим на огонь. Варим его до загустения. Смотрите, какая хорошая консистенция у нас получилась. Ставим остужать. Добавляем сливочное масло. Все еще раз перемешиваем. Отставляем крем в сторону. Как он охладится, он будет готов, и мы можем наносить его на коржи. Коржи остыли. Нужно аккуратно их разделить пополам. Я на самом деле люблю надрезать, а дальше делать это руками. Готово! Я разделила первый корж и наносим наш крем, который тоже уже подостыл. Наносим густым слоем, чтобы все это как можно быстрее у нас пропиталось. Сверху то, что мы разрезали. Снова слой крема. И так далее со всеми делаем. Во время разрезания коржей у нас осталось немного крошки. Я предлагаю ее выложить сверху. Также по желанию вы можете добавить фрукты, шоколадную крошку, можно пудру. Все, что вам нравится. Все, этот торт готов. Мы отправляем его в холодильник на 2-3 часа, если у вас есть такое время. Если нет, то в принципе он уже готов к подаче. Давайте сделаем второе блюдо. Второй десерт – это булочки синнабон. Для них нам понадобится не слоеное тесто. Его также нужно раскатать. Обожаю веселье, веселье!

Тесто раскатали. Его необходимо смазать сливочным маслом. Я думаю, я даже вылью. Далее засыпаем сахаром.

0: Не щадите сахара.
1: Как и масло.
0: Сыпем равномерно корицу. Веселье. Ну, сделайте это аккуратнее, чем я. Я надеюсь, у вас получится. А теперь скручиваем. Такс. Кулинария от души с Еленой Александровной. Самое важное — это закрепить клапан, который у нас вот там вот образовался, иначе вся булочка у нас с вами растечется. И вся начинка, которую мы с таким трепетом засунули, тоже вывалится. Поэтому уделите этому особенное внимание. Вы хотите все это протереть? Давайте так оставим. Это лайв-шоу. Это вам не вылизанная картинка. Я вам показываю, как есть на самом деле, какая я рука к руке. Дай мне собраться. В смысле? Я не могу. Далее. С боков подбиваем, чтобы наша начинка опять-таки не вывалилась. И нарезаем. Я предполагаю, что у меня получится здесь 6 штук. Вообще они должны быть 4-5 сантиметров. Но мне очень хочется сделать четное количество, поэтому, возможно, не будет. Чуть больше или чуть меньше. Так. Готово. Вот так вот. И выкладываем в противень. Отправляем в духовку на 180 градусов на 25... Ну, как это сказать? Не на 180, а... Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. А пока это все запекается, я, пожалуй, приберу этот бардак, и мы начнем делать крем. Давайте приготовим крем для синнабонов. Он очень простой. Нам понадобится только творожный сыр и сахарная пудра. Все это смешиваем. Крем будет гладкой текстуры. Это знак, что он готов. Вот такого золотистого цвета они должны быть. Покрываем кремом. Сначала понемножку на каждый. Даем им остыть, и они готовы. Приятного аппетита!

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике, или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике, или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен.

0: высокого давления или ЛДПЕ. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначаются цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

Здравствуйте. В красивой притче о сердце Данка Максим Горький подметил уязвимость человека перед бременем безнадежных мыслей. Он описывает людей, которых враждебное племя прогнало вглубь заболоченного леса. И вынужденные выбирать между двух зол, люди впали в отчаяние. Было две дороги. Одна назад, там были сильные и злые враги. Другая вперед. Там стояли великаны деревья, опустив узловатые корни, глубоко выл болот. Люди все сидели и думали. Но ничто не изнуряет тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабели люди от дум. В этой программе мы будем говорить о депрессии, которая также отнимает силы, как и болезнь. Оговорюсь, речь пойдет не о тяжелой форме депрессии, которую нужно лечить врачам, а о состоянии, которое мы называем угнетенностью, недовольством собой и своей жизнью. То есть о том, что сейчас принято называть емким словечком «депресняк». Врач Винницкого санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова поможет разобраться, как можно бороться с депрессией, если с ней вообще можно как-то бороться.

Практические шаги для победы над депрессией. Итак, здоровый образ жизни. Наверное, мы его поставим на первое место. Здоровый образ жизни. Что сюда входит? Здоровый образ жизни. Ну, во-первых, вопрос питания. Есть некоторые вещества, которые необходимы для работы нервной системы. Но медики, которые исследуют вопрос депрессии, они выделяют несколько основных веществ, которые нужны для человека. Триптофан. Помните, мы говорили, вещество, которое необходимо для образования серотонина, а в дальнейшем мелатонина. Да? Где этого триптофана много?

держится. Это некоторые бобовые, особенно они богаты триптофаном. Это семечки и орехи. Из бобовых особенно богата триптофаном соя. И особенно, ну так скажем, концентрированная соя. Концентрированная – это, вот, например, тофу. То есть, как пример, продукты, которые богаты триптофаном. Из семечек – это тыквенные семечки. И из орехов – это миндаль и грецкие орехи. Вот эти вот продукты, они содержат много триптофана. Он есть и в других, но в них больше всего. Следующее – это омега-3 жирные кислоты. Как правило, говорят, что вот они нужны, чтобы ваше сердце нормально работало. Они действительно необходимы и не только для работы сердца. Они нужны еще и для нормальной работы мозга, потому что сосуды, они нуждаются вот в этих вот омега-3 жирных кислотах. Особенно ими богаты миндаль, грецкие орехи, соевые продукты и лен. Наверное, каждому из вас назначили семя льна вот на столах, да, есть такое вот перемолотое семя льна. Это очень хороший источник омега-3 жирных кислот. Поэтому это можно делать и дома, ну, какие-то продукты из этих, чтобы они присутствовали на вашем столе. Следующее – это фолиевая кислота. Вещество, которое обычно считается, что оно необходимо для кроветворения хорошего. Но оно нужно для работы головного мозга. Где она есть? Она есть в бобовых и особенно в чечевице ее много. Это зеленые листовые овощи, особенно богата фолиевой кислотой брокколи, это капуста. Дальше, это банан, ананас, апельсин, вишня. Такие вот фрукты. Есть, опять же, и другие продукты, богатые фолиевой кислотой, но там много ее. Поэтому желательно, чтобы на нашем столе хотя бы некоторые из них, они присутствовали каждый день. Витамины группы В. Где у нас с вами содержатся витамины группы В? Злаки, да. Причем злаки не очищенные, не рафинированные. Те, с которых не снята оболочка. Следующее – это витамины С и витамины Е. Большинство фруктов, они содержат витамин С. Главное, чтобы они были, эти фрукты, на нашем столе. Зеленые листовые овощи, они тоже очень много содержат витамина С. Витамин Е. Есть черники, есть в зародышах пшеницы и есть, в принципе, таких жирных продуктах, то есть в растительных жирах. Очень важный момент – контроль веса. Это еще один шаг для того, чтобы мы могли такую проводить профилактику депрессии. Следующее – физическая активность. И она снижает риск практически всех заболеваний. Если мы говорим о депрессии, она снижает ее риск примерно на 2/3. Если вот действительно заниматься, так серьезно заниматься лечением таких вот больных, депрессивных, то без физической активности невозможно их по-настоящему лечить. Солнечный свет. Нужно, чтобы он присутствовал в нашей жизни, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии, в тонусе, чтобы бороться вот с такими вот чувствами в себе. Достаточный отдых. Тоже он должен быть для того, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии. Достаточный отдых. Распорядок и постоянство. Вот этот вот график, когда мы организуем свое время, график нашей жизни, он очень хорошо помогает противостоять вот таким периодам уныния и подавленности. Нужно составить план, пусть он будет из одного пункта. Встать, чайник вскипятить. Пусть там будет один пункт. Но этот пункт надо выполнить. Все свои усилия вот на один шаг направить. Потом второй будет делать легче. Если ты там в темноте, то вылези. Никто за меня не вылезет. Никто за меня не сделает этого шага. То есть нужно делать вот эти вот шаги. Нужно идти, нужно прикладывать усилия. Хотя это кажется трудно и невозможно, но это нужно делать, потому что другого пути просто нет. Просто нет. Еще один момент, то, что касается особенно физической активности. Это целенаправленная работа. Самое лучшее при этом – это работа на земле. Работа на земле. Знаете, когда у нас приезжают наши гости, у которых вот есть такая проблема, то мы им советуем, чтобы они хотя бы какую-то маленькую часть делали на земле, может быть, за цветами чуть-чуть ухаживали, чтобы они могли там полить их, прополоть, чтобы что-то они сделали своими руками и увидели результаты этого труда. И, вы знаете, человек отвлекается от своего состояния, и это очень сильный такой фактор помощи для таких людей. Еще один важный фактор – позитивное мышление. Знаете, наверное,

0: такой, ну, частый пример, но он очень яркий. Можно сказать, что я вижу здесь стакан, наполовину наполненный водой. А можно сказать, что я вижу здесь наполовину пустой стакан. Вот смотря с какой стороны я посмотрю. Позитивное мышление – это обучение себя привычки видеть положительное. Если я вижу вот то, что мне всегда чего-то не хватает, я привыкну так жить. Я привыкну так жить. И мне всегда будет что-то не хватать. Всегда будет кто-то или что-то, кто приводит к какому-то недовольству. Друзья, проблема депрессии, она есть, но эта проблема, она может, да, встречаться, но она решима. Она может быть разрешена. Разрешена, когда мы делаем те шаги, которые в наших возможностях. Но даже если мы чего-то не можем сделать, то, что мы не можем, за нас делает Господь. И Он говорит, что я держу тебя в своих руках, я никогда тебя не выпущу, с одним условием, что ты сам останешься со мной. И Бог желает, чтобы мы с вами находились, вот как этот ребенок, вот в этих руках, чтобы мы чувствовали себя в этих руках. Мы находимся в них, только мы часто забываем об этом. Мы как дети вырываемся из этих рук. Вырываемся, и мы куда-то бежим, а потом там где-то мы страдаем просто. Страдаем без Бога, без нашего Отца. Но Он говорит, что вернитесь в Мои объятия, и совсем по-другому вы оцените эту жизнь. Совсем по-другому вы увидите эту жизнь. И ваше сердце, самое главное, что придет, самая большая драгоценность – это мир. Мир от Бога. «Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь – свет для меня». Я могу во мраке быть. Но часто очень именно в этот период воспитывается наша вера. Вот в это темное время нам важно помнить, что есть свет. И этот свет обязательно придет в мою жизнь. И я бы так сказала, что из депрессии по-настоящему нельзя выйти, если не знать, что есть этот истинный свет.
1: Доктор, помогите. Когда я нервничаю, я много ем. А когда много ем, я так нервничаю. В этом анекдоте многие женщины узнают себя. Когда тебя что-то разозлило или обидело, так и тянет что-нибудь съесть. Особенно что-нибудь вкусненькое. Шоколадку или какой-нибудь жирный гамбургер. Любовь к фастфуду может даже переходить в зависимость. И исследователи говорят, что она чаще всего образуется именно у тех, кто переживает стресс или депрессию. А с другой стороны, врачи говорят, что любители фастфуда чаще всего и становятся жертвами депрессии. Одной из этих причин является любовь производителей гамбургеров и пиццы к щедрому использованию усилителей вкуса –

В начале 20 века некий японский ученый заинтересовался, почему пища, сдобренная некоторыми сушеными водорослями, становится более вкусной и аппетитной. Оказалось потому, что в них содержится глютаминовая кислота. Вскоре ученому был выдан патент на способ производства пищевых препаратов. По этому способу был получен продукт, который стали выпускать в Японии на продажу под названием «Душа вкуса». Так в мире появился первый усилитель вкуса. Самый известный усилитель вкуса – глютамат натрия Е621. Стал широко применяться и завоевал популярность во всем мире. Усилитель вкуса – название этой пищевой добавки – говорит само за себя. Они обозначают на этикетке после буквы «Е» цифрами, начинающимися на шестерку. Например, с 600 по 699. Это все усилители вкуса. Иногда под названием «улучшитель вкуса» скрывается Е622 – глютамат калия, который запрещен к применению в России. Вообще, из 18 известных усилителей вкуса в России разрешены только 6, но ни одну из них нельзя считать безвредной. В чистом виде эти вещества не имеют ни вкуса, ни запаха, но усиливают вкус любого блюда, будь то макароны или рис –

0: Чудо-приправа позволяет сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюде вместо нужного количества мяса можно положить всего лишь несколько измельченных его волокон. Затем оно щедро сдабривается усилителем и получается как бы настоящий вкус. Усилитель вкуса успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например, старое или низкосортное мясо. Поэтому избыток Е621 в продукте может служить сигналом некачественного сырья. Усилитель вкуса есть почти во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикатах. В чипсах, в сухариках, соусах, бульонных кубиках и сухих супах. Внимательно изучайте состав приправ, которые вы покупаете. Глютамата может быть в них больше, чем самих приправ. Огромное количество глютамата натрия и других усилителей вкуса содержит пища в заведениях фастфуда. Усилители вкуса действительно дарят массу приятных ощущений в процессе еды. Но на этом их польза заканчивается. Попадая в организм, усилитель воздействует на пищеварительную систему. Результатом становится гастрит и язва желудка. Доказано, что усилитель вкуса глютамат натрия оказывает разрушительное воздействие на сетчатку глаза. У человека появляется как бы темное пятно, зона невидимости, затрудняющее обозрение, чтение, просмотр телевизора. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Китайские ученые пришли к выводу, что температура свыше 100 градусов способствует разложению глютамата на весьма вредные составляющие. Поэтому использование приправ, содержащих усилитель вкуса, при запекании в духовке опасно для здоровья. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений, так как рецепторы распознавания вкуса утрачивают чувствительность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глютамат. Поэтому дети, привыкшие ко вкусу пиццы и гамбургеров, с трудом соглашаются на другую пищу. Чтобы избежать этого, лучше сразу ограничить продукты с глютаматом в их рационе. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Еда – одно из немногих удовольствий, которые доступны человеку, находящемуся в плену депрессии. Чем же еще задобрить пресловутых кошек, терзающих душу, если не едой? Еда действительно может на время помочь, но прежде чем с обреченностью камикадзе бросаться поглощать фастфуд, попробуем найти вкусное в полезном. Ведь некоторые из продуктов созданы таким образом, что могут не только потешить чувство вкуса, но и помочь опечаленному сердцу.

Так в Греции именовали королей – базилик. Таким образом, базилик – это трава королевского рода. На протяжении истории он вызывал у людей самые разные чувства – от преклонения до ненависти. Так в Индии к нему относились как к священной пряности, а вот в Европе в средние века его уничтожали, как колдовскую траву, порождающую скорпионов. Насчет скорпионов современная наука умалчивает, однако последние исследования фармацевтов показали, что экстракт того сорта базилика, который известен в Индии как священный, защищает организм.

0: организм от свободных радикалов. Это такие вещества, которые могут вызвать рак, а также повреждать гены и нервные клетки. То есть употребление базилика поможет сохранить молодость и здоровье. Базилик – это хранилище таких витаминов, как С, В2, ПП и каротин. Также в нем есть рутин, предохраняющий сосуды от повышенной проницаемости. Поэтому он полезен при кровоточивости десен. Базилик – это, к тому же, превосходный растительный антибиотик. Старайтесь чаще добавлять его в пищу в сезон осенних и весенних простуд. Пожевать листик базилика будет полезно и в том случае, если у вас побаливает горло. От такого лечения ваш организм получит только пользу. Ведь в отличие от искусственных антибиотиков, он не угнетает, а стимулирует естественную иммунную защиту. Вкус базилика слегка горьковатый со сладковатым привкусом. Его листья ценят в греческой, французской, итальянской и кавказской кухнях. Если базилик еще не привычен для вас, добавьте для пробы несколько листочков в блюдо из фасоли, гороха, баклажанов или квашеной капусты. Они порадуют вас новыми оттенками вкуса. Базилик, к тому же, известен еще как томатная пряность за его особую дружбу с помидорами. Однако даже такое замечательное растение нельзя есть чересчур много, так как это может нарушить пищеварение. Впрочем, базилик хороший для внешнего применения. Издавна его ценили представительницы прекрасного пола за то, что он помогает лучше выглядеть. Ежедневное умывание отваром из базилика омолаживает кожу, тонизирует и увлажняет ее, делая гладкой и бархатистой. Отваром базилика моют и голову, после чего волосы становятся крепче, блестят и лучше растут. Чай из базилика – это уже лечебная, а не кулинарная мера. Его назначают при вздутии живота и расстройстве желудка. Он возвращает аппетит, помогает снять спазмы. Его отваром можно полоскать горло при ангинах и рот при воспалениях ротовой полости. Эфирное масло базилика тонизирует нервную систему. Оно поднимает настроение, укрепляет и восстанавливает нервы. Это полезное свойство легко использовать в повседневной жизни. Если день у вас выдался особенно напряженным, найдите 15-20 минут, чтобы перед сном принять успокаивающую ванну с заваренной травой базилика. Его запах поможет восстановить силы и справиться с бессонницей. Летом базилик становится особенно актуальным из-за его способности отгонять комаров. А если потереть смятым листочком укус, это устранит зуд. Напоследок, несколько кулинарных советов для тех, кто уже готов бежать в магазин за ароматными веточками. Во-первых, чтобы полезные свойства базилика сохранились, и он передал блюду свой запах, нельзя подвергать листья долгой тепловой обработке. Добавляйте его в пищу непосредственно перед окончанием готовки. Во-вторых, для выявления лучшего запаха растение лучше не резать ножом, а измельчать с помощью пальцев. И в-третьих, базилик не стоит хранить больше 4 дней. Он быстро теряет запах. Если хочется сохранить его дольше, то его лучше заморозить. Экспериментируйте, и пусть эта полезная и вкусная пряность станет привычной на вашей кухне. И вы увидите, что удовольствие может приносить пользу.
1: Приведу лишь небольшой список продуктов, которые врачи рекомендуют есть в состоянии депрессии. Это продукты, которые содержат. Витамин А – это морковь, абрикосы и тыква. Витамин С – цитрусовые, киви и шиповник. Витамины группы В, которые содержатся в изобилии в крупах, хлебе с отрубями, орехах и бананах. Также в борьбе с

плохим настроением может помочь магний, который хранят в себе зеленые овощи, греча и овсянка. А также глюкоза, которой избыточествуют любые сладкие фрукты и мед. Если вам в очередной раз захочется заесть печальные мысли, смело выбирайте что-то из этого списка. Главное, не слишком увлекаться. Впрочем, не менее эффективно бороться с депрессивными мыслями можно другим образом, с помощью физической нагрузки.

0: сейчас мы разучим несколько упражнений вспомогательным предметом. И в качестве вспомогательного предмета сегодня у нас будет палка. Желательно, чтобы она была не выше плеча. Так будет вам удобнее. Итак, первое упражнение. Исходное положение: ноги на ширине плеч. Палку возьмите почти за края, то есть как можно шире. Так, вперед, груди, вверх, за спину, вверх, груди, вперед и исходное положение. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Руки подняты вверх, также широко взяли палочку и делаем наклоны. Вправо, исходное положение, влево, исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Палочку назад и руки вот так держат за края палочки. И делаем повороты корпуса. Раз, два, три, четыре. Это поможет вам исправлять осанку. Повторяйте эти упражнения 8-10 раз. Следующее упражнение на суставы кисти руки. Держим палочку посередине и начинаем вращать в разные стороны. Вправо и влево. Несколько раз двумя руками, потом одной рукой и другой рукой. Хорошо. Следующее упражнение с опорой на палочку. Палку ставим на расстоянии вытянутой руки, двумя руками опираемся на палку. Прогнулись, немножко попружинили. Исходное положение. И еще раз. Хорошо. Следующее упражнение. Махи руками через верх назад. При этом поворачиваем корпус. И раз, два. Другая рука. Три, четыре. То же самое, но делаем махи уже снизу. При этом наклоняем корпус вперед. Раз, два, три, четыре. Эти простые упражнения помогут вам разнообразить вашу утреннюю зарядку и поднять настроение. Будьте здоровы!
1: Один писатель сравнил человека с орлом, которого посадили в безумно дорогую и комфортную машину. Автомобиль-мечту, где есть абсолютно все. Спортивный двигатель, кондиционер, совершенная аудиосистема. И все-таки этот орел будет несчастнейшей птицей. Его естественная среда – это горы и полет. И ничто другое его не удовлетворит. Человечество платит растущей эпидемии депрессии за то, что живет все менее естественной жизнью. Это касается и физической стороны нашего образа жизни, и эмоциональной, и, конечно же, духовной. Для человека естественно строить отношения с родственниками и друзьями, и также естественно для человека верить в Бога, который его любит. Если стать ближе к людям и к природе, если попробовать стать ближе к Богу, то черный туман депрессии рассеется сам собой. Желаю вам этого от всего сердца.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Здравствуйте! Что вы можете сказать о стрессе? Наверняка стресс для вас что-то негативное, всегда негативное. Но если вам неожиданно сделали подарок или вы получили премию, дорогая, это тебе. Какое приятное ощущение, когда вы полюбили человека и вдруг узнали, что ваши чувства взаимны. Это стресс или не стресс? Это стресс. Есть положительный стресс и есть отрицательный стресс. Но вот вопрос. Можем ли мы закурить или выпить, испытав положительный стресс? Оказывается, такое возможно. Почему? Бдительность и самоконтроль при положительном стрессе порой намного меньше, чем при отрицательном. И исследования показывают, что большинство случаев, когда люди начинали закуривать, это происходило как раз-таки в барах и увеселительных заведениях. Только 7% таких случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива, острого желания закурить, происходит в присутствии других людей. Допустим, Николай неожиданно заработал большую сумму денег. Он думает, как ее потратить. Переполненный положительными эмоциями, он идет в магазин, он делает покупки, и это приятно для него. Под вечер он устает, положительный стресс расслабил его, и он отходит от того, от чего он держался ранее, от контроля над выпивкой, он идет в пивнушку. Наверняка вы слышали о подобных ситуациях. Бог дал нам способность испытывать положительные эмоции, но важно научиться контролировать их. Иначе к концу дня положительный стресс может поменяться на отрицательный стресс. Возникает усталость, возникает опустошенность. Учитесь откладывать некоторые дела на завтра. У вас получится.

случилось что-то важное. Здорово! Однако не думайте, что все будет удаваться сегодня легко. И положительная волна в конечном итоге может кончиться неприятными ощущениями. Даже если вы имеете одну работу, имеете хороший заработок, если вы будете уставать впоследствии, стимуляция закончится, и придет вредная стимуляция, старая привычка. Часто человек сразу хочет отпраздновать хорошее событие. Например, выпить или съесть много сладкого. «Разве я не заслужил?» – думает он. Так происходят срывы. При положительном стрессе важно научиться благодарить Бога. Благодарить Бога – это понимание смиряет душу, расставляет приоритеты, благодаря кому ты сейчас трезвый, помогает помнить, благодаря кому мы получили или достигли успеха. Лучшее, что мы можем сделать, это сочетать радость со смирением. Поэтому Библия советует для нас: «За все благодарите». Есть хороший библейский стих: «До сего места помог мне Господь». Тоже библейские слова: «Успех, достигнутый в какой-то сфере, дает смиренную надежду на то, что с зависимостью мы сейчас справились. Слава Богу за это». Задайте себе следующие вопросы. Какие положительные стрессы однажды чуть-чуть не свели на нет вашу трезвость? Как часто я веду себя неправильно при положительном стрессе? Чем мне лучше всего заняться, когда я испытываю положительный стресс? И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости. Не отнимай у ребенка возможность развиваться».

От души приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, те, которые неравнодушны к Божьему Слову. Буквально недавно у меня была проповедь, если кто-то из вас смотрел, об Иуде, Иуде Искариотском. И вы знаете, сегодня хочу немножечко дать порцию другого положительного Иуды, который имеет место на страницах Священного Писания. Это послание святого апостола Иуды. И вы знаете, его письмо очень короткое, оно всего лишь одну главу в себя вмещает, и тут 25 стихов, не очень-то и большую. Но, вы знаете, нужно сказать, что этот человек, брат Иакова, как здесь написано, раб Иисуса Христа, он написал нечто настолько важное для каждого из нас, что оно достойно посмотреть на это послание как на что-то очень важное. Потому что в этом послании, я думаю, если вы никогда его не читали, обязательно его прочитайте, оно вам понравится. Но сегодня вместе со мной вы можете его охватить, потому что он здесь затрагивает очень широкий спектр вопросов. Возникает вопрос, постарела ли та истина, которая написана здесь? Наверное, нет, потому что истина, она не стареющая. Знаете, я недавно прочитал одну интересную историю, пишет девушка, она говорит, мне 32 года. И вспоминает, говорит, моя мама частенько историю, которая была, ну, произошла между мной и ею, когда она вела меня назад, забирала из садика, и мама задала вопрос своей дочке маленькой, говорит, скажи мне, дочечка, пожалуйста, а какая у вас воспитательница, молодая или пожилая? Ну и говорит, эта девушка пишет, что я ответила маме, ну, как сказать, слегка престарелая, как ты. Ну, маме тогда было 29 лет, она пишет, и теперь мне 32, теперь я тоже такая же слегка престарелая, как и она. Так бывает, видите, друзья, что что-то устаревает, а что-то не стареет. Поэтому можно ли назвать это послание слегка престарелым? Нет, наверное, нет, потому что все, о чем говорит апостол Иуда, оно вечно, и вы сейчас сами в этом убедитесь. Но предпосылка написания данного послания, она такая, что апостол Иуда решил или принял решение обратиться об очень тонких настройках христианского образа жизни, поведения и спасения. Почему это не стареет? Потому что здесь есть для этого причина. Смотрите, он говорит, третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание или увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересно, апостол

апостол Иуда как бы говорит, я хотел бы сказать или написать о общем спасении. То есть говорить о хорошем, говорить о прекрасном, говорить о очень, ну, каком-то важном. Но с другой стороны, говорит, все-таки почитал или посчитал за нужное написать вам увещевание или увещание. Это такое, знаете, твердое убеждение, убеждать вас подвязаться за веру, однажды переданную нам великим и святым Богом. Ибо вкрались некоторые люди, которые начинают что-то делать. Они, говорят, нечестивы, и они обращают или переворачивают, в оригинале написано, переворачивают Божью благодать нашу, ну, благодать Бога нашего, в повод к распутству, отвергающейся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, тема, о которой хочу сегодня тоже вместе с вами поразмышлять, она касается вопроса благодати, который достаточно, ну, актуальный, потому что это любимое слово многих христиан. Благодать, написано, благодатью мы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. Кстати, я провожу по пятницам в Инстаграме и потом на Ютубе, оно тоже появляется, исследование Библии главу за главой. И вот сейчас мы как раз проходим послание к римлянам. И есть уже 7 и 8 главы, которые очень серьезно мы поднимаем вопросы относительно вот этого взаимодействия между законом, благодатью. Ну и плюс ко всему сейчас будет уже 9 глава, 10, это тоже такие серьезные главы, которые как бы урегулируют вот этот вопрос взаимоотношений между серьезными понятиями. Но вот здесь он говорит, что проблема в том, что вкрались люди, заметьте, они неофициально как бы вошли, они так вот, знаете, аккуратненько, лукавенько вошли, и что сделали? И перевернули Божью благодать, и сделали из нее повод к распутству. Возникает теперь вопрос, если я спасен по благодати, дает ли мне это право согрешать или, ну, вести себя так, как я бы, например, ну, не имел бы права себя вести? Вот это очень интересный вопрос. И вообще я хочу сказать, что когда мы говорим о благодати, нельзя просто вычеркнуть понятие Божьего закона. Потому что благодать — это что вообще? Мы знаем дословный перевод, да? Это незаслуженная милость. И когда мы слышим, что кто-то кому-то проявил благодать, это означает какое-то, ну, такое снисхождение. И я как-то в одной из проповедей, если вы помните, приводил пример, когда я оставил дома документы, так получилось, забыл, и меня остановил сотрудник ДПС, и мы с ним беседовали, и он хотел эвакуировать мою машину, потому что у меня нет ни прав, ни документов, ни паспорта. Хотя я показал в телефоне ему свои документы, но он говорит, ты же понимаешь, это... Так нельзя. Ну и нельзя, значит, надо эвакуировать. И потом в итоге он меня все-таки отпустил. И вот это я попал под благодать. Дало ли мне это теперь право сказать, что теперь мне это не нужно? Вот возить с собой документы, потому что я решил вопрос, и меня отпустили. Конечно, нет. То есть это как бы, ну, такой банальный, простой пример. И поэтому, когда он начинает это послание говорить о тонких настройках спасения, закончит он свое послание, смотрите, какими словами, 24 стих, «могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Вы посмотрите, что он интересно представляет. Во-первых, он не представляет Христа Спасителем, а он представляет Бога Спасителем, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему. Это на предмет тех дебатов, которые иногда люди развивают на ровном месте для того, чтобы какую-то выстроить иерархию в божестве, чтобы потом сказать, есть великий Бог, есть более такой себе маленький сын, ну и вообще как бы такое не личность, не пойми что, сила витающая, это Дух Святой. Но мы видим, что Христос поднял значимость Духа Святого, Он сказал, если я не уйду, Он не придет, Он вас научит, Он оставит, наставит вас. Он будет с вами и так далее. Се я с вами во все дни до скончания века. Как это Он с нами? Благодаря работе Духа Святого. Поэтому Новый Завет и евангелист Марк очень много уже начинает писать о Духе Святом. Поэтому нельзя, ну не надо этого делать, пытаться вот во всей этой, скажем, божественной

сущности выстроить нами только такую, знаете, примитивно понимаемую схему или модель, как оно у них происходит. Давайте принимать так, как написано. Поэтому здесь написано так, что могущему соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости премудрому Богу. Так кто нас содержит от падения? Бог. Кто соблюдает и ставит перед собой непорочными? И еще и от этого мы радость получаем. Это тоже Бог. Но через кого? Через Иисуса Христа. Посмотрите, да? Вот это очень важно, что Бог работает с людьми не просто как-то, знаете, громовержно так вот с небес напрямую и так далее. Ему это не надо делать. Он дал нам пример Иисуса Христа. И поэтому он говорит, ему слава, величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Получается, в Евангелии от Марка, например, в частности, да, вот, там написано, что Христос простил грехи расслабленному, и все возмутились. Сегодня, когда священник прощает грехи, никто не возмущается. Почему? Потому что рады слышать. Очень приятно. Простил, не простил, мы не знаем. Главное, сказал, что простил. Но ведь Бог не дал права сегодня людям отпускать и не отпускать грехи. Не дал этого права. Нету его. И заметьте, в библейские времена его приравняли к богохульству за то, что он отпустил грехи. Интересно получается, да? То есть, получается, он отпустил грехи, будучи Богом. Мессия, его обвиняют, что он богохульник, что кроме Бога никто не может. Сегодня люди взяли на себя эту способность отпускать грехи, и все с этим соглашаются, потому что это прекрасно, это же хорошая новость. Вот поэтому апостол Иуда говорит, имея желание писать об общих, красивых картинах, я посчитал нужным написать какое-то предостережение. В чем оно выражается? В том, чтобы мы, говорит, держались, заметьте, не за что-то новое, вот такое вот, вот оно, вау, супер, современное, а, говорит, за веру однажды, и там интересная стоит конструкция в греческом, прошлого времени, то есть, получается, когда-то переданную нам святыми. Интересная получается картина, да, то есть мы подвязаемся за какую-то веру, или как минимум должны это делать, благодаря чему? Тому, что кто-то передал от начала. Вы помните, как Христос, написано, сказал все сказанное о нем, что было написано у Моисея, у пророков, в псалмах. Таким образом, нету такого, что, ой, друзья, да это ветхое, это все, давайте вообще уберем, оно не нужно. Например, там кто-то доходит до числа, Левит, ой, там эти жертвы. Подождите, а на кого указывает жертва? На Иисуса. Ведь это же серьезный вопрос, если она указывает на Иисуса. Почему так много деталей было? Да потому что это все имеет значение. И посему, когда мы здесь говорим сегодня с вами, например, о понятии покаяния, о понятиях, которые мы вот вначале сказали, благодать, вы замечаете, как это все можно перевернуть и, как говорит Иуда, превратить в повод к распутству. То есть, если я спасен уже, то значит, благодать на меня сошла, значит, мне что такое распутство? Это нарушение седьмой заповеди. А как мы можем, скажем, этот вопрос понимать иначе, если мы говорим о седьмой заповеди как о моральной стороне жизни человека? Мы тогда приходим к убеждению, что ее, этой заповеди, не существует, следовательно, это и есть распутство. То есть, когда человек, ну, а как по-другому? Давайте попробуем обосновать слово «распутство». То есть, что такое распутный человек? Какое нам определение дает словарь относительно распутства? Да? То есть, это человек, который ведет себя совершенно неподобающим образом, не придерживается морально-этических норм. То есть, спит с кем попало и так далее. А какая заповедь регулирует? Седьмая заповедь регулирует, с кем ты можешь спать, а с кем не можешь. А относительно хочется, это вопрос очень, знаете, такой философский. Как говорили нам в детстве всегда родители, перехочется, если сильно хочется, ничего страшного. То есть, как бы от этого никто не умер, но это лежит в основе. И поэтому он говорит, взяли благодать, отказались от закона, теперь распутство и отвергаются единого владыки Господа Бога нашего Иисуса Христа. А дальше он интересно говорит, а я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Вы видите, что говорит интересно здесь апостол? Что у Бога уже тогда были те, кто спасены,

и те, кто погибли. И вот это Евангелие заключается в том, что ты, если не обратишься к Господу, ты все равно погибнешь, потому что сатана делает для этого все. И добавляя силы, он говорит, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, он соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Итак, вот давайте еще раз вот этот же текст мы посмотрим в переводе Кулакова. Смотрите, третий стих. «Возлюбленные мои, вознамерившись написать вам про общее наше спасение, я счел необходимым этим письмом поддержать вас в готовности подвязаться за веру, раз и навсегда дарованную народу Божьему, дабы блюсти ее». И вот в ваш круг проникли некоторые люди, об участии которых давно уже написано, нечестивцы. Они в кривь и в кость толкуют благодать Бога нашего, чтобы оправдать свое распутство и отвергают единого владыку и Бога Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, да, даже ярче, я бы сказал, вот этот перевод нам это показывает. И вот посмотрите, как они это проявляют. Седьмой стих. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иную плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Вы видите, на чем он остановился? Он, во-первых, если говорить о Содоме и Гоморре, Содом и Гоморра отличились как раз-таки неправильными или извращенными вот этими половыми отношениями. Потому что, когда мы вспоминаем, что произошло в Содоме и Гоморре вот в ночь перед разрушением, перед тем, как огонь упал с неба и сера, то написано, что ангелы в виде путников вошли в этот город. И Лот, пригласив их к себе, после этого город собрался, или жители, горожане того города собрались от малого до большого к нему, к дому, и вынуждали вывести этих людей для того, чтобы, как они говорят, мы познаем их. То есть вступим с ними в отношения. Вы помните, что Лот говорит им, у меня есть две дочери, не знавшие мужа. То есть девушки, которые еще не были замужем. Две девственницы. Он говорит, я их выведу вам, делайте с ними что вам угодно. Но они сказали, нет, нам это не надо, выведи нам этих путников. Ну, естественно, после этого написано, они их поразили слепотою. Те измучились, все-таки искав входа, они не отстали от этой затеи, своей идеи. Ну и в результате, что мы имеем? Мы имеем то, что после этого Лоту было сказано, спасайся, и Содом и Гоморра погибли. Так вот он здесь говорит, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью. То есть, это не приветствуется Богом, и благодать это не покрыла, как вы видите. То есть благодать что делает? Она оправдывает, она освобождает кающегося за нарушение Божьего закона, потому что уберите закон, и потом попытайтесь меня убедить, а в чем я должен покаяться? Вы же видите, что сегодня люди, даже исповедующие однополые отношения, они очень агрессивные. Очень агрессивный. Я приводил пример, как и в Инстаграме мне начали писать, вот, и какое мое мнение, и там за каких-то 2-3 сообщения уже 10 раз меня гомофобом назвали. Возникает вопрос, а что вам не нравится в моем, скажем, образе жизни, если я так исповедую, как должен, как от самого сотворения это было Богом сделано? Нет, я уже попал в категорию каких-то, знаете, ненормальных. А вот он как говорит, смотрите, сколько веков прошло между Бытие, вот 18 глава, да, как бы, и вот здесь. Мы видим, очень много лет прошло. А он что говорит? Все то же самое. Они ходили за чужой плотью, за другой, и подверглись казни огня вечного. Они поставлены в пример. Точно так же будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть. Опять же, какая заповедь может сказать об осквернении плоти? Седьмая заповедь. То есть чистота человеческих отношений, она важна для Бога. И, к сожалению великому, пока люди, пока мы с вами набираемся ума, мы можем наделать каких-то глупостей. И вот эти глупости Господь покрывает своей благодатью, Он прощает, потому что мы каемся в этом и больше не повторяем. И вот это важно понять. И он дальше говорит, отвергают еще ко всему, появляется дерзость, отвергают начальство, злословят высокие власти. И после этого в 10 стихе говорит, злословят то, чего не знают. Хотя сами как бессловесные животные. То есть вообще, конечно, он очень серьезно поднимает этот вопрос и показывает, что такие люди бывают соблазном для других людей. Вы знаете, вот это слово «соблазн», оно в устах Иисуса очень часто имело место.

часто быть. Потому что, когда мы говорим о соблазне, это как бы ну, очень дьявольская идея. Кто соблазнил Адама и Еву вкусить этот плод запретный? Это был сатана. То есть он предпринял шаги переубеждения, чтобы люди, наши прародители, сделали то, чего делать не должны. Что делает человек, который дает другому закурить, да, подросток подростку или взрослый подростку, или выпить, или алкоголь, или там спиртное, или еще что-то, пиво. Это и есть соблазн, введение человека в грех. И вот что интересно, он говорит о том, что они как раз-таки безводные облака, 12 стих, да, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. То есть он показывает, польза от такого ни образа жизни, ни учения нет никакой. Почему? Потому что в 16 стихе он интересную мысль подчеркивает. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. А что такое похоть? Это сильное греховное желание. Похоть, да, то есть, и как правило, похоть это тоже имеет место там, где и седьмая заповедь. То есть там, где нет этой морально-нравственной чистоты. И получается, он говорит, они хотят поступать по похотям, спать с кем хотят, когда хотят, сколько хотят, имея на это право, не имея. Вот они хотят, вот это самое главное. Как однажды, если вспомнить историю, Самсон здоровый, да, крепкий силач, увидел девочку там среди филистимских дочерей, говорит, она мне полюбилась, возьмите мне ее. И родители принудил к этому. Но толку из этого, как вы помните, не вышло. Поэтому они нечестиво и беззаконно поступают, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но он, посмотрите, что он дальше пишет. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». В какое время? В последнее время. В какое время жил Иуда? После времен Иисуса Христа. Мы уже прожили, да, скажем, после этого земля прожила 2000 лет. И вот сейчас мы все четко понимаем, что речь идет о последних днях. И он говорит, в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. То есть это будут люди, которые будут пытаться показать нам всем, что мы все неправильно живем, что надо мыслить современно, что все сейчас по-другому, эти заповеди уже старые не нужны и так далее. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вот интересно, да? Сохранять себя в любви. А в 24 стихе говорит, могущему же соблюсти вас от падения. Сохранять себя в любви дальше от падения. Очень интересная мысль. То есть он ее четко провел, что нам сегодня, верующим людям, нужно смотреть на совершенно другой образец. Но среди нас будут люди, ропотники, похотники, да, или не знаю, как их правильно еще можно назвать, переворачивающий благодать, которые будут говорить, да нормально все, закон не нужен, ты уже спасен, поэтому ты можешь делать какие-то дела, которые тебе хочется, но Бог это уже покрыл. И я знаю, что есть люди, которые говорят, ну нет, никогда церковь так не учит, что типа ты спасен по благодати, ну делай, что хочешь. Но подождите, если закон не нужен, заметьте, речь не идет о том, что просто какая-то заповедь, ну устарела, допустим. Нет, речь идет о том, что весь закон отменен. Ни единого текста об этом нет, но закон отменен. Так если закона нет, зачем тогда вот эти все натяжки за уши какие-то там приводить, что да, вот закон, он как бы отменен, но он как бы неплох, поэтому, ну как бы вот он у нас у меня уже как-то внутри поселился, но и начертаний наружных нет, ни количества заповедей нет, просто как-то мы, знаете, как вот у нас в армии говорили, ну или в тюрьме, живут по понятиям. Их нигде нету написанных, ну нету такого, да, свода, что как в армии устав. Сидит солдат молодой и учит устав, книгу устава. А есть понятие, да, вот не по понятиям, но такого нету. То есть то, что для меня не по понятиям, для кого-то абсолютно по понятиям. А то, что для кого-то по понятиям, для меня это как бы, ну, абсолютно новое.

что такого, да, например, знаете, что, ну, или слышали, может, если нет, то я скажу, в тюрьме, там, или где сидят заключенные, нельзя говорить, например, я хочу спросить. Нельзя, потому что спрашивать, ты на каком основании с меня спрашиваешь? Ты что, в какой ты должности или там звании, что ты с меня спрашиваешь? Ты можешь сказать, разрешите поинтересоваться, да? То есть вот то же самое, но видите, по понятиям нельзя так говорить там, или еще как-то назвать, даже в пылу какой бы там ни было страсти и злости, ты не можешь назвать человека рогатым мужем козы, да, потому что за это надо очень серьезно отвечать и отвечать там по всей строгости с кровью. То есть это как бы не шутки. Так извините, а почему мы в христианском мире устранили Божий закон, сказали, устав нам не нужен, мы не живем. Это как в тюрьме получается. Все нарушители закона, закон нарушая, они теперь отстаивают понятие до крови. Правильно, потому что это и есть переворачивание. А если бы они сказали, да мы вообще живем без ничего, нам никто ничего не должен, я живу, как я умею, я считаю это нормально, делаю, не считаю, не делаю. Так вот точно так же и здесь. Мы не можем такого себе позволить. Мы не в тюрьме, и мы сегодня, Бог ведет нас к свободе, чтобы мы все-таки освободились от этого плена и рабства греху. И поэтому он говорит, именно закон Божий показывает, что грех, а что не грех. Благодать Божья как раз-таки покрывает всякий раскаявшийся грех. И таким образом Бог дает нам силу, как здесь написано, сохранять нас от падения, чтобы мы перед ним стояли непорочные. Ну так подождите, непорочным можно быть, когда ты за решеткой, лишен возможности делать зло. Там очень показательные люди, да, никто дисциплину не нарушает, все хорошо. Но вопрос в том, что когда нет клетки, как себя человек будет вести? То же самое и здесь получается. Происходит обновленное мышление, обновленное сознание, что человек теперь стоит пред присутствием Божьим. Я не могу грешить. А что есть грех? А Бог показал, что есть грех, а что не грех. И поэтому сегодня он как бы говорит здесь о том, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Почему такое нетерпение? Потому что он говорит, соблазн и вводящий в соблазн – это не шутка. И поэтому не потому, что Иуда такой, знаете, святой, такой прям возомнил себя кем-то. Нет, он показывает, что вот это соприкосновение с грехом, оно может печально закончиться. И поэтому лучше впасть в руки Божьи, лучше прибегнуть к его защите. И таким образом ты уже не будешь вот так хромать, страдать или, скажем, грешить, потому что вот это слово «сохраняйте себя в любви Божьей». Как это понять, сохранять себя в любви Божьей? Потому что это ожидая милости от Господа, ожидая о милости благодать. Это одно и то же. Поэтому мы ожидаем от Иисуса милости Его за те грехи, в которых мы уже раскаялись, которые Он возьмет и бросит за хребет свой, как написано, в пучину морскую. Это и есть освобождение от греха, это и есть благодать Божья. И поэтому храни нас Бог, чтобы мы стали вот такими ропотниками, переворачивающими Священное Писание и говорящими, знаете, как бы выше Бога. Бог сказал, это грех? Ну ничего, тебе можно, тебе не грех. Нету такого понятия в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Слово Божье, оно как молот разбивающий, так написано у пророка. И поэтому мы сегодня должны прислушаться к этому голосу и помнить, что Господь Иисус однажды передал нам святую веру для своего народа, да, и в эту веру, он говорит, будут вкрадываться люди, которые будут пытаться, что сделать? Все перевернуть и толкнуть людей на распутство. Поэтому пусть Господь нас сохранит. И вы знаете, я думаю, что это послание Иуды, оно действительно судьбоносное. И позвольте в заключение еще раз прочитать вот эти два ободряющих текста. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости». Какая победоносная идея, да? Он защитил, он дал силу не падать перед грехом. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Помолимся. Боже любящий, очень благодарны Тебе за то, что сегодня, открывая Священное Писание, мы обнаружили, насколько действительно сатана хитрит.

0: стер, но и насколько ты милосердный. Ты протягиваешь свои руки для того, чтобы, протягивая их, дать поддержку каждому кающемуся грешнику. И чтобы, Господи, мы были сохранены Тобой, я молю Тебя, коснись каждого из нас, чтобы не было людей, которые были бы вот ропотниками, недовольными на Твое Слово, возмущающимися против Тебя, но чтобы, Господи, по милости Твоей мы были сохранены от этого зла. Благослови, пожалуйста, всякого, кто борется на этом пути, чтобы мы стояли в непорочной радости, чтобы мы не отделяли себя от единства веры, не были душевными, а были духовными, были особенным народом, который Ты любишь. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы стали наглыми ругателями, чтобы мы разочаровались в чем-то. Господи, укрепи веру каждого человека, сохрани от всякого зла и будь прославлен, наш великий Спаситель. Аминь. Итак, друзья, я вам очень благодарен за то, что вы нашли время и возможность сегодня вместе с нами коснуться эту серьезную тему. Мы хотим, чтобы как можно больше людей сегодня читали Библию, вникали в Библию, рассуждали над Библией, над Словом Божественным, потому что это важно. И найти хороший контент, найти очень интересные вещи вы можете на моем канале. Если кто-то не подписан, тоже подпишитесь. Я думаю, вы не пожалеете. И у нас есть еще очень интересный развивающийся канал «Адвентисты Юга России». Заходите туда. Вы заходите туда с детьми, потому что там есть детские истории. Каждый раз они новые. Я думаю, ваши дети будут очень довольны. Пусть вместо каких-то таких страшильных мультиков они смотрят что-то более интересное и поучительное. Также там есть музыкальный контент, есть проповеди, очень много интересного. Поэтому, друзья, пусть Господь вас хранит. Берегите себя, храните себя в вере и в истине. И пусть Господь сохранит вашу жизнь от всякого зла. С вами ненадолго прощаемся и хотим пожелать вам всего самого наилучшего.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
6: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Николаевич. Мы, вообще верующие люди, христиане, основывают свою веру на священных текстах. Точнее, даже, наверное, из всех священных текстов стоит выделить Библию. Мы начинаем читать Библию. Слава Богу, что сейчас она доступна. Сейчас ее легко приобрести, легко найти в самых разных вариантах, во множестве различных переводов. И, собственно, мы начинаем читать Библию с первой ее главы, с первой книги, с книги «Бытие». Наверное, каждый читатель сталкивается с какими-то вопросами, трудностями, как вообще все это понимать. То есть вот первая глава, начало второй главы, вторая глава тоже, это повествование о творении мира.
8: Да, это на самом деле очень интересный текст. Стоит, наверное, начать с того, что вот первые главы книги «Бытия», они содержат несколько разных историй. Также стоит отметить, что, как вы знаете, деление Библии на главы и на стихи, оно возникло значительно позже, чем текст сам писался. И когда мы говорим про, историю первой главы «Бытия», надо понимать, что она заканчивается во второй главе, в третьем стихе. То есть правильно было бы разделить
7: смысловой главы, отрывок.
8: Смысловой отрывок, он заканчивается во второй главе, в третьем стихе. То есть вот с 1.1 до 2.3. И вообще это очень интересный текст. Вот я хотел бы именно вот про первую главу «Бытия» поговорить, потому что я

0: Я бы даже назвал вот этот вот рассказ о творении не рассказом, а теологическим трактатом. Mm-hmm. То есть это очень хорошо выстроенный, выверенный и очень глубокий текст, который является, по сути дела, ну, настоящим таким введением ко всему Пятикнижию, да, то есть не только к книге Бытие, но ко всему Пятикнижию и даже ко всей Библии. И он объясняет очень многие вещи, которые важны для всего Священного Писания и для его понимания. И этот текст, он очень хорошо структурирован, и в нем есть множество элементов, на которые читатель, ну, как бы особенно первоначальный читатель, который вот, хорошо видел текст, знал язык этого текста, он мог обратить внимание. Ну, поскольку пользуемся переводом, да, и многие из нас уже привыкли как бы, ну, к определенному чтению этого текста, мы эти можем вещи не замечать.
1: Тут, если можно уточнить, в общем-то, ну, насколько я понимаю, далеко не всякий мог позволить себе иметь этот текст, читать его непосредственно.
0: Конечно.
1: Большинство, наверное, все-таки слушали.
0: Слушали текст, да. И этот текст, он, ну, в общем-то, как и любой текст Библии, он рассчитан был на то, чтобы его можно было адекватно воспринимать на слух. И вот интересно, что в целом структура творения, она... описание его в первой главе, оно делится на две больших части, и перед этим есть такой небольшой пролог и эпилог. Прологом являются первые два стиха, где говорится о, ну, скажем так, о состоянии земли перед тем, как Бог начинает какую-то творческую деятельность. Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И вот это вот состояние земли, что она была безвидна и пуста, оно как раз предопределяет то, что дальше делает Бог с этой землей.
1: То есть еще один момент. В этих текстах, в общем-то, не говорится о создании вообще из ничего.
0: По сути дела, вот слово, которое здесь используется в первом стихе, «сотворил», оно означает... Ну, я бы не сказал, что это творение из ничего, но это нечто, что может сделать только Бог. То есть, допустим, в первой главе мы встречаемся с тем, что вот это слово «сотворил», которое используется в первом стихе, оно употребляется три раза. То есть Бог творит все мироздание, небо и землю. Он точно таким же словом творит в 27 стихе человека. Вот, то есть человек, он тоже сотворяется, то есть это как некая такая вот творческая деятельность, присущая только Богу. Другие слова, которые
1: То есть это не то же самое слово, как вот, ну, появились другие...
0: Да. То есть когда Бог говорит, вот, и создал Бог, там, допустим, солнце, луну, там используется другое слово, которое обозначает... более общую деятельность, ну, просто вот делание чего-то. То есть, допустим, вот кто-то там сделал стол, да, карандаш, там просто какую-то там домашнюю работу. И будет использоваться то же самое слово, что по отношению к другим.
1: То есть, нечто более обыденное.
0: Более обыденное, да. Но вот некоторые вещи, акцентируется внимание, что это особая деятельность Бога по сотворению, и никто, кроме Бога, этой деятельностью заняться не может. И поэтому вначале просто говорится о том, что вот Бог это сделал, и дальше уже расписывается, что собой представляло вот это вот творение. И интересно, что здесь как раз ключевыми словами являются вот для структуры первой главы вот эти слова «безвидно» и «пуста». То есть «безвидно» — это означает, что у нее нет формы никакой. Пуста, значит, нет содержания.
1: Очертаний каких-то.
0: Да. Угу. И получается, что дальше, в течение 6 дней, Бог решает эти две проблемы. Первые 3 дня он решает проблему безвидно, то есть он создает некие очертания, некую форму, некую среду. И следующие 3 дня он наполняет эту среду. Именно таким образом построено повествование о творении. То есть, что есть безвидно, Бог решает проблему безвидно, то есть бесформенно, без очертаний, и пуста, Бог наполняет. И мы видим, что первые три дня. То есть что создается в первый день? В первый день создается

0: свет. Ну, то есть как бы вот свет, как некая среда, ну, да?
1: Безвидно, теперь, соответственно,
0: теперь видно, да.
1: Теперь что-то видно.
0: Вот. Параллельно этому будет четвертый день, когда Бог наполняет этот свет неким содержанием. Он создает светило.
1: То есть локализует это как-то.
0: Да. И он прямо даже говорит, что Бог создал Бог два светила для управления днем и для управления ночью. То есть это, ну, некое содержание света, скажем так, которое вот выражено в определенных небесных объектах, которые должны управлять светом.
1: А еще вопрос, вот день и ночь. То есть вот день и ночь, это же, в общем-то, связано со светом как-то.
0: Да, ну то, собственно говоря, Бог в первый день создает день и ночь. То есть он создает свет и разделяет его. То есть он отделяет свет от тьмы. Во второй день Бог создает небо и море. То есть он разделяет.
1: Ну, то есть еще воду. Границы.
0: Определенные, да, границы устанавливает. И мы видим, что параллельный этому день пятый, когда Бог наполняет море и наполняет небо. То есть птицы летят по небу, и некие морские обитатели теперь живут в море. И в третий день Бог уже еще раз разделяет море, выявляет сушу, создает растения, то есть и этим он заканчивает вот эту вот структуру, форму, да, то есть создание среды. Угу. И уже в шестой день мы видим, что именно создаются сухопутные обитатели Земли, то есть Бог творит животных, и Бог творит человека. И в качестве эпилога служат уже слова, которые у нас находятся в начале второй главы, то есть, что небо и земля, они были совершены, и все воинство их. И дальше седьмой день. То есть седьмой день, он как бы заключительный, он является эпилогом вот этого всего творения, ну, как бы, можно сказать, печать, да, этого творения. То есть он уже не входит вот в эту структуру решения проблемы, которая была на Земле, что не было формы и не было содержания. Но это некий такой, ну, можно сказать, дар от Бога мирозданию. И в целом можно сказать, что помимо вот этой вот четкой структуры есть несколько важных цифр. То есть, ну, для Библии, для еврейского языка вообще числа очень важны. И здесь есть два числа. Вот в этом рассказе есть два числа, которые несколько раз встречаются. Ну, конечно же, это число 7, да, ну, то есть число 7 — это число дней творения. Помимо того, что есть 7 дней творения, 7 раз Бог говорит слово «хорошо». То есть мы видим, что он что-то увидел, да, оно ему понравилось, и Бог говорит. И увидел Бог, что это хорошо. И вот там получается, что не каждый день Бог говорит это, но в некоторые дни он говорит это даже дважды. Но суммарно все равно 7.
1: Ну, понятно. То есть люди слушали и где-то у себя там подспудно считали.
0: Да. И когда Бог говорит седьмой раз слово «хорошо», он добавляет, что «очень хорошо» или «весьма хорошо». Угу. То есть как бы помимо того, что само число 7, оно говорит о совершенстве, о завершенности какой-то, Бог также ну, особым словом подчеркивает, что вот творение, оно завершено таким, каким он хотел его вот
1: ну, здесь то есть
0: увидеть.
1: Хорошо, весьма, то есть, в принципе, больше нечего добавить.
0: Ну да. И еще одно важное число, которое здесь встречается, это число 10. Угу. Про это, возможно, как раз вы не слышали, да? Ну, что да. Число 10, оно тоже довольно важное для Библии. И интересно, что именно встречается в этой главе 10 раз. 10 раз встречается слово «сказал». То есть, когда говорится «и сказал Бог», вот эта фраза «и сказал Бог», она встречается 10 раз. То есть, мы видим, в начале первого, в начале каждого дня, да, «и сказал Бог, да будет свет, да будет твердь, да соберется вода». В третий день дважды Бог говорит, то есть в самом начале, и потом «и сказал Бог, да произрастит земля».

0: Земля, зелень. Затем в четвертый день тоже да будут светила. Пятый день да произведет вода. В шестой день Бог говорит аж 4 раза. То есть Он говорит, пусть произведет земля душу живую. Он говорит, сотворим человека. И Он дважды говорит самому человеку. И суммарно у нас получается, что Бог говорит 10 раз. То есть это 10 слов Бога. Угу. Иначе говоря, десятисловие.
1: Понятно. Вот само, ну, по поводу числа 7, угу, вроде бы понятно. Это число полноты, число совершенства, а число 10 какое значение имеет?
0: Число 10 – это число того, чего достаточно. То есть, иначе говоря, вот, ну, параллель сразу видна, да, десятисловие. То есть угу, мы десятисловие сразу вспоминаем 10 заповедей. И, по сути дела, здесь мы встречаем первое десятисловие Бога. То есть 10 слов Бога достаточно для того, чтобы создать угу, мир. Угу. То есть идея в этом. Точно так же, как 10 слов Бога, которые мы исполняем, достаточно, чтобы соблюсти весь закон. То есть 10 – это некое число минимальное. Да? Также у евреев есть такое понятие, что для того, чтобы вот считать законным какое-то собрание, синагогу, общину,
1: должно быть
0: 10 мужчин. Да, то есть вот 10 – это то, с чего можно вот начинать, этого достаточно. И поэтому здесь идея как раз того, что Бог произносит всего 10 слов, и этого достаточно, чтобы появился весь мир. То есть вот такая вот идея интересная заложена. И еще одна интересная идея, которая здесь есть, то есть для чего вообще это повествование? У этого повествования есть важная цель показать, что абсолютно все создано Богом. Угу. И поэтому мы не встречаем здесь того, что, то есть, во-первых, говорится о всем мироздании, да, все, что мы видим на земле, на небе, даже звезды, все создано Богом. Для первых читателей было важно также то, что какие-то объекты, которым люди поклонялись в древности, животные, растения, солнце,
1: они
0: луна,
1: тоже
0: они тоже созданы Богом. И даже есть интересный момент, что Бог создает, естественно, человека самого, Бог создает время, mm-hmm, и Бог создает даже определенных существ, которые обычно показаны как враги Бога. То есть здесь очень много параллелей с какими-то рассказами, которые люди слышали из соседних стран, из мифологии. И этот текст, он разбивает все эти вещи. Он показывает, что все те боги, которым поклонялись, все могущественные силы, которые сопротивлялись Богу в тех мифологиях, они на самом деле никакие не могущественные, не силы, это творение Бога. Так, например, вот бездна, да, слово бездна, оно тоже, ну, довольно значимое. Слово море. Это все какие-то силы, которых люди боялись.
1: Ну, то есть это то, что люди, вообще говоря, одухотворенным считали?
0: Да, mm-hmm, да. И здесь показано, что на самом деле все подчинено Богу. То есть нет ничего, что бы Бог не контролировал, и все мироздание, оно гармонично, оно создано таким, каким Бог хочет его видеть. И в этом основная идея, собственно, mm-hmm, первой mm-hmm главы «Бытие». Mm-hmm. И того, как оно устроено.
1: Понятно. Для меня вот всегда был вопрос, почему так мало написано о творении. А тут, в общем-то, получается, что написано ровно столько,
0: достаточно,
1: чтобы было понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, очень интересно открывать Священное Писание вместе со специалистом, с тем, чтобы получить представление о том, что же, собственно, могли увидеть в Слове Божьем, ну, первые его читатели и слушатели. И нам, основываясь на Библии, конечно, нужно самим испытать вот этот опыт первых ее читателей и слушателей. Желаем вам новых открытий и приглашаем к новым встречам с нами.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется. –

Бог знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной им.

0: Мир полон осуждений. Не так написано, неправильно поступил, не то одел, плохо сказал. Как можно жить и не осуждать? Почему любовь и прощение сильнее закона? И как свет Христов ведет к милосердию? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, и сегодня мы читаем 7 главу, 53 текст и 8 главу с 1 по 20 стих в синодальном переводе. Прошу вас, прочитайте, пожалуйста.
1: «И разошлись все по домам, и Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал ему в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
0: Угу. Это был такой отрывок, который... Здесь два, точнее, отрывка, да? Как Иисус прощает грешницу и Иисус свет миру. Но мы начали читать с 53 стиха 7 главы. Это важно?
1: Да, конечно. Это создает контраст. Мы должны понимать, что, в принципе, в изначальном тексте, оригинале, угу, в нем не было делений на главы, стихи. И поэтому порой современные главы не всегда ровно точно распределены. Mm-hmm. То есть авторы, естественно, этой системы пытались сделать все правильно, сделать, чтобы оно было, ну, с оконченной идеей, мыслью, да, каждая глава. Но есть некоторые нюансы, когда мы видим, что все-таки идейный отрывок, он чуть-чуть выходит за пределы главы или заскакивает

0: на другую, да, как бы. И таким образом мы здесь видим о том, что здесь есть контраст того, что люди расходятся по домам, а у Иисуса нету дома, ему негде преклонить головы. И эта идея, она в Евангелиях тоже развивается отчасти.
1: Вот если мы видим, да, что вот читаем уже следующие тексты, да, что Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром, я так понимаю, что это были вот последующие дни, да, после происходящего, пришел в храм, и весь народ пришел. И тут же приходят книжники и фарисеи, которые приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Зачем они это делают? Почему они приводят эту женщину? Для чего?
0: Знаете, прежде чем мы, наверное, будем саму историю обсуждать, я хотел бы внести некоторое понимание об этом отрывке.
1: Так.
0: Так как эта история, она не содержится в ранних рукописях Евангелия, и, в принципе, комментариев на данную историю мы не находим от отцов церкви до XII века, то, естественно, появляется сомнение вообще в этой истории. Но мы видим, что эта история сама по себе существовала еще со II века, то есть она подлинная история, но она не являлась частью Евангелия от Иоанна. Но по какой-то причине переписчики ее хотели сохранить, и она в разное время появлялась в разных частях Евангелий, то есть она могла быть между, вот как здесь, 7 главой 52 текстом и 8 главой 12, да, или же она передвигалась в другие совершенно места, и также она была в других Евангелиях временами, в разных рукописях. И здесь она прижилась больше всего, потому что то, что происходит в этой истории, оно действительно отражает суть того, о чем Христос говорит в 7 и 8 главах. И поэтому мы относимся, естественно, к этой главе, к этому отрывку, к этой истории, как подлинной. Но единственное стоит вопрос того, была ли эта история записана именно Иоанном, да, евангелистом. И когда мы это понимаем, то мы можем увидеть, что есть некоторые вещи, которые, ну, могут показаться, а при чем она вообще здесь, эта история? Но удивительно то, что эта история действительно вписывается сюда. И человек, скажем так, который обыватель, он даже и не узнает о том, что эта история, может быть, и не была. Но интересно то, как все-таки Господь действовал в людях, что она сохранилась и являет характер нашего Господа. Здесь мы, когда смотрим на это все, да, мы видим, что женщину приводят к Иисусу и обвиняют ее в прелюбодеянии. Это говорит о том, что женщина должна быть замужней. Но если мы с вами посмотрим, то говорят о побиении камнями. Побиение камнями было в одном случае, если эта женщина была не замужней, а была помолвленной. Вот
1: интересно.
0: Так вот. Да, и то есть большинство исследователей, они как раз-таки склоняются к тому, что женщина не была замужней, но она была помолвленной уже, и именно поэтому предложение побить камнями. Опять же, мы видим, что здесь есть нарушение закона в том, что приводят только женщину без второго участника греха, да? И иудеям не так важна эта женщина. Им важен сам Иисус. Они не хотят вершить над нею правосудие, они хотят вершить правосудие над ним. Поэтому им не важно, а где этот мужчина, вот женщина есть, нам этого достаточно. И вообще, если мы с вами посмотрим те законы, которые были, то они и не должны были на публичный суд выносить дело этой женщины. Оно должно было решаться внутри властей иудейских. Но их задача не в решении вопроса, их задача в том, чтобы подловить Иисуса. Потому что, как мы видим, они его искушают такими словами, что вот Моисей сказал так, а что скажешь ты? То есть они противоставляют Иисуса Моисею, а Моисея Иисусу. И тем самым они создают для него ловушку. Если он говорит о том, что ее должно побить камнями,

0: Тогда они говорят: «О, а ты нарушаешь римский закон. Нам римляне запретили самим кого-либо приговаривать к смерти». И поэтому они могли сдать его римским властям как нарушителя закона. Если он говорит о том, что нужно помиловать эту женщину, тогда они его обвиняют в том, что он не соблюдает закон Моисея. То есть это, как знаете, есть в шахматах такая позиция, как среди любителей называется вилка, когда ставится таким образом конь, что в любом случае какая-то фигура будет все равно съедена. И здесь они делают тот же самый прием. Они ставят в такое положение Иисуса, что, наверное, если бы я был на том месте, я бы и не осознал, в чем сейчас будет подвох.
1: Да.
0: Но мы видим, опять же, мудрость и всеведение Иисуса, который в этой ситуации поступает действительно очень мудро. Мы читаем о том, что он сел и начал писать.
1: А что он там пишет? Грехи их?
0: Но видите,
1: он, низко наклонившись, начал писать перстом.
0: Да, мы не знаем, что он там писал. Но если мы посмотрим на то, что там происходит и как происходит, то единственное, что приходит в голову, что он действительно писал их грехи. Потому что он пишет, и дает, останавливается, и дает им возможность уйти неопозоренными, отказаться от того, что они задумали. Но они, как мы видим, продолжают свои действия. И тогда он наклоняется и начинает писать дальше. И тут начинают уходить от старшего к младшему, да, пока все не ушли. Почему? Мы видим, что Иисус говорит: «Хорошо, кто из вас без греха, кинь камень первым». И таким образом он говорит: «А кто ее хочет судить? Вы ли?» И он не сказал, что Моисеев закон несправедлив. Он этого не сделал. И он не сказал, что ее нужно побить камнями. Хотя мы знаем по Евангелиям о том, что грех прелюбодеяния для Иисуса мерзок.
1: Вот, да.
0: То есть это важно подчеркнуть, что пред Господом это мерзость. Но мы здесь видим тот момент о том, что Иисус, он проявляет милосердие к этой женщине. Он проявляет к ней свою любовь и дает ей еще один шанс. Он дает ей еще один шанс исправить свою жизнь. Он говорит: «И я не осуждаю тебя». И вот дальше уже ее поступки будут свидетельством того, что она сама себя осудила, о том, что она сама сделала себе праведный суд. Это, как знаете, читая одну книгу христианскую, автор делится своими отношениями с Господом, и он рассказывает о своей жизни такую ситуацию, когда его ребенок сделал спешные движения, когда они все вернулись домой, очень уставшие, и в итоге он сломал, по-моему, снегоуборочную машину, если я не путаю. И когда отец шел к нему, говорит: «Я хотел его очень сильно наругать». И говорит: «Я вот подхожу к нему и с вот этой вот злостью уже его окликиваю, а в моем сердце Господь говорит: не кричи на него, не кричи на него, не ругай его, достаточно, все, просто спроси, все ли у него хорошо, и уходи». И говорит: «Господь меня превозмогал, я пытался бороться с ним, но как же, он же сломал такую вещь, тем более, говорит, я после дороги был уставший». И говорит: «Но Господь победил все-таки в этом сражении». И я сказал сыну: «Хорошо, давай заканчивай здесь и пойдем». И когда мы уже сидели за столом, то сын посмотрел на меня и попросил прощения за то, что он сделал. И он говорит: «И тогда я осознал, что мой сын сам вынес себе приговор, он сам осознал, что он сделал, он обдумал это, почему это произошло. И говорит: я теперь уверен, что он никогда так не поступит. Но если бы я по своим человеческим мышлениям пошел и закончил то, что мне Господь не дал закончить, я бы на него наругался, то он бы просто закрылся от меня. И вместо того, чтобы наши с ним отношения наладились, он бы просто от меня отвернулся и закрылся в себе, и обозлился бы на меня». И вот мы видим нечто подобное здесь, что Иисус Христос, он не на

0: начинает на эту женщину ругаться, он не начинает как-то притеснять ее. Но он говорит, иди и впредь не греши, и я не осуждаю тебя.
1: То есть здесь прощение плюс
0: он дает прощение и принятие этой женщины. И вот как раз-таки дальше мы увидим, да, ну как бы христианские исследователи догадываются о том, что это как раз-таки была Мария, та самая Мария Магдалина, да, то есть и если это действительно была она, то мы дальше увидим, что она придет и будет помазывать миром Иисуса Христа, да?
1: Да.
0: То есть вот эти вот моменты будут тогда свидетельством, если это она, в пользу того, что она услышала, что ей говорил Господь. Она сама себя обличила, ну, точнее, ее обличил Господь, а приговор вынесла она себе. И вот это на самом деле великий пример для нас, верующих людей, потому что очень часто мы пытаемся судить друг друга, мы пытаемся друг другу выносить приговор, мы забываем про милость и любовь, которую Господь дает. А ведь на протяжении 2000 лет эта история, она обличает христиан и дает им пример, как необходимо поступать, как поступал наш Господь. Потому что даже если человек упорен в своем грехе, возвращается к нему вновь и вновь, даже если человек нас обидел, задел, но Христос говорит, необходимо проявлять милость, любовь и доброту к этому человеку. К нему необходимо относиться как к человеку болеющему. Да, то есть мы говорим, врач на больного не обижается. И здесь нам важно понимать и иметь вот эту любовь и сострадание, милосердие Божье. Нам не стоит судить. Господь не давал суд в наши руки. Он говорит, оставьте суд мне. Но нам Он дал свою любовь, свою милость, свою доброту, которую мы должны являть нашим ближним.
1: Вот здесь мы говорили, да, в этой истории про прощение и призыв, да, про принятие, то, что Христос нас принимает. А в 12 тексте мы видим еще, наверное, один из посылов, да, о котором мы говорили также в нашем вступлении, про то, что «я свет миру». Может ли Бог сейчас и как Бог может сейчас быть для нас светом?
0: Да, спасибо. Мы видим, что Иисус произносит эти слова очень символически. На праздник кущей, да, и когда помимо вот этой церемонии, связанной с водой ежедневной, была церемония факелов ежедневная, да, и это тоже было красивое действие, которое я особо не расписывал, но, поверьте, это было красиво и символично. И Христос, пользуясь и этим символом, там он в прошлой главе, нашем отрывке, да, изучаемом, сказал о том, что «я есть вода живая, источник воды живой, и я могу дать воду живую». То здесь он говорит «я есть свет, я могу освещать вас, я могу освещать ваш путь». И здесь что очень интересно, что в одном из своих комментариев на книгу «Исход» иудеи представляли слова Торы, закона, как освещающих того, кто занят их изучением. И они говорят о человеке, который не занят их, ее изучением или который находится в неведении, то комментарий говорит так об этом человеке. Он спотыкается о камень, натыкается на волосточную канаву, падает в нее, ударяется лицом, и все это потому, что он не имеет в своей руке светильника. То же происходит и с обычным человеком, который не имеет в себе Торы. Он встречается с грехом, спотыкается и умирает. И вот Иисус говорит о том, что «я есть свет». Я, Тора – это мое слово. Да? То есть вот, он им открывается, опять же, как Господь, который вел народ израильский через пустыню.
1: Илья Александрович, вы говорили, да, про Моисея, и здесь в 13 тексте мы видим снова некую такую отсылку, как будто бы. Почему фарисеи утверждают, да, что если кто-то сам свидетельствует о себе, его свидетельство не имеет правомочной вот такой силы?
0: Спасибо. Мы здесь видим такой момент о том, что необходимо два свидетеля, да, как заповедовал Моисей. И Иисус сам об этом в прошлых главах говорил нам. Но

0: он предоставлял целых 4 свидетельства. И здесь, когда ему говорят эти слова, то Христос говорит о том, что свидетельство мое истина. И он аргументирует это тем, что человек не обязательно должен был свидетельствовать о самом себе какую-либо ложь. И если это был человек с авторитетом, то его словам могли поверить, и этого могло быть достаточно. Но они не признают его человеком с авторитетом, они не признают его божественного авторитета. И поэтому они говорят, твое свидетельство неверно. Но Христос говорит, если вам недостаточно моего свидетельства, то есть еще и Отец мой, который свидетельствует о мне.
1: То есть такая некая отсылка на то, что еще за ним есть Отец, да. За ним есть еще сила такая. Если мы смотрим дальше, да, про то, что говорится в 15 тексте, вы судите по плоти, я не сужу никого. Здесь вообще идет речь про то, что мы иногда кого-то осуждаем.
0: Ну, видите, как мы ранее уже говорили о том, что вот этот контраст плоть, дух, то есть материальное, духовное, да, как раз-таки Христос говорит, вы по наружности судите. Вы вот взглянули, сразу что-то сказали, а дальше и не видите, что внутри происходит, да. То есть у Иисуса была плоть человеческая, а он-то был Богом и является, да. И они смотрели на его плоть и судили его по плоти. И он говорит, а я не сужу, потому что его миссия была спасти людей. Он пришел спасать, и он не судил. Поэтому он так и отвечает.
1: Что вы судите по плоти. То есть, получается, это и к нам сейчас отсылка, чтобы мы не судили, наверное, человека по внешней обложке.
0: Да, то есть, как мы ранее вспоминали в прошлом общении, да, различные примеры, когда мы людей можем осудить, придя в магазин и увидев что-то, он покупает для нас неудобно носимое, либо он одет во что-то неудобно носимое, как порой, знаете, в мире все-таки до сих пор встречаются такие ситуации, когда человек приходит в церковь в таком, ну, скажем, непристойном виде, и некоторые просто не пускают людей. Этих, которые пришли в том, что у них было. Я вспоминаю одну историю из Бразилии, которую рассказывал один пастор, о том, как они проводили большое собрание семинаров библейских, и они ходили, приглашали людей по всем районам. Он уговорил в итоге одну женщину, которая была вот такой распутный образ жизни, но она уже была отчаянной, отчаявшейся. И он ее еле уговорил прийти в церковь, и он сказал, Господь тебя ждет, Он тебя ждет, Он тебя любит. И когда началась эта программа, он ее проводил, эту программу, то эта женщина пришла, и на входе ей сказали, иди переоденься. Она говорит, ну, мне не во что, как бы, ну, так было настойчиво, что она развернулась, расплакалась и ушла. И он говорит, я это увидел уже в последний момент, я побежал за ней, пытался ее уговорить вернуться, умолял, но она уже все, она потеряла доверие, и она была разочарована в тем, что даже в церкви ее не приняли. И то есть порой мы тоже можем так вот судить по наружности. Порой мы тоже можем судить, как ученики Иисуса, о самарянах. Потому что они говорили, нет, вы что, это те, вот к чему дотронуться, сразу нечистые, это грешники. Они смешали иудаизм с язычеством, да? А Иисус говорит, а вы посмотрите, жатвы сколько? В Иудее нету столько отклика, как здесь происходит. Эти люди как раз-таки и готовы слышать меня. И поэтому не нужно судить по наружности нам никогда и ни о чем. Всегда нужно вникать в суть. Нужно быть как Господь. В том плане, что проявлять милость, проявлять любовь, проявлять заинтересованность истинную, настоящую, а не просто судить по лицу, да, кого принимаю, кого не принимаю.
1: Вот здесь такой момент, вот вы сказали, до этого момента, да, был такой главный вопрос про то, что не только Иисус свидетельствовал, но и свидетельствует о нем

0: отец. Что это значит вообще? Что, можем ли мы вернуться, да, к этому моменту, к этому тексту? Как Отец Небесный свидетельствовал о Христе?
1: Мы с вами уже ранее это обсуждали и говорили о том, что свидетельство Отца о Сыне было в том, что Он делал через Сына.
0: Угу.
1: Также свидетельство было при крещении. И свидетельства еще и будут при гласе Отца, которые будут слышать и другие.
0: Илья Александрович, вот в 17 тексте мы видим, что «и в законе вашем написано». Почему именно «в законе вашем»?
1: Да, здесь, конечно, могут возникнуть такие мысли нехорошие о том, что Иисус отвергает закон, да, то есть, в принципе, отвергает Ветхий Завет, и очень часто у современных христиан появляются такие мысли, и они уходят в это, да. Но здесь мы должны понимать несколько моментов. Во-первых, Иисус сказал в Евангелии от Матфея на горной проповеди, что Он пришел не нарушить, если мы читаем в оригинале, не разрушить закон, да, то есть упразднить, а Он пришел его исполнить. И последующие Его слова, они нам как раз-таки и показывают о том, что Он закон даже сужает отчасти. Он говорит, если вы говорили, кто там вот поднимет руку на брата своего, да, а я вам говорю, кто обзовет его. Если вы говорили, вот кто соблазнит девушку, а я говорю, кто в мыслях подумает. То есть Христос, наоборот, даже этот закон, так знаете, сжимает, и, ну, в плане того, что сужает рамки дозволенности в этом законе. Он показывает истинную суть, а не рамки, да, то есть в чем его суть. И таким образом Христос заявляет о том, что Он закона не отменяет, закон истинен, и Он и показывает нам на протяжении всего Евангелия, как Он его соблюдает. Только те места, где были вот эти вот нагромождения предписаниями, которые превращали закон Божий в тьму за счет этих нагромождений, то тут Христос с этими нагромождениями борется и расчищает, так скажем, закон свободы Божией, расчищает этот участок. И правильно те слова, которые здесь говорит Христос, понимать следующим образом, что когда Он говорит «в законе вашем», Он либо имеет в виду закон под призмой предписаний иудейских, которые они навешали на Божий закон, либо же его истолкование согласно их преданиям. И то есть Христос не отделяет себя от закона, но Он отделяет себя от тех предписаний, которые иудеи навешали на Божий закон.
0: Спасибо большое за интересную беседу. Иисус – свет, который проявляет нашу истинную природу. Как это случилось с обвинителями женщины? И также Он дает силу для новой жизни. Сегодня Он каждому, кто принимает Его свет, говорит: «Иди и не греши».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Наступило время взбодриться. И раз! Поскакали, прискакали. Молодцы! Мы разучиваем, продолжаем разучивать упражнения со скакалкой. Но сначала подышим воздухом. Положили скакалочки. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз, два, и три, четыре. Молодцы. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Наклонили голову вперед. И раз, два, три, четыре, пять. Вдох, выдох. Шесть, семь. И последний раз. Упражнение «Маятник». Пожалуйста, голову на плечо и на левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех хорошее настроение, мы улыбаемся. Сова крутит головой направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И покатили наш мячик. Раз. Медленно. Не торопимся. Не повредим себе шею. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. И последний раз. Закончили. Плечи наши нужно тоже размять. Назад движение. И раз, круговые движения плечами. Старайтесь проходить ими полный круг. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем зарядку и берем скакалку. Складываем ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем штангу. Смотрите, ноги на ширине плеч, я напоминаю это упражнение. Мы натягиваем скакалку вот так внизу и поднимаем ее вверх. Хорошо растягивая. И опускаем. Поднимаем. Натягиваем скакалку. Опустили, расслабили руки. Поднимаем и с напряжением растягиваем. Опустили, не торопимся. И раз, натянули. Два, опустили, расслабились. Три, натянули, расслабились. Еще раз. Два, еще. Хорошо, молодцы. Теперь штанга будет у нас

0: то вверху, то за головой. Ноги на ширине плеч, поднимаемся на носочки, смотрим на скакалку. Опускаемся на всю ступню и скакалка за головой. Опять на носочки. Раз. Посмотрели, опустили руки вниз. Два. И раз. Два. Три. Четыре. Опустили вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Умницы. Раз. Два. Три. Потянулись. Четыре. Раз. Два, три, четыре. Хорошо. Повороты теперь, Марина. Значит, у нас скакалка вдвое теперь сложена.
1: За спиной руки.
0: Так, вытянули скакалочку. Вытянули, хорошо. И повороты вправо. Смотрим прямо перед собой. И влево. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, молодцы. Теперь наклончики, скакалка также у нас вытянута. Наклон и вправо, раз, вправо, Юлечка, вправо, где у нас вправо, раз, и влево, два, три, четыре. Это у нас такая качель получается, раз, два, качели, три, четыре, пять, ниже наклоняемся, Юля, ниже, ниже, молодцы, вот так, хорошо, не наклоняемся вперед, а ровно в бок, хорошо, закончили, упражнение теперь поклонные, сложили скакалку в четверо, руки за спиной, мы делаем поклон вперед. И руки отводим как можно дальше назад. Спина прямая. Прямая, смотрим прямо перед собой. Я посмотрю. Так, в бок не надо смотреть. Смотри, прямо. Прямо вот так. Молодцы. Смотрите, спинки какие хорошие, красивые. И опустили скакалочку. И еще поклонились. И встали. И раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Умницы. Вдох, выдох. Прогибаемся хорошенько. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. И последний раз. Закончили. Ну, теперь колесо обозрения. Вот так у нас скакалка впереди. Поднимаем ее вверх. Наклоняемся вперед, вниз и делаем круг. Вот такое колесо у нас. Мы видим все далеко. Марина, не спешим. Вот так, хорошо. Руки не сгибаем. И в другую сторону. И раз, два, хорошо, умницы, три, четыре. И последний раз, пять. Закончили. Вот, немного передохнем. Упражнение спираль. Взяли скакалочку, развернули. Правая рука за спиной. Левая здесь вытянута в сторону. Так, размотали скакалку. Хорошо. И теперь накручиваем эту спираль на себя. Раз, два, три. Раскручиваем аккуратненько. Раз, два и три. Переносим руку теперь левую назад. И раз, два, три. Раз, два, три. Не торопимся. Раз, два, три. И раз, два, три. И в другую сторону. Раз. Мы запутались скакалками с Мариной. И раскрутили. Молодцы! Теперь сделаем упражнение на полу. Банька-встанька. Напомню, мы держим скакалку впереди себя. Скакалка в четыре раза свернута. И садимся без помощи рук. И, пожалуйста, сели. Вот так. Марина, ты хитришь. Сели. Встали. Так. Сели. Встали. Хорошо. Еще сели. Так. И встали. Молодцы.

0: присели, закончили. Упражнение короткие длинные ноги, которые мы совмещаем с упражнением качели. Так, руки над собой, спинка прямая, Юлечка, вот так. Подтягиваем ноги к себе, скакалка и качели. Раз, два, сели. Руки вверх. И вот так. Раз, два, сели. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Сели. Покатились. Сели. Молодцы. Упражнение плуг. Цепляем скакалку за ноги. Так, за ступни. И заводим ноги за голову. Аккуратненько. И поехали. Раз. И полежим. Полежали.
1: А долго надо лежать?
0: Ну, хотя бы секунд 30. Опускаемся потихоньку, аккуратненько. Марина, тебе удобно?
2: Да.
0: Так, еще разок. Цепили скакалочкой, помогаем себе. И раз, подтянули. Полежали. Это очень полезное упражнение. Наоборот, от болей. Садимся. Хорошо. Ну что, теперь попрыгаем. Попрыгаем. Встаем. Коврики нам уже пока не нужны. Осмотритесь, чтобы вам ничто не мешало прыгать. Ни мебель, ни люди. Аккуратно. Итак, с ноги на ногу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем, прыгаем. Молодцы. Хорошо. Марина, у тебя уже хорошо получается. Прыгаем, прыгаем. А теперь на обеих ногах. И раз. Прыгаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прыгаем, прыгаем. Хорошо. Так, походили, отдохнули. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Спинка прямо, смотрим прямо. Хорошо. Подышали, это хорошо. Раз, два. Выдох. Вдох. Выдох, повисели. Расслабились. Так. Ну что ж, вот мы с вами и зарядились. Зарядились. Но это только на сегодня. Потому что завтра надо бы опять сделать зарядку. Потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.

заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: вас.
1: Здравствуйте, Мария Ивановна.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Савелья Игнатьевна.
3: Привет, ребята. Вы удивлены сегодняшней перестановке? Дело в том, что Савелий Игнатьевич заболел. И заменить его, к сожалению, некому. Поэтому его заменяет Марья Ивановна. Ну, а Марья Ивановна заменяет Виталик. Такая у нас получилась взаимовыручка.
4: Афанасий Филиппович, вам письмо.
3: Да. Спасибо, спасибо. А, это от моего племянника. Ага. Так, посмотрим. Ага. Ой.
4: Что, кто-то умер?
3: Да нет, просто я уезжаю.
4: Надолго?
3: Навсегда.
0: Что с вами?
3: Ой, Марья Ивановна.
0: Марья Ивановна.
4: Это невозможно.
0: Что невозможно?
4: Ты представляешь, Афанасий Филиппович уезжает от нас навсегда.
0: Как это?
3: Мне надо все хорошенько обдумать. Ну что же, Марья Ивановна, тогда продажа мастерской на вас. Если вам не трудно, вышлите мне деньги. Вот ключ. Вот, вот запасной. Так, отдадите их покупателю. Ну, вроде бы все. Не знаю, ничего я не забыл.
0: Я не понимаю, почему вы должны ехать?
4: Да, почему?
3: Ну, потому что я пообещал.
0: Кому?
3: Моему племяннику. Это старый договор с ним. Мы условились, что если он закончит свою кочевую жизнь, если я ему понадоблюсь, я все брошу и приеду к нему.
0: Что, маленький?
3: Ну, в глубине души, может быть.
4: А о нас? О нас он подумал?
0: Да.
3: Дорогие мои, дело в том, что это решение далось мне очень тяжело. Ну, представьте себе, здесь моя жизнь, моя любимая работа, мои друзья. Но меня утешает одно.
4: Что?
0: Что же это?
3: Я знаю того, кто принес жертву в миллион раз превосходящую мою.
0: Про кого вы говорите?
3: Про Иисуса Христа.
4: А почему? Почему он должен был себя принести в жертву?
3: Марья Ивановна, мне кажется, что я успею перед отъездом рассказать последнюю библейскую историю. Пойдемте. Присаживайтесь. Когда Адам и Ева согрешили, то они должны были умереть. Но Бог очень любил их и не желал их смерти. По закону кто-то должен был ответить за их грех, иначе вся Вселенная могла бы обвинить Бога в том, что он лицеприятен. Вот. И тогда на небе собрался совет. В нем принимали

0: принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. И на совете было решено, что кто-то из них должен был умереть за грех человека. И тогда в качестве жертвы выдвинул себя самого Сын Иисус Христос. И он остался верен своему обещанию. Он оставил краски неба, общение с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Когда Ева с Адамом согрешили, то по закону должны были умереть. Но Бог их очень любил и хотел, чтобы они жили. По закону кто-то должен был ответить за грех, иначе вся вселенная стала бы думать, что Бог несправедливый и у него есть любимчики. Тогда на небе собрался совет. В нем принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. На этом совете было принято решение, что вместо человека должен умереть кто-то из них. Это пообещал сделать Иисус, и он исполнил данное обещание. Он отказался от прекрасных красок неба, от общения с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Иисус родился в бедной семье. Ему не покупали дорогих игрушек, он не смотрел телевизор. С самого детства он помогал своему отцу, плотнику Иосифу. Работал, заботился о родных. Когда он вырос, то покинул дом и отправился служить людям. Многих он исцелил, кого-то даже воскресил. Иисус делился своей мудростью, как любить, прощать, заботиться. Кто-то любил его и был предан ему всей душой, а кто-то искал его смерти. К сожалению, эти люди обладали большой властью, поэтому они его осудили и приговорили к распятию. На кресте он умер. Но на третий день воскрес. Его смерть была величайшей победой для человечества. Представляете, как трудно ему было исполнить свое такое вот обещание.
1: Еще бы.
2: Так если Иисус умер за людей, почему люди все равно умирают?
0: Умирают, но не навсегда. Иисус дал еще одно обещание.
1: А какое?
0: Он дал обещание, что он обязательно вернется во второй раз. И когда он вернется, тогда все праведные люди воскреснут и будут жить в специально построенном для них городе, небесном Иерусалиме. Ну а те, кто не приняли Иисуса Христа, кто жили грешной жизнью, обижали людей, заповедей Божьих не исполняли, они все умрут и Царствия Небесного не наследуют.
1: Страшно.
0: Да. Ну, вы не отчаивайтесь. Вы всегда пребываете с Господом и верьте в Него. И все будет хорошо. Но мне пора ехать.
2: Мы вас проводим.
1: Конечно, проводим.
0: А, я не против. Пойдемте.
2: Здравствуйте, Мария Ивановна.
1: Привет.
2: Что, еще не купили мастерскую?
1: Нет. Почему-то даже и не звонит никто.
2: Понятно.
1: Ой!
2: Ой! Что это?
1: Наверное, воры. Прячься за меня. Кто тут?
2: Ой. А, дорогой, я новый сапожник. Хочешь, твой обувь починю первый раз бесплатно.
1: А откуда это вы здесь?
2: Ну как откуда? Афанасий мне этот будка продал.

0: племянник уехал.
1: Сказали, ну, что, точно не вернется?
0: Покупай у меня. Эй, не вернется.
2: Пойдем отсюда.
3: Да вы что? Стойте, стойте! Родного человека не узнали. Это же я. Ну.
4: Афанасий Филиппович.
2: Афанасий Филиппович.

0: Анна, ты себя, Афанасий, на пенсию списываешь.
1: И это дело надо отметить.
0: Прекрасно. Заходите ко мне в мастерскую на чай. Все, прошу
1: С
0: вас.
1: Удовольствием.
0: Ребята, я был испугался, что это и правда последняя встреча. Однако нет, мы еще увидимся. До встречи!

Победы в Господе, успехи верующего, сила Всевышнего. Все это представляется человеку как часть жизни христианина. Как повторить духовный опыт кого-то из героев веры? Возможно ли это? Существует концепция, которая может стать камнем преткновения для верующего. Систематическая ошибка выжившего. Нужно ответить на вопрос, а почему Библия – это не описание жития святых людей? Приглашаем вас, друзья, к рассуждению на очень серьезную тему. Почему, когда мы читаем Священное Писание, так много в нем описано сюжетов с печальным финалом или почему так много описано грехов? Кто-то даже спотыкается и говорит, что ему тяжело читать библейское повествование, ибо очень много страшных преступлений описано там, очень много несчастных историй. Хотелось бы, знаете, как в сказке, попереживали, победили и жили они долго и счастливо, и вообще все сложилось идеально. Но так не получается. Сегодня мы говорим на эту тему «Систематическая ошибка выжившего». Но для начала отправной точкой пусть для нас будет история с одним героем Библии. Это пророк Илья. Уверен, вы знаете много сюжетов с этим великим пророком. Ну, настолько авторитетен в истории израильского народа, что даже во времена служения Иисуса Христа считали, что Господь Иисус зовет Илью или совершает служение в духе Ильи. То есть, ну, пророчески, символически служение Ильи очень знаково для еврейского народа. И вот однажды произошло самое известное событие с пророком Ильей. Он находился на горе Кармил, и там произошло своеобразное состязание. Илья устроил жертвоприношение, при котором нужно было продемонстрировать силу богам. То есть со стороны людей были, так сказать, минимальные, а может и максимальные усилия, но в любом случае всесожжение устраивали не люди. С одной стороны были 850 пророков. И пророков Ваала, и пророков Дубравных. Они устроили жертвенник, они молились. В общем, все сделали, кроме самого главного. Это поднесение огня. То есть огонь ожидался от божества. Но эти пророки, Вааловы, пророки Дубравные, не были успешны. Кололи себя, лили кровь, вопияли много часов. Не получилось. Илья над этим всем посмеялся. Это был такой серьезный стёб, но, знаете, когда он это делал, в какой-то степени был у него еще и трепет, потому что хорошо смеется тот, кто смеется последним. После этих пророков Вааловых и Дубравных пришел черед Ильи. Что он делает? Выстраивает разрушенный жертвенник из камней. На этот жертвенник кладут дрова, кладут закланные жертвы, вырывают ров вокруг этого жертвенника и несут 12 ведер воды. Представьте себе, события происходят во время засухи, до этого 3,5 года не было дождя. Принести на гору Кармил воду – тоже жертва. Начинает молиться Илья, перед ним этот жертвенник, политый водой, то есть возможность поджечь, возможность там стеклышко использовать, чтобы солнечным лучиком зажечь. В общем, пресечена любая возможность хитрости. И Илья начинает молиться. Уверен, трепет у него был невероятный. Происходит чудо. Господь бросает огонь с небес. Этот огонь пожирает жертву, дрова, естественно, камни жертвенника, воду, которая была

налито на жертвенники и скопилось в этом рве вокруг жертвенника. В общем, все было сожрано огнем. Невероятное чудо. Люди, которые увидели это, пришли в страх, трепет и восторг, и в изумление, в ужас. После чего, вывод какой? Бог Ильи Пророка – это сильный Бог, это истинный Бог. Именно к поклонению ему призывает пророк Илья. Долго ли им хромать на оба колена? Все, уже не надо хромать, знаем, какому Богу поклоняться. После этого Илья говорит, надо заколоть этих пророков. Теперь понятно, чей Бог живой? Какой Бог слышит молитвы? До этого вы не тем богам молились. И всех 850 пророков Вааловых и Дубравных закололи там, перед этим жертвенником. То есть массовый такой, ну, массовая казнь. Казалось бы, победа невероятная. Все свершилось. Но доносят Илье, что Изавель, когда узнала, что такое действие совершил Илья, это страшное действие, все ее пророки убиты, она говорит, пусть то и то мне сделает Господь, я уничтожу этого пророка. Там, понятно, и дождь был, и, в общем, Господь явил себя в полной мере. Но что происходит с Ильей? Когда он услышал, что Иезавель угрожает его убить, он пришел в трепет и убежал. Он бежит далеко несколько дней, потом ангел ему является, спрашивает, что ты здесь? Илья переживает, Бог говорит, иди дальше, уходит совсем в другой район. Это путешествие заняло десятки дней. И Илья вот в таком переживании начинает просить себе смерти. Меня ищут убить, я потрясен и так далее. Вопрос. А почему не жить на волне той победы, которая была на горе Кармил? Почему не растянуть это удовольствие? Сила в Господе, Бог рядом, что мне какие-то угрозы? Илья, видимо, посчитал, что когда он начинает побеждать, препятствия должны все рушиться. Все должны покаяться. Раз весь народ увидел силу, значит, все должно теперь максимальное торжество правильной веры состояться на этой святой земле. Но нет. В ответ на его успех приходит препятствие, угроза. Его просто пытаются убить. Его грозятся убить. И это обрушивает его уверенность. Он просит себе смерти. Какой контраст. Человек был на пике могущества, веры, силы, авторитета, влияния, а теперь он просит себе смерти. Кстати, очень важный совет. У кого просит Илья смерти? У самого Господа. Если у тебя такие серьезные переживания в жизни, что все, руки опустились, сил нет, не обращайся ни к кому другому, кроме Господа. Поплачься Ему. О чем угодно говори с Господом. Некоторые люди стесняются. Они считают, что Богу нужно молиться, знаете, на таком искреннем подъеме, с хорошей верой. Я сейчас помолюсь, Бог меня услышит. Такая эйфория. Нет. Тебе очень больно? Помолись. Жить не хочешь? Помолись Господу. Вот Илья этим воспользовался, Бог ему дал ответ и говорит, ты не один, я забочусь и так далее, и так далее. И начинается возвращение Ильи в русло служения. Не всегда получается жить на такой своеобразной волне, на подъеме. И вот Илья показал себя. В одном случае он невероятно сильный, в другой чуть ли не самоубийца. Благо он не попытался это сделать сам, он всего лишь помолился Господу, и Бог решил его вопросы. Есть одна из серьезных проблем, когда люди хотят наблюдать исключительно за успехом. И когда они видят препятствия, они могут из-за этого очень сильно сникать. Самый простой пример, уверен, кто-то соприкасался с ним, в социальных сетях эта идея распространена, о систематической ошибке выжившего. Начнем с простого подражания. Много ли сегодня успешных людей? О, да, их немало, и за счет масс-медиа все о них знают. Это нашумевшие на весь мир имена.
основателей корпораций, финансовых компаний, торговых сетей, социальных сетей и прочее. Все их знают. И люди, обращая на них внимание, пытаются повторить их опыт. Самое интересное, допустим, когда говорят об основателе компании Microsoft, приводят информацию о том, что он однажды бросил учебное заведение. И некоторые из молодых студентов решают, что это есть своеобразный ключ к тому, чтобы стать миллионером. То есть надо бросить университет, и потом станешь миллиардером, как Билл Гейтс или еще какой-нибудь из успешных людей. Кстати, еще иногда приводят пример некоторых мальчиков, которые в школе плохо учились, но в итоге оказались бизнесменами. Соответственно, это окрыляет тех маленьких лентяев, которые не хотят ничем заниматься, на то, чтобы повторить опыт вот этих самых миллиардеров. Но вы знаете, количество миллиардеров не соответствует количеству тех людей, которые рано бросили школу или высшее учебное заведение. Поэтому нельзя взять опыт Билла Гейтса и сказать: я брошу институт, и я вдруг стану богатеем. Скорее нет. Это во-первых. Во-вторых, он бросил не обычный какой-то захудалый колледж или техникум, а он бросил, если не ошибаюсь, Йельский университет. А вы знаете, чтобы попасть в этот Йель, ну, надо что-то из себя представлять. Поэтому для начала, если хочешь повторить опыт Билла Гейтса, попробуй поступить в Йель, Йельский университет, а потом попытайся его бросить. Вот тогда можно хоть как-то быть похожим. Но еще один пример или одна линия подражания. Есть такая священная роща, примерно так же, как пророки Дубравные во времена Ильи, называется Голливуд. Холливуд, священный лес. И там очень много успешных людей, о которых все знают, но никто не знает о тысячах, десятках тысяч, мне кажется, и сотнях тысяч, а может быть, миллионах людей, которые не просто мечтают, а пытаются дойти до этой священной рощи и повторить опыт Брэда Питта, Энтони Хопкинса или еще каких-нибудь звезд Голливуда, титулованных, номинированных, награжденных высокими премиями. И есть соблазн посчитать, что все те шаги, которые предпринимала определенная звезда, если их повторить, то можно повторить и в целом судьбу этого человека. Но так не происходит. Почему? Мы обратимся уже к своеобразной научной системе. То есть, чтобы у нас не было, знаете, популярного такого рассуждения на уровне желтой прессы. А есть факт исторический, вот когда сформировалась эта математическая концепция. Называется она «Систематическая ошибка выжившего». Произошло это в середине 20-го столетия, когда производилось исследование во время Второй мировой войны относительно защиты бомбардировщиков и самолетов авиации, союзников. Когда бомбардировщики возвращались на базы, то пытались военные эксперты проанализировать, где же в этих бомбардировщиках слабые места, чтобы еще больше их защитить. Почему? Ну, бомбардировщики не просто летали, сбрасывали бомбы, на них нападали штурмовики, истребители, расстреливали их из пулеметов, осколочных снарядов, там ПВО работало, насколько возможно. И составлялась карта поверхности этих бомбардировщиков на крыльях, на фюзеляже, в общем, на всем теле и на корпусе летающего этого корабля, чтобы увидеть, где больше всего попаданий, следов пуль, снарядов, осколков. И военные сделали вывод: вот там, куда больше всего попали пули, там нужно усилить броню. Но благо был в этой команде исследователей Абрахам Уальд. И вот этот исследователь, Абрахам Уальд, обратил внимание на то, что самолеты, которые имели огромные повреждения, они все-таки долетели до базы, и их можно исследовать. Поэтому он сделал такой вывод, донес его до всей комиссии, до всех военных. То, что самолеты долетели, как раз-таки доказывает, что все попадания
в корпус самолета являются некритичными. Самолет ведь долетел, самолет не взорвался, не рассыпался. А вот те места, в которые пули не попадали, и с виду они кажутся целыми, неповрежденными, они-то и могут быть слабым местом самолета. В чем парадокс? Помимо самолетов, которые долетели, есть самолеты, которые не долетели. Они упали в водоемы, в болота, в океаны, в леса. И их нет в качестве исследовательского материала. Вы не можете сейчас вот составить эту карту, потому что элементарно половины самолетов у вас просто нет. И когда учли это пожелание, тогда избежали вот этой главной ошибки, систематической ошибки выжившего. Запомните, друзья, этот пример, потому что он напрямую касается Священного Писания. Еще раз проверим. Итак, делаем вывод. Что же такое систематическая ошибка выжившего? Это ложная тенденция сосредотачиваться на выживших вместо погибших, на успехе вместо неудачи. Сразу же из той военной истории к нам приходит совет для нашей практической жизни. Остерегайтесь советов лишь успешных людей. Принимайте во внимание и проигравших, если хотите победить. Вы помните примеры из математики, когда что-то мы доказываем методом от противного. Примерно так происходит с нашей жизнью. Иногда, конечно, мы над этим смеемся, и мы не хотим принимать это в расчет. Но умные учатся на чем? Закончите эту фразу. На ошибках других людей. У кого ума меньше, но есть немного больше силы и запаса жизненного, учатся на своих ошибках, если, конечно, после первых же ошибок остаются в живых. Священное Писание построено по тому же принципу. Когда мы читаем Библию, мы находим описание очень многих героев Библии, древности или ближе к нам, новозаветнее время, но они допускали ошибки. И в чем особенность? Библия выигрывает тем, что честно дает информацию о тех самых, здесь в кавычки открываются, недолетевших самолетах. Это не жития святых. Библия не допускает этой систематической ошибки выжившего. Она рассказывает о том, как складывается жизнь людей во всей, так сказать, красоте. И плохие, и хорошие стороны. Мы в этом плане очень серьезно предупреждены. Маленький пример еще, который тоже я недавно узнал. У нас же есть стереотип или представление о том, что дельфины спасают людей. Знаете, почему мы уверены, что дельфины спасают людей? Потому что о дельфинах, которые спасают людей, рассказали люди, которых дельфины спасли. А о том, что дельфины способны оттолкать человека в море, в океан и тем самым погубить его, ни один из людей не расскажет. Почему? Тот человек где-то в океане утонул. Вот в чем проблема. Таких примеров может быть очень много. Если опять на бытовом уровне говорить, есть сюжеты, когда нам та же самая рекламная индустрия предлагает какой-то продукт, не говоря о побочных эффектах. Вспомните, когда в середине 20-го столетия развернулась невероятная рекламная кампания табачной продукции. Кого нам показывали? Нам показывали замечательных ковбоев, замечательных сильных мужчин, байкеров, спортсменов, которые затягиваются сигареткой. И они такие замечательные. Такая музыка на фоне, невероятный закат, в который они уезжают на красивой машине, в компании интересной. И все это со слоганами. Это замечательно. Кто будет оплачивать рекламную кампанию с таким же красочным рассказом о раке легких, о человеке, который потерял здоровье? Кто будет делать рекламный ролик на миллионы долларов о том, как выглядят легкие курильщика? Это совсем другая история, и она не так популярна. Более того, многие, про кого надо было бы рассказывать, они просто умерли.
А те, кто выжили, рассказывают, да, это моя легкая привычка, это красота, и не надо меня за это ругать, это моя воля, моя правда. Вот где проблема.

не происходит освящение полной картины. Очень важно, чтобы нам сегодня не пытаться, друзья, не пытаться повторить некоторых героев какие-то действия или моменты их жизни. Почему? Да потому что нам сегодня не нужен второй Иаков, сын Исаака. Нам не нужен сегодня второй Авраам. Нам не нужен второй Иисус Навин. Хотя вот с Иисусом Навином там другая история, он победитель. Его бы повторить можно было бы, но все равно не нужен. Почему? Бог не желает себе клонов. Бог не желает, чтобы у него было 35 замечательных одинаковых Авраамов. Если вы начнете это делать один в один, повторять подвиг Давида, Соломона и прочих замечательных верующих людей, вы потеряете собственную личность, собственную уникальность. Поэтому Библия не приукрашивает ни одного из героев. Да, кто-то выглядит лучше. Мне очень нравится Иосиф, практически описан безошибочно. Даниил, но не нужен Богу второй Даниил. Богу нужен я. Бог за меня умер и за Даниила, но для него. Поймите правильно, мы не клонируемся, мы живем своей жизнью, но учимся друг у друга, учимся у прежних героев. Апостол Павел переживает на тему того, что происходит с человеком. «Я доброго, чего хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Как искренне Павел рассказывает о себе. Хотя так много он послужил Господу, так много он жертвовал. Но он говорит о своей проблеме. «Я греховный человек». И знаете, что добавляет апостол Павел в письме к римлянам? «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Апостол Павел подчеркивает, что вот из-за слабости, из-за вот этой бедности плоти, из-за борьбы с греховным своим началом, ему нужно ориентироваться не на человеческую святость, не на человеческие достижения. Ну, я бедный человек, а другие, разве они не человеки? Тоже человеки. Они также ошибаются. А я не буду так ошибаться. Вернее, скорее всего, буду. А кто меня избавит? Господь избавит. Я Его благодарю. Он от тела смерти меня избавляет. Он грехи мои прощает. Вот в чем идея. Давайте еще раз проведем это рассуждение. Допустим, прочитал я про царя Давида. И один из соблазнов, который у меня возникает, я хочу повторить его великий опыт. И кто-то может сказать, а некоторые так и делают, к сожалению, посмотрите, у Давида было много жен. Значит, тоже я могу себе позволить много жен, и у меня будет такой же успех, как у царя Давида. Нет, скорее не будет. Потому что в твоей семье будет то же самое, что было у Давида. Будет спор между сыновьями, которые знают, что у них один отец и разные матери. Будет соперничество, будут гражданские войны, будет покушение на жизнь родного отца, будет обман и преступление. Похожее было в жизни Иакова, патриарха, у которого было 12 сыновей от 4 разных жен. Когда вы анализируете историю Авраама, Исаака, Иакова, кажется, что, ну, вроде бы там все получилось хорошо. Получилось хорошо не от их грехов, не от их поступков. Они так прошли, это всего лишь их путь, в котором явлена благодать и милость Божья. Это Бог их провел, научил, покрыл их беззаконие, вразумил их, они как-то исправились. Но если ты начнешь оправдывать себя и скажешь, я могу так же сделать, пусть Господь меня простит, скорее всего, не сработает. Ты уже начал неправильный путь, ты уже лукавишь. Ты оправдываешь собственное беззаконие. Особенно это интересно, когда люди хотят принимать горячительные напитки и говорят, вот в Библии же есть там кто-то пил вино, кто-то кому-то говорил про вино. А теперь посчитайте, сколько проблем возникает от вина. То, что получилось, какой-то успех, это не человеческая заслуга. В чем особенность христианства? Мы говорим не о совершенной человеческой природе. В целом христианская весть может кого-то даже удручать. Почему так много речи о грехах, о преступлениях?

преступлениях. Ну так, потому что не от нас спасение. Люди сами всеми усилиями, всеми стараниями не могут предложить себя как духовных лидеров, авторитетов. Христианство говорит о том, что есть единственный праведник, который может дать свою праведность всему роду человеческому. И этот праведник – человек Иисус Христос. Так говорит Писание. Человек Иисус Христос, который от Бога нисшел, который изначально был Богом и стал плотью. Ты хочешь на кого-то другого посмотреть? Не получится. Смотри на Христа. Он Господь совершенный. Его праведность достаточно для тебя. В полной мере его повторить тоже не сможешь. Поэтому Иисус отрезвляет нас и говорит, всякий верующий в меня дела сотворит такие, какие я творю, и больше сих сотворит. Это невероятно. Как Господь говорит о нас, грешных, что мы сотворим что-то даже больше, чем Он. Да потому что мы с вами уникальны. Иисус говорит, не надо копировать, просто клонировать. Оставьте свою индивидуальность. Ты – личность. Ты особенный. Усвой главные принципы. Иисус зависел от Небесного Отца и молился. Что ты можешь делать? Молись так же, как Иисус Христос. Но молись Небесному Отцу во имя Христа. Проси о том, чтобы Дух Святой тебя коснулся, как это было с апостолами. Они крестились Духом, они совершали служение. Это своеобразный рецепт. Как это произойдет, да мы не знаем, никто не знает. Это Божьи пути. Но ты понимаешь, как ты зависишь, как ты просишь. Друзья, сегодня не допустите систематической ошибки выжившего. Библия рассказывает тебе о всех побочных эффектах человеческих усилий, о праведности, о святости. И говорит достаточно честно. Вот эта честность должна нас подкупить. Бог очень открыт. Бог желает рассказать о слабостях человеческой природы, чтобы перекрыть эти слабости, чтобы усилить тебя, чтобы окрылить тебя. Ты – личность особенная. Пройди свой путь достойно, Бог на твоей стороне.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь».

0: В настоящем покаянии Бог принимает участие. И Он полностью меняет судьбу человека. Он вмешивается, потому что ты даешь Ему право вмешаться в твою жизнь. Ложное покаяние – это тогда, когда ты говоришь: «Я сам разберусь».
1: Анализируя свою жизнь, я вижу, что в последнее время для меня стали актуальны именно вот эти моменты, когда Бог через Духа Святого мне показывает, где я пытаюсь в этой жизни справляться без Него, где я пытаюсь опереться на свой опыт, где я пытаюсь опереться на свои какие-то знания, где, может быть, я пытаюсь манипулировать людьми, чтобы получить то, что мне нужно от них.
0: То сердце, которое Бог читал, которое берег с младенчества до этого периода, несмотря на то, что оно было дерзкое, может быть, да, грубое, вот, по темпераменту я холерик, да, на 70%, вот, и это свойственно холерику, да, иметь некую дерзость какую-то, да, то есть своеволие, а в молодости это ярко выражено. И вот если бы это сердце не было бы открыто для Бога, Бог бы дал возможность мне этот выбор осуществить, свой собственный выбор. Но когда я дал возможность этот выбор за меня осуществить Богу, то Бог сделал выбор в пользу моей жизни.
1: И вот эти вот глубинные убеждения, что я без тебя смогу, на мой взгляд, это такой вызов для христианина. Потому что вся твоя жизнь, весь твой греховный опыт говорит о том, чтобы полагаться на себя. А покаяние – это как раз путь к Богу. А вся наша плоть греховная, она нас толкает от Бога, чтобы мы надеялись на себя, чтобы мы полагались, не знаю, на здоровье, на работу, на деньги, на что угодно, на связи. И вот эти глубинные вещи, наши убеждения, на мой взгляд, это уже другой уровень покаяния, другой уровень, скажем, безбожия в нашей жизни, тех моментов, которые мы еще не впустили Бога. И в которых мы пытаемся сами как-то управлять своей жизнью.
2: Если бы не было покаяния, давно бы погиб род человеческий. Ефрем Сирин.
3: Идеология быть первым, а лучшим, она подразумевает под собой, что ты думаешь только о себе. Тебе все равно, что происходит с людьми. Ты можешь просто их использовать для своей личной выгоды. Но если они тебе не интересны и не сделают тебя лучше, комфортнее, удачнее, признательнее, то тебе они просто не интересны.
1: Я приведу пример, допустим, из семейной жизни. К примеру, обращается пара, у которой есть какие-то конфликты. И на поверхности можно было бы сказать: ну, друзья, давайте вот вы будете три каких-то добрых слова друг другу говорить и что-то делать друг другу для того, чтобы изменились ваши отношения. И эти люди могут это делать. Но делая это, если у них внутри будет ожидание, вот я сделал, галочка, я для тебя сделал, теперь ты мне должен сделать, то за этим не будет желания что-то искренне служить другому. И будет только, ну, некая такая манипуляция. И где-то это получается дашь на дашь.
3: Я поймал себя на мысли, что когда я приглашал людей, там, друзей своих на день рождения, я понимал: ага, вот у этого папа депутат, вот у этого юрист, так, вот этот вот хорошее финансовое положение, приглашу-ка я к себе на день рождения, съезжу я с ними-ка за город на шашлыки, потому что перспективно, то есть этот может мне помочь, этот мне может помочь, нужно обзаводиться хорошими знакомствами.
1: А настоящее покаяние, оно как раз меняет не только отношения с Богом, оно меняет еще отношения с ближними. И тогда мы что-то для них делаем, мы, независимо от того, как они нам ответят в ответ. И мы что-то для них делаем, не пытаясь защититься от того, что вдруг я буду делать, а мне больно прилетит обратно.
3: Идеология Иисуса Христа – это служить. Это служить тем людям, которые, может быть, даже в первую очередь сегодня оказались как раз-таки вот на обочине этой жизненной дороги. Просто бескорыстно, без ожидания того, что тебе что-то

0: отдадут, что-то сделают.
1: Глубинные как раз-таки камни, эти маленькие камушки, глубинные преобразования, мы можем увидеть, которые не на уровне поступков. Почему я сказала, что для меня покаяние – это не только изменение внешней стороны, но это изменение внутренних убеждений. И для человека, который давно с Господом, который какой-то путь прошел с Господом, вот эти глубинные преобразования, они тоже имеют большое значение.
0: Идеология Иисуса Христа, она привела меня к покаянию, что я неправильно мыслю. Мое мышление, оно неправильное, оно эгоистичное.
2: За все отвечает ум, разум. И поэтому измени мышление, и ты изменишь свою жизнь. Изменение мышления. Поэтому Бог не спешит менять наше поведение. Он меняет наше мышление. То есть... Если ты там сделаешь плохо брату, ближнему своему, там, бедному, то смотри, Бог тебя так накажет, что тебе мало не покажется. Нет, это не самый убедительный аргумент. А если не накажет, а если не увидит? А Бог говорит, а представь, что вот этот малый – это я. Вот все, что ты сделал одному из меньших сих, то сделал мне.
1: И вот это наша глубинная попытка защититься, понадеяться на себя, не отдать это Богу, какие-то вещи. Это очень большой вызов сегодня даже для верующего человека.
2: Люди не каются, потому что боятся, что их отвергнут. Они боятся, что их не примут. Они боятся, что их пошлют. Почему ребята боятся знакомиться с девушками? Ну, одна из причин. Я как парень, я в армии служил, я чуть-чуть знаю об этом. Потому что так панически боишься, что она тебе скажет, ты что, ты в своем уме, иди отсюда. И все, а как с этим жить теперь? И когда тебе, конечно, ты уже в браке четверть века почти, ты говоришь, да без проблем. Вот просто без проблем, подойди, познакомься. Ну нет, как КВНщики шутят, разрешите познакомиться. Нет, до свидания, разрешите идти. То есть будь проще.
3: Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния. Но даже если бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, и того он принимает, и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее и даже лучшее состояние. Иоанн Златоуст.
0: Хорошо, когда покаяние идет с осознанием того, что ты принят Богом. Потому что если человек искренне покаялся, но как-то не верит, а простил ли меня Бог, а точно ли Он меня простил, а не вспоминает ли Он мне то, что я сделал вчера, Господь говорит, нет, придите ко мне, и все, и если грехи будут как багряные, я как снег убелю.
4: Сегодня мы как видим, допустим, участие Бога в нашей жизни? Совершил проступок, Господи, прости, помоги. Бог не будет этим заниматься всю твою жизнь. У Бога есть предложение к тебе, и Он говорит, послушай, Виталий, я хочу сегодня дать тебе то, что ты потеряешь вот всякий интерес к греху изнутри, и тогда какая сила у тебя появится.
0: Но Бог прощает нас не через чувства, прикосновение или что-то ощутил, написано. Иисус Христос одерживал в пустыне победу словами «так написано». Поэтому и нам нужно держаться этого. И если Священное Писание нам говорит, написано, что Бог возлюбил нас любовью вечную, что Он нас простил, как только мы к Нему приходим и признаем перед Ним свои грехи или проступки, то мы прощены. Поэтому здесь ключевым словом будет «так написано». Очень опасно полагаться на свои чувства в вопросах покаяния.
4: А у тебя сила появится ежедневно одерживать победу. Мы никогда в своей жизни не победим. Да, вот эти греховные наклонности, да, вот это вот стремление ко злу. Но каждый день мы их будем сдерживать, на вопрос, чьей силой, какими методами, а именно силой Христа и тем, что Он предложил.
3: Им ответил сам Иисус: «Нездоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников».
1: Для меня покаяние – это всегда тайна. Это для меня всегда тайна и процесс. Вот эти две характеристики покаяния, на которых вот я бы сегодня остановилась. Почему тайна? Потому что процесс покаяния невозможно в человеке пробудить. невозможно его сделать. Это та часть, которая является

0: прерогативой Бога, не моей как консультанта и психолога.
1: Кстати, я бы хотел прочитать одну цитату. Это Елена Уайт написала эту цитату. Очень интересный и автор, и пророк. И вот как она говорит. «Покаяние – такой же дар Христа, как и прощение, и его не найдешь в том сердце, где Христос не трудился». И дальше здесь интересно. «Точно так же, как без Христа мы не можем быть прощенными, так мы не можем и покаяться, если Дух Христов не пробудит совесть». Вы слышите? Дух Христов пробуждает совесть. И Христос влечет к себе грешника проявлением своей любви на кресте, которая смягчает сердце, касается разума и рождает смирение и покаяние в душе. Оказывается, покаяние – это тоже плод Святого Духа.
0: Я могу только попробовать человеку какую-то часть его жизни, как в зеркале, развернуть к нему и показать что-то. Но если Дух Святой не коснется, если человек не позволит Божьему Духу коснуться, прикоснуться к своему сердцу, он просто включит защиту, и он скажет: «Нет, это не про меня, вы меня неправильно поняли». Поэтому я вижу, что здесь я где-то всего лишь маленький-маленький винтик в большом деле Божьего исцеления. Я могу что-то показать человеку, но то, что может сделать Дух Божий в определенное время, этого я не могу сделать.
2: В моей жизни было очень много случаев, когда люди окаялись и меняли свой образ жизни и начинали жить по-другому. Одним из ярких примеров это была моя мама, которая была вспыльчивым, достаточно таким человеком, которая язык с зубами не держала. Когда она пришла к Богу, когда она узнала об Иисусе Христе, начала читать Библию, все родственники, все родные просто увидели, как она изменилась. Изменилась абсолютно из одного человека, стала другим человеком. И вот это было самое яркое свидетельство того, как человек понял, что он не прав, что ему нужно к Иисусу, что только Иисус может изменить и сделать жизнь лучше.
0: И я помню, как на одной консультации я рассказала человеку в начале консультации о том, притчу о долгах и должниках. Я помню, как этот человек говорил: «Ой, так это же со мной так несправедливо поступили. Да, это же вот посмотри, меня и правда обидели, со мной плохо поступили». И только к концу нашей встречи вдруг этот человек заплакал. И когда я стала спрашивать, а в чем дело, он сказал, что он только сейчас понял, что он точно так же ведет себя по отношению к другим, что не только его обидели, но и он обижает других. Кто это сделал? Это же, конечно же, не я сделала. Это то, что сделал Господь все то время, пока шла встреча.
3: Иногда процесс обращения к Богу и покаяния – это поэтапный процесс. То есть в жизни человека могут происходить различные обстоятельства, какие-то события, которые ведут его к покаянию.
0: И я бы еще сказала про процесс, почему я назвала покаяние процессом. Все-таки потому, что невозможно это прожить однажды и навсегда. В нашей жизни случаются какие-то периоды, мы растем. И хорошо, если мы в духовном плане растем. И тогда Бог нам открывает какие-то вещи. Когда человек приходит ко Христу, когда он принимает Господа, какое-то время он избавляется от крупных камней своей жизни. Он перестает, может быть, плохими словами ругаться, он перестает ссориться с ближними, он пытается наладить мир, он пытается слушаться заповедей Божьих. Но чем дольше человек находится в этом духовном пути, то тем больше каких-то мелких камней Дух Божий открывает в жизни человека, который нуждается в покаянии, и исцелении и восстановлении.
3: На примере своей жизни я могу сказать, что я не могу вспомнить вот этот один момент, когда я вот покаялся и обратился к Богу. То есть существовали какие-то этапы в жизни, существовали, были у меня стадии, когда мне открывался Бог, когда я только чуть-чуть услышал Его голос, и я был атеистом, но во мне возникло это желание познать что-то из Священного Писания, узнать о Боге. Через время я познакомился с верующими и принял крещение. Можно сказать, что вот он, этот момент покаяния. Я принял крещение, заключил завет с Богом. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что и это был один из этапов. Был момент в моей жизни, когда, будучи членом церкви, может быть, 2 или 3 года уже, я принимал участие, помогал на какой-то одной из евангельских кампаний, программ. И я услышал проповедь, в которой проповедник говорил о жертве Христа. И он так смог донести эту истину до моего сердца, что в этот момент я почувствовал, что у меня происходит обращение. В этот момент я почувствовал желание служить Христу. Я почувствовал, насколько Он действительно любит меня. И насколько недостойной была моя жизнь. И в этот момент я захотел посвятить себя Христу. Поэтому можно сказать, что, наверное, покаяние – это процесс. Иногда это может быть какой-то момент, который в дальнейшем ведет нас к большему, более глубокому опыту с Богом.
2: Знаете, у пророка последнего времени Елены Уайт записаны такие слова. Мне не очень понравились. Это христианская писательница. Если вы виноваты в какой-либо ситуации на 10%, а ваш оппонент на 90%, не ждите, пока он попросит прощения за свои 90%. Попросите прощения за свои 10%. Или, может быть, знаете, ваш оппонент на 100% не прав. Ну, конечно же, он не прав, не мы же, мы же всегда правы. Да? Вот. Возможно, подумайте, может быть, ты с ним тоном поговорил немножко другим. И, может быть, не меняя сути, слушай, ты меня извини, пожалуйста, что я с тобой так немножко грубовато поговорил, и это может вызвать у другого человека ответное чувство. Слушай, ты меня извини, вообще-то я вот, помимо того, что с тобой грубо поговорил, вот так себя повел, может быть, иногда на покаяние нужно время. Возьмите паузу, может быть, не сразу человек бросится к вам в объятия и скажет, нет, ты меня прости, но он задумается, и это будет возможность для Святого Духа изменить ситуацию.
1: И заметьте, ничто так не исцеляет отношения, как именно такой откровенный, честный, признательный разговор, когда не просто один говорит, и в этом еще, пожалуйста, извинись, покайся, и за это меня прости. Не-не, и вот и за тот тон, которым ты мне это говорил, тоже извинись. Хорошо, и за тон прости. Такое примирение, оно далекое от радости. А вот когда они оба навстречу идут, говорят, да ты меня прости, я погорячился. Да не, ну что ты погорячился? Я-то сам виноват. Я тебя спровоцировал фактически. Кто тут не разгорячился бы? Да не, ну что, спровоцировал, не спровоцировал? Я-то вышел из себя. Да не, ну понимаете, вот один идет навстречу. Шаг, еще. Вот это, конечно, покаяние. Поэтому и горизонтально, и вертикально. Это абсолютно нормально.
4: Промедление опасно. Не откладывайте исповедание своих грехов. Тысячи и тысячи людей совершают эту ошибку к своей вечной погибели. Ищите чистоты сердца через связь со Христом. Нет нужды говорить здесь о краткости и неопределенности жизни. Однако нельзя молчать об опасности. Опасности, недостаточно понимаемой многими. Она заключается в нежелании людей безотлагательно уступить призыву Духа Божьего порвать со грехом. Каким бы малым ни казался грех, всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас.

0: Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего».
1: Нечистота – состояние человека, делающее невозможным его участие в богослужении и религиозных обрядах. Она символизирует греховность, препятствующую личной встрече человека с Богом. Ветхозаветные законы о ритуальной нечистоте имели целью утвердить в сознании израильтян идею Божьей святости. Нечистыми по закону Моисея могли быть не только люди, но и животные. Согласно 7 главе книги «Бытие», еще до потопа животные делились на чистых и нечистых, в зависимости от их пригодности для жертвоприношения и употребления в пищу. 11 глава книги «Левит» приводит подробный перечень чистых и нечистых животных, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Главным источником ритуальной нечистоты считалось соприкосновение с мертвым телом и с трупом нечистого животного. Нечистым делали человека некоторые заболевания, такие как проказа, а также определенные физиологические выделения у мужчин и женщин. Очищение от нечистоты требовало омовения водой и жертвоприношения. В Новом Завете акцент переносится с ритуальной на нравственную нечистоту, нечистоту греха. Она оскверняет человека в самой его сущности, делая нечистым его сердце. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. В результате подобного осквернения личное общение со святым Богом становится для человека невозможным. Очищение от нечистоты, вызванной грехом, возможно только посредством примирения с Богом, который дарует человеку чистое сердце. Апостол Павел призывает верующих непрестанно очищаться от всякой скверной плоти и духа.
0: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».

какая книга из Библии является вашей любимой, то что вы ответили бы? Какая книга приходит сразу вам на ум и почему? Та книга, о которой мы сегодня будем вместе с вами размышлять, ну, вряд ли была бы в числе любимых у многих. Потому что кто-то считает ее слишком резкой, апокалиптичной. Она небольшая, состоит всего лишь из 25 текстов. Может быть, некоторые из вас догадались, что сегодня мы вместе с вами откроем послание Иуды. И прежде чем мы с вами будем размышлять над тем библейским текстом, который лежит в основе сегодняшней проповеди, хотелось бы разобраться с авторством этой книги. Некоторые предполагают, что автором послания Иуды был апостол Иуда, о котором мы можем читать в Священном Писании. Но есть текст, записанный здесь же, 17 текст послания Иуды, где мы видим, что Иуда говорит о учении апостолов, как бы от третьего лица. Для многих исследователей это является косвенным доказательством того, что все-таки, скорее всего, не апостол Иуда был автором послания Иуды, а им был брат Иисуса Христа. В Священном Писании Евангелия от Марка, 6 главе, мы встречаем семью Иисуса Христа, где перечисляется Иаков, Симон и Иуда, брат Иисуса Христа. Исследователи предполагают, что, возможно, Иуда был либо сыном Иосифа от первого брака, либо сыном Марии и Иосифа. Большинство исследователей склоняются к тому, что Иуда, брат Иисуса Христа, был автором этого послания. К тому же здесь, в первом тексте, написано: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». Говорят, что это именно тот Иаков, который является автором послания Иакова, является братом Иисуса Христа, является тем, которого, по-видимому, был обращен тогда, когда Иисус Христос явился ему воскресшим, и об этом мы читаем в первом послании Коринфянам в 15 главе, тот, которого возглавил Иерусалимскую церковь, и тот, кого Иуда мог назвать братом. Сегодня мы с вами остановимся лишь на первом тексте. Потому что, читая, изучая первый текст, мы можем увидеть большую глубину мысли. Также хотелось отметить, что отношение к посланию Иуды всегда было разным. Например, Лютер в своем переводе поставил послание Иуды в конце всех библейских книг, потому что считал, что послание Иуды, оно ниже по качеству. При этом, например, тот же самый историк церкви Ориген говорил: «Иуда написал послание, состоящее из немногих стихов, но исполненное сильных словес небесной благодати». Английский богослов Маффет называет послание Иуды «огненным крестом, который должен разбудить церковь». О чем же речь? О чем послание Иуды? Когда я начал изучать послание Иуды, то, конечно, меня поразил первый стих. Первый стих, потому что здесь как раз упоминается, что Иуда был рабом Иисуса Христа, братом Иакова, и, как мы сейчас с вами размышляли, братом Иисуса. Надо понимать, что отношения в семье Иисуса были непростыми. И в Библии мы читаем, что братья не принимали его. И когда ты читаешь, что послание было написано одним из братов Иисуса, то появляются вопросы. И сегодня вопросы, которые стоят перед нами. Каково влияние взаимоотношений с нашей семьей на нас? Вот хотел бы задать такой вопрос. С кем вам проще всего строить взаимоотношения либо общаться? С незнакомыми, может быть, случайными прохожими людьми, с коллегами на работе, с соседями, может быть, с дальними родственниками или с близкими родственниками, родителями, тещей, свекровью, детьми или внуками. Есть одна сказка, которую я читал в детстве. Сказка как раз хорошо иллюстрирует порой наши взаимоотношения с родственниками. Сказка называется
смоляное чучелко. Вымышленный персонаж из сказок дядюшки Римуса. Вкратце сюжет следующий. Брат Лис решает поймать брата Зайца. И он придумывает изготовить смоляное чучелко, смесь смолы и скипидара, одевает в одежду, сажает на дороге и поджидает в кустах, когда же братец-кролик будет проходить мимо этого чучелка. Когда братец-кролик проходит мимо этого смоляного чучелка, он здоровается с ним, но так как чучело в ответ промолчало, и он посчитал это проявлением неуважения к себе, то он бьет это смоляное чучелко и прилипает. И чем больше он бьет это смоляное чучело, тем больше он прилипает к нему. Конец этой истории был благополучным для братца-кролика, используя хитрость. Он, конечно же, смог не попасть в руки братца-лиса. Но именно эта история, она может быть иллюстрацией порой непростых взаимоотношений с нашими близкими и родными. Именно так может выглядеть трудное общение с трудными родственниками. Мы приклеиваемся к ним, приклеиваемся к тем, с кем невозможно общаться. Но привязанность в данном случае уместна. Мы не можем порою переехать от наших родных и близких, не можем уволить их, если они просто были бы рабочими. Мы семья, мы вынуждены сосуществовать или жить вместе. Возможно, у кого-то из вас есть свое смоляное чучело. Тот, с кем невозможно общаться, но при этом невозможно расстаться. Возможно, это мама, которая пытается лезть в устои вашей образовавшейся семьи. Возможно, это отец, который постоянно говорит тебе о том, что тебе нужно найти и устроиться на нормальную работу. Возможно, это сестра, которая постоянно устраивает гонку за то, у кого более красивая одежда. Такие взаимоотношения выглядят как попытка склеить что-то, что расколото. Это можно сравнить с пребыванием в плотно набитом лифте, где люди не общаются друг с другом, но вынуждены ехать вместе. Но есть, конечно, отличие от лифта. Лифт однажды останавливается, и люди выходят для того, чтобы уже не встретить своих случайных попутчиков. В семье же так не получится. Это сложно. Порой мы ждем сочувствия от наших родных и близких, но не получаем его. Порой мы нуждаемся в словах поддержки и ободрения, но не слышим их. Преодолевая эмоциональные терзания, мы нуждаемся, чтобы семья хоть как-то нам могла помочь. Но порой все происходит наоборот. Что делать, если самый близкий человек отстранен от тебя? Как быть, если ты прекрасно ладишь с другими людьми, но в своей семье вы не находите общего языка? Что Иисус говорит об общении с такими трудными родственниками? Оставил ли Он нам пример разрешения конфликтов в семье? Разумеется, это Его собственный пример. Возможно, вы удивитесь тому, что у Иисуса были проблемы в семье. Возможно, вы удивитесь, узнав, что у Него вообще была семья. У Него были братья и сестры. У Него были родственники. И открывая Евангелие от Марка, 6 главу, 3 текст, мы можем узнать о составе семьи Иисуса, а также о отношениях. Там написано: «Не плотников ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. Возможно, кто-то удивится, узнав, что у Иисуса семья была далека от совершенства. Тем не менее, это факт. Если ваши родные не ценят вас, мужайтесь. Иисус понимает это, с ним поступали точно так же. Потому что дальше, в 4 тексте 6 главы Евангелия от Марка, мы читаем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем».

Интересно, что хотел сказать Иисус, произнеся эти последние слова. Он был вхож в синагогу, где его попросили проповедовать. Он сказал проповедь, горожане гордились, что у них такой прославленный земляк. И его речь продолжалась ровно до тех пор, пока они не поняли, что он приписывает себе определенные качества пророка и мессии. Нетрудно догадаться, какой была реакция людей. Они говорят, не плотник ли он, сын Марии? Перевести? Они говорят, это не мессия, он такой же, как мы. Он сын водопроводчика с третьего этажа, или сын бухгалтера, или, может быть, он отделочник, который недавно делал ремонт в нашей квартире. Вывод. Бог не говорит через обычных людей. Ровно минуту Иисус был героем, но затем он стал еретиком. Что же дальше происходит? Евангелие от Луки, 4 главе, мы читаем, какова была реакция людей. «И встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Какой ужас! Живущие по соседству друзья Иисуса, те, с кем он вырос, пытались его убить. Но есть нечто еще более ужасное, то, что мы не увидели в этом тексте, то, что было пропущено. Те слова, которые бы хотелось бы здесь прочитать, например, так. «И повели его на вершину горы, чтобы свергнуть его, но вышли братья и заступились за Иисуса». Мы с радостью бы прочитали бы об этом в Евангелии, но здесь об этом не сказано. Этого не случилось. Когда Иисус попал в беду, братья не пришли к нему на помощь. Однако так было не всегда. Было время, когда они заявляли о себе. Было время, когда они находились рядом с Иисусом. Но не потому, что они гордились им, а потому, что стыдились. Евангелие от Марка в 3 главе, в 21 стихе написано. «И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Братья считали его сумасшедшим и стыдились его. Возможно, между ними был диалог, и кто-то говорил из его братьев, «Мам, он просто невыносим. Ты бы слышала, что он говорит на улицах. Мне стыдно, что он мой брат. Мам, однажды меня спросили, сколько мы еще позволим ему разгуливать по улицам и говорить то, что он говорит». Скверные слова, сказанные самыми близкими и родными Иисусу людьми. Но что еще мы можем узнать из Писания? Ведь это еще не все. Евангелист Иоанн в 7 главе говорит о другом случае. И мы прочитаем сейчас вместе с 3 по 5 стих. «Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Вроде бы хорошие слова, но искренний мотив – и вот тот посыл мы можем узнать в следующем тексте. Написано, «Ибо братья его не веровали в него». Слышите ли вы теперь сарказм в этих словах? Они осыпают его насмешками, говорят, «Ну, яви, пойди, мы не верим, что ты это можешь сделать». И возникает вопрос, как только Иисус терпел таких родственников? Как можно верить в себя, если те, кто знают тебя, настолько хорошо не верят тебе? Как можно двигаться вперед, когда вместо того, чтобы тебя поддерживать, твоя семья тянет тебя назад? Как быть между членами своей семьи, если между членами своей семьи нет ничего общего? Иисус оставил нам несколько советов. Стоит отметить, что Он не пытался контролировать поведение своих близких. Но при этом он не позволял им контролировать себя. Он не требовал, чтобы они соглашались с ним, он не сердился на них, когда они его оскорбляли. Одним словом,

он не ставил перед собой задачу угодить родственникам. Вот кого он считает своей семьей. Евангелие от Марка в 3 главе есть известный текст, когда мать и братья Христа приходят, чтобы взять его, то он говорит: «Ибо кто будет выполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Если родные братья не разделяли его убеждения, он не пытался их разубедить. Он знал, что у него есть духовная семья, которая может компенсировать то, что он не может получить в своей родной семье. Если уж Иисус не мог заставить свою семью поверить в Него, то с нашей стороны было бы опрометчиво или даже наглостью надеяться на лучшие результаты. Мы не можем влиять на отношение к нам наших близких и родных. Когда речь заходит о членах семьи, наши руки связаны. Мы должны отказаться от попыток переделать их, каким-то образом изменить их или заставить их верить в то, во что верю я. Если ваш отец бездушный, вы можете быть самой лучшей дочерью на свете, но так никогда и не услышать каких-то добрых слов в свой адрес. Если свекровь не взлюбила вашу работу, то вы можете поменять хоть 10 работ, но, скорее всего, она также останется недовольной и последней. Если ваша сестра постоянно жалуется, что у нее нет того, что есть у вас, то отдайте ей хоть все. Все равно она не изменит свое отношение к вам. Чем дольше мы себя обманываем, думая, что способны изменить чье-то отношение к нам, тем сильнее мы будем связаны их мнением. Если вы думаете, что способны повлиять на чье-то мнение, то это неправда. У этой игры возмутительные правила и предрешенный конец. Иисус не выиграл в эти игры, и нам не следует. Иисус знал, что Бог одобряет Его и Его служение. Тут же Евангелие уже от Матфея в 3 главе мы можем прочитать этот текст. Написано в 17 тексте: «И се глас с небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я не обещаю, что семья даст вам поддержку, в которой вы нуждаетесь или о которой мечтаете. Но я убежден, что Бог может это сделать. Он восполнит все, что не смогла дать вам семья. Если вы не получили одобрение от земного отца, то небесный отец ободряет сегодня вас. Хотели бы узнать, как реализовать этот совет на практике? Очень просто. Начните воспринимать Бога как своего отца. Не только как своего Господа и Спасителя. Когда мы говорим о Боге как о нашем Господе, мы говорим о Нем как о Господине всего. Когда мы говорим о Спасителе, мы говорим о Его жертве и Его спасительном плане в нашей жизни. Но когда мы говорим о Нем как об Отце, это совершенно иной уровень. Пусть Бог даст вам то, что не смогла дать семья. Пусть Он восполнит ту пустоту, которую оставили в вашем сердце близкие. Ищите одобрение и поддержки только у вашего Небесного Отца. Вспомните слова апостола Павла, записанные в послании Галатам, 4 глава, 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Чтобы почувствовать себя счастливым, одобрение семьи желательно, но не обязательно. И, к сожалению, даже не всегда возможно. Иисус не позволил семейным трудностям заслонить Бога и заслонить ту миссию, которой Он был призван. Что же произошло в семье Иисуса? К
Крупица драгоценного золота скрывается в книге «Деяния апостолов» в 1 главе. В 12 и 14 тексте мы читаем: «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, и Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, и Матфей, Иаков, Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова». Дальше мы читаем: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марией, матерью Иисуса, и братьями Его». Какие удивительные перемены! Те, кто смеялись над Ним, считали Его сумасшедшим, не воспринимали Его и Его служение, теперь поклоняются Ему. И те, кто стыдился Его, молятся Ему. Страшно подумать, что бы произошло, если бы Иисус отвернулся от них. Или что еще хуже, если бы Он сам уступил бы требованиям семьи и изменился. Но Он не изменился. Он дал семье время и благодать. И она изменилась. Изменилась насколько? Один брат Христа стал апостолом, другие стали миссионерами. Поэтому не падайте духом. Бог продолжает изменять семьи. И смоляное чучело сегодня, завтра может стать твоим близким другом. Для того, чтобы твои родные и близкие могли измениться, нужно время и нужна благодать. Хотел бы поделиться одним опытом. Опытом, который произошел в моей жизни. Когда я уверовал в Господа Иисуса Христа, то не все мои родные и близкие смогли принять это спокойно. Да признаюсь, даже сам я, когда только моя мама уверовала во Христа и стала посещать собрания, изучать Писание, я отнесся очень скептически к этому и даже был настроен против. Но когда я увидел перемены и изменения в ее жизни, я смирился с этим, но пытался всячески дистанцироваться от ее веры и ее убеждений. Она ждала. Она молилась обо мне. Очень ненавязчиво рассказывала о своей вере, но при этом из ее уст не было слов упрека, попыток манипулировать мною или каким-то образом заставить меня верить или поступать так, как она теперь считала правильно. Она дала мне время и благодать. Через некоторое время я обрел спасительное взаимоотношение с Иисусом Христом. Я переехал в другой город и поселился у своих родственников. Мои родственники были старой закалки, они выросли в Советском Союзе, считали себя ярыми атеистами и не признавали ничего духовного. Отношения с ними выстраивались непросто, потому что им не понравилось, что я, будучи молодым человеком, уже стал верующим. Каждую неделю посещаю собрания, на моем столе лежит Библия. Это их раздражало. И всячески они пытались меня переубедить и каким-то образом сделать так, чтобы я отрекся от своих убеждений и жил так, как все. Однажды даже один из моих самых близких родных, у кого я проживал, сказал мне, что: «Антон, ты должен определиться. Если ты хочешь жить у нас, то ты должен перестать верить, посещать собрания и читать Библию. Это мое условие». На тот момент мне некуда было больше идти, мне некому было больше обратиться. Я стал перед выбором, что делать. Мне казалось это несправедливым, я задавался вопросом, почему это происходит. Почему мои родные и близкие идут в школу и позорят меня перед и мою сестру перед учениками и учителем, говоря о том, что посмотрите у вас, что происходит в классе. Я стал перед выбором, и я сделал выбор в пользу Господа.
Мой родной сказал: «Антон, если ты еще раз пойдешь на богослужение, можешь собирать свои вещи, и я не хочу больше тебя видеть в нашем доме». Я помню ту неделю, когда я пошел на богослужение, понимая, что я не вернусь уже в этот дом. Вернувшись, я вынужден был собрать вещи и уйти жить к знакомым. Казалось бы, что отношения с родными были окончательно разрушены. Я молился о них. Я понимал, что нужно время и нужна Божья благодать. Потребовалось время, несколько лет. Но это дало возможность примириться с нашими родными и близкими, восстановить наши взаимоотношения. И Бог совершил удивительное чудо. Они стали откликаться на Евангелие. Они приняли в подарок Священное Писание, которое я им принес. И теперь, когда мы встречаемся, нашей излюбленной темой являются духовные вопросы, изучение Писания. Я убедился на своем опыте, что Бог может менять семьи. Бог может изменить тех людей, которые вас сегодня не принимают. Что мы можем сделать со своей стороны? Будем подводить итог нашего сегодняшнего размышления. Со своей стороны мы не должны пренебречь нашими убеждениями, чтобы угодить нашим родным и близким. Мы должны оставаться твердыми в нашей вере, но при этом мы должны дать время Господу работать с ними, а со своей стороны дать благодать и любовь к нашим родным и близким. Вот такое удивительное начало послания Иуды. Удивительная книга, удивительный автор и удивительное чудо Божьей благодати.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

0: какие растения, животные и вообще природные условия существовали в Древнем Израиле и какие существуют сейчас? Что изменилось и зачем нам об этом знать? Насколько нужно быть внимательным к деталям? У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Сергей Феликсович, что же получается, что если мы окажемся в современном Израиле, то мы уже не увидим то, что видели пророки, Христос, апостолы?
1: Конечно, определенные изменения есть. Но прежде чем о них говорить, наверное, важно определиться с той территорией, где происходили и действия библейские, и изменения в последующие века. Это вот этот библейский регион, который находится в так называемом плодородном полумесяце. В Египте протекает Нил, и там условия, пригодные для земледелия. В междуречье реки Ефрат и Тигр в Месопотамии. Ну а территория, где находился Ханаан, где земля, где жили евреи, находится на этом вот перешеечке, соединяющем и то, и другое. Вся вот эта территория отличалась несколько большим плодородием, более пригодными для земледелия условиями. И здесь, собственно, и возникла человеческая цивилизация, как считается. Но со временем много чего изменилось. И даже вот этот вот маленький пятачок земли внутри себя довольно разнообразен. И вот если мы посмотрим на ландшафты, то вот посмотрите, Синайская пустыня находится на Синайском полуострове, соответственно, на юге. Это территория современного Египта. Сейчас это некий такой лунный ландшафт.
0: Лунный в смысле без жизни?
1: Без жизни, да, почти без растительности. Мы сейчас к этому немножко вернемся. Пустыня Негев, она более живая, но тоже скорее пустыня. Зеленые сады, леса даже в Иудее и еще больше их в Галилее, то есть на севере страны. То есть природа достаточно разнообразная. И со временем много чего менялось. И вот современный ландшафт Синайской пустыни.
0: А как-то вот на пустыне не очень похоже. Представляются такие желтые пески.
1: Да, представляются, когда мы читаем Библию, мы представляем желтые пески, барханы. Вроде среднеазиатских пустынь Каракумы, Кызылкумы. Это песчаные пустыни или африканская пустыня Сахара. Но пустыни, которые упоминаются в Библии, в основном это каменистые пустыни, где растительности тоже мало, но не столько пески, сколько камни. Камни покрупнее, щебень. И эти пустыни весьма гористые. То есть евреи, когда шли по пустыне, они не могли идти строго по прямой. Поэтому важно было знать проходы, знать выходы. И мы даже в книге чисел сталкиваемся с такой историей, как родич Моисея со стороны жены служит им проводником и хочет их оставить, а Моисей его уговаривает, потому что ты знаешь все проходы. Хотя их и Господь вел, тем не менее вот этот вот опыт жизни в горах для евреев, вышедших из Египта, точнее говоря, из дельты Нила, этот опыт был необычен, потому что рельеф был совсем другой, и они сталкивались со многими проблемами. Возникает еще один серьезный вопрос. Хорошо, евреям Господь давал манну.
0: Да.
1: А что же ел их скот? Потому что скот питался травой. Интересно, что была и какая-то кустарниковая и древесная растительность, потому что собирали дрова и готовили на дровах. Могли, конечно, готовить на высушенном навозе, но, тем не менее, собирание дров упоминается в истории исхода. Где же это все росло? На самом деле ученые говорят о таком явлении, как опустынивание. Со временем пустыни свою площадь расширяют, а леса сокращают. То есть лесов становится меньше, пустынь становится больше. И, возможно, весьма вероятно, что в Синайской пустыне, как, кстати, и в пустыне Сахаре, и в Аравийской пустыне, условия были не такие суровые. Эти пустыни не были такими пустыми в древности. То есть росла растительность какая-то, и овцы могли что-то находить, есть. И вот

0: Если так вот даже в современной пустыне бедуины как-то умудряются жить, вот мы здесь видим...
1: Это жилище?
0: Жилище, да, построенное из непонятно чего, и рядышком верблюды пасутся. Но их немного сейчас, бедуинов, и, конечно, им приходится не так просто, и во многом они живут за счет туристов. А вот здесь уже появляется кое-какой кустарник, но такие места приходится искать. После долгих поисков в Синайской пустыне мне вот, например, удалось найти места, где травы достаточно много, не только сухой.
1: Да как-то вот не кажется, что ее достаточно много.
0: Да, все равно недостаточно много. Так что, скорее всего, там была степь, а некоторые исследователи предполагают, что даже леса степь. Поэтому, так или иначе, скот мог себе что-то найти. Угу. Проблемы были и с водой. Поэтому все-таки, наверное, не леса степь, а скорее степь или полупустыня. Но, тем не менее, скот что-то мог найти. Вот такие вот, например, распадки, где протекали потоки, пересыхающие потоки, так называемые вади.
1: Сезонные?
0: Да, сезонные, да. И этого было достаточно для того, чтобы некоторые растения могли существовать. Так что условия были не настолько пусты в той пустыне. Угу. И вот наше представление, оно несколько отличается от реальности. Еще мы представляем себе, что это страна, где всегда жарко, всегда круглый год лето.
1: Ну, как бы пустыни предполагает,
0: да, как
1: наверное.
0: Так предполагает, но климат сейчас теплеет, и тем не менее, вот в сравнении с горой Синай, где предположительно, на самом деле точно мы не знаем, где находилась гора Синай, но вот эта современная гора Моисея отождествляется с той горой Синай, где были даны 10 заповедей. И вот год на год не приходился, и вот эта вот зима выдалась холодной, снежной, и на склонах лежит снег. Небольшой, неглубокий, но снег. А наверху там еще и лед, и, в общем-то, достаточно скользко, а в распадках даже небольшие сугробы. И здесь температура вот ночью где-то опускалась ниже нуля, днем немногим выше нуля. В общем, достаточно холодно было в зимнее время.
1: Но это
0: зима
1: только...
0: все равно в этих местах бывает.
1: Только это в горах или даже в...
0: Да, это в горах. Это там около 2500 метров.
1: Ага.
0: И подножие горы Синай это около 1500 метров. Соответственно, внизу нужно минусовывать градусов 10.
1: Ага.
0: Ну, тоже не очень жарко. Поэтому все-таки не круглый год такое жаркое лето с беспощадным палящим солнцем. Были периоды, когда достаточно было прохладно. А если мы говорим про те места, где происходит действие в Новом Завете, в Евангелиях, то это в основном Галилея. Галилея и сейчас лесистая. Вот такие вот замечательные кипарисовые леса на Галилейском Нагорье. Потому что достаточно много выпадает осадков. Идут дожди, вот прошел дождь, радуга. Угу. Видите, все зеленое, что-то даже цветет. Это багряник или иудино дерево, такое яркое, издалека заметное местное растение. Оно было и в библейские времена. А на дорогах бывает грязь. Кстати сказать, обратите внимание на цвет этой грязи.
1: Ну, какой-то красно-коричневый, да?
0: Да, красно-коричневый такой цвет. И отсюда, собственно, и имя первого человека.
1: Адам?
0: Адам. Адам – глина, земля, а земля красная – Адом – это красный, Адама – это земля, однокоренные слова, поэтому Адам получил это имя, потому что взят из земли, а Эдом – это брат Иакова, Исав, который родился краснокожим таким, да, он и потом еще просил, дай мне этого красного, от того и дано ему имя Эдом, то есть он тоже получил свое прозвище. За то, что был красный или просил красного. То есть земля имела такой вот красный цвет. И вот особенно после дождя это хорошо заметно. Красноземы в основном преобладают. И, конечно, когда идут дожди, много чего растет. И, в общем-то, вполне понятно, почему Господь называет эту землю, земля, где течет молоко и мед. Это молоко, значит, хорошо коровам, значит, много травы. А многие растения на пастбищах цветут, привлекают пчел, значит, и мед есть. И получается такая вот интересная картина.
1: Но дожди-то там, наверное, все-таки не очень часто идут.
0: Зависит от сезона. Зима бывает достаточно дождливая. В общем, за 2 недели, несколько

0: несколько раз выпадает дождей, вспоминая неоднократные приезды свои в зимнее время туда. Лето – это действительно долгая засуха. Если вот в нашей средней полосе времена года, каждое время года имеет свой цвет.
1: Да.
0: Осень у нас золотая, потом коричневая. Весна у нас сначала коричневая, точнее пегая, проталины. Угу. Потом такая бледно-зеленая, изумрудная. Ярко-зеленое у нас лето и белая зима. То в Израиле в основном два времени года по цвету различается. Зима зеленая, а лето желтое. Вот зеленое время – это зима, потому что от дождей все начинает расти, а летом трава засыхает и становится вот в чем все такое пожухлое, сухое, и преобладает такой бежевый и желтый тона преобладают.
1: Растения тоже изменились с тех пор? Какие растения были тогда?
0: Многие остались и сейчас, но к ним много чего добавилось. Дело в том, что в Средиземноморье климат в целом достаточно благоприятный. И Средиземноморье как губка впитывает чужеродные заносные виды. И поэтому сейчас, когда мы смотрим какой-то фильм по библейским событиям, угу. некоторые даже позиционируют создатели фильма, это, что мы снимали именно в том месте, подчеркивают, что мы воспроизвели и костюмы, и в тех местах, и эти места, где ходил Иисус, вот так вот они выглядели, и мы видим такую картину, что Иисус...
1: Ну, ведь правда мы же эти места-то видим.
0: Да. Что Иоанн Креститель, но и в фильмах Иоанн Креститель проповедует на фоне кактусов, а Иисус учит учеников под эвкалиптами.
1: Ни кактусов, ни эвкалиптов не было тогда?
0: Не было. Кактусы – это опунции, которые вообще завезены были из Америки. Раньше, чем открыли Америку, их быть там не могло. Поэтому они появились значительно позже. Хотя, надо сказать, все-таки довольно давно, потому что вот снимок конца 19-го, начала 20 века окрестности старого города Иерусалима. Угу. Это вот так называемая Голгофа Гордона, одно из возможных мест, где распяли Иисуса, кола в виде черепа. Это в свое время навело генерала Гордона на мысль о том, что именно здесь это было. И видите, идут верблюды, идут бедуины, и такая целая живая изгородь из опунции перед этой горой. Сейчас опунцию все уничтожили, там автостанции находятся.
1: Ну вот.
0: Вот. Но опунций полно в других местах. Вот такой вот кактус с яркими плодами, правда, тоже колючими. И, конечно, причиняет немало неудобств. И вот стал тоже таким знаковым, характерным растением для Израиля, но его не было там. Прилавки наших магазинов заполнены самыми разными фруктами, многие из которых поставляются из Израиля. Это и апельсины, и мандарины, и бананы, и авокадо. Но ничего подобного ни во времена Иисуса, ни тем более раньше не росло.
1: Да
0: мандарины попали из Юго-Восточной Азии. Апельсины тоже из Китая пришли. Сейчас в Израиле целые рощи и сады из мандаринов, апельсинов. Благоприятный климат позволяет выращивать эти растения в большом количестве. Причем, обратите внимание, тут на этой ветке и созревшие плоды, и цветки. Не успели собрать урожай, как уже снова цветут. Так называемый свити или белый грейпфрукт тоже в Израиле выращивается массово. Эвкалипты. С эвкалиптами вообще очень интересная история. Когда репатрианты приезжали в Израиле было много болот. Да, как ни странно, не только пустыни, но в Галилее, особенно в долине Иордана, в Израильской долине частично, местами на прибрежной равнине, которая идет вдоль Средиземного моря, было немало болот, где развивались личинки комаров.
1: Которые досаждают всем.
0: Которые досаждают всем. Им тоже досаждали комары, но проблема была даже не столько в комарах, это еще можно было потерпеть, сколько в том, что комары переносили возбудителя малярии. И люди болели малярией и гибли от малярии. И вот барон Ротшильд решил помочь своим соплеменникам и организовал закупку в Австралии эвкалиптов. Эвкалипты доставляли в Израиль морем, сажали, засадили эвкалиптами, потому что эвкалипты прекрасно удаляют лишнюю влагу из почвы. Они очень хорошо испаряют воду. То же самое у нас делали в Абхазии для осушения болот и в Грузии, в Колхидской низменности. И

0: эвкалипты таким образом привели к тому, что болот стало меньше. Болот меньше стало, малярия вообще исчезла. Сейчас малярии почти не болеют в Израиле, очень редко бывают эти случаи. Малярии удалось победить, а вот эвкалипты остались. Эвкалипты повсюду. Поэтому вот в известном фильме Иисус входит в тени эвкалиптовой рощи. Висят вот эти деревья со светлыми стволами, красиво цветущие, с длинными листиками. Вот они, эвкалипты какие.
1: Красиво, но пейзаж не тот, да?
0: Да, но пейзаж несколько не тот. А вот на эвкалипте сидит индийская ворона. Это, правда, характерно не для Галилеи, а для юга страны. На самом юге Израиля, а также в Египте, на Синайском полуострове. Египетской вороны очень много. В XIX веке англичане из Индии завезли этих ворон, чтобы они уничтожали отбросы. И вот они прижились, похожи немножечко на наших галок по окраске, но чуть покрупнее. Не боятся человека, берут из рук угощение. Вот она тоже на финиковой пальме сидит. Но финиковая пальма – это уже местное растение, свойственные югу Израиля, Египту. Про это мы поговорим как-нибудь отдельно, про эти растения. А вот еще интересное животное, которого тоже в современном Израиле очень много. Это индийский скворец или майна. Сидят на светофорах, издают звуки. Мне поначалу показалось, что это светофор такие звуки издает. В общем, тоже могут подражать самым разным голосам. Вот их тоже в современном Израиле очень много, но проникли уже в новое время, тоже из Индии. Да, еще один гость из Индии, попугай Крамера, ожерелый попугай, который сидит на эвкалипте. Вот и получается, что у нас один заносной вид на другом заносном виде. Вот эти самые попугаи, самец с такими вот усищами.
1: Это усы?
0: Самка, да. Ну, не усы, а такой вот рисунок, как ожерелье. Вот этот попугай Крамера тоже и в городах, и в сельской местности очень широко распространен, но никаких попугаев не было в библейские времена. А этот зверь уже завезен из Южной Америки. Это нутрия.
1: Это водяная крыса еще называют, да?
0: Да, водяная крыса. Водяные крысы бывают разные. У нас, например, тоже наиболее массово встречается водяная крыса андатра, которая в Россию завезена из Северной Америки. А в Израиле прижилась водяная крыса из Южной Америки и тоже стала вести такой вольный образ жизни на болотах, на озерах, на реке Иордан ее очень много. Человека не боится, как белка подходит, тоже иногда берет из рук угощение.
1: Это зубы такие?
0: Да, такие красные зубы. В общем-то, грызунам свойственны красные и оранжевые передние поверхности.
1: Ну, то бобров
0: резцов,
1: вроде бы оранжевый,
0: бобров,
1: да?
0: Бобров тоже, да. Угу. В общем-то, родич бобра. Родич бобра, родич капибары, тоже грызун.
1: А их туда,
0: но не местный.
1: Вот, хотел спросить, всех этих скворцов, ворон индийских, нутрию, их случайно завезли?
0: По-разному. С нутриями, вероятнее, было так, что разводили ради меха, и они просто сбежали со звероферм. Такой же сейчас нутрии живут и в Турции, тоже одичавшие. Если животные то появляются, то исчезают, то растения постоянно на одном месте. А когда вот этих заносных растений оказывается очень много, то они значительно меняют ландшафт. Получается пейзаж, картина совсем другая, совсем не та, которая была во времена Иисуса. Вот недалеко от так называемой горы Блаженств. Мы, правда, не знаем до конца, точно ли это та гора, где Иисус говорил
1: Нагорную проповедь.
0: Да. Но вполне вероятно, что могла быть и та. Но вот вокруг нее вот такие накрытые сеткой банановые плантации, издалека заметны.
1: Как теплица.
0: Заглянем. Да, как теплица, только вот сетка. Вот под сеткой эти банановые рощи. Бананы в большом количестве выращивают и в Галилее, и на прибрежной равнине, и в долине Израиль. В общем, в таких вот местах, где климат, почва особенно благоприятны. Бананы идут на экспорт из Израиля. Тоже своего рода растения, символ Израиля, как апельсины, авокадо, бананы, мандарины. Но все это заносное, и все это значительно меняет ландшафт. Вот так и получается, что в одну реку нельзя войти дважды. Очень хочется побывать в тех местах, где происходили библейские события, увидеть то, что видели библейские герои, но это у нас в полной мере не получится. Хотя, конечно, это будет, может быть, более похоже, чем если мы будем примеривать ту картину, которая описана в Библии, к нашим условиям средней полосы. Но что делать? Все так или иначе меняется. В Писании так и сказано. Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду, ты переменишь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончаются. Поэтому природа, конечно, меняется, но Господь один и тот же. И Он обновляет лицо земли. Действительно, есть циклические изменения, смена времен года. Как в 103-м псалме написано, ты обновляешь лицо земли. Вот, получается, трава засыхает, вырастает новая. Птицы улетают, птицы возвращаются. Это все есть в природе. Но есть и поступательные изменения, которые идут, которые неизбежны, жизнь меняется. Но Божьи принципы остаются вечными. И заповеди, они никуда не делись, никто их не отменил. И Господь один и тот же, и эти законы продолжают действовать. Просто что-то меняется, но все равно продолжает жить по этим законам.
1: Сергей Феликсович, это интересно и расширяет кругозор, но если мы это не будем знать, то мы что-то потеряем? Мы как-то упустим какие-то важные вещи в Писании?
0: Я думаю, что самые важные вещи мы не упустим. Но для понимания деталей, представление о том, что из себя представляла та природа, в которой происходит описанное в Библии действие, оно бывает очень важно, потому что это некий контекст, который помогает правильно считать то, что происходит. Как, например, про пустыню. Мы лучше понимаем древних израильтян, когда понимаем ту пустыню, в которой они были. Именно эту. Вот, наверное, просто это уточняет наше понимание. И, может быть, стоит отдельно говорить о некоторых часто упоминаемых в Библии растениях, чтобы мы представляли, что это за растения такие были. О некоторых животных, которые упоминаются в Библии тоже не раз, и не всегда даже их названия правильно переведены. Поэтому это все дает нам более полное, более точное знание. Вообще знание, оно полезно. Лишним не бывает.
1: Это верно. Спасибо вам большое за интересную программу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели время с нами. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

За более чем 20 веков математики, художники и инженеры изучали и восхищались этими необычайными структурами. Они мастерски созданные без помощи чертежей или компьютеров. Каждая шестиугольная ячейка в сотах является шедевром. Шесть совершенно одинаковых стенок, которые соединяются под углом 120 градусов. Они образуют ячейку глубиной чуть более сантиметра с пирамидальным основанием. При этом каждая из них идеально сочетается с соседними. Ячейки, стенки которых наклонены под углом в 13 градусов, идеально подходят для хранения меда, пыльцы и новых поколений пчел. Их называли вершинами биологической архитектуры, потому что они сочетают в себе максимальную площадь и прочность при минимальном количестве строительных материалов. Этим материалом являются тонкие восковые чешуйки. Их вырабатывают железы в брюшке пчелы. Это драгоценное вещество пережевывается, размягчается и формируется в ряды блоков. Эти блоки плотно скрепляются без зазоров или лишнего пространства. Никакая другая геометрическая форма, включая пятиугольники, круги или квадраты, не может сравниться с шестиугольником по сочетанию эффективности и прочности. И каждая рабочая пчела в любом уголке мира инстинктивно знает, как их строить. Как будто шестиугольник записан в их ДНК. Но поразительность конструкции улья не ограничивается тысячами идеальных шестиугольных ячеек. Недавние исследования показали, что одни из самых захватывающих проявлений инженерного искусства обнаруживаются в небольшом количестве того, что с первого взгляда может показаться бракованными ячейками. Недавно было проведено исследование группой ученых из США, Европы,

Европы и Азии, используя улья открытого типа и специализированную компьютерную программу, они пролили новый свет на гениальность процесса постройки ульев. В ходе эксперимента пчелы одновременно строили 5 каплевидных кусков сот. Но они росли с разной скоростью,

растет под разным углом, в единую стену сот, которая заполнит всю рамку. Ответ был найден в получении ячеек нестандартной формы. Две соседние секции сот образовывали ячейки с разным количеством сторон. На этом рисунке ячейки пурпурного цвета имеют 5 сторон, зеленые – 7, а темно-фиолетовые – 4. Они представляют собой небольшие островки в океане шестиугольников и составляют около 4% от общего количества ячеек в сотах. В 2021 году команда исследователей из университетов Оберна и Корнелла сделала ряд наблюдений, которые привлекли внимание ученых во всем мире. Оснащенные автоматизированным анализом изображений, они сканировали десятки больших сотовых рамок, чтобы измерить размер, форму и ориентацию более 19 тысяч отдельных ячеек. Разбросанные среди рядов идеальных шестиугольников, эти нестандартные структуры – не случайности и не ошибки. Каждая из них была изготовлена с важной целью. Теперь похоже, что пчелы могут намеренно изменять форму и угол конкретных ячеек, чтобы успешно объединить и расширить свои соты, если шестиугольники не вписываются в пространство. Но это не единственный способ, которым положение и размер ячеек адаптируются к жизненно важным потребностям обитателей улья. Пчелиная колония состоит из матки, рабочих пчел и трутней. Трутни на 30% крупнее рабочих пчел. На этой рамке видно, как различия в размере влияют на строительство инкубационных ячеек. Сначала строятся ряды одинаковых ячеек для укрытия и вскармливания личинок рабочих пчел. Затем они переключаются на постройку ячеек для будущих трутней. Эти ячейки имеют размер, увеличенный примерно на 30%. Чтобы сделать плавный переход, пчелы не только создают несколько ячеек нестандартной формы. Они также строят 2-3 ряда слегка увеличенных шестиугольников, каждый из которых имеет около 6 мм в поперечнике. Эти промежуточные ячейки с их постепенным увеличением диаметра гарантируют оптимизацию как пространства, так и материалов. В процессе строительства пчелы проявляют поразительную прозорливость, предвосхищая будущие потребности всей колонии еще до того, как матка отложит хоть одно яйцо. Инженерные навыки медоносной пчелы поистине замечательны. И по мере того, как наше понимание дизайна пчелиного улья продолжает расти, также будет расти наше чувство изумления этими насекомыми-архитекторами и их способностью быстро и точно принимать наилучшие решения на каждом этапе строительства. Теперь есть интригующие свидетельства того, что пчелы могут предвидеть строительные проблемы и трудности еще до их возникновения, а затем решать их индивидуально и коллективно способами, демонстрирующими творческую инженерию. Такие способности, когда-то считавшиеся немыслимыми для существ с мозгами, не больше кунжута, ясно указывают на замысел и мудрость высшего инженера, сотворившего всю жизнь на Земле, чтобы отразить вечную истину его присутствия и силы.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать с Виталием Олейником о святилище. И сегодня мы поговорим о священниках. Приветствую вас, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Мы уже поговорили, собственно, о самом храме, о самом святилище, как вот о здании. Мы поговорили уже о предметах, об интерьере, который внутри был, и о некоторых значениях. Мы поговорили о назначении святилища. Но вот одну вещь пока еще не дошла до нее очередь. Это о священниках. То есть о тех служителях, которые совершали там вот это священнодействие. Для начала, наверное, кто мог быть священником, кто имел право, потому что, я полагаю, не все. Мы говорили, что народ мог дойти только до определенного места во святилище, да. А дальше кто и на каком основании?
1: Здесь, наверное, можно было бы хотя бы вскользь упомянуть тот факт, что изначально Божьим замыслом было, чтобы весь народ Завета был священниками, но вследствие отступления народа они потеряли свое право. И только лишь все колено Левия в полном составе осталось верным завету Господа. Соответственно, тут уже сразу же определяется и первый критерий. Этот критерий – нравственность, верность Господу. Угу. То есть жизнь по его воле и принятие его воли в качестве абсолюта. Вот тогда, вот, когда колено Левия было отделено, с тех пор священниками и левитами по родам все было расписано, в Торе непосредственно, в Пятикнижье Моисеевом, тогда каждому были даны уже соответствующие функции. Рассказывают случай о том, как однажды к одному известному раввину первого века, представителю иудаизма, подошел язычник и вот с таким мнением посмеяться задал вопрос: «А что, если я приму иудаизм? Вот, можно ли через время мне дослужиться до первосвященника?» Вот. Ну и ответом было: «Даже и царь, самый знатный, самый богатый человек, если он не принадлежит к роду Левия, он не может быть». То есть это первое, что отделяет того, кто может, от того, кто не может. Это происхождение от соответствующего колена.
0: Да, и при этом, если учесть, понимаете, что происхождение мы не выбираем, и не выбираем, где родиться и как родиться, здесь мы можем видеть какое-то Божье предназначение, что среди левитов не было никого случайного, по крайней мере, с точки зрения Бога.
1: Да. Вот. То есть это первый критерий, что человек должен принадлежать к колену Левия.
0: А как распределялись роли? Потому что, естественно, все колено не могло там толпиться в храме. Кому-то надо было быть священником, кому-то первосвященником, а кому-то, может быть, заниматься какими-то подсобными делами.
1: Господь все это подробнейшим образом расписал. Вот сыновья Мерари будут заниматься таким, сыновья Гершона вот таким, сыновья Аарона священника вот этим будут заниматься. То есть даны были подробнейшие детали и касательно того, кто что делает, и касательно богослужебной одежды. То есть помимо подробных инструкций о том, как святилище должно быть устроено и какое служение там должно осуществляться, в отношении священников точно так же все было предельно четко и подробно установлено.
0: Ну, а что для тех, кто был священниками, что это значило для них? Неужели просто вот Господь назначил, скажем так, вот этот род будет колоть дрова там для жертвенника, а вот этот род будет кадилом махать, вот, ну, утрируя, скажу так, да, в храме. Что это означало для тех, кому выдалась большая честь совершать служение в самом храме? Это было привилегия, может, какая-то, или это обязанность была, или насколько это было?
1: Фактически, вот вопрос, который сейчас вы поставили, отражает распространенное представление об иерархии. И однажды в истории израильского народа была группа людей, которые сказали Моисею и Аарону: «Все святы, всем говорил Господь». И они в чем-то были правы.
0: Ну, естественно.
1: Потому он говорит: почему вы присваиваете себе право священства? То есть вот вопрос о том, что это вроде бы как более престижная должность, а это нет, поскольку вот те, кто восстал, Корей, Дафан, Аверон и так далее, и мужи там иные, именитые, они

0: уже имели служение, но им казалось, что это служение как-то, ну, менее почетно, что ли. И в ответе Господа и в том, как Он вот решил эту проблему, показано, что это всего лишь функции. Если ты не колешь дрова или не возишь воду, если ты не осуществляешь, там, допустим, уборку, то святилище не может работать. Кто-то вот это должен делать, кто-то другое должен делать. Но все они воспринимали себя как служители Господни. Причем очень важный принцип заключается в том, что и содержание тоже было одинаковым. То есть был принцип равномерности, который открыт в Священном Писании.
1: Первосвященник или священники, помогающие ему, они не получали жалования там больше или выше каким-то образом?
0: Что касается вот первосвященников, это одна группа, то есть, скажем, это семья Аарона, и его дети, это священники, все потомки, затем левиты, между ними была разница, что именно им было начислено. Но вот в рамках группы все распределялось равномерно. Да и, в принципе, что касается колена Левия, вот им выделялась десятина от всех остальных колен. И дальше левиты брали себе вот десятину, и из нее они возвращали сами десятину. То есть вот этот вот процесс, он именно по принципу равномерности распределения ресурсов в данном случае работал. То есть вопрос о том, в каком качестве служить Господу, согласно Божьей воле, не стоял. Главный вопрос стоял в другом. Чтобы служить именно так, как Господь сказал. Чтобы вот выполнять верно свои служебные обязанности.
1: А вот мы как-то говорили, что некоторые из левитов, они совершали служение в других местах, в других районах, то есть, может быть, никогда в Иерусалиме и не были. Ну, в том плане, никогда не совершали служение в храме такого непосредственного. Они совершали служение по местам, в тех городах, где находились.
0: Ну, ситуация какова, что и священники же тоже жили в разных городах. Были те, которые жили непосредственно у храма, да, то есть в пределах, неподалеку от храма и так далее. Но были те, кто жил подальше. Вопрос тоже заключается в том, что у священников, сами священники служить не могли. То есть, иными словами, недостаточно было бы сил, недостаточно рук, ног и так далее, чтобы осуществлять все это. Потому при священниках, которые представляли эти 24 священнических череды, были левиты, которые приезжали. И вот в одной из книг царств описывается, как были те, кто приходят, сказано, приходящие и отходящие. То есть это именно было такое путешествие. Мы в командировку, говоря современным языком, уезжаем в Иерусалим, служим там, и по окончании своего срока службы возвращаемся. И по очереди так все и левиты, и священники, они в равном отношении принимали участие в служении.
1: Ну, а по домам все остальное время, пока они не служат в храме, они осуществляют другое служение там у себя на месте.
0: Они осуществляют служение, вот, просвещение народа, обучение, и вот из их уст, как говорит пророк, ищут ведение. То есть, снова здесь мы просто можем отметить, что все служение колена Левия, оно распределялось или разделялось на два вида. Главная часть, львиная доля времени – обучение, это и школы, это и синагоги, это и просвещение. И есть у нас отрывки, которые описывают, как они с книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать, выездная синагога. Вот, это первый вид служения. Второй – это литургическое служение. Оно занимало всего 2 недели в году у каждой череды.
1: Не слишком ли строго Бог наказал?
0: Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Иоанн смотрит на это дело. Вот его эмоции. Священнические одежды были похищены.
1: Вы сказали так, что для священника это значило полное повиновение Богу.
0: Да.
1: То есть он не мог проявить какую-то креативность в своем служении? Или мог все-таки?
0: У нас есть вот минимум 2 примера творчества, в кавычках, в богослужении. Это книга Левит, 10 глава, которая описывает, как сыновья Аарона, первосвященника Надав и Авиуд, сказано, внесли огонь чуждый, который Бог им не велел. И реакция была молниеносной, вышел огонь от Господа и пожрал их. То есть

0: все, что производится не по уставу, поскольку священник есть представитель Бога, и по тому, что он делает, что он носит, какое служение совершает, и что говорит, люди судят о Боге. Ведь важно помнить, что уровень образованности был минимальным в ту эпоху. Угу. И фактически вот жреческое сословие было грамотным, главным образом. Потом уже позже, уже в народе все это распространилось. То получается, что у простого человека, кроме как священника, некому было обратиться, чтобы узнать о Боге. И если священник не представляет Бога правильно, то это дело очень серьезно, потому что тогда Бог представляется в искаженном виде. А это дьявольское дело. То есть дьявол изначально Бога оклеветал, сатана, доселе пытается карикатуры на Бога рисовать, и потому о том, каков Бог, это ключевой фактически вопрос в великом противостоянии между Богом и сатаной. В этом смысле роль священника, она должна быть исключительной и абсолютно точной в выполнении Божьей воли.
1: Не слишком ли строго Бог наказал? Нельзя ли было там жертву, допустим, принести? Ну, пусть особую какую-то, пусть там 10 жертв принести, но искупить эту вину, потому что небольшая со стороны, так сказать, и провинность. Они пришли просто с другим фимиамом там, или другая кадильница, что у них там другое было?
0: Ну, давайте приведем иллюстрацию. Вот...
1: Со стороны просто обычный человек мог бы и не заметить разницы.
0: Конечно. Может быть. Нам недостаточно много сказано, как этот огонь выглядел, что это значит чуждый огонь, откуда был он взят, как он был принесен. То есть мы точно не знаем. Просто указан факт. То есть мы не знаем, со стороны это выглядело как серьезное нарушение или нет. Но в качестве иллюстрации давайте представим себе человека, который подходит к высоковольтной будке. И там написано «Не прикасайся, убьет». Казалось бы, ну это же незначительное действие, я никакого преступления не совершаю путем, вот как говорится, того, что я протягиваю руку и прикасаюсь, но реакция будет молниеносной. И важно подчеркнуть, что перед тем, как вот эта трагедия произошла, Господь подробнейшим образом дал все детали, и Он предупредил. Он предупредил о том, что неповиновение, или в данном случае, скажем, проявление творчества, в кавычках, да, непослушание Господу, отсутствие верности Господу в представлении того, каков Он, оно вот именно этим закончится. То есть несправедливо тогда, когда человек не знал,
1: ну, а здесь, получается, Бог им сказал так.
0: А здесь четкие были инструкции даны. Более того, фактически само вхождение в сан священника 7 дней длилось. Это было и образование, и посвящение. То есть в информационном отношении они прекрасно понимали, с чем имеют дело.
1: Вот есть один интересный нюанс в плане одежд первосвященника. Я так понимаю, они выделялись особо от других священников. У них были и камни вот эти вот, которые они носили на груди, и были там по подолу какие-то позвонки, яблочки, да. Все это. Вот эти вот особенности, они что-то символизировали или это просто, чтобы выделить священника, то первосвященника каким-то особым образом?
0: Во время предыдущих встреч мы рассматривали вскользь один из элементов одеяния первосвященника, где была и функциональность указана. Mm-hmm. В частности, это так называемый наперсник. Не наперстник, а наперсник. То есть перси – это грудь. Mm-hmm. Нагрудник, дословно. И вот сказано, что функция была такая – суд. Он носит суд, потому что благодаря Уриму и Тумиму можно было знать, какова воля Господня. И так с каждой деталью одеяния священника. И мы могли бы фактически несколько передач посвятить исследованию каждой детали и выяснению того, каков ее символический смысл. Все, что Господь дает, все имеет смысл. И я хотел бы сейчас на общий вот такой вот фон одеяния священника взглянуть, потому что здесь есть очень важная истина, которая как раз связана с тем, о чем мы говорим, о том, что священник должен был полностью соответствовать воле Господней. Давайте прочитаем вот фрагмент из книги «Исход» 28 главы, стихи со 2 по 6, которые описывают одеяние как раз первосвященника. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Функция. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Уточним. В оригинале сказано не «чтобы он был священником», а «чтобы он священно действовал». То есть, чтобы священно действовать, необходимы одежды. Без

0: Без одежды священно действовать невозможно, потому что каждая деталь, каждый элемент одежды глубоко был символичен и определенную функцию совершил.
1: То есть дело даже не в том, что он не сможет определенным образом там зажечь свечу или принести фимиам, или возложить там жертву, или кровь окропить, а в том смысле, что это будет как неправильно, что ли, если он будет одет в другие вещи.
0: Он
1: физически
0: он не
1: в принципе, сможет выполнить.
0: Он не сможет войти, ему запрещено входить без этих одежд. И вот в описании сказано, вот что они сделали, даже наперстники и так далее, я хочу только лишь обратить внимание вот в данный момент на цвета и материалы, которые использовались. Пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод, и сделают там то, иное и третье». То есть дальше в этот ефод вставляются камни, драгоценные камни. Здесь у нас таким образом золото, пурпуровая, червленая шерсть и весон. Весон – это лен, льняная одежда. Вот, вот эти вот элементы, вот эти материалы используются для изготовления одеяния первосвященника. И, коль скоро мы имеем дело с Библией, которая написана на разных языках в оригинале, то здесь у нас древнееврейский язык, потом несколько глав в нескольких книг по-арамейски, и затем греческий язык, да, то для того, чтобы разуметь Священное Писание, каким-то образом приходится их синхронизировать. И синхронизация между вот книгами, написанными в эпоху Ветхого Завета и Нового Завета, в основном происходит благодаря Септуагинте. Септуагинта – это греческий перевод текста Танаха, от Торы до вот последних пророческих книг и книг Писаний. Так вот, когда мы смотрим на то, как соответствующие еврейские термины переведены на греческий, то получается, что пурпуровый цвет – это по-гречески «порфира». «Порфюра». Дальше, вот червленый, так называемый, греческий «кокинос». И вот это нам пригодится чуть позже, когда мы будем говорить о том, как вопрос священства описан теперь уже в эпоху Нового Завета.
1: То есть пурпуровый – это, получается, багряный, это багряница, получается, да?
0: Ну, это один из синонимов, который именно этот цвет
1: интересно,
0: описывает. Да.
1: Интересно, интересно. И в этом что-то, какой-то, может быть, смысл практический для нас есть сегодня, или это просто чисто исторически интересно?
0: Здесь, может быть, интересно было бы упомянуть, что здесь использовался и лен растительный, и шерсть животного происхождения. И вот в Торе есть строгий запрет: не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Ну, во-первых, это очень сложно было изготовить в ту эпоху, потому что они разнородные, эти ткани. То есть лен с шерстью соединить очень трудно. Так вот, причина такого запрета заключается в том, что это была священническая одежда. И в Торе есть прямой запрет. Запрет заключается в том, что никто другой не имеет права одевать эту одежду, кроме только, вот в данном случае, преемника первосвященника, очередного потомка Аарона. И если это кто-то вот себе право присваивает, то его ждала...
1: То есть, получается,
0: опять же,
1: ты
0: как...
1: не имеешь права ни сделать себе такие одежды, или похожие, или даже вот аналог, раз там говорится, даже не смешивая эти вот материалы, ни тем более одевать их. То есть, получается, никто не может... Божественный запрет есть на то, чтобы человек оделся в священнические одежды.
0: Господь вот этим священникам доверил функцию и служение самого себя представлять. То есть, когда мы говорим о храмовом служении, оно может представляться чем-то далеким, уже неактуальным, забытым, достоянием, там, может быть, еврейской культуры и так далее. На самом деле, важно всегда помнить, что все, что было дано Моисею, было дано с главной одной целью – поведать о служении нашего великого первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. И потому неправильно его служение представить – это вопрос жизни и смерти.
1: А как же современные священники, совершающие служение в современных храмах, пытаются, ну, По сути, делают то же. Они в некотором роде копируют служение Ветхого Завета, в некотором роде оно изменено, потому что символы порой не те, другие просто представлены, одежды немножко другие. В общем, в принципе, отличается многое, но вообще какая-то преемственность чувствуется. То есть священник совершенно...

0: совершает какую-то литургию, совершает какие-то обряды. И, естественно, этот священник представляет собой Христа. По крайней мере, так объясняется, когда к ним подходишь с подобным вопросом.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что в контексте того, о чем мы уже прочитали, что инструкции даны были очень конкретные, был запрет на изготовление подобного, ситуация, которая сегодня, к сожалению, представлена в христианском мире, она ставит очень важный вопрос. У нас есть несколько ортодоксальных направлений в христианстве. В протестантизме в некоторых направлениях тоже есть священническая одежда. И все они разные. Угу. Все эти одеяния разные. И тогда вопрос, какой из них соответствует закону Господню? Какой из них соответствует воле Господней?
0: То есть, если пойти дальше, там и литургии разные, и символы,
1: календарь,
0: которые используются, разные.
1: Да.
0: И если используется фимиам, то и фимиам разный. Угу. И все это... Но мы же читаем практически полный запрет на даже попытку воспроизведения чего-либо, от одежды до предметов.
1: Верно, верно. К сожалению, пророчества, оставленные в Священном Писании, в этом отношении исполнились. А именно, есть пророчество о том, что появится человек греха, сын погибели. Это из апостольских посланий, mm-hmm. посланий фессалоникийцам, который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это пророчество общего плана. И дальше сказано, что это связано с отступлением.
0: То есть вы хотите сказать, что это не просто один какой-то конкретный человек или, может быть, личность, похожая на человека, вот человек греха так называемый, а это общая иллюстрация того состояния современного времени?
1: Термин «отступление» используется вот в каком контексте. Сказано, что перед наступлением Дня Господня, перед тем, как Господь придет назад, второе пришествие Иисуса Христа наступит, сказано, произойдет отступление, которое чуть дальше описано так. Тайна беззакония, говорит апостол Павел, уже в действии.
0: Угу.
1: То есть тайна беззакония – это понятие, которое является очень широким по своему масштабу. Речь не идет только лишь о какой-то одной конкретной личности. Тайна беззакония – это как раз-таки противостояние закону Божию, в котором много разных заповедей. И вот если чуть предметнее об этом поговорить, я предлагаю обратиться к книге Откровения, которая в 17 главе описывает удивительнейшие явления. Откровение, 17 угу. глава, начиная с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». Все это пророческие символы, на истолкование которых у нас нет сегодня времени. Но я хочу обратить внимание на одеяние этого персонажа. Сказано, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И дальше сказано, что когда Иоанн смотрит на это дело, угу. вот его эмоции. Он говорит, «Я видел, и, видя ее, дивился удивлением великим». Для современного читателя его удивление непонятно.
0: Вот если бы мы не прочитали буквально две минуты назад, какое было одеяние у священника,
1: да.
0: то, может быть, и не было бы такого эффекта. Но когда ты читаешь одеяние священника с перечислением все тех же материалов и тех же камней и всего, и читаешь вот это одеяние блудницы, это действительно шокирует.
1: В действительности, потому что вот тот греческий язык, к которому мы обращались, здесь заново повторяется.
0: Угу.
1: Вот. То есть в данном случае у нас порфира, греческое слово, и второе слово кокинос, которые используются в Септуагинте в переводе Торы для описания одежды первосвященника. Вот здесь оно повторяется снова.
0: То есть, по сути, в описании вот этой вот блудницы, сидящей на звере, берется описание
1: одежд первосвященника. Да. И
0: тот,
1: более того,
0: тот же язык используется.
1: Картина дополняется чем? Золото и драгоценные камни.
0: Да,
1: и чаши золотые. Чаши были изготовлены по повелению Господню для совершения священнодействия в храме. То есть, что это за картина? Термин «блудница» используется в Священном Писании для описания тех, кто отступал от Господа в исторической перспективе. То есть верность Господу, верная жена – это та, которая живет по заповедям Господним. А вот блудница – это та, которая занимается идолопоклонством, когда идолопоклонство смешивается путем вот синкретизма со служением Всевышнему.
0: Как сильно это все перемешано в современном мире, потому что очень многие думают, что они действительно таким образом служат Богу. И, в принципе, Христос об этом предупреждал, что многие гонящие христиан, они будут думать, что они таким образом служат Богу. И убивающие, как он сказал, вас будут думать, что они служат Богу.
1: И фактически вот здесь сказано, что она упоена была кровью свидетелей Иисусовых. То есть перед нами картина того, что священнические одежды были похищены. Священник и первосвященник в Моисеевой скинии, он был прообразом великого первосвященника Иисуса Христа. Он есть единственный священник во всей вселенной. Никто, кроме него, не имеет права совершать священство.
0: И он совершает... И Христос, вот, который, по сути, совершает служение, он совершает служение на небесах.
1: В небесном святилище. Да. На земле... Согласно Торе, нельзя больше производить литургию в каком-либо месте, кроме того места, которое определено на горе Мориа. Но и оно было временем,
0: мы читали, что уже.
1: Оно было до времени исправления. Потому сегодня надевать священнические одежды, присваивать себе титул священника в литургическом плане, я не говорю о священнике как провозвестнике истины, к этому мы все призваны, сказано, вы царственное священство. Вот эту функцию отнимать у Иисуса Христа – это большой грех.
0: Ну вот вы сказали о священнике как о предвозвестнике истины. То есть чем тогда должны действительно заниматься верующие, если они не могут совершать литургию здесь, не могут в глобальном плане говорить, что они собираются в храме, потому что храм у нас один на небе. Да. Чем тогда должны заниматься христиане? Литургия отпадает, храм отпадает, священническое служение отпадает. Что же у них за служение остается? Что им остается делать?
1: То, чем занимались в апостольских церквах или в христианских церквах апостольского периода, вот, например, апостол Павел пишет, он говорит, когда это послание будет прочитано у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладикийской церкви. То, которое в Ладикии, прочитайте у вас. То есть это было научение, это были богослужения с псалмами, с песнопениями, с выражением вот, радости Господу. Также сказано, у кого из вас есть откровение, наставление, все да будет к назиданию. То есть центр богослужения – это изучение воли Божьей, прославление Господа. Но не литургия в том смысле, в котором она описана в Торе, и в том смысле, в котором ее пытаются модифицировать сегодня.
0: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. И мы благодарим Бога за то, что Он нам открывает вот эти истины, какое должно быть служение истинных верующих Ему. Да благословит вас Господь в следовании за Господом. Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем.
1: На женщине не должно быть мужской одежды.
0: Вся эта система служения в святилище, она была временным решением.
1: Что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. На земле Иисус не мог быть священником.

Возможно, вы уже слышали, как кто-то говорит следующую фразу. Много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы, нет молитвы – нет силы. Хотя в этих словах есть доля истины, они могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что в самой молитве есть сила. Нет, друзья мои, не обманывайтесь. В самой по себе молитвы нет силы. В Псалме 61, 12 текст мы читаем: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Этот текст очень ясно говорит, что сила принадлежит Богу. Нет никакой силы в человеке, потому что сила принадлежит исключительно Богу. Молитва связывает нас с силой Всевышнего. Конечно, в этом и заключается величайшая добродетель молитвы – контакт с Богом. Поэтому мы всегда должны помнить, что добродетель, сила исходит от Бога через молитву, а не от молящегося. Мы также должны помнить, что Бог желает предоставить эту силу, чтобы мы могли преодолевать наши битвы и испытания. Таким образом, молитва становится путем, по которому мы получаем эту силу. Давайте посмотрим, что написано в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 13 стих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Этот и многие другие тексты учат нас молиться во имя Иисуса Христа. Но что именно это значит? Достаточно ли упомянуть имя Иисуса в конце молитвы? Конечно, нет. Молиться во имя Иисуса гораздо больше, чем просто механически или наизусть произносить Его имя и в конце каждой молитвы говорить во имя Иисуса. Во-первых, молиться во имя Иисуса Христа означает, что я осознаю, моя молитва будет услышана исключительно по заслугам Иисуса Христа, Его крови, крови, пролитой на Голгофе. Во-вторых, молиться во имя Иисуса значит молиться согласно Его духу и разумению, уповая на Его благодать и обетование, пока ты живешь в собственной Его воле. Жизнь просящего должна воплощать учение Иисуса и Его образ жизни. Наконец, молиться во имя Иисуса значит верить в Его имя, в Его достаточную силу для совершения любого чуда в нашей жизни. Пример этой истины мы можем найти в опыте Петра и Иоанна, когда они исцелили хромого от рождения. Перед тем, как велить ему встать и ходить, Петр призвал имя Иисуса. Мы можем это прочитать в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 6 стих. Он говорит: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Назарея, встань и ходи». Чтобы продемонстрировать, что Божья сила не основана на человеке и не в самой молитве, ученики указали на источник силы, по которой хромой встал и стал ходить. И это благодаря имени Иисуса. Когда их спросили о власти или силе, посредством которой произошло чудо, ученики решительно ответили: «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, и ради веры во имя Его, Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами». Это записано в Деянии апостолов, 3 главе. Петр и Иоанн получили возможность
указать на имя Иисуса как на причину исцеления. Тем самым они превознесли истину о том, что есть сила в этом имени, в имени Иисуса Христа. Каждый раз, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы соприкасаемся с источником этой силы. Если вы

готовы молиться об исцелении кого-то, молитесь во имя Иисуса. Если вы хотите молиться о восстановлении разрушенных отношений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его имени есть полнота, которая восстанавливает силы. Если вы переживаете времена испытаний, боли, страданий или искушений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его святом имени есть сила победить всякое искушение, всякое разочарование. Говоря о примере Христа в преодолении врага в пустыне искушений, писательница Эллен Уайт заявила: «Он сделал то, что может сделать каждый человек во имя и силы Иисуса. Если так, мы будем встречать искушения, испытания. Сатана оставит нас, как оставил Христа, и ангелы будут служить уже нам, как они служили Ему». Как мы видим, молиться во имя Иисуса Христа – это одно из условий, что Бог услышит и ответит на наши молитвы. Мы поговорим об этих и других условиях в следующих уроках. Я бы хотел, чтобы вы признали, что в вас нет никакой добродетели и смирения, и решили всегда молиться во имя Иисуса Христа, верую в заслуги Его смерти, которая сделала вас победителем. Давайте мы помолимся во имя Иисуса Христа. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты даешь силу переходить все испытания, трудности в жизни, которые падают на наши плечи в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что эта сила исходит от Тебя. И хотим всегда, имея Твою силу, побеждать все те испытания, все те трудности на пути жизни нашей. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь.

Молитва – это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества.

молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Когда мы научимся понимать, что нуждаемся в присутствии Христа на каждом шагу, тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

молитва, честное общение. Здесь не нужна красивость слога.

небо свои устремляю взоры. Душа моя к Богу живому стремится.

И отпустив народ, он, Иисус, взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один.

В шутку говорят, что если бы мужчине пришлось нанимать людей для выполнения всех тех работ, которые делает его собственная жена, то ему не хватило бы и зарплаты. Современной женщине приходится быть универсальной. Как быть и как жить этой самой универсальной женщине? Об этом мы сегодня и поговорим.

0: Девчонки, давайте попробуем вот перечислить все те роли, которые в современной семье ложатся на плечи женщины. Она и, ну, мама, жена, домработница, повар, где-то она плюс еще и сотрудница. Вам нравится такая универсальность или нет? И почему?
1: Да, на самом деле у женщин очень много всяких функций и обязанностей. Она и сиделка, она и воспитатель.
0: Доктор.
1: Да.
0: Да, точно, когда все болеют, кто лечит.
1: По поводу нравится, не нравится, очень часто у меня лично бывает под настроение. Когда у меня хорошее настроение, когда я не уставшая, когда у меня все получается, когда я делаю из того, что мне нравится, когда много помощи, когда все позитивно, то почему бы и нет? Очень даже здорово. И я никогда не устаю. Но когда я уставшая, плохое настроение, я не выспалась, у ребенка не получаются уроки, другой кто-то раскидывает, а я только что убралась. Конечно, мне это не очень нравится. Все зависит от настроения. Чаще всего.
2: Ой, ну вот мне чаще в кайф, потому что муж на работе, а я такая многофункциональная. Я дома и работаю, и убираю, и тут с ребенком, и все делаю. И вот в конце дня, когда у ребенка спать, я вспоминаю, сколько я успела. Какая я супер. И вот когда у меня нет этой вот набора функций в течение дня, а идет просто вот быт однотипный, что-то одно, мне прям не в кайф. Я думаю, вот многофункциональность мне больше идет.
3: С одной стороны, да, действительно, много чего успеваешь, умеешь, но я не люблю быть универсальной, когда не справляюсь с какой-то ролью. Например, мне трудно, когда кто-то болеет. Мне трудно быть доктором, хотя у меня есть медицинское образование. Мне легче друзьям посоветовать. А вот в семье мне сложно быть универсальной в этом. И поэтому я не люблю иногда эту
0: роль. Я вот тоже сегодня думала почему-то об этом только как-то с негативной стороны. Думаю, мне это не нравится, меня это тяготит. И меня это тяготит, наверное, знаете тоже почему? Когда я из-за этих дел, которые просто я обязана сделать, я не могу делать то, что я хочу. Я должна приготовить еду, потому что дети не могут сидеть голодные, и я не успеваю с ними поиграть, почитать, там, пошить что-то, то, что мне хочется Да-да-да. Сделать. Вот это меня очень, конечно, напрягает. Ну а с другой стороны, я, конечно, тоже люблю чувствовать себя героем, когда так подумаешь, ну надо же, какая я супер, сколько я всего сделала. Потом раз, какая-нибудь такая плюха, хоп, оказывается, все-таки ты.
2: Не, ну, женщине можешь... свойственно как-то заботиться о ком-то, и поэтому... Еще потом, после этих дел, ты находишь кайф, что ты подарил радость другим людям, да. Своими вот этими делами сделанными. Тут немножко, сям немножко. Получается хорошо от того, что другим хорошо.
0: Да, вот это тоже, конечно, это тебя толкает как бы вот на да. то, что ты это делаешь, потому что ты любишь их, хочешь сделать для них.
1: И очень приятно чувствовать себя незаменимой, да?
0: Да.
1: А кто, кроме тебя, это сделает?
2: И приятно, когда это заметит.
1: Да-да-да.
3: Вознаграждение какое-то получить за это вообще.
0: Да.
4: Меня такое обилие ролей подстегивает вообще совершенствоваться. Если я, допустим, с детьми занимаюсь, значит, они меня подстегивают узнавать что-то новое, с ними больше заниматься. Если это профессиональная деятельность, то есть со временем нужно еще совершенствовать, что-то новое узнать, что-то постичь, какой-то новый навык. И чем больше всего этого, приходит усталость, но при этом удовлетворение, что оказывается, я этого не могла, вот, допустим, год назад, а сейчас я смогла с этим справиться, я в чем-то выросла. Мне это помогает.
0: Я знаю, что у Татьяны для нас есть некоторые советы, как сделать так, чтобы действительно эта универсальность была и для нас, и для наших близких в радость. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. А пока я знаю, что Маша сегодня собирается приготовить для нас очень оригинальные блюда.
5: В наше время очень популярным стало здоровое питание и спортивный образ жизни. Я сама очень люблю готовить по рецептам, которые помогают сохранить здоровье, красоту и стройность. Сегодня у нас будет два блюда. Это салатик «Золотая осень» и коктейль «Творожный рай». Начнем мы с салатика. Салатик у нас необычный тем, что в него входит такой ингредиент, как сырой кабачок.

0: Если вы не пробовали никогда сырой кабачок в салате, вы можете как раз это попробовать. Для него нам понадобится лимон, яблоки, груши, натуральный йогурт. Все фрукты и овощи мы чистим полностью от кожуры и начинаем мелко нарезать кабачок полукольцами.
1: Современная женщина совмещает множество ролей. Она и жена, и мама, и дочь, и внучка, сотрудник, коллега, бабушка. И такое изобилие ролей не позволяет вздохнуть свободно или же отказаться от чего-то. И мы, напрягая все силы, тянем лямку, живем в постоянном стрессе. Это отражается на качестве наших отношений, на работе, здоровье и, конечно же, на красоте. И порой может возникнуть ощущение, что мы сходим с ума. Если все оставить без изменений, проблем не избежать. Совместить все разумно непросто, но возможно. Для этого необходимо следующее. Для того, чтобы у нас были силы жить и радоваться, необходимо найти свое. Понять, что вы умеете делать лучше всего, что любите. Ведь далеко не каждая из нас хочет работать вне дома. Многим комфортно заниматься домом, готовить вкусные блюда, выращивать цветы. Для других совершенно неприемлемо предыдущее, и напротив, они чувствуют себя как рыба в воде на рабочем месте. Возможно, бывает такое, что работа нас не устраивает, и мы принимаем ее в виде наказания или неизбежной необходимости. Вероятно, наступил час поменять работу, получить новые знания, навыки, иначе это будет не работа, а мука. Или одолжение. Также очень важно определиться с приоритетами. Ведь не каждый день нам нужно заниматься уборкой дома после тяжелого рабочего дня. Не каждый день стол должен ломиться от десятков блюд. Когда мы планируем свой день или неделю, стоит определиться, что главное, что важное, а что второстепенное. И от этого исходить. Не бояться упустить неважное. Но самое главное – находить время для самих себя – и своих любимых. Это то важное, что никогда не бывает лишним и всегда окупается. Если все мы несем на себе, то, конечно же, устаем, становимся раздражительными. И вот в какой-то момент опускаем руки, и нам изменяет здоровье. И, как правило, мы, женщины, любим все делать сами. Так получится и лучше, и быстрее, думаем мы. Это может быть и так. Но мы ведь не всесильны, с одной стороны, а с другой, как же будут постигать полезные для жизни навыки наши дети? Как будут профессионально расти наши сотрудники? Только методом проб и ошибок им удается освоить необходимые навыки, а у нас будет время на отдых и общение. Если уж так получилось, что мы такие универсальные и даже умеем делегировать, остается один очень важный пункт – наслаждение. Когда человек живет, работает, его увлекает круговерть дел. Он склонен перестать наслаждаться тем, что делает. А это ведь неотъемлемая часть счастливой, удовлетворенной жизни. Когда мы наслаждаемся едой, она идет нам в пользу. Если мы наслаждаемся, когда готовим для своих любимых, то получаем радость, видя их уплетающих за обе щеки. Если мы наслаждаемся своим профессиональным делом, мы получаем повышение и прибавку. Только в совокупности данные пункты позволяют нам, универсальным женщинам, быть счастливыми и красивыми.

Итак, мы смешали кабачок, грушу, яблоки, добавили туда лимонный сок. Осталось нам добавить изюм, посолить и заправить натуральным йогуртом.

0: И все это перемешиваю. После того, как мы тщательно перемешали салат, нужно его поставить на 2 часа в холодильник, для того, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались. Тем временем мы приступим к приготовлению второго блюда. Для коктейля нам нужны бананы, творог, клетчатка, мед, кокосовая стружка, киви и немного воды. Мы берем бананы и чистим вместе с киви.
1: Здорово, конечно, быть универсальной, но мне кажется, что от этого можно и устать.
2: Не то слово. Человек очень устает, когда ему приходится совмещать много ролей, и в любом случае какую-то роль, не знаю, придется как-то пренебречь или не так сделать, наверное, хорошо. То есть если ты готовишь, в это время ребенок рядышком. Ты,
3: да,
2: либо
3: ты
2: ребенка
3: полноценно
2: внимание,
3: с ним не
2: да?
3: занимаешься.
2: Либо блюдо будет, ну, попроще, так что...
3: Да, на самом деле, когда нужны такие моменты, когда если хотя бы ты не можешь позволить себе, ну, вообще ничего не делать, хотя бы делать одно дело и уже...
4: Ну да.
3: Вот этот момент.
4: Вот на меня вообще это не похоже, но в последнее время я, в принципе, ну, человек организованный, но организованный в голове. Я не люблю ничего записывать. Но в последнее время у меня настолько навалилось столько дел. 2 детей, я еще в автошколе и работа, и плюс еще домашняя какая-то работа. И я завела себе ежедневник, в котором я, удивительно для себя, записываю все свои дела, которые я должна сделать за день. И что самое интересное, когда я планирую первый пункт, второй пункт, третий пункт, я все равно умудряюсь объединять какие-то несколько пунктов, которые я могу сделать одновременно. Что самое удивительное получается.
2: О, а знаете, есть такая восточная мудрость. Когда ты ешь, ты ешь. Когда ты идешь, ты только идешь.
4: Угу.
2: Когда
4: Восток
2: ты общаешься, только общаешься. То есть, чтобы получить максимальное и наслаждение, и отдачу, ты должен заниматься только вот этим. Допустим, пьешь чай, наслаждаешься вкусом чая, отдыхаешь. Мне в свое время как-то вот, ну, дети друг за другом, а бабушки...
3: Ну да, у тебя очень маленькая разница.
2: В 3000 километрах это ближайшее, никакой помощи. И вот тоже я в таком сент-ноте чувствовала, что все, я, вот, мне кажется, хочется закрыть дверь и куда-то бежать далеко-далеко. Вот план. То есть я себе записывала вплоть до того, что я должна сделать. С одной стороны, это структурировало мою жизнь. То есть я не в таком, а, так, сейчас, что я еще не забыла, что делать? И вот и детям что-то нужно. Я записала, я знаю четко, я вот это сделала, это. И всегда у меня был пункт отдохнуть. Хотя бы 15 минут. Вот дети, допустим, спят или что. Вот, или я
3: нет, слушайте,
2: один спит, а другого
3: совет.
2: Заняла.
4: Да.
2: Мне вот так, знаете, когда я себе поставила эту целью, стало получаться. А когда не было этой цели, у меня не получалось отдохнуть даже одной минуты. Когда возвращался муж с работы, знаете, бешеные глаза. Вот это
3: что,
2: совсем
3: целый день отдыхала, да?
5: Не, но смена рода деятельности. Вот хороший отдых. Меня муж отпускает, когда на тренировки, на спортивные. Я вот прихожу, я уставшая физически. Но я отдохнула морально.
3: Ну, да, тебе вон да, Ирина, да. Как медик скажет, да?
5: Спортотерапия.
4: Кстати, вопрос, да, какой отдых? Что подразумевается под отдыхом? Кто-то просто может полежать на диване 5 минут.
3: Спорт – это отдых,
4: уже,
3: да?
4: А кто-то
3: да.
4: с сменой деятельности.
1: Мне тоже.
4: Нужно.
1: Тоже я также отдыхаю, хожу в тренажерку, в бассейн.
3: Угу.
1: Это физически, на самом деле, большая нагрузка. Особенно в бассейне ты плывешь, тратится энергия. А на самом деле душа твоя, вот внутренность твоя, она отдыхает.
5: Приходишь и с новыми силами. Ребенок,
1: да.
5: Муж, дом.
3: Вот, знаете, хотела какую еще тему поднять. Таня сказала, что приоритеты важно ставить, да? Но ведь вот смотрите, есть такие дела, которые, ну как сказать, вот хочешь, не хочешь, 3 раза в день ты семью должна накормить.
2: Знаешь, если есть уже дети, ну чуть постарше, да, они могут помогать, чтобы вот эти приоритеты, возможно, было вообще осилить. То есть у меня, допустим, дочка, она может и овощей начистить, и если я там не успеваю какую-то кашу сварить, и суп сварить, ну, вообще, ну, это умеет, ей 12 лет, но она уже давно это все умеет.
3: Ну, то есть ты, Миша,
2: сын
3: вообще
2: может убрать
3: просто...
2: без проблем, я ему скажу, знаю. То есть какая-то помощь, и ты уже свои приоритеты можешь как-то выстроить. Или это делаешь заранее. Допустим, сегодня у меня вечер после работы, должен приготовить еду, вот, скажем, на 2 дня. Я вот рассовала, да, по контейнерам, кастрюлька.
3: Да.
2: Завтра у меня сугубо работа. Послезавтра у меня какая-то встреча. И вот таким образом удается хоть как-то в свою жизнь привести.
3: Я, да, тоже. Я вот сейчас тебя слушала, там тоже все как бы заранее делаю, детей привлекаю. Вот я сейчас, наверное, подумала о том, что надо не просто их привлекать в качестве помощи, потому что помощь — это так. Можно привлечь, или он уже чем-то занятый, и все равно ответственность на тебе. Устаю, кстати, от ответственности. Наверное, надо просто, может быть, закрепить. Закрепить и вообще полностью выкинуть это из своей головы и выкинуть, например, приготовление ужина из своих планов.
5: Передать полномочия.
3: Да, передать их полностью.
5: Ну, вообще, мне кажется, важно, чтобы вот ребенок, особенно дочка, она видела вот эту многофункциональность в матери. Угу. Потому да? что, да, да, она как-то закрепляется вот так чисто визуально, что мама, она занята, мама не вот сидит, валяется. Угу. Да. Мама и то делает, и все делает. И потом вот я смотрю на свою маму и вижу себя. То есть я делаю копирую. Подсознательно, копирую, да, вот те действия, я делаю это одновременно, как она. Потом уже с возрастом я это сейчас понимаю все больше и больше.
3: Я, кстати, знаете, хотела тоже сказать о чем. Вот это вот круговерть дел ежедневное, да, и приготовление пищи в том числе. Я очень благодарна Богу за то, что есть суббота, что есть просто заповедь, что в субботу не делайте никаких дел. И хотя вроде бы кажется, ты в пятницу должна чуть больше потрудиться, да, чтобы приготовить еду на 2 дня, но зато на самом деле в субботу ты просто от этого отдыхаешь, и в воскресенье есть снова желание идти на кухню и что-то готовить.
2: Безусловно, вот эти перерывы, эти остановки, они, ну, позволяют я себе подумать, да, немножко успокоиться, вообще душевно как-то поддержать себя. Ну и семья тоже радуется, что мы спокойны.
1: Ой, вот слушаю я вас, девочки. Я, конечно, считаю себя универсальной женщиной. Я могу одновременно делать несколько дел. Я люблю это делать. Я люблю одновременно готовить, стирать, убираться сразу же. Все разом сделала. Потом, чтобы был какой-то отдых, вознаграждение. Но, честно вам скажу, я не хочу быть такой универсальной. Я не хочу вот все это так любить. Я вам честно скажу, я не очень люблю готовить. Вот, ну, не очень люблю. Не очень люблю убираться. Да, я это делаю, мне приходится это делать. Но если бы кто-то взял это на себя и сказал: ой, Ирина, давай я буду убираться, я бы с удовольствием.
3: Мы иногда бы и хотели бы с удовольствием свою обязанность кому-то отдать.
2: Но мне кажется, что, знаете, во многом взял. Наше общество диктует еще такую универсальность. То есть сейчас могут смотреть с какой-то, знаете, с подозрением на женщину, которая не умеет водить. Ты еще не умеешь водить? Вроде как...
3: Ты какая-то
2: странная, да. А у тебя нет 3 образований, тоже вроде как непонятно. Любишь сидеть дома готовить? Странно. Или наоборот, не любишь готовить? Тоже как-то, странно, да?
5: Странно. Ты сейчас ребенка воспитываешь.
2: Да. То есть в любом случае нужно себя искать. И свою семью тоже подводить к тому, что: дорогие мои, я вас люблю, но я не универсальна в том плане, что всегда... Каждый день вот эти все роли исполняют.
3: И робот.
2: То есть сегодня, может быть, мне близко, да, вот это. Завтра мне нужна ваша помощь в том-то, потому что я там устаю, я тоже работаю, да, у меня здоровье.
3: Ну вот как все-таки, Таня, вот их мотивировать, что ли, чтобы они приняли какие-то обязанности на себя? Да, мы вот согласны что-то делегировать.
5: Да,
3: потому
5: да.
3: что, как я говорю, я не паук, у меня не 8 рук, я не паук, да. я вот говорю.
4: Как смотивировать, да?
5: Да, но проблема,
4: человека, которому ты делегируешь.
5: Да, еще не в том, что я там туда сказал: погладь, пожалуйста, там все, настроил человека, пошел погладил.
3: Один раз.
5: А хочется, чтобы он потом: дорогая, может, мне опять погладил сегодня вечером эту кучу?
3: Мечта.
5: Да, вот.
2: Но, может быть, не сразу так будет. Может быть, придется тебе еще раз попросить, а потом еще раз попросить, так раз 10 попросить, и вот на 99-й раз. Кажется, а вот сегодня мне хочется самому это сделать.
5: Но это еще надо захотеть и настроение попросить.
3: На самом деле, как вот сделать так, чтобы человек взял на себя эту обязанность, и чтобы ты ее даже выкинула из своей головы?
4: Может, договориться? Просто элементарно сесть и распределить обязанности, как бы не банально прозвучало.
2: Это совершенно не банально, это очень даже и хорошо, потому что только в общении можно объяснить. почему мне тяжело, да, почему не хватает времени, в чем нужна помощь.
3: А вот это... То есть ты считаешь, конечно, что все-таки, хотя нам и кажется, вот женщинам, что это вообще, ну это же естественно как-то. Вот.
4: Между прочим, со стороны, мне кажется, тоже кажется остальным, что это естественно. И все думают, ну для нее это естественно, для нее это легко. А на самом деле...
2: И пусть делает.
5: И пусть женщина, да. Вот и вари борщи.
4: Нет, просто когда мы делаем это все другим, кажется со стороны, ну, делает, значит, нравится, делает, значит, успевает, делает, значит, у нее все получается.

0: получается. Но если мы будем говорить, послушайте, на самом деле ведь я устаю, а давайте-ка вы мне поможете в этом, в этом и в этом.
1: В какой-то момент я, допустим, своим детям, да, им понемногу давала, давала обязанности. И теперь уборка в доме – это совершенно их обязанность. Я вообще по этому поводу не страдаю.
0: А что, ты даже это не контролируешь?
1: Поначалу нужно было, потому что это дети, да, вот где-то, может быть, так, когда где-то не вполне так хорошо, да, я могу подсказать, где-то показать. Но уже сейчас я вижу, что они справляются, ну, на очень хорошем уровне. То есть я уже могу в этом быть спокойной.
0: То есть даже, ты хочешь сказать, не приходится напоминать, чтобы они делали это?
2: А если они болеют?
1: Есть дни, в которых они убирают. То есть в воскресенье они обязательно пылесосят. В пятницу это полностью уборка. То есть эти дни они знают, мне не нужно гонять их.
2: А если ребенок заболел, перезагрузка получается?
1: Конечно, если ребенок заболел, это то же самое, что если я заболею, то кто-то ну, поможет, да, там что-то приготовить.
2: И опять же, в этот момент становится женщина многофункциональной. Почему-то. Если уж мужчина болеет, он болеет.
0: Нет, ну а ты замечала когда-нибудь, что происходит в доме, когда болеет женщина?
2: Траур. Что?
0: Ну, вообще-то...
2: Все не знают, что делать.
0: Ты знаешь, а я замечала, что на самом деле все идет своим чередом. Голодным никто не сидит. Ну, пусть позже, на час, но они сядут есть.
2: Даже не разогреют, да, все равно же поедят.
0: Да, голодными все равно не останутся. Так или иначе, они уберутся.
2: Погрызут что-нибудь из морозилки. Но они же не голодные.
1: Оденут, что попало из домашнего прогулка.
2: Ну, не замерзнут же, правда.
1: Желудок-то напомнит о себе, да? Все равно будет происходить. Это просто порой мы, знаете, так настраиваем свой мозг, что вот я все это должна, и без этого, без меня, ну просто рухнет мир. Начали, да,
0: а мне вообще очень нравится с папой оставлять детей. С папой, с дедушкой. Потому что когда бабушка или мама, она вот как раз, да, все контролирует, все подложит, все оденет,
1: а
0: все приготовит.
1: Проще на это смотрит.
0: А папа проще, да. У нас был такой случай, когда я пришла, не помню, куда-то я отлучилась на очень долгое время, и не приготовила. Я сказала, ребят, я приду, я вам сделаю.
1: Я
0: что
1: опоздала,
0: что
1: да?
0: сделали они? Я прихожу, у них поднос на полу. У них такой ковровый пикник такой был, знаете. Печеная картошка в мундире. Сидят дети, папа. О чем-то живо разговаривают, смеются. Им так это нравилось. Они ели эту печеную картошку. В этом мундире перепачканные все, какие-то странные. И они такие были радостные. Я пришла сначала, у меня такой, что это такое? Нужно есть на столе. Что это такое? Как ты мог? Потом думаю, дети же счастливы. Все в порядке. Они не голодные, они радостные. Они провели время с папой. Все это можно убрать. И расслабься, все хорошо.
1: Нам порой нужно просто проще смотреть на вещи. То есть мы себя можем загонять в такие рамки, которые сами, да, установили, и потом не дотягивать до них и просто без сил падать.
0: Вы знаете, очень нравится один стих, который записан в Библии, в книге притчи, что лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир. И мне муж этот текст на двух языках написал и на кухне повесил. И теперь у нас дома такая шутка, когда я пеку пироги, я говорю, девчонки, я сегодня папу не слушаюсь. Спасибо вам большое. Думаю, что Маша уже готова.

0: Я поняла, что универсальность – это неплохо, но к любому делу нужно подходить с умом.
1: Нам приходится быть универсальными, но главное – не забывать о себе любимых.
2: А когда я хочу себя побаловать, я готовлю что-то легкое и вкусное, наподобие этого салатика или коктейля.
0: Познавательно. Оказывается, не все девушки готовы быть многофункциональными. Я подумала, а на кое оно мне? Буду распределять обязанности.
3: Мне очень понравилась идея про то, что можно делегировать свои полномочия. Для этого нужно собраться вместе с семьей и просто спокойно поговорить.
4: Суета, круговорот забот стирает в нашей жизни краски радости и лишает удовольствия. Не стоит жить, как белка в колесе. Бог дал нам эту жизнь для счастья. Всего вам самого доброго. Благословений.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии практикующий психолог, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Роман!
0: Мы сегодня взяли с вами очень интересную тему. Тема, которая показывает состояние, часто это состояние встречается у женщин, женщина в роли жертвы. Угу. Хотя некоторые мужчины тоже бывают в роли жертвы. Угу. Расскажите немножечко об этом состоянии, что это за состояние и как описать человека в роли жертвы?
1: Ну, прежде всего, человек в роли жертвы характеризуется тем, что возникает у него самого такое событийное ощущение, что он как будто бы в жизни ни за что не несет ответственности. Как будто бы все случается с ним. Какие-то обстоятельства внешние на него влияют очень сильно. Люди какие-то на него влияют очень сильно. И таким образом он вообще здесь ничего поделать не может. Ни с собой, ни со своей собственной жизнью.
0: Это человек со сломанной психикой? Или, может быть, абсолютно здоровый человек?
1: Не обязательно. Это просто человек в состоянии жертвы.

0: Он сам себя жалеет, все плохо.
1: Да, он мир видит через нехватку. То есть не через, как бы, не через достаток, а именно концентрируется на том, что ему не хватает. Конечно, он находится в состоянии постоянной жалости к себе, постоянного недовольства.
0: Он постоянно кого-то обвиняет, такой человек?
1: Да, очень часто человек может быть несознательно, но неосознанно кого-то человек винит. Потому что обязательно, когда есть жертва, то есть агрессор. Жертвы без агрессора не бывает. И агрессором назначаются иногда другие люди, чаще это мужчина, там муж, партнер. Агрессором также могут назначаться какие-то внешние обстоятельства. Также человек может, человек, который говорит, что вот я вот такой, вот у меня вот ничего не получается, потому что у меня такие родители были, или у меня такие, такое детство было, или так вот моя жизнь сложилась, этого мне не хватало, это тоже человек в роли жертвы. Ну, в данном случае он как бы все свои неудачи, которые есть у него сейчас, валит на какие-то обстоятельства, на детство, либо на других людей.
0: Ну, это вот такие вопросы локального характера. Семья, муж, жена, дети, профессия, которую хотел получить, но не получил. Или, может быть, не хотел, но потом понял, что нужно было получить. И вот здесь вот уже обвиняет родителей, которые не дали образование. Либо есть и глобальные вопросы, связанные там, с экологией, с состоянием, политическим состоянием, может быть. Или родился не в той стране, может быть.
1: Все может быть, абсолютно. Да, то есть человек, испытывает какие-то неудачи в личной жизни. Эти неудачи его, ну, там, ранят, но он ничего как бы не меняет сам, не встает в позицию ответственности. Он вот именно находит виноватых. То есть жертва, она обязательно находит виноватых вокруг.
0: А вот чем такое состояние выгодно для человека в состоянии жертвы? Вообще он получает от этого какие-то бонусы?
1: Ну, первая выгода – это то, что не надо брать ответственность за собственную жизнь, потому что иногда вот эта вот ответственность за собственную жизнь очень сильно пугает человека, что так вот винить, сидеть и винить всех вокруг – это очень удобно, ничего делать не надо, всегда кто-то виноват. Понятно, что это состояние приносит очень много минусов человеку, но какие-то бонусы тоже есть. То есть вот первый вот бонус, как я уже сказала, не нужно брать ответственность за свою собственную жизнь, потому что это страшно, ну, подчас бывает. Во-вторых, какой еще бонус? Обычно жертвы получают достаточно много внимания со стороны окружающих людей. То есть, когда они жалуются, все время находятся люди, которые готовы их выслушивать. Но очень часто так бывает, что бесконечно выслушивать человек не может, да? То есть, на какой-то период люди, которые вот именно, но не видят, что человек в роли жертвы, да, и включаются вот в эту вот игру, обычно что здесь получается? Человек сначала выслушивает, пытается помочь, пытается какие-то советы давать, но проходят годы, проходят месяцы и годы, иногда это проходит десятилетия. И человек понимает, что он вроде как эмоционально вкладывается в этого человека, переживает, но ничего в жизни этого человека не меняется. И некоторые люди уходят, то есть перестают. На это место обязательно приходит другой человек. То есть и таким образом вот эта вот череда лиц, которые выслушивают, которые проявляют сочувствие, какую-то эмпатию, какое-то внимание, через это человек в роли жертвы получает очень много внимания.
0: Вот находясь в роли жертвы, человек что чувствует вот в этот момент? Ему все должны, может быть, или он, наоборот, в депрессивном состоянии находится, когда чувствует себя хуже, меньше и так далее.
1: Не обязательно в депрессивном, хотя тоже, конечно, оно может быть, но не обязательно, не факт. Человек что чувствует? Он чувствует вину, он чувствует обиду. Он чувствует огромную обиду на мир, огромную обиду на других людей, которые якобы несправедливо с ним поступили. Почему говорю якобы? Потому что это иллюзия. И, конечно же, он чувствует, что ему все должны. Естественно. То есть это такое как бы невысказанное, может быть, даже неосознанное требование к другим, людям, к, ну, к окружающим, к жизни, к государству, ну, неважно, и к Богу, неважно к чему. Вот. То есть неосознанные вот эти вот требования, что мне должны.
0: А может быть противоположная ситуация, когда человек осознанно выдвигает требования, что ему все должны? И осознанно себя помещает в роль жертвы, понимая, что он может работать, что он может там, учиться или что-то может, воспитывать своих детей там, и так далее. Но он видит, что ему могут помогать, что есть те, которые...

0: которые проявляют жалость к ним. И вот он так вот искусственно себя делает жертвой, при этом понимая, что он совсем не жертва.
1: Вполне возможно. То есть специально человек играет эту роль. То есть это, как сказать, театр такой, да, перед окружающими. Может такое быть, да. Очень часто так делают манипуляторы. Очень часто так делает человек, у которого есть какая-то выгода, скрытая, неосознаваемая.
0: А если это в семье происходит, когда жена, к примеру, вот себя в такую роль поместила, взяла такую роль, и муж, который рядом с ней постоянно находится, как он относится к такой жене?
1: Все очень по-разному.
0: Но его это удовлетворяет, либо приходит время, когда это надоедает, и он начинает ей высказывать, какие-то претензии предъявлять. Что чувствуют окружающие?
1: Что чувствуют окружающие, да. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, какая здесь ситуация может быть? Допустим, жена в роли жертвы. Тогда автоматически муж в ее собственной голове ставится либо в роль агрессора, то есть почему она жертва? Из-за мужа. Ну, там, это он плохой, это он там ее не любит, чего-то не делает, там, не обращает на нее внимания, еще что-то. В общем, короче, жизнь ее не удалась, потому что муж такой. Ну, если говорить как бы двумя словами.
0: Если бы вышла замуж за другого, то все было бы хорошо.
1: Все было бы прекрасно, да, если бы детство было другое, если бы родители были другие, да. Но это совершеннейшая просто иллюзия. Либо здесь может быть что? То, что муж кинется жену спасать. То есть он будет не преследователем, не агрессором, а именно спасателем. То есть он будет всячески поддакивать и говорить: да, ты бедная, несчастная, да. То есть он будет... ведь что такое спасение жертвы? Спасение жертвы в кавычках. Это когда спасатель берет ответственность на себя другого человека, что, в принципе, делать, ну, как бы не надо. То есть муж взваливает... У мужа своя ответственность есть в семье. А он еще плюс взваливает ответственность жены. То есть двойная нагрузка. Долго в этом состоянии человек, ну, как, протянуть не может. Но отношения – это, как сказать, это перекос. Это не совсем, это не здоровые отношения. Это отношения эмоциональной зависимости, созависимости. Это не два равных партнера, это не партнерский брак. Иногда, ну, у мужчины, ну, или у людей терпение заканчивается, все. Иногда нет, они могут тащить вот это вот бремя другого человека. Это потом не очень хорошо на них сказывается. Например, у мужчины может начаться какие-то психосоматические заболевания, ну, от этой вот перегрузки.
0: Ольга, вот такой вопрос. Сейчас нас смотрят много людей, и это абсолютно разный зритель. Это люди, которые вспомнили кого-то, кто действительно жертва, по их мнению. А есть среди зрителей те, кто в роли жертвы. Как вы считаете, они сейчас понимают, что они вот в этой роли?
1: Сложный вопрос.
0: Насколько кто-то реально понять, что я
1: понять,
0: играю
1: конечно,
0: роль?
1: Реально. Конечно, реально понять и осознать эти вещи. Важно, вот, ну, обычно у жертвы, как я уже говорила, плохое самочувствие. То есть важно понять, почему я так плохо себя чувствую. Ну, я имею в виду эмоциональное, психологическое самочувствие. И важно задать себе вопрос, виню ли я кого-то в своих проблемах? И если человек кого-то винит в своей проблеме, то это уже он получается в роли жертвы. И из этой роли жертвы, ну, можно выйти сознательно, можно перестроить свое мышление, и это очень полезно сделать, и жизнь, она меняется обычно кардинальным образом. Стоит человеку взять ответственность за свою жизнь, стоит перестать обвинять всех вокруг, стоит понять, что там, где я оказался сейчас, это результат моих собственных выборов. Никто не виноват.
0: Череда последовательных выборов.
1: Череда последовательных выборов, да. Что я уже взрослый человек, я уже вырос. И вините там детство или родители, это абсолютно, ну, не правомерно. Я уже взрослый человек, я все сейчас, детство прошло. Родители были такие, какие были. Я сейчас сам все могу себе дать. Я сейчас хозяин своей судьбы. И я могу уже превратить вот эти вот проблемы, ну, в какие-то задачи, которые нужно решать.
0: Вы как-то, отвечая на один из вопросов, говорили о том, что сложно почувствовать свою проблему, свою собственную проблему.
1: Да.
0: Вот здесь, когда, ну, скажем, появляются мысли, может быть, кто-то смотрит сейчас и думает, вот действительно, может быть, моя проблема заключается в том, что я играю роль жертвы, желание победить эту проблему, оно легко дается?
1: Оно, ну, иногда сложно, конечно, смотря насколько глубоко и долго человек находился в роли жертвы.
0: Может быть, он полюбил находиться в этой роли?
1: Конечно,

0: Конечно, какие-то психологические преимущества есть. Ну, я вот уже рассказывала, mm-hmm. что это, во-первых, нахождение в состоянии ребенка маленького, которому все должны. Mm-hmm. Это возможность вот так вот всех обвинять. То есть человек в роли жертвы, он серьезно думает, что он белый, пушистый, ни в чем не виноват. Он беленький, хорошенький.
1: Что выиграет человек, когда вот это состояние победит?
0: Mm-hmm. Он станет хозяином своей жизни, станет творцом. Для него откроются просто перспективы. Он очень много перспектив. Он сможет творить свою жизнь, создавать и достигать своих целей, идти к своим мечтам. То есть это, во-первых, это взять ответственность за свою жизнь, это выйти в состояние взрослого. Это, ну, очень прекрасное состояние. Вот. И жертва, она не может быть творцом своей жизни, потому что она полностью зависит от обстоятельств.
1: Но почему зависит?
0: В ней постоянно что-то
1: вот,
0: случается.
1: Простите, не соглашусь, mm-hmm. может быть, с вами немножко. Mm-hmm. А если, наоборот, это очень интересно и очень даже здорово, когда ты в роли манипулятора, mm-hmm. И все, кто тебя окружают, они очень четко mm-hmm. просто выполняют mm-hmm. то, что ты хочешь. Mm-hmm. Человек в роли жертвы, он вдруг захотел чего-то. Он mm-hmm. начинает плакаться в жилеточку mm-hmm. кому-то, что вот mm-hmm. никогда в жизни он не путешествовал, не был там за границей, или не был на Черном море, и тут люди уже собирают пожертвования, чтобы mm-hmm. отправить этого товарища отдохнуть там куда-нибудь. Mm-hmm. И по большому счету человек может даже получать удовольствие от подобных методов манипуляции.
0: Mm-hmm. Обычные манипуляторы, они не способны на близость, они не способны на настоящие, ну как, искренние, живые отношения с другими людьми. И поэтому это в глубине души очень-очень несчастные люди. Конечно, они могут обмануть кого угодно и раскрутить там на что-то, да, на поездке на море. Но самое-то главное, что черную дыру в их душе это не убирает. Они также и продолжают сидеть в этой роли жертвы, также плакаться, также они несчастны. То есть жертву нет такой силы, которая может сделать жертву счастливой, пока человек находится в состоянии жертвы.
1: Окружающие такого человека, они могут ему чем-то помочь?
0: Нет.
1: Вообще ничем?
0: Ничем.
1: Но если желание все-таки появилось.
0: Единственная помощь будет окружающих, это не включаться в роль спасателя, не играть в эти игры.
1: Ну тогда этот человек автоматически переходит в список врагов. А если это муж или дети? Вот как быть тогда?
0: Список врагов. Но, опять же таки, нельзя играть роль спасателя, да, жертвы, боясь потерять его хорошие отношения, в кавычках, его добрые mm-hmm. отношения. Это неправильно. Вообще, на самом деле, мы, вот взрослые люди, мы не несем ответственности за чувства и эмоции другого человека. Угу. Потому что чувства и эмоции другого человека – это в зоне ответственности этого человека, который испытывает эти чувства и эмоции. И здесь бояться чувств и эмоций не надо, что кто-то рассердится, или кто-то там перестанет разговаривать, или там еще обидится. Наоборот, мне кажется, муж, вот, ну да, близкие такого человека, но в частности, там, если идет речь о муже и жене, муж делает жене большое благо, если он выключится из роли спасателя, если он перестанет играть в эти игры, если он вернет ответственность человека, ну, тому человеку, кому это надо, если он снимет это с себя. Угу. Потому что в этот момент он станет здоровее сам.
1: У нас есть еще несколько минут. Угу. Вы можете дать несколько конкретных советов нашим зрителям, которые, возможно, понимают сейчас свое состояние? Первые шаги. Если человек открытый, он может легко пойти к специалисту, к психологу, mm-hmm. получить конкретные советы. Если нет такой возможности, вот несколько шагов можете описать?
0: Mm-hmm. Ну, первый шаг, да, это перестать обвинять окружающих. Mm-hmm. Снять с них вину, да, абсолютно. Снять с них все требования. И понять, что в том, что произошло, вины окружающих нет. Угу. Постепенно это, конечно, процесс, вот именно взросления, процесс взятия за себя ответственности. Есть еще такая фраза замечательная, мне, когда я ее прочитала, она мне очень понравилась, очень затронула меня. Вот когда что-то случается плохое с человеком, обычно, ну, человек думает, почему это случилось со мной? А можно эту фразу немножко переформулировать, что это случилось не со мной, а для меня. Это совершенно меняет вообще абсолютно, ну, как сказать, парадигму даже мысленную. Вот это случилось со мной, ну, и когда так человек говорит и сетует, это как раз позиция жертвы, что есть какая-то внешняя злая сила, как-то так

0: Вот все сложилось, и так вот раз, все вот со мной что-то плохое мне сделано. Но когда человек думает, что это случилось для меня, для чего? Для моего какого-то роста личностного, духовного, для того, чтобы я испытала эти чувства, для того, чтобы я прожила эту ситуацию. Это какой-то бесценный опыт, которому я могу научиться, чему я могу научиться в этой ситуации. То есть это вот уже правильные вопросы, и это как раз вопросы не жертвы, а вопросы там, королевы своей жизни или хозяина своей жизни. Это намного более приятная роль.
1: Да, действительно, Ольга, потрясающий ответ, интересная тема. Я думаю, что многие наши зрители для себя действительно много ценного и полезного сегодня почерпнули. Время наше подходит к завершению. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Обязательно смотрите следующие наши программы. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Страх Господень научает мудрости и славе предшествует».

кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

кто я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня. А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Дорогие друзья, приветствую вас на нашей очередной теме цикла встреч, которая называется «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с нашим Господом. А теперь давайте остановимся и зададим честный вопрос. Вас устраивают ваши отношения с Богом? Эти, может быть, редкие поверхностные молитвы, больше похожие на какой-то формальный отчет. Это чувство вины, когда ты снова пропустил чтение Библии, и уже даже не помнишь, когда открывал ее в последний раз. Не по обязанности, а потому что хочется. Это тягостное ощущение, что раньше было иначе. То есть молитва была живой, Писание было вдохновляющим, а сердце горячим. А теперь? Возможно, ты чувствуешь себя духовным банкротом, пустым, отдаленным. Как будто между тобой и Богом выросла стена, и ты даже не знаешь, с какой стороны начать ее разбирать. Но что я скажу вам? Это не конец. Я скажу вам, что Бог уже ждет вашего возвращения, может быть, не с идеальным покаянием, не с полностью исправленной жизнью, а просто таким, какой вы есть сейчас. С разбитым сердцем, с сомнениями, с вопросами без ответов. Сегодня мы поговорим о том, как сделать первый шаг назад, даже если кажется, что слишком многое нужно исправить. Даже тогда, когда молитва ощущается, как, возможно, монолог в пустоту, а вера стала бледной тенью того, что было раньше. Если вы готовы сегодня поговорить о том, как возвращаться к Богу после падений или после вот этих периодов, когда мы вдруг вновь теряем отношения с Ним, то давайте тогда приступим. На протяжении многих тем мы с вами учились тому, как говорить с Богом, как проводить с Ним время. Мы говорили о том, что важно иметь место, четкое время, в которое вы приходите к Богу. Также на этих темах мы говорили о том, что важно говорить с Богом искренне. Мы разбирали о том, как общаться с Ним, на основании чего и о чем говорить с нашим Господом. Мы учились с вами говорить с Ним, о Нем, от сердца, незаучными словами. Мы

учились искать не того, что принадлежит ему, а его самого. Я скажу, то, что вы слушали эти темы и слушаете сегодня тему, для меня это свидетельство, что вы хотите быть ближе к нему с каждым днем. И это самое важное желание. Потому что вы нашли бы, чему посвятить свое время сегодня, вместо того, чтобы смотреть эту тему, если для вас было бы неважным и второстепенным поиск Господа. Но то, что вы смотрите, это говорит о том, что Господь для вас дорог и важен, где бы вы сегодня ни находились, как бы вы ни оценивали сегодня ваши отношения с Господом. Практикуйте те методы, о которых мы говорили в предыдущих темах. Методы общения с Богом. Потому что Бог дает нам возможность общаться с Ним по-разному. И это нормально. Конечно, у нас может быть какой-то наш любимый, излюбленный способ. Ну, например, чтение Библии, отрывка из Библии и общение с Ним, стоя на коленях. Часто, признаюсь, у меня в моей жизни таким благословенным способом общения с Господом является чтение Слова. То есть чаще всего, практически всегда, я начинаю с чтения Библии, а затем дневник молитв. Да, вот он у меня с собой. Я лишь меняю листки, но продолжаю записывать свои молитвы с Богом, потому что мне так чаще даже бывает легче общаться с Ним. Бывают моменты, когда я встаю утром и понимаю, что я не настроен писать, а просто хочу включить какую-то музыку или какое-то пение восхваляющего Господа. А потом я могу приступить к чтению Писания или написанию письма. Помните, да, я говорил о том, что можно петь свою песню Господу. Была у нас отдельная тема, посвященная поклонению, обязательно ее посмотрите. То есть разные мелодии, они касаются моего сердца, и я включаю одну из них и начинаю петь, как получается, петь о том, что мог бы говорить словами. В проигрышах я просто проговариваю мысли благодарности Богу. Эта песня может быть об удивительной любви Господа, о желании быть с Ним, о желании быть как Он, о прошении о Духе Святом и тому подобное. Можно молиться под эту мелодию, согревая свое сердце в этом Божьем присутствии. Как хорошо, когда наше сердце, оно настроено для общения с Ним. И знаете, это как, приведу одну иллюстрацию, это как радиоприемник. А помните те еще радиоприемники, которые нужно было настраивать самостоятельно? Я вот прям как сейчас помню свое детство, и почему-то у меня есть устойчивые такие воспоминания, как мы с моим дедушкой едем на дачу, и он берет с собой этот радиоприемник, либо в машине был такой радиоприемник у моего отца, и мы... То есть и я настраивал какую-то радиоволну, радиостанцию. Мне это очень нравилось, да, потому что сначала ты настраиваешь, и ты слышишь лишь одни помехи, шипение, но затем, когда ты подходишь уже к определенной волне, то ты начинаешь что-то различать. Но это еще что-то непонятное. И ты понимаешь, что тебе нужна такая тонкая настроечка для того, чтобы уже совершенно хорошо и отчетливо слышать музыку либо чьи-то слова. Так и в нашей духовной жизни я для себя нашел аналогию, что иногда мы вот находимся там, где одни помехи. Это не значит, что Бог не желает общаться с нами, и Он не говорит нам. Просто мы порой настроены не на ту волну. И нам нужно настроиться, нам нужно подготовиться, да, для того, чтобы мы могли услышать Его голос, пережить вот эту личную встречу с Ним, понять, что да, сейчас я нахожусь на связи с моим Господом. Помните те, да, моменты в вашей жизни, когда вы переживали и переживаете, я верю, сейчас, вот эти чудесные моменты осознания, что Бог, Он рядом с вами. И Его не надо упрашивать поговорить с нами. И как в одной из историй, в одной из тем, это Он чаще всего хочет пробиться через толщу нашего, может быть, равнодушия, озабоченности, занятости, нашей какой-то суеты, чтобы пообщаться с нами. Для того, чтобы наши отношения с Богом и способность Его слушать развивались, нужно обязательно иметь какое-то, может быть, отведенное место, где мы могли бы успокоиться и переключиться на общение с Ним. А помните, Христос говорил в Евангелии от Матфея 6 главе, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Конечно, нам порой хочется, чтобы Бог... был более, если так можно выразиться, навязчив в наших отношениях, чтобы он каждый день говорил мне прямо словами, а лучше прям, или не лучше, отправлял, может быть, сообщение

в WhatsApp или в Telegram. И кто-то задается вопросом, но почему же он не так явно, может быть, являет себя? Почему он не напишет, может быть, крупными буквами на небе, чтобы мне было очевидно и всем другим людям, что он есть? Так бы и написал «Я есть», да, и «Я тебя слышу». Почему нам необходимо искать Бога, выстраивать эти взаимоотношения и так далее? Серьезный вопрос, но на него есть ответ. Почему же Бог не действует таким образом? Почему, опять же, нужно развивать наши духовные способности, чтобы понять Его? Надо помнить, что наш Бог – это Бог любви, а любовь, она дает свободу. И как дать свободу тем, кто, ну, не желает общаться с Господом и не желает Его знать? Как явить им такую же любовь, как и тем, кто хочет знать Его больше и больше? Если он сегодня напишет, и настолько явно, как он может явить себя в нашем мире, то разве даст он свободу выбора тем, кто, ну, не хотел бы Его знать и жить по Его принципам? Поэтому, как в Библии написано, кто ищет, тот найдет. Поэтому кто ищет Бога, тот его всегда найдет, потому что он недалеко от каждого из нас. А кто не желает его найти, у него будут основания сомневаться в его присутствии. Он всегда будет видеть где-то, да, якобы подтверждение того, что Бога нет. Потому что Бог не собирается сбивать нас с ног, врываться в нашу жизнь, да, чтобы приблизиться к нам и общаться с нами. У нас есть свобода приглашать его в нашу жизнь или нет. И вряд ли вы однажды утром проснетесь с таким сознанием, либо ощущением, чувством, что, ну, вы друзья с Богом. Ну, хотя это может, наверное, в исключительных случаях происходить. Но чаще всего, как и человеческие отношения, отношения с Богом также требуют вложения времени, внимания, заботы. И это зависит от вас, чтобы взять на себя свою роль, да, инициативу приближаться к Богу, помещать себя в Его присутствие и пребывать там. И это редко бывает драматично. Поначалу вы можете, ну, как бы мало что ощущать. Вы можете применять то, о чем мы говорим в этом цикле, тем вы можете пробовать, можете приходить, и вам может казаться, что, ну, вроде бы вы не услышаны как будто, или нет вот этого какого-то особого переживания. Но, друзья, не делайте поспешные выводы. Когда вы будете делать это снова и снова, то поверьте, и эмоции, и вера, они последуют за вами, и вы сможете сказать: да, я теперь вижу, что Бог со мной, Он ведет меня. И кто переживает это, тот понимает, что это не просто мы сами себе что-то надумываем, это не просто мы сами себя пытаемся убедить, уговорить, нет. Это так же, как с этим радиоприемником, мы настраиваемся на эту тонкую духовную волну. То есть мы встречаемся с миром духовным, и мы четко понимаем, что это не просто результат моих мыслительных процессов. Это что-то сакральное, что-то сверхъестественное. И тогда приходит вера, которая, ну, как Wi-Fi, если так можно привести современные аналогии, дает нам доступ к Царству Небесному. А теперь бы я хотел перейти непосредственно к сегодняшней теме, которая, да, была озвучена в начале самом. То есть что делать, если ты потерял эти живые отношения с Богом? Вот они были, но потом вновь, и ты понимаешь, что это случается в твоей жизни периодически. Наступают какие-то моменты, когда тебе, может быть, даже не хочется общаться с Богом, у тебя нет этой потребности, желания. Что делать в этом случае? Как поступать? То есть они были, ты вдохновлялся, но потом вдруг поймался я на мысли, что не хочется общаться или просто не можешь. Ты опять засуетился, начал раздражаться. Что делать, когда наступает такая некоторая апатия в отношении с Богом? Не хочется открывать слово, не хочется молиться, потому что ты не находишь удовлетворения в этом. Хочется просто молчать. И я предполагаю, что каждый верующий проходил через подобный опыт. Я проходил и могу проходить. И если бы у меня всегда было бы все только вверх, ну, я не знаю, где бы сейчас был бы. То есть хотелось бы, чтобы, конечно, в наших отношениях с Богом мы всегда только возрастали, у нас никогда не было бы вот таких периодов. Но я понял, что откаты случаются. И случаются они в первую очередь тогда, когда мы упускаем важное понимание того, что у тебя должно быть время для общения с Господом. И важнее этого ничего больше нет в этом мире. Что тебе нужно какое-то
место, где ты с ним будешь общаться. Время, на которое никто не будет претендовать. И как только ты, осуетившись, упускаешь эту главную, ключевую, краеугольную мысль в твоей жизни, то тогда и наступают вот эти периоды, как их называют, духовной тоски. Но важно понимать, что мы можем быть в любом состоянии духа. На подъеме, или, может быть, сейчас у нас вот такая духовная депрессия, если позволите сказать. Но мы не можем отрицать того факта. Просто как минимум умом мы должны, да, всегда это держать в нашей голове. Я думаю, что большинство с этим согласятся, что общение с Богом самое важное в нашей жизни. То есть нет ничего важнее. Он ждет этого общения каждый день. Без этого общения мы вообще перестаем по-настоящему жить. Поэтому я обычно в этом случае говорю такое, как-то мне пришла такая мысль в голову, что нам необходимо поставить пожизненную бронь на общение с Богом. Вот понять, что у нас на всю жизнь, каждый день должно быть время, на которое никто не претендует. Оно принадлежит только Богу. Это время забронировано под Него. Да, для общения именно с Ним. Например, может быть, у вас это будет там, с 6 до 6.30 утра. Это только ваше время с Богом. Или с 5 до 6. Но я по своему опыту скажу так, что чем больше вы проводите в общении с Господом, тем раньше вам хочется вставать. Потому что вам хочется выкроить еще больше вот этого времени тишины. Когда нет еще забот, суеты, у тебя есть достаточно времени до работы и до того, как проснутся твои родные и близкие. Для того, чтобы вот ощутить эту тишину в общении с Господом. И если ты порой, может быть, ощущаешь, что ты не можешь даже говорить, а можешь только молчать, ну, молчи с Богом. Но все равно пусть у тебя будет это время. Но при этом я скажу вот так. Если, конечно, меня попросили бы совета, дать совет, что, как общаться с Богом, если у тебя нет желания говорить, а есть желание только молчать, я посоветовал все равно постараться не пребывать в таком состоянии, а приложить хотя бы какие-то усилия для шага в этом направлении. Хоть какие-то усилия. Может быть, включите музыку христианскую, послушайте. Попробуйте написать пару строк. Или воспользуйтесь чем-то, о чем мы говорили с вами в других темах, когда я говорил о каких-то практических моментах. Может быть, иногда надо выйти на улицу или выйти куда-то на природу. Потому что порою созерцание удивительной красоты Божьего творения, оно вдохновляет нас на то, чтобы, ну, сказать несколько слов Ему. Хотя бы слова благодарности, да, вот это зарождающееся внутри восхищение красотой Его творения. Поэтому те темы, которые были, пусть будут вам в помощь. Помните, что вот эта духовная апатия никогда не приходит без причины. Вот за каждой сухостью, если так можно выразиться, в отношениях с Богом стоит конкретный корень. И в своем духовном опыте я обнаружил несколько ключевых факторов, которые могут незаметно отдалять меня от Господа. И я бы хотел, чтобы мы сегодня разобрали их из практической, из библейской точки зрения. То есть, что же влияет, может влиять на мои духовные, на мои личные отношения с Богом, и что может приводить к этой духовной апатии? Первое – это наша физическая истощенность. То есть, в первую очередь, на что бы я обращал внимание, и там, где я точно вижу всегда прямую взаимосвязь, это мое здоровье, мое ощущение и мои личные отношения с Богом. Если я ложусь очень поздно, если я не высыпаюсь, если я неправильно питаюсь, не пью достаточное количество воды, если в моей жизни исключены различные физические упражнения и физическая активность, то 100% в определенный момент я войду в это состояние духовной апатии. Если я не отдыхаю, если я поздно ложусь, например, то есть, ну, в моем случае чаще всего сон. Для меня, наверное, это бывает где-то проблема. То есть я просто недополучаю мелатонина. Физиология очень тесно связана с нашей духовностью. То есть намного больше, чем мы предполагаем. И я по себе заметил, если я начинаю, ну, надо, конечно, учитывать особенности физиологии каждого человека. Вы сами должны это проанализировать и понять. Но я, анализируя свою духовную жизнь, я понял. Если я начинаю ложиться после 23.00, то это вопрос только времени.
мои отношения с Господом постепенно угасают. Потому что мне становится

сложно утром собрать в кучу мои мысли, сложно сосредоточиться. И такое ощущение, что Духу Святому просто сложнее достучаться до моего затуманенного вот этой усталостью разума. Поэтому, дорогие, проанализируйте свою жизнь, соблюдайте режим сна, добавляйте физическую активность. Даже 10-минутная зарядка, она улучшает ясность ума. Я по себе тоже понимаю, если я слишком много начинаю сидеть и мало двигаться, это сказывается на мои отношения с Господом. Да и не только. Вообще на мою восприимчивость к Писанию, да к чему угодно. Правильно питайтесь. Питание тоже влияет на наши отношения с Богом. Даже так. Пейте достаточное количество воды. Исключите стимулирующие напитки, такие как, может быть, черный чай или кофе, потому что они приводят к истощению нервной системы. Они, конечно, дают на какое-то время нам нужную энергию, но в конечном итоге они истощают, они берут из источника, который не восполняется в должной мере. Поэтому первое, самое простое, с чего стоит начать, это мое здоровье. Если вдруг я переживаю духовную апатию, то придерживаюсь ли я принципов здорового образа жизни. Следующая причина, которая может приводить к духовной апатии, это грех. Это грех, который разделяет меня с Богом. И известный есть текст, где написано: «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». Пророк Исаия об этом пишет. То есть беззаконие производит разделение между нами и между Богом. И то есть грех — это не просто плохой поступок, это барьер, который блокирует нашу близость с Богом. То есть это очень важно на самом деле. То есть наши отношения с Богом настолько зависимы от того, согрешаем мы или нет. И, конечно, здесь идет речь не о таких грехах, которые мы совершаем и можем где-то совершить вот так. Речь идет о грехах, которые постоянны в нашей жизни. Да, их еще напоминают запинающие грехи и так далее, которые мы никак не можем оставить. Да, и я как пастор встречался с такими ситуациями, когда человек может и 10-15 лет, допустим, быть верующим, но при этом продолжать курить. В моей жизни, первые особенно годы своей христианской жизни, я столько боролся со грехом, потому что я пытался соответствовать пониманию христианского образа жизни и хотел жить праведно. Я столько боролся с ним, столько совершал ошибок и падений, что я для себя вывел простую формулу. Я проанализировал свою духовную жизнь, этапы, которые есть в моей жизни, я осознал и понял, что когда я на связи с Богом, когда я в близких реальных отношениях с Иисусом, мне легче преодолевать искушение к греху. Поэтому формула, которую я вывел, она так: чем больше Иисуса в твоей жизни, тем меньше греха. Что это значит? Что грех из жизни как будто бы вытесняется Иисусом. Но не то, что он вытесняется, да, мы греховные по природе, нет. Просто личные отношения с ним сохраняют нас в искушении. Не от искушения, искушения приходят, но когда приходит искушение, нам намного легче не поддаться ему, потому что мы знаем цену, которую нам придется заплатить. Помните, Павел очень хорошо говорит об этом. И очень важно понимать, что именно так оно работает. Когда я сам своими силами пытаюсь справиться с грехом, таким образом доказывая что-то Богу, свою праведность, как я могу, это 100% гарантия того, что ты упадешь. Но когда ты в близких отношениях с Господом, для тебя настолько важна ваша дружба, что ты понимаешь, что ты не можешь поддаться этому искушению, потому что ты не хочешь переживать этот разрыв отношений с Господом. Следующая причина такой духовной апатии – это отсутствие дисциплины. Мы помним текст, где Павел говорит: «Все подвижники воздерживаются от всего». Да, то есть приводит аналогию со спортом. Спортсмены воздерживаются от многих, они проявляют удивительную дисциплину. Поэтому духовная жизнь – это как мышца. То есть без регулярной нагрузки она слабеет. Если нет плана чтения Библии, молитвы, и ваша духовная жизнь и духовные практики случайны, то и вера поверхностна. Что для этого сделать? Составьте простой график. Например, 10 минут Библии, 10 минут молитвы каждое утро. Отмечайте себе, что да, сегодня я

почитал, сегодня я помолился. Отмечайте дни в календаре, это мотивирует. То есть начните с малого. То есть лучше 5 минут ежедневной искренней молитвы, чем час вот этого рассеянного отбывания вашей духовной повинности перед Богом, которая не нужна ни ему, ни вам. Следующий важный момент, который может привести к духовной апатии, это духовное одиночество, отсутствие подотчетности. Это если вокруг вас нет людей, которые так же, как и вы, желают общаться с Господом, желают искать Его лица, желают близких отношений с Ним. Такие люди, ну, не будут вдохновлять вас и поддерживать вас в какие-то сложные периоды вашей жизни. Поэтому очень важно сообщество. Ну, или как в притчах написано, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. То есть одинокий христианин – это такая легкая добыча для атаки врага. Если никто не знает о вашей борьбе, да, борьбе с искушениями, в том числе, вас проще сломать и победить. Поэтому хорошо, когда вокруг вас есть люди, которые так же, как и вы, ищут отношения с Богом. Желают молиться, желают знать Его близко. Следующее. Проводите самоанализ. Как Павел во втором послании к Коринфянам пишет, испытывайте самих себя, верили вы. Часто мы даже не задумываемся, почему нам так сложно встать утром на молитву или открыть Библию. Причина может быть простая и решаема. Просто мы никогда не анализировали это. Что мешает мне встать рано? Нет мотивации? Ну, прочитай книгу на эту тему, послушай семинар, начинай делать физические упражнения по утрам. А иногда это даже проще решается. Поставь подальше от себя будильник. Я периодически это раньше делал, и сейчас иногда могу делать, когда чувствую, что я могу утром не проснуться в назначенное время, даже на будильник, если я, допустим, поздно лег, где-то был в дороге, в командировке, устал, и я этим пользуюсь. Потому что я знаю себя, если у меня будильник, который в телефоне будет находиться рядом со мной, я могу на автомате и даже не вспомнить, как я просто нажал кнопочку, выключил его и все. Поэтому если я чувствую и анализирую, что да, у меня бывают такие моменты, то ну, я подальше убираю будильник, потому что я понимаю, что если я уже встал с кровати и проделал какой-то путь, то я уже дальше не усну. То есть это поможет преодолеть вот этот порог, если так сказать, неадекватности, который у нас бывает утром. И в завершение, да, что же делать, если все-таки это произошло? Если наступил период духовной апатии, если произошел вот этот духовный откат моих личных отношений с Богом, как мне теперь поступать? Как мне теперь Богу смотреть в глаза, если так можно сказать? Что мне теперь делать? Первое, остановите поток самобичевания. Знаете, Бог, Он не человек. Он не тот, кто обидится, будет дуться на нас или отвернется от нас после наших откатов и ошибок. Он не будет просто холодно наблюдать со стороны, ожидая, когда же мы достаточно исправимся, и он нас простит. Нет. Помните, да, ту замечательную притчу. Он стоит у дороги, осматриваясь вдаль и ожидая вашего возвращения. Как в этой притче о блудном сыне. Отец не просто принял обратно своего ребенка. Он увидел его издалека, он побежал ему навстречу, он обнял, поцеловал, он дал ему лучшую одежду, и он устроил ему пик. Пир. И нет ни упреков, ни испытательного срока, ни напоминания о прошлом, только радость возвращения. Так же и с вами. Бог не будет держать обиду. Он говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Он не отвернется. И он говорит, не отвергну и того, кто приходит ко мне. Он бежит навстречу, как в этой истории. Увидел отец, написано, сжалился и побежал, и пал ему на шею, целовал его. Сейчас, в эту самую минуту, Он готов согреть вас своей благодатью, восстановить все обетования, устроить пир в честь вашего возвращения к близким личным отношениям к Нему после духовной апатии. Он желает начать новую главу в ваших отношениях. Не нужно как-то особо готовиться или заслужить право прийти. Просто сделайте шаг. Один маленький шаг в его сторону, и увидите, как он уже идет к вам навстречу. Если эта мысль сегодня вдохновила вас, и вот вызвала у вас это желание вернуться к Господу, искать Его лица, быть в более близких отношениях с Ним, то я бы хотел помолиться за вас. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Твое огромное желание быть ближе к нам, за Твою огромную любовь, за Твое принятие, за то, что Ты не осуждаешь нас, когда мы переживаем вот эти откаты в нашей духовной жизни по разным причинам. Из-за своей невнимательности, отсутствия анализа, слабости человеческой. Но Ты, Господь, радуешься нашему возвращению.

0: и желаешь вновь продолжать строить эти отношения с нами. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к завершению. Я желаю каждому из вас прослушать все темы этого цикла передач онлайн с Богом, потому что мы с вами поговорим еще о важных моментах наших отношений с Богом, поэтому обязательно прослушайте все темы. Божьих вам благословений, до скорых встреч. Пока-пока.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

жить по заповедям Его. Вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». И вновь Джабир Исмаилович у нас в гостях. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: На одной из прошлых программ мы коснулись с вами темы о том, что, оказывается, Коран призывает мусульман к тому, чтобы они обращались к истинам, ниспосланным раньше, чем был ниспослан Коран. И он говорит, что Коран подтверждает истинность книг, которые Бог послал до Корана. Хотелось бы вот подробнее коснуться этого момента и почитать те тексты в Коране внимательно, которые говорят о том, что Евангелие, Тора, да, Пятикнижие Моисеева было ниспослано Богом до Корана.
1: Мало того, написано, что это свет был передан в этих книгах.
0: Истинный свет.
1: Да, это написано в суре 5 Аль-Мейда. Пятая сура Аль-Мейда, 44-й аят. «Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившегося пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем: не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену, те же, которые не принимают решений в соответствии с теми, что ниспослал Аллах, являются неверующими». То есть вот получается, что...
0: Интересно, что, оказывается, Аллах послал и тем, кто исповедовал иудаизм, свет, и Тору, и так далее, да?
1: Мы сейчас только про Тору читали.
0: Про Тору.
1: Мы пока Тору читали. Несколько стихами позже там говорится о...
0: Не, я и говорю про Тору.
1: Про Тору.

0: Тору
1: и видите, там четко и ясно было написано, в нем свет. Угу. Не может быть книга быть искажена, если в Коране сам Бог говорит, что в нем свет есть. Понимаете? И сегодня многие специалисты Корана считают, что не надо читать Тору, не надо читать Инджил. Вот, кстати, давайте мы прочитаем про Инджил сейчас.
0: Про Инджил тоже в этой же суре
1: говорит. В этой же суре, пятая сура, она идет двумя стихами позже, двумя аятами позже. Это 46-й аят. «Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате. Он был верным руководством и увещеванием для богобоязненных».
0: Удивительные вещи просто происходят. Да. Я думаю, что большинство мусульман-то не читали этого или не знают. Почему они, если спросить любого вот, да, сегодня мусульманина, Тору, Библию вообще, как Коран призывает читать, они удивятся, мне кажется.
1: Вы знаете, для этого нужно просто запомнить. Пятая сура, 44 и 46 стихи, в которых четко и ясно написано, что Коран не отвергает ни Тору, ни Инджил. Наоборот, он говорит, что это руководство и свет. Руководство для обретения, ну, во-первых, праведной жизни. Найти прямой путь. Угу. В этих книгах можем четко и точно сказать, что мы можем увидеть тех людей и жизнь их изучить для того, чтобы быть на них похожими и исполнить это желание с первой суры Фатихи «Сират аль-лазина анамта алейхим» – «Укажи нам путь прямой». То есть это является руководством и Тора, и Инджил является руководством и светом прямого пути.
0: И читая Тору и Евангелие, можно и найти этот прямой путь.
1: Конечно. Да? Я больше чем уверен. Знаете, я слышал одного арабского специалиста, который сказал, что если подходить к изучению Корана молитвенно, и исследуя Коран, не читая просто как информацию, а вдаться в исследование, то люди непременно приходят к тому, что Иисус и сам Масих, который записан в Коране, он является тем, который был обещан Богом для спасения в этой жизни. То есть он является тем заместителем вот этого жертвоприношения, то есть тем, кто сегодня может простить наши грехи.
0: То есть заместительной жертвой, той великой жертвой,
1: да,
0: которая в искуплении всех людей была послана Богом.
1: Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
0: Как
1: и что сделал
0: вообще,
1: Бог,
0: да,
1: для нас? Как
0: спасти? Вечной жизни, да, достичь? Да.
1: Вот именно, что книги у нас не изменены. Люди сегодня не читают Священное Писание. Видите?
0: Ни Коран, ни Библию.
1: Но если человек начинает подходить к Корану молитвенно.
0: Ну что это значит молитвенно? Ну как вот?
1: Перед тем, как открыть Коран, попросить Бога, сказать: Господи, Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее.
0: Укажи мне правильный, укажи прямой
1: мне,
0: путь.
1: Укажи мне прямой путь. И покажи мне, кто такой Иса в Коране. Потому что, вы знаете, Алексей, сколько эпитетов дано Иисусу и всем Масеху в Коране, нет ни у одного пророка. Ни у одного пророка.
0: И написано, и что он самое, делал вот, такие вещи, которые ни вот, один смотри, пророк другой не, дел,
1: вот,
0: не совершал.
1: Вот, да? Вот я хочу вам задать вопрос. Арабский менталитет – это менталитет патриархата. Женщина там тень вообще. Угу. Она поэтому ходит вся в черном. Она не должна вообще никогда не идти впереди мужа даже, понимаете? Она идет сзади него всегда. Это полная система патриархата, когда мужчина главенствует во всем. И первый, кто написан,

0: Это вот, видите, опять мы вспоминаем. Иса, сын Марьям, вот где мы сейчас читали опять. Ну, не может назван мальчик, сын не может быть назван в честь матери. Не может мать стоять выше отца. Выше
1: мужа. А отец вообще не упоминается.
0: А отца не упоминается. И здесь вопрос. Так кто же его отец тогда? Mm. Когда я задаю этот вопрос специалистам Корана, они говорят, ну, Бог может много что творить, но Иисус является пророком, хорошим человеком, пророком. Но я бы сказал, если мы читаем в Коране те места, которые сравниваем его деяния, как вы сказали, его действия, он даровал жизнь. Он сам о себе говорит в третьей суре, вот мы читали сейчас пятую суру, а если мы начнем читать третью суру с 45 аята по 50 аят, он там рассказывает, будучи еще в колыбели, он говорит, что он будет делать в этом мире. И он называет вещи, которые, в принципе, они только прерогатива Божья это. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Кто может воскресить? Не тот ли, кто дал жизнь? Он говорит, я сделаю птицу из глины, дуну на нее, и она оживет. И вот здесь мы читаем, что Коран предлагает почитателям Корана изучать и Тору, и Инджил, потому что в них есть руководство и свет.
1: Но почему же сегодня вот в мусульманском мире бытует такое мнение и среди ученых мужей о том, что Библия, Тора, Инджил, да, будем называть это Библией просто, да, одним словом, потому что это включает в себя и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет, была изменена каким-то образом. То, что первоначально писалось, да, это был свет от Бога, но со временем, в процессе переписывания ли, в процессе вот, пересказа и так далее, была каким-то образом искажена она.
0: Я даже думаю, что, может быть, они смотрели на те действия, которые делали уже почитатели, скажем, последователи иудаизма, они смотрели на их жизнь и уже делали заключение по их действиям, понимаете? Угу. Или точно так же, например, ученики Иисуса. То есть Иисус принес свет и учение, руководство к жизни, а уже его ученики начинали там действовать неправильно или жили неправильно. И уже, смотря на их жизнь, они давали оценку и книге тоже.
1: Хотя книга-то и не призывает.
0: Вот именно, что книги у нас не изменены. Угу. Может быть, изменилось действие или характер людей, последователей или иудаизма, или христианства. Конечно, сегодня, когда мы смотрим на иудаизм, когда мы смотрим на христианство, и даже когда мы смотрим на ислам сегодня, мы можем сказать, что да, они намного ушли от тех истин, которые записаны в книге. Но это не дает нам права говорить, что сегодня, что Инджил и Тора, вот если люди неправильно живут, значит, она их делает неправильными, или она их учит вот так вот жить неправильно.
1: Обычно мусульмане вывод этот делают на основании чего? Что едят нечистую пищу,
0: да,
1: например, христиане.
0: Да.
1: Или там употребляют алкоголь. Да. Да. А ведь мало кто из мусульман знает, что Тора запрещает есть свинину. Мало кто из мусульман знает, что Иисус Христос ни сам не ел свинину и никогда не призывал к этому. И все последователи Христа до сих пор, те, кто читают Евангелие, те, кто живут по Евангелию, они не употребляют пищу свинину.
0: Но даже для многих христиан то, что вы сейчас сказали, это уже открытие.
1: Да.
0: Для многих христиан то, что это уже открытие.
1: То же касается и алкоголя. Библия, да, во многих местах призывает к трезвости, к трезвому образу жизни. Написано, не смотри на вино, да, впоследствии как змея на уши, да, и ужалит, и будешь потом ты непотребные вещи делать и так далее. То есть описываются последствия, пагубные последствия злоупотребления, употребления алкоголя. Мало кто из мусульман и даже из тех, кто думает, что основывает свою веру на Библии, знает об этом. Но хотелось бы привести еще и, может быть, научное свидетельство того, что текст Библии, который мы имеем сегодня вот в современных наших изданиях, он соответствует тем древним рукописям, которые были найдены в 1947 году. в районе Мертвого моря. Это недалеко от тех мест, где и Мухаммед пророк, да, родился, жил и так далее. Чуть севернее, да? Чуть севернее, вот, Аравия.

0: Индийского полуострова, в районе Мертвого моря. И там мальчик-бедуин, его звали Мухаммед Эт-Тхиб, кстати, он араб был, да, по происхождению. Очень, вот, интересно, очень интересно, да. Искал потерянную козу свою и думал, что она в какую-то из пещер, и там очень много пещер было в том районе, забралась. И кидал туда камушки в эти пещеры, в надежде, что он попадет в нее, услышит.
1: Да. Голос.
0: И вот услышал он не козу, а звук разбившегося глиняного кувшина. И он подумал, что сокровище, наверное, там было спрятано.
1: Обратно.
0: Да, побежал в пустыню, смотрит, а там были кувшины, а в них какие-то кожаные тряпки, свитки, что-то вот такое древнее, какие-то вот эти свитки.
1: Разочарование, наверное.
0: Да, разочарование для него было. Они для него абсолютно никакой ценности не представляли. Вот. И со временем эти свитки были разобраны, и даже кто-то пытался из части этих свитков обувь себе сшить, бедуины, которые там жили. Но когда археологи, ученые, потом уже спустя некоторое время узнали, что это были за свитки, они поняли, что это одно из самых величайших археологических находок и сокровищ. Это были свитки Торы, это были свитки Ветхого Завета, Танаха. Абсолютно все книги там были представлены, какие-то целиком, какие-то частично, потому что были потеряны некоторые эти элементы, да, этого свитка, вот, за исключением книги Исфирь. Вот, абсолютно все книги Ветхого Завета. И когда ученые сравнили текст, который был там, в этих древних свитках, они датируются где-то 2000 лет до нашей эры. Да? То есть это одни из самых-самых древних вот этих вот свитков, которые до того момента вообще существовали и были найдены. Они сравнили с современным, да, переводом, современным текстом, масоретским текстом Библии. Да, они поняли, что там никаких нет искажений. Что он, текст соответствует абсолютно тому, что было написано еще во времена Моисея, во времена Исы, да, еще за 7 веков до рождения Мухаммеда эти свитки были написаны. Вот. И для многих людей, это и для меня, например, это подтверждение того, что Библия не изменена, Библия дошла до нас неизменной.
1: Да, я думаю, ваш рассказ подтвердит еще раз даже коранические аяты, которые говорят, что руководство и свет в них есть. Да, я думаю, что именно источник, он не искажен. Искажены уже людские языки, людские традиции, людские поверья. Вот что исказило. Вот что сегодня на самом деле... Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
0: Ни Коран, ни Библию многие,
1: да,
0: не читают.
1: Христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Все их знание, оно зиждется на услышанном
0: в детстве, от бабушек,
1: от
0: дедушек.
1: Или в неделю, да, раз, куда, если они посещают мечети, какие-то мечети или церкви, они строят свои знания о Боге, их знания о Боге зиждется на каких-то проповедях. А сегодня проповеди, они больше даже не о Боге, не о любви Бога, а о каких-то политических вещах, каких-то наставлениях, понимаете?
0: Ну, как былины из уст в уста передавались в свое время, или, да, фольклор устный,
1: да,
0: вместо,
1: да,
0: написанного.
1: Ну, или больше воспитательная часть, слушаться родителей, там, быть прилежными парнями, там, да, или там девушками. Да. То есть какая-то наставительная часть, какая-то социальная, может быть, такая...
0: Моральные какие-то нормы, общепринятые.
1: Социальные,
0: да,
1: какие-то кодексы, да, повторения. Но нету точного, конкретного учения о Боге. Кто такой Бог? Для чего Он нас сотворил? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
0: Как
1: и что сделал
0: вообще,
1: Бог,
0: да,
1: для нас?
0: Как вечной жизни,
1: да,
0: достичь?
1: Да. Что сделать, чтобы вот мы как бы вот опять объединились с Богом, опять восстановились наши отношения? Об этом сегодня не говорят. Почему? Потому что если хотят они знать об этом, и книги открыты для этого.
0: Джобир Исмаилович, а вот справедливо ли будет такое утверждение, что если взять человека, который бы основывал свою веру исключительно на Библии, да, отбросив все традиции, все человеческие учения какие-то, все языческие, может быть, какие-то вот обряды и прочее, которые со временем вот наросли, да, как вот ракушки на дно корабля, на учение Библии, да, и взять человека, который бы основывал свою веру только на тексте Корана, да, без различных традиций устных и прочее. Мне кажется, они были бы очень похожи, эти люди, нет?
1: Они были бы близкими друзьями.
0: Нет, я говорю и по исповеданию своему
1: и
0: они
1: по исповеданию,
0: и они бы оба, наверное, духу, не ели нечистую пищу,
1: конечно,
0: свинину, да?
1: Конечно.
0: Они бы не употребляли алкоголь.
1: Молились нет. одному и тому же Богу, понимаете? Приносили все действия, которые записаны и в Священном Писании, и в Коране, они бы делали все вместе.
0: Не было бы места каким-то нетрадиционным сексуальным отношениям.
1: Абсолютно.
0: Да, и те, и те поддерживают. Абсолютно.
1: Уважение к семье, уважение к родителям. Уважение к соседям, понимаете? Потому что Евангелие тоже учит людей любить врагов даже.
0: Жертвенность, вы говорили сегодня, мы размышляли с вами до передачи, вы говорили о том, что сказано, что нужно жертвовать, раздавать свое имущество, как бы ты им ни дорожил, да, бедным. И в Коране об этом говорится, и в Библии.
1: Да.
0: То есть из этого мы можем какой вывод сделать, я думаю? Что источник откровения, да, он один.
1: И он не искажен. Он чистый, он не искажен, он как...
0: Вы имеете в виду, в Библии он чистый, не искажен, в Евангелии так же, как он был до...
1: Абсолютно. И в Коране он такой же. То есть, но только люди его искажают своими традициями, своими поверьями, своими учениями, прибавляя туда свое.
0: Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. И Священное Писание, аяты Корана призывают каждого, кто считает себя правоверным, каждого, кто считает себя богобоязненным, увидеть тот свет, который Бог послал через книги, ниспосланные прежде. Пусть Бог благословит в этом.
1: Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
0: Тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
1: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно.

0: Что такое свобода? Можно ли быть свободным в мире зависимости, желаний и страстей? Что такое истина? И может ли знание истины сделать человека свободным? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня разбираем с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 21 по 38 текст. У нас такой с вами отрывок, и прочитайте, пожалуйста, его в синодальном переводе.
2: «Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехах ваших. Куда я иду, туда вы не можете прийти“. Тут иудеи говорили: „Неужели он убьет сам себя? Что говорит: „Куда я иду, вы не можете прийти“?» Он сказал им: „Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших“. Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: „Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но, как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно“. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: „Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: „Сделаетесь свободными“?» Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое

0: не вмещается вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
1: Угу. Благодарю. Здесь отрывок больше посвящен, как мы видим, да, свидетельству о том, что Иисус отходит к Отцу, да, и об истинной свободе. Вот и если мы видим 21 текст, да, Иисус говорит: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем». Можно ли как-то объяснить вообще вот эту вот фразу, да, которая здесь упоминается, для нас? То есть как нам понимать сейчас ее?
0: Да, конечно. Иисус здесь говорит о том, что Он наступит время, когда, так скажем, двери благодати будут mm-hmm. закрыты для иудеев. И Он говорит о том, что вскоре Я уйду. И, естественно, как мы ранее уже с вами говорили, речь идет о Его вознесении к Отцу.
1: Mm-hmm.
0: И Он говорит о том, что вы умрете во грехах своих. Почему? Потому что многие из Его слушателей уже потом будут искать Его, но это уже будет поздно совершенно. И таким образом для них будет поздно то осознание, что «а Он-то был Мессией все-таки, оказывается», mm-hmm. потому что они уже отринули Его. И мы понимаем, что дверь милости уже будет закрыта для них, и они будут искать напрасно, и в результате они погибнут из-за своих грехов, во грехах своих, без помилования и без прощения, потому что они не приняли Христа.
1: Угу. То есть для нас сейчас это может быть каким-то напоминанием, да, как, ну, может быть, нам действовать так, чтобы мы не умерли во грехах?
0: Да. Знаете, это как в книге Деяний написано: покайтесь.
1: Спасибо.
0: Да, то есть мы понимаем, что слово покаяние, оно означает обращение на 180 угу. градусов от того образа жизни, который мы ведем, да, угу. то есть от грехов. Нам нужно признать свою нужду в Спасителе, нам нужно признать свои грехи и свое положение, и нам нужно искренне просить прощения за них. И, естественно, искреннее покаяние – это оставление греха, угу. да, потому что нам стыдно, то, что нам стыдно, мы этого не делаем.
1: Угу.
0: Вот, и поэтому для нас эта весть тоже звучит о том, что на основе Писания мы с вами знаем, Иоанн ведь писал не только Евангелие от Иоанна, он угу. еще писал книгу Откровения, да, и он писал послание от Иоанна.
1: Угу.
0: И мы знаем, что в определенный день закроются двери благодати и для нас, живущих сейчас. Угу. Наступит момент, как сказано, когда будет отнят Дух Божий от земли. И в эту возможность прийти ко Христу, возможность вступить с Ним в завет, возможность принять дар, который Он всем предлагает, в какой-то момент просто иссякнет.
1: Угу.
0: И поэтому нам не нужно ждать нашей старости, пенсии, когда появится свободное время, когда мы обеспечим семью или чего-либо еще. Нам нужно принимать Христа уже здесь и сегодня. Если мы слышим, как Господь призывает нас, нам нужно откликаться.
1: Угу. А вот если мы говорим про призыв, да, и про то, что мы следуем за Христом, да, в 21 тексте еще мы видим такой момент. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Да, куда мы не можем прийти? Куда, да, я понимаю, что это было в контексте того времени, да, почему он так говорит?
0: Но мы видим, что Христос дальше скажет, что «я от вышних, угу. а вы от нижних». То есть человек не способен подняться на небо, угу. да, и мы видим о том, что всему есть свой предел. Долготерпению. Каждое слово Христа, наверное, невозможно объяснить. Но если мы смотрим общую мысль, о которой он говорит о том, что либо вы сейчас принимаете то, кем я являюсь, вы принимаете тот факт, что я все-таки есть Бог и спасение через меня, то, что я есть ваш свет, который могу вас осветить, либо же вы пожнете плоды своего выбора.
1: Вот здесь такой тоже момент, да, когда вот он делит, он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, угу. вы от мира сего, я не от сего мира». Это на что? Здесь про что намек? Что как-то здесь он возвышается над ними, или про что здесь идет речь?
0: Видите, здесь еще такой интересный момент в том, что они думают, а

0: куда он пойдет и начинают говорить о том, что они хотят ли он покончить жизнь самоубийством. То есть они думают, они собирается ли он в ад уйти. А Христос, он наоборот говорит о том, что он пойдет на небо. И здесь очень интересный нюанс заключается, почему они туда не смогут пойти, куда он идет. Потому что грешник не может попасть в рай. Понимаете, в чем суть? То есть вот этот вот парадокс, да, происходит. И таким образом он им отвечает, что вы не можете туда пойти. И когда он говорит то, что они от нижних, то это вот контраст между небом и землею. О том, что они, как сказать, под влиянием земного мышления, такого приземленного. А Христос говорит, я тот, кто пришел с небес. Как он до этого говорил, и тут он об этом заявляет. И он говорит, вам нужно принять этот факт, что я есть Бог. Только мною вы можете спастись. И это вот лишь вот этот контраст, который должен отрезвить его.
1: Бог дает нам прощение. Да? Бог дает нам, как вы говорили и в прошлых программах, что Он и хлеб, что Он есть, что Он свет. Да, но здесь, да, мы понимаем, что в этом отрывке мы видим, что он, по-моему, и свет, и истина в свободе, да, об истинной, точнее, свободе. Вот что мы можем вообще еще здесь сказать про его также, то, что он говорит в 25 стихе. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Вот это тоже является какой-то частью его имени или это является какой-то частью его как качества?
0: Ну, помните, как мы с вами говорили в самом начале о том, что в прологе Иисус тот, кто существовал, когда ничего не существовало. И он вновь повторяет эту мысль о том, что он есть Бог. То есть он с разных сторон пытается подойти к иудеям, да? Он пытается им показать одну сторону, другую, третью. Ну, сделайте вы это, примите, осознайте, покайтесь, иначе умрете во грехах своих. Ведь иудеи, они считали, что их спасение зависит от родства земного. А Иисус говорит о том, что ваше спасение зависит от принятия меня, вашего Избавителя, которого вы так долго ждали и которого послал Бог, ибо нет иного другого имени под небом, которым надлежит спастись человечеству, как сказано в книге Деяний. И вот, отвергнув Спасителя, они остались без своего покрова, могущего покрыть их грехи. То есть отчасти где-то они были правы, но когда Бог немножко меняет политику, да, или не меняет, а возвращает к своей политике их, то они не принимают Спасителя. Ну, то есть, что я понимаю под политикой? Это, как знаете, есть политика конфиденциальности, а это вот Божья политика, заключающаяся в том, что спасение, он также хочет их покрыть грехи, все, но время жертв закончилось. Вам нужно принять Избавителя, того, на кого это все указывало, а они не хотят этого.
1: Вот и здесь тоже такой момент, да, благодарю за то, что объяснили, что это за имя, да. Почему вот он говорит здесь, когда вознесете Сына Человеческого? Он предвидит здесь свою смерть, да, какой смертью он умрет?
0: Естественно, Христос знал, какой смертью ему должно умереть. Он ради этого и пришел.
1: То есть здесь это просто отсылка на именно какую-то такую вот часть распятия, да, что вот это будет. Хорошо, вот если мы идем дальше, 29 текст, что значит «пославший меня есть со мною? Отец не оставил меня одного». Да? Единственное такое, «ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в Него. Почему они вот здесь вот только, получается, уверовали в Него?
0: Здесь есть интересный контраст. Мы читаем в 30-м, что уверовали в Него, а в 31-м Христос говорит уверовавшим. Да? И есть такой нюанс, который подчеркивается, что здесь, может быть, две разные группы людей упоминаются. одни, которые действительно уверовали,

0: в него, а другие, которые поверили его словам.
1: Угу.
0: Потому что Христос говорит, мы читаем, уверовавшим в него,
1: угу.
0: если вы придете ко мне, истина сделает вас свободными. Так а разве верующий угу. в него уже не свободен?
1: Угу.
0: И таким образом мы здесь видим о том, что люди действительно, кто-то менял свое мнение о нем, потому что, если вы помните, мы говорили о том, что люди на распутье.
1: Угу.
0: То ли следовать за начальниками, то ли все-таки за ним, угу. кто прав. И у них было много вопросов. И, естественно, когда Христос говорил, он говорил как власть имеющий.
1: Угу.
0: И если и все это время в людях работал Дух Святой, который побуждал их откликнуться на призыв их Спасителя.
1: Угу.
0: И поэтому действительно были те, кто верили в Него, как в Спасителя,
1: угу.
0: а были те, кто лишь всего лишь верил Его словам. И разница на самом деле достаточно большая, потому что мы понимаем, что мы не спасаемся знаниями. Простой пример человеческий. Если мы знаем о том, что здание горит,
1: угу.
0: нас это никак не спасет, если мы из него не начнем выходить.
1: Угу.
0: И здесь то же самое. Если мы знаем, что без Иисуса Христа мы не спасемся, это знание нас не спасает, нас спасает взаимоотношения со Христом.
1: Угу.
0: Поэтому очень важно нам, людям в 21 веке, осознавать, что недостаточно знать о Боге, недостаточно знать Библию, недостаточно знать о том, каким будет его второе пришествие, и о том, что только в нем спасение, потому что многие живут только знаниями.
1: Угу.
0: А человек спасается именно личными взаимоотношениями. Я всегда молодым людям привожу такой пример. Вот представьте, что вы стоите на улице, и едет какой-то популярный, знаменитый человек.
1: Угу.
0: Ну вот, кто у нас, к примеру, популярный в стране?
1: Да много разных людей.
0: Ну вот, как вы считаете, самый такой популярный?
1: Самый популярный? Я не знаю, я не интересуюсь.
0: Ну вот, давайте представим, едет наш президент. Я думаю, если вы зайдете в интернет, вы найдете его рост, вы найдете его предпочтения в еде,
1: угу.
0: его любимые занятия, хобби, да, его, все его жизни. И вы будете досконально все знать. И когда он будет проезжать по вашей улице мимо, вы будете стоять, вот так вот помашете ему ручкой, но в ответ тишина. Если случайным образом вам повезет, что он просто хотел помахать людям, то, может, в вашу сторону он им помашет. Но он не знает вас. Он не знает ничего о вас,
1: угу.
0: он не имеет с вами отношений, хотя вы все знаете о нем.
1: Угу.
0: И вы знаете, что с ним дружить — это классно. Но здесь другой момент. А если вы являетесь близким другом его,
1: угу.
0: то, помахав ему, и он увидев вас, он остановится, поприветствует, да? Ну, если мы уберем, вот, скажем, такие вот эти все формальности в плане безопасности, еще чего-то, да?
1: Угу.
0: То личная жизнь все равно у президента есть, то он остановится все равно.
1: Угу.
0: Если это друг, если это действительно ближний друг, не важен статус. И вот то же самое в христианстве. Если мы имеем взаимоотношения с Иисусом Христом,
1: угу.
0: то мы будем с ним на брачной вечере. Ну, угу. то есть будем спасены, угу. да, тот образ, который мы с Евангелия имеем. Но если мы имеем только знание о нем, то когда мы придем к нему, он скажет: «Я не знаю вас». И люди зададут вопрос: «А как так? Мы твоим именем исцеляли, бесов изгоняли, чудеса творили, все твоим именем, Господи!» А он говорит: «А я не знаю вас».
1: Угу.
0: Это говорит о том, что вы молодцы, вы много обо мне знали, много делали, а со мной-то отношений никаких не имели.
1: Угу.
0: И поэтому для нас это очень важный момент.
1: В Иисусе была истинная свобода, да, истина такая. А можно ли здесь рассказать, да, мы переходим к следующему блоку, да, с 31 стиха, что делает, так скажем, нас истинно свободными?
0: Да, спасибо. Мы здесь видим несколько нюансов. Мы видим о том, что иудеи не могут понять,

0: что Иисус подразумевает под свободой. Угу. Они говорят, мы не рабы, мы дети. И они также не могут понять, что эту свободу, которую ценит Иисус, это свобода от греха.
1: Угу.
0: То есть две вещи, которые они не понимают о том, что, как мы сказали, что Иисус имеет в виду под свободой, и о том, что самое драгоценное для Господа – это свобода от греха.
1: Угу.
0: Таким образом, мы видим о том, что, во-первых, что такое истина, да, у многих может возникнуть вопрос.
1: Да.
0: И истина – это то, что являет Христос. Он пришел явить Отца. И вот это Богооткровение в Иисусе Христе является истиной, самой настоящей.
1: Угу.
0: И поэтому, когда Христос говорит, истина сделает вас свободной, то Богооткровение, которое есть во Христе, оно свободно, оно способно нас освободить от греха.
1: Угу.
0: Оно способно нас спасти. И если они не принимают этой истины о Христе, о спасении в Нем, угу. то они находятся в рабстве греха. И здесь иудеи этого не понимают, потому что они считают себя детьми.
1: Угу.
0: Да? Мы понимаем, что раб, его в любой момент могли выгнать.
1: Угу.
0: А с детьми так не работает. С
1: ну,
0: детьми
1: да.
0: все намного иначе. Как бы он тебе не надоел, ты его любишь, лелеешь, холишь. Да? Вот. И поэтому Христос говорит о том, что если бы вы были детьми Авраама, то
1: да.
0: вы бы делали его дела. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз конкретно,
1: угу.
0: о детях Авраама. Но и сама суть.
1: А как мы можем быть истинно свободными сейчас?
0: Знаете, существует 4 аспекта свободы в истине, свободы угу. во Христе. Первая свобода, она... Первую свободу, которую несет истина, это свободу от страха.
1: Угу.
0: Когда мы осознаем, что мы не одни, рядом с нами Христос, сам Бог, Творец неба и земли, сущий от начала, то любые страхи, они покидают нас, потому что мы знаем, что Он рядом с нами. Это та самая первая, тот первый аспект свободы, который приносит нам эта истина.
1: Угу. А
0: истина о любящем Господе, которому мы важны, и которому важна каждая деталь нашей жизни, каждое наше переживание,
1: угу.
0: да, и те эмоции, которые мы испытываем в своей жизни, Господу важны. И Он, в первую очередь, освобождает нас от страха, потому что где есть страх, там нету места любви.
1: Угу.
0: Но Господь дарует нам свою любовь, вытесняя страх. Это первое.
1: Угу.
0: А второе – это истина несет свободу от самих себя. То есть для большинства людей самое большое препятствие к полноценной жизни находится именно внутри нас самих. И поэтому Иисус, Он обладает силой, чтобы изменить нас, изменить наши привычки, изменить наше мышление. Потому что порой мы можем замечать такие вещи, что мы любим человека,
1: угу.
0: мы хотим всего самого доброго для него. Но только что-то произойдет, и мы как спичка взрываемся и начинаем говорить кучу гадостей в его сторону. И мы в этот момент не хотим этого говорить, но мы это говорим. И причем говорим неправду, не, даже не то, что думаем о нем. И потом мы очень долго вот в этих чувствах самоугрызения находимся.
1: Угу.
0: И нам хочется, наоборот, человеку добра, а мы вот это вот делаем, да, близкому, раним его. И нам еще хуже от этого. И нам противно от этого, и мы не знаем, как себя изменить. Каждый раз одно и то же. И Христос способен преобразить нас и угу. в этой ситуации. В нашей жизни бывают и многие другие барьеры, много есть грехов, которые нам противны, и мы не знаем, как оставить, да?
1: Угу.
0: Много привычек каких-то вредных. Но, тем не менее, Христос способен изменить. Есть какие-то наши, как мы говорили ранее, вот эти... рамки, как мы видим, наши измышления какие-то, как что должно быть то или другое. Христос uh-huh. способен изменить и это.
1: Uh-huh.
0: То есть это второе, то, что истина несет свободу от самих себя.
1: Uh-huh.
0: Истина, то есть Богопознание, Божий характер, то, каков Он есть. Третий аспект – это истина приносит свободу.

0: свободу от других людей. Многие люди зависимы от мнения окружающих, и они под него подстраиваются. Они не могут себя иначе ощущать полноценными, самодостаточными. Но знание того, как относится к тебе Господь, оно заставляет тебя задуматься, а действительно ли важно, как к тебе относятся окружающие, если ты знаешь, как к тебе относится Господь. Потому что мы понимаем, что многие вещи, особенно в жизни подростков, они происходят, потому что так принято. Кто-то начинает курить, потому что так принято. Кто-то начинает носить украшения, потому что считает, что он недостаточно красив. Кто-то начинает как-то краситься, потому что считает, тоже недостаточно красив, надо все прятать или наоборот менять свое лицо, да, там кто-то пластику хочет. И это проблема не только молодых людей. Чем мы стареем, тем больше мы в этом коснеем, и это никуда не исчезает. Это не только порок молодых, просто он приобретает новые какие-то виды. Потому что мы порой пытаемся самоуверенность получить за счет, опять же, этих украшений, еще чего-либо. Я, когда общаюсь с молодыми людьми, бывает и со взрослыми, я говорю, ну вот, давайте честно подумаем, а с какой целью это все? Почему? Для чего? Ну, просто искренне. И они признают тот факт, что им хочется быть лучше, чем они есть. Им кажется, они недостаточно красивы, недостаточно хороши. И они соглашаются с тем, что это привито обществом, им с самого детства причем. Потому что, допустим, девочка маленьким сережки там уже с 8 месяцев, я не знаю, некоторые прокалывают, да, или со скольки, ну, с мальства прям. И это с детства закладывается. Ну, и многие другие вещи. И, то есть, знание того, кем ты являешься для Господа, кем он тебя создал и каким, оно освобождает от мнения окружающих. Для тебя самым важным является то, что думает о тебе Господь. Это касается не только внешнего вида, это касается и того, во что ты веришь, что ты соблюдаешь. Некоторые вокруг, многие могут не понимать, а как так? Если мы все вот, считаем так, а почему ты иначе относишься к этому вопросу библейскому? Но если я нахожу, что в Библии это так, почему я должен зависеть от вашего мнения? Я перед Господом буду отчитываться за свое поведение, и это касается каждого. Порой некоторые семьи не могут принять, когда их дети, родственники меняют свое вероисповедание. Почему? Потому что они говорят, как, наши ж отцы верили, все. И для многих это является барьером к тому, чтобы принять ту истину, которой их ведет Господь. Ну, мы же семья против. И здесь нужно вот это вот четко понимать. И последний шаг — это истина приносит свободу от греха. Потому что, как мы сказали, Иисус есть тот свет, который открывает Господа, открывает путь спасения для каждого из нас, и который дарует возможность принять Его дар. И поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что вы не свободны, обратитесь к Господу. Просто встаньте на колени, помолитесь, и Господь примет вас и освободит вас.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие духовные, глубокие размышления. Истина — не абстрактное понятие. Абсолютная, единственная, настоящая истина — это сам Иисус Христос. Только Он освобождает человека от греха и духовной слепоты. Пребывая в Слове Христа, мы получаем настоящую свободу. Мы свободны не грешить.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать.

Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надь, я вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
0: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, если никого нет?
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делать не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видят тебя окружающие или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
0: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился, подумал и поспешил дальше.
2: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
0: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
0: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
0: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
0: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
0: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
0: Кому?
1: Разбойникам.
0: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
0: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
1: Ага.
0: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию. А ему за собственными руками пациента и инструменты не видно. Наденет он специальные перчатки. И все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
0: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
0: Ну, чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
0: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот. Вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки отгибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
1: Это уже квадрат.
0: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавина была как раз, нужно побольше.

0: можешь еще лист взять. Газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
0: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
0: Тогда за работу. Держи.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: Всем привет! Сереж, у тебя компас есть?
1: Дома есть, а тебе зачем в лес, что ли, собралась?
0: Ну да, в поход с классом. Плакат написал, еще компас нужен.
1: А что за плакат?
0: Вот, читай. Я Маша Крачева.
1: А я Сережа Сироткин. А тебе зачем? Боишься в лесу свое имя забыть, что ли? Сегодня наша программа о страхе.
0: Я заблудиться боюсь. Может, он мне пригодится как-то. Одна девочка вон в лесу заблудилась. Так ее еле нашли. Сейчас покажу.
2: Трехлетняя Аврора пропала днем в минувшую пятницу. Малышка ушла в сторону леса. Искали ее до поздней ночи. Задействовали около 100 спасателей, но безуспешно. Операцию решили отложить до утра.
3: Здесь очень сложно вести поиски. Местность неровная и дремучая.
4: Два часа ночи, когда ушли спасатели, было просто ужасно. Мы стояли здесь одни, зная, что трехлетний ребенок где-то там в холоде.
2: К счастью, за девочкой в лес последовал 17-летний пес Макс. Аврору нашли целой и невредимой около 8 утра следующего дня.
4: Я кричала и услышала ее голос. Она ответила: «Бабушка».
3: Мы просто выдохнули с облегчением, когда она нашлась.
4: Она очень смелая малышка. Говорит, что даже не испугалась и хорошо поспала.
2: Макс – собака пастушеской породы Blue Heeler. Хромой, слепой, полуглухой, но очень верный. За охрану маленькой девочки в критической ситуации его наградили званием почетной полицейской собаки.
1: Так девочке-то не плакат помог, Маш.
0: Это да. А собаки у меня нет. Ну и ладно, не пойду я ни в какой лес. А то еще потеряюсь.
1: Так потеряться можно и в магазине, и на улице.
0: Как в магазине можно потеряться? Тут игрушки, там конфеты и ни одного дерева.
1: Очень просто. Я даже знаю такой поисковый отряд, который ищет пропавших людей. Я даже сам знаю человека, который помогает искать тех, кто потерялся.
0: Ну, дела. Так что ж теперь, только дома всегда сидеть, чтобы не пропасть?
1: Надо просто узнать правила своей безопасности у волонтера из поискового отряда. Пойдем скорей. Да не бойся ты, Маш.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваш поисковый отряд искал когда-нибудь человека, который пропал не в лесу, а в городе?
6: А разве можно потеряться возле своего дома?
7: Ребята, действительно можно потеряться и около своего дома, и в торговом центре, на улице, в любом другом месте, в транспорте.
5: А какие есть правила, чтобы не потеряться?
7: Ребята, мы должны с вами быть очень внимательными.

0: А еще, ребята, вы должны знать вашу фамилию, имена ваших родителей и номера сотовых телефонов ваших родителей, чтобы в случае, если вы потеряетесь, вы могли обратиться к прохожему, и чтобы мы помогли созвониться с вашими родителями. И еще очень важное правило. Мы не должны ни в коем случае никуда уходить с незнакомцами, даже если нам говорят, что за углом находится наша мама.
1: А что нужно сделать, если ты потерялся?
0: В любом месте у нас есть правило трех О. Это остановиться, оглянуться и окликнуть. Нужно крикнуть и позвать свою маму. Ну а если мы не увидели нашу маму, значит, нам нужно подойти к ближайшему человеку. Если мы потерялись в торговом центре, значит, к ближайшему охраннику или к ближайшему кассиру. А если мы находимся на улице, значит, к ближайшему человеку, но человеку с ребенком, и желательно к женщине с ребенком. И чем младше ребенок будет, тем лучше.
1: А что делать, если ты потерялся в лесу?
0: В лес мы никогда не ходим без сопровождения взрослых. И с собой всегда берем заряженный сотовый телефон.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ребята, а я вам желаю никогда не теряться и не терять своих близких.
3: Ну что, Маш, теперь ты ничего не боишься?
4: Боюсь.
3: Чего?
4: Боюсь, что ты смеяться будешь.
3: Я что, так страшно смеюсь?
4: Я боюсь, что ты будешь смеяться над тем, чего я боюсь.
3: А я боюсь, что ты меня уже запутала. Давай говори уже, чего ты боишься.
4: Темноты.
3: Всегда?
4: Нет, по праздникам, Сереж. Боюсь, когда я одна в темноте.
3: И дома даже.
4: Не надо было тебе рассказывать, так и знала, что смеяться будешь.
3: Так я думаю, что тебе страшно только потеряться.
4: Страхи-то могут быть разные. Вот пойдем спросим, кто чего боится.
3: О, а это уже интересно.
5: Как ты думаешь, есть ли такие люди, которые вообще ничего не боятся?
6: Нет. Ну да, есть. Конечно.
7: Нет, я думаю, нет таких людей, потому что все люди чего-нибудь на свете боятся.
8: Мне кажется, что есть.
9: Ну, думаю, нет. Каждый чего-нибудь боится.
10: А ты боишься чего-нибудь?
6: Например, мышей.
8: Больше всего я боюсь пауков.
9: Ну, я боюсь потерять родителей.
7: Изредка боюсь насекомых, ос, пчел, вот таких вот.
6: Мне просто надоело то, что я всего подряд боюсь.
8: Можно сказать, немножко темноты, комнаты страха и двойки. Но больше ничего.
9: Пауков.
8: Темноты немножко.
3: А кому бы ты могла рассказать о своих страхах?
8: Всем друзьям.
7: В первую очередь родителям и друзьям.
9: Папе, маме.
6: Всем.
8: Никому.
9: Родителям. Друзьям, родителям, бабушке, дедушке и близким людям.
4: Ну что, понял? У всех свои страхи. А вот ты боишься хоть чего-нибудь?
3: Ну, боюсь, что опять слабаком назовут.
4: Тяжелое что-то поднять не смог?
3: Да нет. Меня ребята звали на высоту залезть, а я не полез. Ну и не стали говорить, что я слабак, слабак.
4: Да ты смельчак, сделал по-своему. Сереж, слушай, надо идти к тому, кто знает, как страхи победить.
3: Значит, к психологу.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, ребята.
11: Мы бы хотели узнать, как разные страхи победить. Например, что делать, если ты боишься темноты?
12: Ну, быть человеком — это значит каждый день испытывать разные чувства. Мы когда-то мы веселимся, когда-то грустим, когда-то мы скучаем, а когда-то испытываем страх. И я хочу сказать, что испытывать страх совершенно нормально. Не только вы, но даже взрослые люди все чего-нибудь добоятся. Но самое главное, что страхи можно победить. А что касается страха темноты, я хочу открыть такую тайну, что ты боишься своей собственной фантазии, потому что в темноте даже спинка стула может показаться страшным рогатым чудовищем. Но есть один волшебный прием, как этот страх можно

0: уменьшить. Нужно просто свой страх нарисовать. В следующий раз, когда ты будешь чего-то бояться, попробуй перенести свой страх на бумагу, и ты увидишь, как твоего страха станет меньше. Но также еще, конечно, не надо читать и смотреть страшные фильмы перед сном. Перед сном лучше читать что-то такое доброе, веселое. Вообще, самое лучшее оружие против страха – это не смелость, это смех.
1: Скажите, пожалуйста, а как не бояться, что будут слабаком дразнить? Допустим, я сделаю что-нибудь не так, как другие хотят.
0: Ну, знаешь, Сережа, я думаю, что слабак – это тот, кто идет за толпой, который собирается делать что-то плохое. А смелый человек, наоборот, тот, кто может остаться верным самому себе и не идти на злые поступки. И поэтому такого человека начинают другие уважать.
2: А если, например, страшно, что кто-то будет обижать?
0: Иногда в нашей жизни, правда, происходят такие неприятные вещи, что кто-то кого-то обижает. И когда ты слышишь о таких ситуациях, тебе начинает казаться, что с тобой может произойти то же самое. Я хочу тебе сейчас рассказать один волшебный прием. Когда тебя постигает этот страх, нужно закрыть глаза и подумать о чем-то очень хорошем. О своей семье, о своих близких, о своих друзьях. И в этот момент возникает такое ощущение, будто бы ты стоишь под большим зонтиком, который оберегает тебя от всех опасностей. Этот зонтик есть любовь. Это любовь твоей семьи, твоих друзей, Бога. И эта любовь, она тебя оберегает. Когда тебе становится страшно, мысленно раскрывай этот зонтик у себя над головой и смело иди вперед, тебе ничего не грозит.
1: А что делать, если боишься выходить к доске, получить двойку, расстроить родителей?
0: Иногда мы боимся того, чего еще не произошло. Но знаешь, когда ты боишься завтрашнего дня, ты теряешь радость в настоящем. И поэтому лучше не бояться того, что может произойти, а может вовсе не произойти, а найти повод для радости сегодня. Но если правда ты боишься, например, отвечать у доски, можно потренироваться дома. Сначала прочитать текст вслух самому себе, потом родителям, потом младшим братьям и сестренкам. И так с тренировкой тебе постепенно будет не страшно выходить к доске.
2: Когда я была маленькой, у меня умерла черепашка. Как не бояться, что кто-то опять умрет?
0: Мы живем в такой мире, где смерть – это часть жизни. Действительно, цветы, деревья, животные, люди – все когда-то рождаются и когда-то умирают. Поэтому все, кого ты сейчас знаешь, и также ты сама, все когда-нибудь перейдут в другую жизнь. Но это произойдет очень-очень-очень нескоро.
2: А что делать, когда становится страшно? Кто мне может помочь?
0: Когда тебе становится страшно, нужно обязательно о своем страхе рассказать родителям. И они тебе помогут преодолеть свой страх. Но иногда даже родители не могут это сделать, и поэтому тогда они вместе с тобой идут к доброму ученому, который называется психолог. Его задача как раз состоит в том, чтобы помогать ребятишкам справляться со всеми страхами и тревогами. Но в заключение я хочу сказать, что у страха есть две стороны, так же, как у всего в этом мире – хорошая и плохая. Иногда страхи оберегают вас от опасностей. Также страхи делают вас смелее, потому что в итоге вы их преодолеваете. И запомните, пожалуйста, чем больше страхов вы преодолеете сейчас, пока вы маленькие, тем свободнее и смелее вы станете тогда, когда вырастете.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Сережка, забыла спросить, как слонов не бояться?
1: А чего их тебе бояться?
2: А вдруг они к нам в школу придут?
3: А динозавров ты не боишься, Маш?
2: Это тебе не шуточки, между прочим, а опасность. Смотри.
4: В этой деревне в индийском штате Западная Бенгалия случился погром. И устроили его слоны. Нежданные гости из джунглей повредили стены домов и ворвались в местную школу, перевернув там все вверх дном. Местные жители говорят, что слоны пришли ночью. В здании школы они нашли то, что искали – рисовые зерна.
5: Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу. Они находят зерно, ну и в этом процессе повреждают много домов.
4: На этот раз обошлось без жертв, однако такие нашествия могут быть очень опасными. И в последние годы таких атак все больше. Лесничие говорят, что слоны все чаще контактируют с человеческой цивилизацией и все меньше ее боятся. Их природную среду обитания уничтожают, поэтому они и идут на жилые территории.
1: Ну дела. Это слоны от голода столько всего разрушили.
2: Сереж, я думаю, единственный способ от них спастись – в школу не ходить.
1: Природу надо беречь, леса не вырубать. Тогда они там еду добывать будут.
2: А если там еда кончится, Куда эти громилы пойдут? В школу к Маше?
1: Знаешь, что Бог сказал? Не бойся, ибо я с тобой. А еще он говорил, что никогда нас не оставит. А Бог всемогущий, между прочим.
2: У меня есть защитник. Самый сильный во вселенной.
1: Вот именно. И он всегда...

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросил,

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия почитается священным писанием.
1: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
2: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
3: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
4: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
2: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до нашей эры. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во втором веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветней Библии или Еврейской Библии, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
4: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Невиим, пророческие книги, Иисус Навин, книга Судей, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, Первая и Вторая книги Паралипомена.
5: Иисус Христос –

0: признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенные. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
0: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого Священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа, они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
2: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремия, что наоборот, сейчас, когда придет Вилоняный, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства, вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят. потому что

0: его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого. То есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь. Вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании: так говорит Господь. Ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
0: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но в так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом

0: молчание, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
1: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
0: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
2: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать и как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
3: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением.

И святость Евангелия сказывает самому сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Ужели в них слышим голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус Христос жил и умер, как Бог –

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Он мог стать художником, композитором, философом, но выбрал литературную деятельность. Поэт, писатель. Мы знаем его так же, как замечательного переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера, современной и классической грузинской поэзии. По примеру родителей, которые добились высоких профессиональных успехов неустанным трудом, ему во всем хотелось дойти до самой сути. Советский философ Валентин Асмус отмечал, что этому мастеру ничто не было так чуждо, как совершенство наполовину. Кандидатура этого писателя неоднократно выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе. Но когда она была ему присвоена, он вынужден был от нее отказаться. Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Розалии Сидоровны Кауфман. В доме часто собирались музыканты, художники, писатели. Среди гостей бывали Лев Николаевич Толстой, Николай Николаевич Ге, Александр Николаевич Скрябин, Валентин Серов. Благодаря творческой атмосфере родительского дома Борис погружался в культурную традицию и одновременно приучался к восприятию искусства как повседневного кропотливого труда. Первым творческим увлечением Пастернака наряду с рисованием была музыка. Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал в охранной грамоте.
1: «Больше всего на свете я любил музыку. Но у меня не было абсолютного слуха».
0: После ряда колебаний Пастернак отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора.
1: «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным».

0: По окончании гимназии в 1906 году Борис учился в Московском университете. Сначала на юридическом факультете, а потом перешел на философское отделение историко-филологического факультета. Карьеру философа после окончания университета Пастернак пробовал продолжить в Германии, но вскоре прекратил занятия философией и вернулся на родину. В начале своей литературной деятельности Пастернак больше известен как поэт. Настоящим своим поэтическим рождением Пастернак считал лето 17-го года, время создания книги «Сестра моя жизнь», которая вышла из печати в 1922 году.
1: «Давай роднять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва. Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далии сентябрьские страдали, чтоб мелкий лист ракит седых креатит слетал на сырость плит осенних госпиталей. Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сгиз огромной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна».
0: В поэзии Пастернака прослеживается по-детски восторженный взгляд на мир. Лейтмотивом проходит чувство сопричастности природе, искусству, любви. Особое внимание поэт уделяет подробностям городского, особенно провинциального быта. Он живо рисует культуру разных эпох и народов. Поэтическая система Пастернака стимулировала ощутимое обновление и развитие русской поэзии. Несмотря на лирическую направленность поэзии и прозы Пастернака, он всегда, тем не менее, стремился изображать действительность правдиво. Для него искусство, в первую очередь, это отражение нравственной жизни. Первостепенное значение в этом имел для поэта опыт Льва Толстого. Пастернак считал, что только оригинальность делает произведение подлинным произведением искусства. Позднее творчество Пастернака тесно связано с ранним. И все же некоторые свойственные Пастернаку особенности мировосприятия в его позднем творчестве проступают более отчетливо. Окружающий мир осознается поэтом прежде всего как мир Божий. Этим объясняется наличие религиозных мотивов, сюжетов и образов во многих его стихах.
1: «Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти».
0: Стихотворение «Гамлет» было написано вскоре после того, как поэт перевел одноименную драму Шекспира. Трактовка образа Гамлета приобретает у него автобиографический смысл. Лирический герой стихотворения чувствует себя актером на сцене жизни среди всеобщего сумрака ночи. Мучительное раздумье Иисуса в Гефсиманском саду в ночь перед судом и казнью представлены здесь как выражение всеобщего закона духовной жизни. Актер, поэт, любой человек вообще рано или поздно встает перед трудным выбором, который он в конечном счете сделает.

0: делает сам, беря на себя всю ответственность. Жизнь прожить, не поле перейти. Итогом своего творчества сам Пастернак считал роман «Доктор Живаго», над которым он работал 10 лет. В письме к Ольге Михайловне Фрейтенберг от 13 октября 1946 года писатель так определил замысел своего произведения.
1: Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального, подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского. И эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Атмосфера вещи – мое христианство.
0: Это «мое христианство» в конечном итоге определило не только атмосферу вещи, но и составило суть, душу романа. Христианство понимается Пастернаком и его героями как апофеоз свободной личности.
1: Кончилась власть количества. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену.
0: В центре внимания автора – революция, гражданская война и то, как они отразились в душах и судьбах людей. Главный герой романа – врач и поэт Юрий Андреевич Живаго. Вначале испытывает чувство восхищения революцией как историческим чудом.
1: Она ворвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, что с каждым случилось по две революции. Одна своя, личная, а другая общая.
0: Революция понимается Юрием Живаго не как явление политическое, социальное, а как природная, космическая стихия.
1: Социализм – это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции. Море жизни, море самобытности.
0: Для героя романа, а вместе с ними для автора, история – это живой организм, которому недопустимо навязывать свою волю. Главная же беда после революционной эпохи заключалась в попытке загнать живую жизнь в заранее заготовленную схему. Историческое чудо превращалось в дьявольский эксперимент над людьми, в насилие над личностью. Фамилия главного героя Живаго – это форма церковно-славянского слова «живой». Этот человек отстаивал единственное право – жить своей жизнью. Живаго не может принять поэзию тех вершителей судеб революции, которые свою задачу видели в переделке жизни. Он восклицает.
1: Когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающее начало.
0: Единственным островком духовности, позволяющим человеку в мире политических страстей и насилия остаться человеком, становится любовь. «Доктор Живаго» может быть прочитан как роман о любви, ибо именно с ней связано представление о смысле жизни и ее бессмертии. Бессмертие души для Живаго – следствие деятельной любви к ближнему.
1: Человек в других людях и есть душа человека. А коли это так, то смерти нет, и жизнь вечна.
0: Извечность проблем и ситуаций, в которых оказываются персонажи романа, при всей их конкретной социальной и исторической обусловленности, подчеркивается евангельскими и сказочными сюжетами стихов главного героя, которые составляют последнюю часть «Доктора Живаго». Стихи героя романа – это лирический дневник, – в котором человеческие

0: библейская история осмысливается в свете христианского идеала.
1: Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха. И долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени.
0: Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, и это способствовало ему найти признание людей, на что надеялся его автор, когда писал.
1: Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это гордое, покоящееся в себе и самодавлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость. Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей? Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника. Как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться.
0: Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. Как тогда, так и сейчас он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах. Борис Леонидович Пастернак до последних дней своей жизни сохранил внутреннюю, жизненно необходимую потребность душевной самоотдачи в каждодневном труде. Во времена самого тяжкого гнета писатель был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества. Он писал:
1: «Если Богу угодно будет, и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающая новый век. И еще раньше, до наступления этого благополучия, в частной жизни и в обиходе, поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет во мне все остальное. Неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати, политики и прочее, прочее, прочее. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости, и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

0: Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его.
1: Всеведущий. Определение Бога как того, кто знает все, что было, есть и будет.

0: В отличие от ангелов и людей, Бог обладает неограниченным знанием, согласно 37 главе книги Иова. На всеведении основано другое качество Бога – предвидение. Об этом качестве говорит апостол Иаков в 15 главе книги «Деяния апостолов». Согласно 3 главе 1 послания Иоанна, всеведущий Бог также знает все о человеке. Ему известны не только поступки каждого человека, но и его тайные мысли, добрые и худые. Божий праведный суд основан на том, что Он знает мысли человеческие. Понимание того, что Богу известно все, побуждает человека исследовать свое сердце, каяться перед Богом и просить Его направить на истинный путь.
1: «И нет творения, сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед Его глазами. Ему дадим отчет».

0: После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели.
1: Сегодня мы с вами посмотрим, как западноевропейские художники изображали одно из самых таинственных событий евангельской истории – преображение Христова. Опирались они в своих картинах чаще всего на Евангелие от Луки. Преображение произошло не случайно. Это был важный элемент служения Христова, знак, который дал Спаситель ученикам. Оно не было и внезапным. Это было спланированное Христом событие. У всех евангелистов рассказу о преображении предшествуют загадочные слова Господа о том, что некоторые из стоящих сейчас с Ним не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Эти слова, кроме того, что они относятся к грядущим событиям воскресения и вознесения Христова, также обнимают собой грядущее преображение Христа, как момент обнаружения Его божественной славы –

Итальянский художник предвозрождения Дуччо простую торжественность средневекового византийского стиля соединил с готическим направлением. На итальянских художников глубокое влияние оказывала окружающая природа. В своих картинах они воплощали мягкую красоту Италии. Сиена окружена обнаженными пологими холмами, мерцающими в золотистом свете, который и пропитал картины сиенских художников, покрыв их тонкой вуалью мистицизма. Светящаяся духовность мерцает в картине Дуччо, раннего и наиболее влиятельного из сиенских художников. Христос изображен в славе золотого сияющего света. Одежда его светится золотыми нитями. У Моисея в руках мы видим свиток, а Илия предстает древним старцем. Художник изобразил апостолов коленопреклоненными. Несмотря на сильный страх и ослепление от необычайного света, они не опустили своих лиц, но смело смотрят на беседующих. Венецианский художник Джованни Беллини обращался к теме преображения неоднократно. Христос с учениками, упомянутыми евангелистами, а также явившимися ему Моисеем и Ильей, стоит на горе, изображаемой в виде невысокого плоского холма. Два выдающихся ветхозаветных героя, олицетворяющих законы пророков, написаны в облике старцев. Седобородые, без какого-либо видимого различия в возрасте, это противоположно принятому способу их изображения в византийском искусстве. Моисей и Илия были призваны на фавор, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью. Сам законодатель Моисей, получивший закон из уст Господа, и первый и сильнейший из пророков Илия держат каждый по свитку. Апостолы изумлены увиденным, больше потрясены. Однако они не потеряли рассудок. Апостол Петр, он в центре, дерзновенно предлагает учителю сделать три кущи – палатки для Христа, Моисея и Илии. Заслуживающий порицания аспект этого предложения в том, что оно поставило Иисуса на один уровень с небесными гостями – так считают библеисты сегодня. Об этом писали святые отцы в древности. Симон послан созидать церковь в мире. И вот творит кущи на горе, потому что все еще, как на человека, смотрит на Иисуса Христа и ставит его в ряд с Моисеем и Ильей. И Господь тотчас показал ему, что не имеет нужды в куще, потому что он отцам его в пустыне в продолжении 40 лет творил сень облачную. Ибо когда он еще говорил, се облако светлое осенило их. На картине Паула Веронезе мы видим сень, устроенную без труда, сень, которая преграждает зной, не производит тени, сень, которая молниеносна и светла. Это облако – символ славы Господней. На картине Герода Давида можно невооруженным взглядом увидеть еще одну очень значительную тему преображения – тему богосыновства Иисуса. Художник показал, что Спасителю явились древние подвижники, олицетворяющие полноту ветхозаветной веры, закон и пророки. Это приводит учеников в изумление и трепет. Но дальше происходит что-то еще более поразительное. Сам Господь с небес подтверждает достоинство Христа как своего Сына и Его миссию. Это подтверждение статуса Иисуса, кульминация события преображения. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Голос звучит из облака, традиционно считавшегося у иудеев символом присутствия Божия. Так всегда является Бог. Облако и мрак окрест Его. Поэтому художник для удостоверения, что голос этот – голос самого Бога, пишет облако, и притом светлое,
и в нем образ Бога Отца.

Отца. Господь Бог говорит нечто важное. Для кого? Для Сына или для явившихся ветхозаветных праведников? Конечно, не для них, а для тех, кого Спаситель взял с собою на гору, для учеников Его, а значит, и для нас с вами. На фреске Доминиканского монастыря во Флоренции очень ярко показана еще одна тема преображения – искупительная смерть Христова. Фра Беато Анджелико, флорентийский художник раннего Возрождения, изобразил Христа в белоснежных одеждах, стоящего на горе внутри мандорлы, алмазоподобного символа небесной славы. Его раскинутые руки напоминают позу распятия. В этой фреске и печаль, и радость. Печаль греха, из-за которого пострадает Христос. Радость в будущем воскресении Христа, на что указывает его преображение. У всех евангелистов перед рассказом о преображении и после сказано о грядущем крестном пути Спасителя. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должны идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Именно это обсуждают Моисей и Илия со Христом. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Посмотрите на картину Лотта Лоренцо. Как выразительны жесты беседующих. Похоже, что пальцами Христос показывает дни своего пребывания в могиле и день воскресения. Моисей указывает Христу на учеников, которым Христос уже открывал свое назначение. То, что грядущий путь Христа в Иерусалим на страдания и смерть назван исходом, может означать только одно – это искупительный путь, путь освобождения учеников и всех людей от рабства греха. Последним полетом Рафаэля оказалась неоконченная картина преображения. Она стояла у его гроба. Противоречивая, распадающаяся, насыщенная драматизмом и динамикой. Художник не только радует и возносит, но и будоражит, и волнует нас. Это предсмертное творение мастера может рассматриваться как художественное завещание Рафаэля, жизнь которого была насыщена волнениями, вдохновением, поисками. Интерпретация Рафаэлем темы преображения Христа была в высшей степени оригинальной. И именно с этой картины утвердился новый иконографический тип преображения в западной живописи. Спаситель с воздетыми руками, в развивающихся одеждах, парит в тонких облаках, освещенных блеском его собственного сияния. С обеих сторон от него также парящие в воздухе Моисей и Илия. У вершины горы в разных позах лежат ослепленные апостолы. Такова композиция верхней части картины. В нижней же ее половине, у подножия горы, Рафаэль изобразил сцену исцеления мальчика, которая произошла на следующий день, когда Христос и ученики сошли с горы. Этот рассказ находится в Евангелии от Матфея. Бесноватый мальчик испытывает сильнейшие духовные и физические мучения. Рафаэль поразительным образом передает, с одной стороны, горячее желание апостолов исцелить мальчика, и с другой – их несостоятельность. Соединение на одной картине двух сюжетов, собственно, преображение и исцеление бесноватого мальчика – обнаруживает широту художественного замысла Рафаэля, который, как справедливо отмечает Покровский, в разъяснении предмета пользуется, между прочим, законом контраста. Вверху ослепительный блеск, слава, явление небожителей и беседа о высших тайнах,
внизу скорбь и мучения, заботы о земном и человеческое бессилие в борьбе с ним. Взор наблюдателя, привлекаемый прежде всего этой ближней частью картины, переходит вверх, и чувство, встревоженное картиной человеческой беспомощности, находит полное успокоение в созерцании славы того, кто силен не только врачевать все телесные и душевные недуги, но и поразить зло в самом корне. Картина Рафаэля свидетельствует о том, что верхнее неотделимо от нижнего. Христос в преображении своем показал, что Он пришел победить то, что внизу – страдание и нужду. Он несет миру небесное божественное сострадание и спасение.

0: Весной перелетные птицы возвращаются на родину из мест зимовок. И у каждого вида свои сроки. С чем связан этот график? Сегодня мы попробуем разобраться в птичьем расписании полетов. Многие помнят картину Саврасова «Грачи прилетели», которая так ярко передает ощущение весны. Раньше так оно и было. Сохранилась даже поговорка: «Увидел грача – весну встречай». Но сегодня это уже не актуально. Дело в том, что за последние несколько десятилетий грачи из перелетных птиц превратились в оседлых. Они всеядные, а значит, рядом с человеком всегда могут найти чем поживиться. И улетать от зимнего голода никуда им не нужно. Наши предки обладали не только редкой наблюдательностью, но и незаурядной фантазией. Маленькую птичку весом около 20 граммов они наделили недюжей силой. Знакомьтесь, это трясогузка. Есть поверье, что своим хвостом она лед на реке ломает. Действительно, прилетает трясогузка обычно тогда, когда вскрываются реки. И на освободившихся берегах птица легко находит себе пищу.
1: А лишь только сойдет снег в лесах и парках, как появляются зяблики и дрозды. Почва уже оттаивает, и в лесной подстилке можно найти немало червей и личинок насекомых. Коль есть еда, то найдутся едоки.
0: Но остается вопрос. Как птицы узнают, когда им возвращаться? По-видимому, важную роль здесь играет продолжительность светового дня. День прибавился, значит, пора лететь. Но вот что важно. Однажды, в конце марта, я поехал в заповедник Брянский лес, куда весна приходит на пару недель раньше, чем в Москву. Но тогда заповедник встретил меня 10-градусным морозом. По рассказам местных жителей, много дней было тепло и похолодало буквально за ночь. Недавно прилетевшие журавли и аисты улетели назад. А за неделю вновь потеплело, и птицы вернулись. Вот так погода вносит свои небольшие, но все-таки поправки. Так уж в природе заведено, что для возвращения каждой птицы есть свое лучшее время. Это же относится и к Божьим заповедям для людей. И птицам, и людям законы даны во благо. Так поступай, и будешь жить.

0: Бога не видел никто никогда, и все же Бог являет себя людям. Каким образом? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Финуткина. Очень рада приветствовать вас на новой встрече, где мы рассуждаем о том, что такое Евангелие в действии, как это связано с нами сегодня. Лена, вот как Бог являет себя? Ты как могла бы ответить на этот вопрос?
1: Ну, наверное, лучше всего ответить на собственном опыте, как ты встретился с Богом. Просто я в детстве воспитывалась с прабабушкой. Она была у меня человеком очень кротким, смиренным. И до школы я как бы была с ней, ну, потому что родители работали. И когда я начала читать Священное Писание, где я прочитала, что Бог есть любовь, первое мое воспоминание – это было воспоминание о моей прабабушке. То есть вот она явила вот эту вот любовь Божью вот в своей семье, вот в кротости, в смирении, в послушании. Она была таким очень религиозным, верующим человеком. И вот моя встреча с Богом вот была в раннем детстве, и потом уже, когда осознанно, я начала читать Священное Писание и ходить в церковь. Я поняла, что встреча с Богом любви – это самая лучшая встреча человека. И, в принципе, Бог на протяжении всего повествования являет нам как Бога, Бог любви и Бог милости, прощения, долготерпения.
0: Очень интересно. А тебе вот бабушка. То есть мы друг другу являем Бога. Как интересно. Да. Коль, я не знаю, ты к чему подведешь в конце концов вот эту тему, но я все-таки хотела бы начать с того. В прошлый раз мы говорили об апостоле Павле, мы говорили о мученичестве апостола Павла, о том, что это очень редкие люди, кто становится мучениками за Христа. И возник такой вопрос: Царство Божье силою берется, вот в связи с нашим разговором. Давай ответим сначала на этот вопрос. Что это значит вот в связи с тем разговором?
2: Ну вот Христос, Он избрал 12 человек. Не всех. Он надеялся, что вот эти люди, кого Он сейчас избирает, будут Его первыми помощниками и друзьями, и единомышленниками, которые будут так же, как Он, проповедовать Царство Божие, покаяние и наступление Царства Божия. Ведь то, что проповедовал Христос, это приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это главная Его мысль, Его проповеди. То же самое делали потом и Его ученики. Тоже пошли, Он их отправил сначала в небольшую там область, потом вообще до края мира, как в заключении своего служения. И вот апостол Павел стал одним из них, вот тоже стал апостолом.
0: Хотя он при Иисусе Христе не ходил никогда вместе с ним.
2: Ну да, он его так вот лично он его не видел.
0: Только начал свою жизнь, пришел к христианству через то, что начал гнать христиан, а потом Господь его остановил.
2: Да, то есть все апостолы закончили жизнь свою, кроме одного Иоанна, закончили жизнь свою трагически, то есть были казнены. По сути дела, это были мученики. И были они как бы на передовом крае продвижения Царства Небесного.

0: небесного, то есть Царство Божие на земле. И они это делали с усилием, что ли, против сил тьмы. Требовалось усилий, чтобы эти силы, ну, уничтожать там, сокрушать или как-то еще, вот все вот дьявольские вот эти вот лжерелигии, лжеобряды и жестокость человеческую. То есть люди эти проявляли неимоверные усилия, чтобы вот эти силы сокрушать.
1: То есть вот это означает, да, что Царство Божье силой берется?
0: Да, потому что на земле власть узурпировал дьявол. И он ни за что вот так вот просто не отдаст свои владения. Он считает теперь землю своими, а нас всех с вами его подданными. Угу. И вот теперь нужно было все возвращать обратно Господу и распространять Царство Небесное, то есть чтобы люди становились подданными этого царства. Не царство тьмы и зла, а царство любви и мира. И вот это делали апостолы. И они вот были мучениками, да, первыми мучениками, первыми христианами, которые вот проявили вот это усилие по продвижению Царства Небесного. Вот так я понимаю вот эти слова Христа. Царство Божие силою берется. Или силой устанавливается. Вот.
1: Хорошо. Ну, я надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Да, и теперь можно переходить вот к этой теме. То есть это мы в Евангелии, это мы в Деяниях апостолов 9 главе. И мы завершили, Лена, что там было сказано, что братья попросили апостола Павла.
2: Узнав о сём, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс.
1: Ну, то есть убрали его подальше от себя, потому что вот...
2: Но я думаю, чтобы и сохранить ему жизнь, потому что многие покушались на него.
1: Ага. Вот. И, Коль, дальше мы тогда уже, как в прошлый раз мы вам сказали, будем говорить об апостоле Петре.
0: Что... Да. Дальше Лука поворачивает повествование на Петра. С 32-го текста мы читаем, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Вообще, когда Иисус после своего воскресения еще встречался с апостолами, еще учил их там 40 дней, потом отправился к Отцу, он Петру дал поручение, да, вознесся. И он Петру дал поручение, паси овец моих. Трижды дал ему поручение. И тем самым он восстанавливал его в правах апостола, поскольку Петр все-таки совершил неприглядный такой поступок, отрекся от своего Господа в кризисное время. И нужно было его восстановить, что ли, в статусе.
1: Вот такой вот щедрый Господь, да, то есть великой щедрости его душа. Человек, Петр, который предал его трижды публично, отрекся от Иисуса Христа, причем с проклятиями, как говорится в Библии, не просто так. Вот. И Господь хочет вернуть ему вот это вот, ну, чувство, что ли, защищенности Христом, чувство прощения, чувство человеческого достоинства. Слава Господу, он такой у нас.
0: Да, чтобы Петр не оглядывался назад и не всегда и не вспоминал о том, что он такой-сякой, он так предал Господа, он там, и теперь ему нет никакого там, никакой пощады и так далее. То есть он покаялся. Петр глубоко раскаялся в своем поступке и был прощен. И он принял это прощение. И теперь он считал себя честью, для себя честью вот, служить Господу и быть одним из его апостолов. И поскольку Иисус дал ему поручение пасти овец, вот он и пас. То есть он ходил по городам разным, и в то же время вот он оказался в городе Лиде. Учил, что Петр, обходя всех, как бы посещая церкви и заботясь о том, об их нуждах духовных, прежде всего, он оказался вот и в Лиде.
1: А где город Лида?
0: Ну, это где-то на...
1: Или Лид?
0: Лида. Угу. Лида. Это на северо-запад от Иерусалима, где-то в километрах 60, наверное, вот так.
1: Ага.
0: Ну, по направлению к Средиземному морю, вот где-то так, немножко наискосок.
1: Угу.
0: И вот хорошо. Он там оказался, в этом городе. К святым, живущим в Лиде.
1: Что такое к святым?
0: Ну, это к христианам, к единомышленникам.

0: единомышленникам, тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Святых Петр называл всех своих братьев. Он как-то в послании написано было у него, да? «Вы род избранный, царственный священство, народ святой». Это он к церкви обращается, соборной вообще, ко всем членам церкви, со всем христианам. И вот то, что он пришел к ним, поддержать их, укрепить их веру. И он это делал не только в Лидии, в других городах, где он бывал. То есть, чтобы нас... И мало того, он пришел туда еще и исцелять. Потому что там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Потому что Петр обладал даром целителя еще, одним из выдающихся духовных даров, которым Бог наделяет человека.
1: Духовный это дар, да?
0: Это дар Святого Духа, да. Угу. Поэтому говорим духовный. Человек приходит к другому человеку, возлагает руки и говорит: «Встань, исцеляет тебя Иисус Христос».
2: Ну вот интересно, да, то есть он не приписывает себе это, этот дар, да, а он именно говорит, что исцеляет тебя Иисус Христос.
0: Угу. Да, встань с постели твоей. Ну вот, кто вообще исцеляет? Да, действительно, исцеляет Христос, да? Кто обращается к Энею?
2: Петр.
0: Христос. Кто же обращается?
2: Нет, Петр сказал ему.
0: Через Петра обращается Христос к нему. Встань с постели твоей. Чьей силой исцеляется? Христовой. То есть вот во всем, что делал Петр, проявлялся Христос. И, по сути дела, человек, который смотрел на Петра, он ощущал, что это стоит Христос. Он и говорит сейчас ему, он его и исцеляет сейчас. И дух, вот этот вот, которым наполнен человек, это тоже Христов. Во всем, вот все, во всем Христос получался.
1: Вот это вот очень важно, Лен. Ты на прошлой программе сказала про развлечение духов. То есть вот человек исцеляемый, он чувствовал Дух Божий в Петре, да?
0: Да.
1: Он чувствовал силу Божью, он чувствовал присутствие Христа в Петре. К нам это может, ну, в нас может проявляться Христос?
0: Не только может, он вообще-то
2: должен... Он хочет.
0: Должен проявляться. Если,
2: он хочет.
0: Или вы, как Павел говорит, или вы не то, чем должно быть. Mm-hmm. Или вы не знаете, что Христос в вас. Так вот узнаете, он в вас, mm-hmm. если вы еще не знаете. Или вы не то, что, чем должны быть.
1: То есть, если Христос не в нас, значит, мы не то, чем мы должны быть.
0: А мы должны
1: Очень
0: быть.
1: Интересно.
0: Да, вот мы именно такими должны быть, верующие люди, чтобы в вас... Был Христос. Угу. Вот как-то так он обозначил христианство. И теперь, когда мы что-нибудь делаем, там, о чем-то говорим, вот в нас должен проявляться Христос. Если он не проявляется, значит, мы не то, чем должны быть. Значит, нам надо как-то подумать о том, что мы делаем и что говорим. И то ли мы говорим, и тем ли духом говорим, вот, чтобы как-то вот ну, все-таки был Христос в нас, угу. через нас действовал, через нас говорил. Поскольку мы верующие люди, и заявляем теперь, что Христос наш Господь и Бог. Угу.
1: Слава Господу! Очень удивительно.
0: Исцеляет тебя Христос. Вот такой, насколько был уверен Петр в том, что это делает не он, а делает это Христос. Вот сейчас, вот прямо буквально на глазах у всех очевидцев, делает сейчас это Христос. Угу. Он был абсолютно убежден, Петр. Ни тени сомнения. И вот представьте теперь, что вот он думал бы о своем предательстве, да, в этот момент. И говорил: а ведь я недостоин, я же ведь Господа своего предал ведь. Вот если вот такие мысли посещали бы его в данный момент, то он ни за что бы, наверное, не явил Христа этому человеку, и исцеление бы, скорее всего, не состоялось бы. Потому что, ну, мы должны быть

0: тоже уверены. Да, мы согрешаем и много согрешаем. Да, но мы знаем твердо, что у нас есть Христос, который прощает все грехи, когда мы приходим к Нему с покаянием. И если я прихожу с покаянием и молю Господь меня простить, я был должен быть абсолютно убежден, что все это прощено.
1: Ну и в Священном Писании об этом немало говорится, что забросил наш грех туда себе, ну, далеко, за хребет, там, по-моему, сказано образно, ну, то есть очень далеко. Или он так далеко удалил грехи наши от нас, как восток далек от запада, то есть, ну, бесконечно далек, это две противоположности.
0: Да, и утопит где-нибудь там в Марианской впадине, в такой,
1: да,
0: не заберешься.
1: Пучине морской.
0: То есть, ну, вот это должна быть абсолютная уверенность в этом. И мне не нужно себя больше укорять, потому что мы как-то с вами читали это обетование из Исаии. Бог поклялся не укорять тебя. Mm-hmm. Вот как радугу он повесил тогда, вот точно так же он повесил теперь вот это обетование, что я тебя не укоряю, я тебя прощаю, я тебя освобождаю от этого греха.
1: Вот посмотрите, как важно. Бог сказал, я тебя не укоряю. Кто такие мы, чтобы укорять кого-то? И, ну, кого-то мы просто не знаем, что на самом деле с тем человеком. Но чтобы укорять самих себя, кто мы такие, если Бог сказал, я тебя не укоряю? Представляете, какое ободрение? Представляете, как это сильно, здорово быть с Богом?
0: И вот Петр совершал чудеса абсолютно, ну, спокойно, абсолютно с уверенностью, такой, с дерзновением, что это Христос делает. И он так и говорит, видите, Христос исцеляет тебя. Вот не я сейчас тебя исцеляю, я-то кто? Я вот просто проводник его духа, его исцелительной силы, но исцеляет тебя Христос вот сейчас. Встань с постели твоей. И все это видели. И он встал, этот Эней, да, тотчас. И все видели это, живущие в Лидде и в Сароне, которые обратились к Господу, то есть тоже верующие. И в Иоппе находилась одна ученица имени Тавифа.
1: Это уже другая история начинается.
2: Ну, это в другом городе, в Иоппе.
0: Этот город недалеко от Лидды был. Ну, в районе где-то километров там, 15-20, может быть. Что значит серна? Она была исполнена добрых дел и творила много милостями. Случилось в те дни, что она изнемогла и умерла, ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Они слышали, скорее всего, о том, что произошло с Инеем там. Может быть, не только с одним Инеем, потому что мы как-то читали с вами, что тень проходящего Петра даже, да, могла исцелять. Ну, не тень, конечно, а Христос через тень Петра, да.
1: По вере людей.
0: То есть наверняка было неоднократно это исцеление Инея. И люди услышали об этом в близлежащем. Вот как вот от Нижнего Новгорода к Кстову, например, да, примерно, может быть, такое же расстояние. И услышали, что в Нижнем Новгороде там пришел чудотворец, и он там всех исцеляет. Давайте-ка, вот у нас тут случай такой, вот как раз женщина у нас одна, благочестивая, скончалась безвременно. Давайте-ка мы его призовем. Для чего призовем? Ну, сказать проповедь на похоронах, чтобы вот
1: утешить родственников.
0: Родственников, да. Слово Божье должно прозвучать. Как вот христиан современных приглашают проповедующего, и он говорит проповедь о Христе, об утешении, о том, что да, все, в конце концов, христиане верующие воскреснут, и вот вам утешение, что Иисус есть жизнь, Он дает ее и даст. Но при этом вот человек все-таки хоронит. Может быть, с этой целью они приглашали Петра просто сказать слово? Но вряд ли они позвали Петра на что-то надеясь, потому что те времена, в отличие от наших, там почему-то чудес совершалось больше. Угу. Таких вот явных.
1: Ну вот по вере нашей ведь это происходит, да? То есть, и вот говорится, что а где-то Христос не мог совершить чудес по их неверию. Так что, наверное, больше тогда было веры, чем сейчас?
0: Да, может быть, не было больше таких с дерзновением верующих, которые сознавали, что они дети Божьи, что в них живет Христос, что Христос дал мне вот эту власть быть чадом Божьим и власть над болезнью. Кто-то считает, может быть, что даже и над смертью, над самой. И наверняка вот эти верующие, которые обратились к Петру, чтобы его привести, они, наверное, надеялись все-таки на чудо, на какое-то. Угу. Верили в чудо.
1: Да, там говорится, безвременно она умерла.
0: Что, да, чудо. Вот она, что им была исполнена добрых дел, творила много милости. И вот они послали за Петром. Сами они, скорее всего, не на том уровне находились, что ли, веры. Или, вот, потому что вера-то, она ведь у нас растет, она не стоит на месте. И кто, каждый на каком-то своем уровне находится. Очевидно, люди эти считали, вот верующие, что, наверное, у нас еще, наверное, весовая категория недостаточно такая в этом деле. Мы, наверное, не рискнем вот так сами молиться, чтобы Бог воскресил ее. Но вот Петр рядом, давайте вот тут с гарантией лучше поступим, не будем рисковать. Там, а давайте поступим вот точно Петра позовем. И у него уже были случаи исцелений, выздоровлений. А вот, может быть, он совершит и здесь тут чудо такое вот. Почему нет? Давайте рискнем, попробуем. Ну и Петр
2: У него репутация все-таки уже была такого человека, посвященного, но он был же все-таки апостол, и я думаю, что у него такая репутация была уже среди всех церквей, да, то есть о нем знали.
0: Ну вот мы еще до этого, по-моему, не встречались с случаем воскрешения из мертвых, сколько я помню.
2: Нет, среди учеников нет, только Иисус.
0: Пока. Ну да,
2: вот. Но и у Иисуса не так много. То есть три времени... случая, я вот так вот вспоминаю, ну, о которых написано. Я думаю, что о многих просто не написано случаях, когда Господь воскрешал.
0: Причем все эти случаи были, по-моему, безвременной кончиной.
2: Да, молодые. То есть вот у дочери Иаира, да, там молодой человек... мать у него была вдовица.
0: Юноша тоже был.
2: Да, юноша был. Ну и Лазарь.
0: Тоже молодой еще, наверное, человек.
2: Да, да, да, да.
0: Ну вот, а в книге Деяний мы еще пока не встречались с воскрешением умерших. Были только исцеления от болезни, да, от освобождения от демонических сил, от бесов, да, эти вещи происходили. Но вот здесь люди позвали кадру умершего человека, Петра. И Петр, встав, пошел с ними. Когда он прибыл, вели его в горницу, где вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. То есть человек этот, Тавифа, она была, наверное, на особом счету у женщин той церкви.
1: А оба имени у нее, и Серна, и Тавифа?
0: Это перевод имени Тавифа, ага. Возможно, с греческого, но точно не знаю, но вот написано именем Тавифа, что значит Серна. Ага. Да. И человек этот, то есть эта женщина, ну, была опорой, наверное, этой церкви.
2: Но она заботилась о многих, да, я так понимаю.
0: Да.
2: Написано.
0: Со слезами
2: перестали. Да, исполнено добрых дел и творила много милостынь. Написано о ней.
0: То есть они понесли утрату такую вот, невосполнимую утрату. Теперь у нас в церкви некому будет о нас заботиться, может быть, вот таковой даже. Потому что этот городочек небольшой. И церковь, наверное, тоже была не очень большой. И люди понимали, что вот женщина особенно, вдовица написана, то есть люди, наверное, уже преклонных лет, женщины, они остались без опеки теперь, без заботы со стороны этой доброй серны. И дальше мы читаем, что Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». Напоминает что-нибудь сцена?
2: Да.
1: Ну, то, что Иисус Христос, как Лазарю, сказал выйти вон из гробницы.
2: И дочь Иаира.
0: То есть, похоже.
2: Там вообще ей 12 лет было, девочке.
0: Если мы сейчас откроем вот этот случай Евангелия от Луки, где написано об воскрешении дочери Иаира, то там... Вот прямо сцена чуть не один в один повторяет.
2: А Петр тогда ведь пребывал как раз с Иисусом, да?
0: Да. Когда он говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги, говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
1: Это Евангелие от Луки?
0: Евангелие от Луки, 8 глава, 49-го. Угу. «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова». Здесь мы видим, что Петр вошел один. Ну, не было у него помощников. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань». Высылает всех вон. Петр, да?
2: Угу.
0: Тоже.
2: Здесь тоже он, да.
0: Выслал всех вон. Почему надо было высылать всех вон? Да потому что там одни плакальщицы находились. Вот все плакали.
2: Угу.
0: А плач сопровождает смерть.
2: Угу.
0: Если вот в таком, вот, ну, в такой атмосфере оказывается человек, который вот сейчас тебе хочет дать жизнь, то ему нужно преодолеть вот эту борьбу вот вести с этими, вот с этой атмосферой сначала. Сначала все вот это вот, ну, все силы тьмы, чтобы ушли, оставить, чтобы не имели доступ сейчас никакого. Сейчас будут силы света проявлены. А когда вокруг все плачут и рыдают, то у тебя совсем другое настроение, да, у самого целителя-то тоже. Они мешают просто исцелению и воскрешению. И Петр их высылает, точно так, как Христос. И Христу-то они мешали.
2: Ну да.
0: Казалось бы, Христу ничего не может помешать. И тем не менее, он их высылает все равно. Нет, нет, нет, нет, не то. Это не тот случай, чтобы плакать. Сейчас у вас должна вера привиться у всех. Где вера ваша? То есть Иисусу нужна была вера, чтобы поддерживать. А он этой веры не видит. Он видит только одни слезы, вот это уныние. Трагедия произошла, конечно, да, да. Но сейчас эта трагедия превратится в праздник.
2: Угу.
0: Сейчас будут все ликовать. Вам тут не место плачущим, поэтому давайте-ка куда-нибудь выйдите на это время. То же самое и Петр делает. Он присутствовал тогда на воскрешении дочери Иаира. И он все прекрасно помнил, как это происходило. И то же самое теперь происходит здесь.
2: Угу.
0: И теперь Христос тоже здесь. Только он в Петре, он сейчас через Петра будет действовать. И он берет на себя вот эту вот, ну, я не знаю, смелость такую. Теперь сейчас я Христос, по сути. Я сейчас буду исцелять. И Христос должен, ну, в такой атмосфере находиться, чтобы не было никакого неверия, никакого там сомнений никаких у людей, чтобы не вызывало сейчас вот мое действие. Все вон, все. Все, мы вдвоем остаемся только. Я и Тавифа.
2: Да.
1: И главное у нас сейчас Христос. Да? То есть Он действует.
0: Обратившись к телу, сказал Тавифа: «Встань». И она открыла глаза свои, увидела Петра, села. Он подал руку и поднял, призвав святых и вдовиц, поставил перед ними живую. Ну, конечно, вот не будь таких чудес, церковь так бы не росла, как она росла тогда, не умножалась бы такими темпами. Потому что люди видели, да, это точно сила, это точно Бог здесь. Здесь точно Христос. И Петр, это точно Христос. Это его дух, его сила, его любовь. Все вот прямо сквозит через него. И, конечно, с Духом Святым любые чудеса происходят. А без Духа Святого, ну,
1: Уныние и плач.
0: Ну, нет никаких чудес. То есть, где Дух Святой, там чудеса. Вот можно так сказать даже. А где чудес нет, ну, я не знаю. Конечно, может быть, это слишком сильно будет сказано, что нет Духа Святого. Нет, наверное, есть все-таки. И там, где нет чудес. Но, тем не менее, к Богу привлекает все-таки что-то такое вот необычное, что-то такое радостное, праздничное. Никакого уныния, чтобы там была только радость, и только благословение, и только жизнь.
1: Коля, а если трудности какие-то, если вот проблемы?
0: А если проблемы, вот у Петра у того же написано в первом его послании. Сейчас. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемый золото, в хвале и славе, в явлении Иисуса Христа». Петр пишет нам о радости, да? Да, он пишет, если нужно поскорбеть, если вот, да, случаи такие бывают в жизни, конечно, как вот без скорби? Невозможно. Но поскорбев немного, не предавайте скорби навсегда. И там не унывайте. Потому что, ну, наш Бог – это Бог радости. Это Христос воскресший. Он умер, да, но это было 3 дня всего, а теперь вечная радость. И будет эта радость со всеми верующими всегда.
1: Вот об этом. Мне очень нравится, Коля, это ключевая мысль, да, Лена?
2: Да, это и вот радость. Я хотела тоже дополнить, как бы, в соборном послании святого апостола Якова, он тоже не исключает искушения и всего остального, но он даже говорит: искушение с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанная вера ваша производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, вот, да, испытание нужно принимать с радостью.
1: То есть, опять ключевое слово.
2: Да,
1: радость. Радость в Господе, да, несмотря на то,
2: да,
1: что.
2: Да, радость в Господе. И только вот именно радуясь, мы можем преодолевать все те искушения, которые выпадают на нашу долю в этом мире. А без этого нельзя, потому что, как сказал Николай Генрихович, мы живем на территории врага Божьего, да, и он не замедляет.
1: И человеческого тоже.
2: Да, да. И он не замедляет для того, чтобы радость нашу похитить.
1: Да.
0: Петр говорит нам о случаях вот, потери близких, например, или какой-то болезни, которая не может нас радовать никак. И было бы, наверное, не знаю, каким-то безумием, если я буду испытывать дикую какую-то боль и при этом испытывать радость. Ну, это невозможно. Вот Петр об этом говорит. Поскорбев, но немного. Вот пока эта боль не утишь, когда утихнет все, вот снова вспоминайте о Христе, снова обращайтесь к Нему, да, и радуйтесь. И Яков говорит не о том, что мы всегда должны прям всегда радоваться, а Яков говорит о той проверке нашей веры, которая происходит иногда, проверяется какими-то событиями, да, наша вера или какими-то обстоятельствами в жизни. Да, а радуйтесь о том, что она у вас есть, эта вера, и что у вас есть тот, на кого вы можете положиться вот в этот момент.
2: В любой трудный момент жизни.
0: Да. Тем не менее, вот от боли мы никуда не денемся.
2: Да.
0: Она так вот и будет нас мучить, пока Господь ее не победит. Или мы победим
2: вот
0: верой.
2: Многие, я слышала, свидетельствуют о том, что вот Дух Святой, присутствие и чтение там, Священного Писания, и вот молитва облегчает боли. И вот многие, ну, как бы, вот помню, что у нас одна сестра, у нее была уже такая последняя стадия онкологии, и она практически, ну, умерла, Ну, это уже было в преклонных годах, сестра, да, но она вот эту боль дикую, она просто не ощущала, то есть впадая в забытье. И оно же уже, когда мозг отключается, то есть он все равно не чувствуешь вот этой боли дикой, которая, то есть она просто без операции, без уколов, без всего. То есть вот так сложились обстоятельства, что... И Господь как-то успокоил ее очень.
1: Ну, то есть облегчил даже совершенно...
2: Невозможное претерпеть, когда уколы, сильно действующие, боль притупляют на короткое время, да, а здесь просто Господь вот использует свои средства, которые можно успокоить и боль снять.
0: Ну вот 9 глава у нас заканчивается тем, что Петр воскресил эту женщину Тавифу. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот о чем мы говорим с вами. Многие уверовали, потому что увидели явную силу Божию, явное проявление Христа и Его Духа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некого Симона кожевника. Ну, Симон кожевник.
2: Уже как бы читали о нем вроде, да? Но он был, когда Павел шел, там-то тоже был Симон. Это такая распространенная...
0: Симон, там, наверное, кажется, второй был у них.
2: Нет, Симон. Понятно, я говорю...
0: Там Петр Симон тоже был.
2: Да, имя распространенное, да. И по специальности тоже,
0: скорее всего, это не тот Симон. Но по специальности, кстати, иудеи были профессиональные животноводы. То есть они работали с кожей. И римляне этим не занимались. Они были никакие вообще кожевники, римляне. Потому что это грязная работа. Это надо шкуру сначала освежевать животное. Ее надо выделать как-то, чтобы высушить как-то, вымочить. Все это вот очень грязная, неприятная работа. И они, конечно, возлагали все это на иудеев, которые этим профессионально занимались с мастерством. И вот Симон Кожевник, один из них, таких вот тоже профессионалов, который работал с кожей. И Иопия, кстати, она находилась на берегу Средиземного моря. Это очень удобно для выделки кож. Тут как раз тебе и ванна, и канализация, и все на свете. Вот, пожалуйста, выделывай, и на солнце ее потом суши. Вот Симон там жил, при море. И Петр оказался у него. Но вот что там произошло в этом доме Симона Кожевника, это удивительные вещи, в 10 главе описаны. Мы сегодня, наверное, не будем говорить о них, потому что, это просто мы, не знаю, не успеем, во-первых, а во-вторых...
1: Но в следующий раз поговорим.
0: Это очень яркое свидетельство, обязательно. Вот в следующий раз мы как раз, в следующую программу мы начнем вот с этой главы, с 10-й. И то, что произошло там, в этом доме Симона Кожевника.
1: Коль, а сейчас давай, знаешь, все-таки чем завершим? Бога не видел никто никогда, как Бог являет себя людям. То есть вот какой очень короткий ответ. Вот Лена начала ответ на этот вопрос с того, что ее прабабушка через свою любовь явила Лене Бога, как она, Лена, это поняла уже потом, через много лет. А ты как бы ответил на вопрос? Ты ведь его поставил?
0: Несомненно, это так, да, что Бог так вот проявляет себя в плоти человеческой, да, как Он и явил себя людям в плоти человеческой. Но я бы все-таки добавил к этому еще, что Бог проявляет себя вот здесь, в Слове Своем. Mm-hmm. Вначале все-таки было Слово, а потом оно стало плотью. И мы нигде больше не встретим такого откровения о Боге, как в Священном Писании.
2: Да.
0: И особенно в Евангелиях, где явлен там Христос, распятый на кресте. Но эти вот два источника Богооткровения, это, конечно, есть еще и третий, природа, да, но основных это два. Это вот Священное Писание и человек, исполненный Духа Святого.
2: Угу.
0: Вот такой же, как вот был Павел, как был Петр. И надеюсь, что, как мы с вами тоже, явим Христа, в конце концов, людям, окружающим нас.
1: Это очень воодушевляет, и это очень сильно сказано, да? Вот нужно иметь дерзновение признавать то, что Христос может быть явлен через нас. Нужно верить в это, нужно стремиться к этому, нужно радоваться этому. И Он сам это с нами сделает, Он сам это в нас сделает. Да? Это будет не нашими

усилиями, это будет не нашими заслугами, это будет действие Бога на других людей через нас. Ну и на нас, конечно, тоже. Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Фёдоровна Уткина, прощаемся с вами до следующей встречи. До свидания.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

мне задали любопытный вопрос. Что значит лестница Иакова, упоминаемая в Ветхом Завете? И нам для этого нужно действительно посмотреть текст Священного Писания и взглянуть. Итак, лестница Иакова упоминается в книге «Бытие» в 28 главе, в 12 стихе. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». И 13 стих. «И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Ну и дальше там идет слова Божие, которые Господь уже обращается непосредственно к Иакову. Что же означает именно эта лестница? Нам нужен контекст. Во-первых, Иаков, конечно, совершил не очень хорошее дело. Он действительно согрешил против своего отца, обманув его, и обманом заполучил благословение. И с тем, чтобы его брат Исав, который это благословение должен был получить, его не убил, Иаков вынужден бежать к своему родственнику. И вот по дороге во время этого бегства он останавливается в пустынном месте, кладет камень себе под голову и засыпает. И вот ему снится вот этот сон, когда он видит как раз лестницу. И возникает вопрос, что это за лестница. Одно из толкований говорит о том, и очень важно, это нужно понимать, что это был, скорее всего, зиккурат. А зиккурат – это, скажем, такой вид строительства храма, на котором с разных сторон были именно лестницы. Он поднимался высоко, и наверху располагался, ну, как бы храм или место обитания Бога. Скорее всего, это не значит, что именно Иаков видел сам зиккурат, но поскольку еще тогда не было откровения о святилище, и не было, естественно, мы еще не живем в эпоху христианства, когда есть четкое понимание места, да, как должно строиться святилище и какие есть храмы христианские и тому подобное. Естественно, в его представлении, скорее всего, возникает та картина, которая была привычна ему вот в то время в Месопотамии, да? Поскольку именно такие храмы были распространены. И он, скорее всего, видит именно картину эту. Но, что интересно, по этой лестнице идут не жрецы, а ходят именно ангелы Божии, спускаются вверх и вниз. И более того, по разным переводам, в одном переводе говорится о том, что именно на самой высоте стоит Господь Бог, который к нему обращается. Но есть и другой вариант, который говорит о том, что рядом с ним стоит Бог. То есть, как бы Бог, получается, сходит с неба по этой лестнице, находится рядом с Иаковым и говорит о том, что именно он избран. И именно несмотря на то, что он совершил, Бог его все равно благословит, и именно через него произойдет дальше благословенный род и Божий народ. Но какое значение имеет именно эта лестница Иакова? Во-первых, конечно же, для Иакова это означало, что именно Господь обращается к Иакову и говорит о том, что он к нему близок, что он повторяет завет, который дает и Аврааму, и Исааку. И он таким образом как бы подтверждает, что он дальше находится в этом завете и особо будет в благословении. Но это не все. Когда мы смотрим Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея,

первую главу, то мы видим, что эти слова Иисус Христос уже адресует немножечко к другой ситуации. Когда он разговаривает с Нафанаилом, который, ну, был удивлен тем, что Иисус сказал про него, и Христос говорит такие слова. И говорит ему, то есть Нафанаилу, это первая глава, стих 51. «Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Получается, вот эта лестница Иакова, с одной стороны, она показывает о возобновлении завета Бога именно с Иаковом, некий символ, что именно через него произойдет Божий народ, и это такое ободрение Иакова о том, что Бог рядом с ним. Но в новозаветнем, получается, этот образ лестницы Иакова означает исполнение обетований Божьего, что от этого Божьего народа наконец-то происходит Мессия, то есть Божий Сын, Божий Сын Человеческий, который теперь соединяет небо и землю и дает людям возможность спастись, да, то есть некое такое соединение земли и неба, которое осуществляется наконец-то через избранного Богом Мессию, посланника Иисуса Христа. Вот что означает лестница Иакова. С одной стороны, это обновление завета Бога с Иаковом, и, соответственно, что через него произойдет Божий народ. А второе значение лестницы Иакова, что это указание на то спасение, которое теперь осуществится через Иисуса Христа, когда в нем воплотится истинный человек и истинный Бог. Но тоже можно сказать, что как возобновление Нового Завета теперь для Божьего народа и для тех, кто, поверив в Иисуса Христа, становится частью этого народа. Теперь для него открыты небеса и доступна вечная жизнь.

0: может быть, вот на этом этапе нельзя ставить вот такой знак минуса между одной или другой версией. Наверное, нужно говорить о дополнении одного другим. Мы с вами, являясь людьми поколения, выросшие на словах, прочитанных, с книгой в руках, может быть, не до конца, еще воспринимаем преимущество аудиоверсии. Но сегодня это входит весьма активно в наш образ жизни, и спустя какое-то время, возможно, что это будет единственное средство, которым мы будем использовать, исходя из занятости нашей, хотя это не лучший вариант, прежде всего для пасторов и для членов церкви, это не лучший вариант. Мы должны не только слышать, мы должны и видеть Божье Слово, и должны его через свое сердце, должны его пропустить. Образы, которые возникают в нашем сознании, когда мы читаем и когда мы слушаем, они разные. Вот когда вы слушаете аудиоверсию, вы начинаете видеть более широкий мир, не тот, который вот здесь перед вами на глазах. Как бы трехмерное такое измерение начинает возникать в вашем сознании, когда вы слушаете профессионала, который работает не только с текстом, но и с интонацией, который пытается вдохнуть жизнь в этот библейский текст и оживить его героев. Поэтому преимущество есть и в одном случае. Я имею в виду печатная версия. Она дает глубже возможность для размышлений, для осмысления. Но образный ряд более яркий, когда вы слушаете аудиоверсию.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь открываем эту удивительную, боговдохновенную книгу, Библию, чтобы коснуться одного очень важного и актуального вопроса. Переживания, трудности, потери, утраты в нашей жизни. Зачем, для чего и почему? Мы открываем вместе с вами книгу Судей, 6 главу, где говорится о Гедеоне. Гедеон выколачивал пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Когда мы задаемся вопросом, где же Бог, почему Он молчит, Он наш друг или наш враг? И если даже мы не задаемся этим вопросом, то в глубине нашего сердца ответы на эти вопросы. И я приглашаю вас, тех, у кого из вас есть Библия, открыть ее. Книга для особой миссии «Проклясть народ Божий», чтобы он смог его прогнать от своих пределов. Священное Писание говорит нам произволу. Есть очень интересное выражение. Если что-то в нашем мире не покупается за деньги, то покупается за большие деньги. Валак посылает... И история такова, что Бог неоднократно ставит пророку препятствия. Он путешествует на своей ослице к цели своего назначения, и ангел Господень встает в одном месте, ослица уходит с дороги. Ангел Господень встает в другом месте, и ослица прижимает. Интересно, что это личность, о которой говорится, что это пророк с открытым оком. Но он не видел в тот момент Господа. И Бог особенным образом совершил с вами. Но когда ослица заговорила с Валаамом, он находился в таком состоянии аффекта, что продолжил с ней диалог. «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза?» И вот ключевой текст, который очень важен для нас. Бог говорит, «Я вышел, чтобы своя цель подобна пророку Валааму». Мы хотим получить образование, мы хотим создать хорошую семью, мы хотим устроиться на работу, но... «И ослица, видев меня, своротила вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Через множество обстоятельств в жизни – Бог пытается направить нас по верному пути. Порой в нашей жизни происходит авария спустя через много лет. Жалел о случившемся, подошел сосед и рассказал очень интересную историю о том, что хозяин этого дома, дома, который сгорел много лет назад, он убедил его оформить за 3000, чтобы не платить проценты, налог государству. И сказал этому человеку, когда мы оформим сделку, я из причин переживаний, потрясений, потерь и того неприятного, что приходит в нашу жизнь. Однажды продали его в рабство в Египет. И вот спустя много лет, когда жизнь Иосифа устроилась, когда он занимал ответственный пост в Египте, происходит в нашей жизни? Почему мы оказываемся в больнице? Почему мы оказываемся в таких обстоятельствах, которые нам не нравятся? Но через эти обстоятельства Бог желает спасти других людей, желает оказать помощь, желает оказать поддержку другим людям. Бог дает нам испытания для нашего воспитания и через планку. Он поднимал на соответствующий уровень планку, и группа начинала прыгать. Высокий уровень, и вновь начинаются прыжки всей группы. И приходит момент, когда группа снова прыгает, преодолевая определенный барьер. И еще одна библейская история, которая является классической, которая восхищает нас удивительными примерами жизни. Книга Якова, книга апостола Якова, 5 глава, 11 текст. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа». Ибо Господь потерял в один день 10 человек детей. Человеческое сердце вряд ли может вместить такую потерю, но он смог не только выйти из этого.

этого удивительного испытания, но и остаться, более того, верным Богу, когда самые близкие, когда дорогие ему люди принуждали его, побуждали. Он вышел победителем из этого испытания и сказал следующее: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И здесь он говорит о том, как мало в своей жизни он знал Бога, хотя вся книга говорит о нем как человеке богобоязненном, праведном. Я слышал множество удивительных благословений в своей жизни. И вот он рассказал историю своей жизни. Когда он был молодым человеком, еще не имел семьи, однажды ему поставили очень страшный диагноз, диагноз, который никто не любит из живущих, онкологическое заболевание. И началась борьба за... И, поднявшись, почувствовал себя лучше, и с каждым днем все лучше. Я встретился с ним спустя несколько лет, когда он... Готовился к свадьбе, и он познакомил меня со своей будущей супругой. Очень интересно он закончил свою историю. Когда я ходил в церковь, это одна из причин. Второй причиной, может быть, Бог желает, принося нам переживания, через эти переживания спасти и помочь другим людям. Спасти других людей и помочь другим людям. Следующая из причин, что Бог желает в этих переживаниях, что хорошего в переживаниях, что хорошего в утратах, что радостного в потерях. Но Бог говорит, если из этого ты извлечешь драгоценное, если из этого ты извлечешь урок, то будешь как мои уста. И есть еще одна из причин, для чего в нашу жизнь посылаются Павла к римлянам. Когда нам кажется, что мы имеем 100 доказательств, что Бог нас не любит, давайте откроем и прочтем эти удивительные слова. Римлянам 8 глава 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам». Каждый порез, вы знаете каждый ожог, вы знаете каждую отметину. Сегодня Господь, обращаясь к нашим сердцам, говорит следующее. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Твое и мое имя находится в ранах Иисуса Христа. Твое и мое имя находится на руках. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее. Пусть все невзгоды, пусть все то, что не радует нас, приходя в нашу жизнь, не разочарует нас. Пусть все это послужит к тому, чтобы мы поднялись еще на одну ступень ближе к Богу. Чтобы во всех этих переживаниях и потрясениях мы могли утешение и надежду.

0: В притчах. Тогда в Царстве Небесном то же самое произойдет, что случилось с 10 девами, которые вышли со своими светики, не захватили с собой масла, а мудрые взяли вместе со светильниками и кувшинчики с маслом. Жених задержал: «Смотрите, жених, встречайте!» Все девы пробудились и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Готов?» Пошли с ним на брачный пир, и двери за ними закрыли. Приходят потом остальные девы и просят: «Господин, господин, открой нам!» «Одно могу сказать вам», — ответил он, — «не знаю я вас».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа же.
5: Кроме того, у Христа был еще один предатель, апостол Петр. Предательство Иуды и Петра. В чем причина малодушия этих людей? И почему в итоге

0: Иуда повесился, а Петр стал великим апостолом. Сказали о том, что Иуда – это, в общем-то, имя нарицательное. Причем во многих даже, ну то, что в русском языке это точно так, но я думаю, что не только в русском.
1: Ну, с него, наверное, и начнем, да? Вот, ну, Священное Писание для верующих людей, что если Бог дает вам хорошую возможность, если Он вас прощает, то вы не должны обманывать это священное доверие Христа. Он как бы подвел Христа, обманул доверие Христа, которое тот ему дал. Здесь он как бы обманывает вот это доверие Христа.
0: То есть Бог вообще определил, что Иуда может быть...
1: Да, и, в общем-то, наверное, читая повествование вот, евангельское, мы же не сразу его встречаем как предателя. Во Христа уверовал, да, и пошел за Христом, увидев в нем Мессию. То есть его стремления вначале были и маленький гвоздик в его сердце. Ну, это как, знаете, притча такая есть. Я вот когда готовил эту тему, о ней вспомнил, когда недорого продавал его. Все хорошо, но он сказал, единственное мое условие, чтобы один гвоздь остался в этом доме за мной. Цыган в этот дом, хозяин новый этого дома, его покупатель, говорит, а что ты сюда пришел? Ну, как гвоздь мой здесь. К нему пришла жена, потом пришли дети. Ну, вот эта вот притча, она как бы иллюстрирует проблему Иуды. То есть он оставил деньги. Угу. Вот этот вот гвоздик, который он оставил в своем сердце, потом привел Иуду к печальному концу.
0: В общем-то, Иоанн об этом говорит.
1: Все мы любим в той или иной степени деньги, да? Ну, во всяком случае, хочется нам, чтобы мы жили в материальном достатке. Суда была, что он деньги-то полюбил больше, чем Христа в конечном итоге. Вот. И ну, постепенно это происходило, потому что в Писании написано, что он вором был. Вот. Возможно, он как-то оправдывал себя, как любой человек, он ищет оправдания, особенно перед Богом. Ну, я служу Богу. Многое оставил, путешествую, странствую, терплю какие-то Христа. И вот постепенно вот это происходило в нем изменение. Ну, конечно, как и другие ученики, надо сказать, в этом Иуда не отличался от других учеников. Как и другие ученики, он полагал, что Мессия – это будет земной правитель.
0: Такое ощущение, что получается, что у всех были какие-то свои представления о Христе, но эти представления особо они как-то не... Ну как? Ты ходишь со Христом несколько лет, Он тебе что-то говорит. А для меня это важно. Я, может быть, даже из-за этого пришел сюда, стал учеником. Но почему бы не задать прямой вопрос? Христос, а ты чего не идешь царство-то брать? Ну, то есть, чего мы тут ходим?
1: Какие царствия? Просто разное понимание было у Христа царства небесного. Он говорит, я принес вам царство небесное, да? Угу. Вот. А в эти слова ученики другой смысл вкладывали. Они так и понимали, раз Христос проповедует о царстве, значит, вот он пришел, спорили уже, они, это доказывает... Доказывается тем, что в Евангелии описано, несколько раз они спорили, чуть ли не, наверное, не до драки, да?

0: родственников, да, родителей там походатайствуй за нас. Вот. И это были ожидания всех учеников, не только Иуды. Вот, не только Иуды. Но вот у Иуды происходит разочарование во Христе. Ну, во-первых, он...
1: Иуда первым...
0: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. Он понимает, что Христос говорит о духовных вещах. Вот. Ну, не в прямом же смысле плоти есть. Да? То есть он понимает, что это образное выражение. И Христос говорит о духовных неких благах. Да? Возлила на ноги Спасителя, стала вытирать волосами. И многие возмутились. Среди них, наверное, был Иуда. Ну, лучше бы эти деньги потратить с какой-то другой целью. Да? Угу. И тогда Христос упрекает их за этот поступок. И это тоже как бы задевает, наверное, Иуду. А Иуда начинает думать, может быть, Христу нужен какой-то толчок для того, чтобы он проявил себя в качестве земного правителя, земного царя. Вот. И, может быть, именно это привело его к предательству, в прямом смысле, был объявить себя царем, да, и, значит, вот, восстановить свое земное царство. Видимо, он, ну, не ради же 30 серебряников он это сделал, потому что это, в общем-то, небольшая сумма. Как бы, он-то рассчитывал на большее, гораздо большее. То есть здесь не его план провалился, когда он осознал, что он предал невинного, да, и, ну, ошибочно полагал, что Христос сейчас поднимет восстание, Христос этого не собирался делать. Он испугался. Вот, он испугался.
1: Слова такие, которые сопровождают, ну или там переводы этого слова, там еще что-то, они говорят об изменении сознания. То есть человек с чем-то столкнулся, пережил крушение.
0: Да.
1: Ну, то есть
0: у него произошел поворот сознания, да, и он стал другим человеком. Но он не стал другим человеком, вот в чем проблема. Он не верил в Иисуса как Спасителя. Вот. Если бы он верил, он обратился бы словами покаяния к Иисусу. Он не верил, что...
1: То, что Христос после вот такого события, которое вот так вот открылось, что он может его...
0: Простить его, да, грех. Да. Поэтому вот история, печальная история Иуды. А другой персонаж, да, вот, о котором мы говорим, Петр, тоже ученик по возрасту, более опытный, и характер у него такой был, вот, ревностный, горящий, да, вот он всегда выступал за всех учеников. Во многом поступки Петра и Иуды, они схожи. Ну, например, Петр, так же, как и другие ученики, так же, как и Иуда, полагал, что Иисус будет земным правителем, он тоже хотел занять определенное место в его царстве, да. Вот эта история говорит о его самонадеянности. Ну и даже, в общем-то, его слова, которые он сказал Христу, вот все тебя предадут. Но только во многом тоже был, в общем-то, вел себя эгоистично. Так же, как Иуда. Вот.
1: Но я вот, например, не вижу...
0: Людям нам здесь хорошо, да? Давай мы здесь останемся, поставим кущи, три нам, одну тебе, будем здесь жить...
1: То есть... Ну, мне кажется, что Петр просто очень эмоциональный человек.
0: Эмоциональный.
1: Проявляет себя вот совершенно непосредственно.
0: Но... И выше других он себя ставил.
1: Да, вот. Есть такое.
0: Он совершил вот это так предательство вместе с другими учениками и отречение от Христа. Разница в другом заключается...
1: Больше того, он же, как сказать, когда он третий раз отрекся, пропел петух,
0: да, да,
1: он как бы это осознал... Он понял, что...
0: Не признавал Христа как своего спасителя, который может простить ему грехи, да?
1: Кого и как он признавал, не знаю. Испугался? Да. Убежал? Да. Мы видим, что он не очень поверил... Ну, то есть, на месте какие-то сомнения, там, все прочее. Но тут есть определенная, ну, вот в действиях Петра видна какая-то надежда.
0: Надежда, да. Вот я об этом хотел как раз сказать, что Петр верил, что Иисус есть Сын Божий, который пришел для того, чтобы простить ему его грехи.

0: Вот, наверное, так оно и было. И вот это приводит его к искреннему покаянию, а покаяние уже, соответственно, приводит его к обращению ко Христу. Он становится самым таким активным апостолом, да, который проповедовал Слово Божие, взяли вниз головой вот, в Риме. То есть эта жизнь показала, что раскаяние его было искренним, в отличие от раскаяния.
1: И ученики идут за ним. Петр идет ловить рыбу, потому что не знает, что еще ему делать сейчас. То есть и в общем-то от Христа требовалось не просто так вот ему показаться и сказать, что чего, Петр, давай обнимемся, и все хорошо, нет.
0: Ты вот меня любишь, а как ты меня любишь? У нас одно слово «любишь», а у греков было несколько слов. Вот. А как ты меня любишь? И вот здесь Петр задумывается над этим и признает, в принципе, что он-то его любил до этого любовью корыстной, такой «ты мне, я тебе». В общем-то, в той или иной степени, совершая грехи в этой жизни, или ошибки, или грехи, мы предаем Христа. Но у нас есть вот два варианта, да? Либо мы искренне раскаемся в своих грехах, признаем Иисуса как своего Спасителя, как того, кто прощает нам наши грехи, это Спаситель. Или тот путь, которым пошел Иуда, путь страха перед наказанием.
1: Я есть, и меня уже не изменишь.
0: Да.
1: Дорогие друзья, наша жизнь имеет смысл тогда, когда мы готовы измениться. Тогда, когда мы...
2: Не было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках, и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени.

Похожу, сколько песен о тебе еще спою. Не знаю, скольким о любви твоей огромной расскажу, скольких жаждущих придвину к алтарю.

остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву. Ты жизнь моя, моя любовь, мой единственный спаситель дорогой. Если даст Господь овец в загоне развести, и если вдруг овец не станет ни одной, если виноградник мой вовсю начнет цвести, но обильный цвет окажется пустой, если солнце вдруг начнет садиться на восток, ну а звезды разлетятся кто куда, не беда, только б не остыть. Вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Только б не остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву. Ты жизнь моя, моя любовь, мой единственный спаситель.

здоровые волосы. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранить здоровье наших волос. Сегодня мы наносим на наши волосы восстанавливающую маску. Маска для волос наносится на влажные и чистые волосы. Не нужно бояться лишний раз мыть волосы. Моем волосы по мере необходимости, по мере загрязнения. Правильно подобранный шампунь не дает излишней жирности волос. И восстанавливающие маски можно делать 2 или 3 раза в неделю. Это будет зависеть от того, насколько часто вам приходится мыть голову. Восстанавливающую маску для волос мы делаем на основе любой маски. Это может быть оливковая с репейным маслом. В данном случае у нас маска с кокосом. Добавляем 3 или 4 чайных ложек льняного киселя. Чайную ложечку или 10 капель витамина А раствора ретинолацетат. 3-4 капли эфирного масла розмарина. Все это тщательно размешиваем. Размешиваем до однородного состояния, чтобы льняной кисель у нас равномерно распределился по всей маске. Чтобы не было комочков. Маска готова. Итак, маску мы наносим на влажные волосы. Чистые волосы. Равномерно распределяем ее по прядям. Вначале наносим на кожу головы, а потом распределяем по всему стержню волоса. Состав маски определяется теми питательными компонентами, оказывающими восстанавливающее действие на нашу кожу, волосяные луковицы и сам волос. Льняной кисель – это богатейший источник омега-3. Витамин А – это необходимый витамин для здоровья нашей кожи и волосы тоже. Эфирное масло розмарина активно восстанавливает как саму волосяную луковицу, так и стержень волос. После нанесения маски мы надеваем шапочку для душа. Маска держится на голове в течение часа и смывается горячей водой с использованием шампуня. Очень важно после высушить волосы. Не бояться расчесывать их, поскольку расческа – это дополнительный массаж для кожи головы. Это очень благотворно сказывается на здоровье волосяных луковиц. На чистые сухие волосы мы наносим спрей с содержанием растительных компонентов, оказывающих восстанавливающее и укрепляющее воздействие на наши волосы. Спрей наносится на расстоянии 15-20 сантиметров и не смывается. Хочу сказать несколько слов про ополаскивание волос. Нельзя ополаскивать волосы раствором уксуса, поскольку он агрессивно воздействует как на волосяные луковицы, так и непосредственно на сам волос. Итак, подведем итог. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье волос? Это правильное сбалансированное питание. Это ограничить количество агрессивных косметических средств. Это правильный уход, о котором мы сегодня с вами говорили. Ну и давайте будем ценить волосы как красоту, дарованную нам Богом в жизни.

Жиры в питании. Сколько лет они терпели нападки со стороны общественности и здравоохранения? За несколько десятилетий у нас сформировалось четкое убеждение, что жиры в питании – это плохо. Но так ли это? Давайте будем разбираться. Говорим о растительных жирах. В основном источниками растительных жиров являются масла, являются семена, являются орехи. И наверняка вы слышали такую формулировку, как омега-3, омега-6, омега-9. И очень важно научиться правильно выстраивать баланс этих видов жиров –

0: соотношение, то здоровое соотношение – это 1:1. А в реальности мы сталкиваемся с тем, что в нашем рационе либо в 20 раз превышает количество омега-6, либо иногда в 70. И поэтому вот мой вам совет – просто возьмите банку подсолнечного масла, уберите ее куда-нибудь в место, где вы ее будете не видеть, забудете, что она у вас там стоит. Животные жиры. Откуда мы их получаем? Ну, первое, мы можем использовать жиры, которые мы получаем из молочных продуктов. Да, это масло, например, сливочное, это сметана, это другие какие-то молочные продукты. И важно понимать, что вот эти виды насыщенных жиров, они имеют одно влияние на наш организм. И если мы говорим про сливочное масло, то даже полезнее будет потреблять его в формате кхи, то есть когда мы вытапливаем масло, да, топленое масло. Если мы говорим про насыщенные жиры из организма животного, да, то есть так называемое сало, то мы должны понимать, что вот, токсинов, каких-то вредных веществ, и организм не справляется с их выведением естественным путем, он начинает активизировать рост жировых клеток. Жировые клетки, как консервы, консервируют внутри себя вот эти вот токсины, вот эти вредные вещества. И когда мы с вами по совету какого-нибудь современного диетолога начинаем это потреблять, и не зря в Библии Бог говорит о том, что да, вы можете употреблять мясо животных, но жир, тук, да, он называется в Библии, вы должны сжигать. Еще в Библии говорилось о том, что мы не должны употреблять жир животных. И если сегодня вам кто-то рекомендует употреблять сало и говорит, что это научно обосновано, не верьте, уже много есть исследований, которые говорят о том, что жир, особенно свинины, это вредное вещество, которое может вызывать раковые опухоли. Если мы сегодня будем это потреблять, то точно мы не нанесем пользу нашему организму, да, нанесем ему вред. Какие же заболевания возникают при дефиците жиров? Если мы вспомним, где содержится жир, кроме жировых клеток, то мы вспомним, что он содержится в мозгу. И все заболевания, которые связаны с деменцией мозга, это как раз причина того, что в организме было недостаточно жиров. Если мы хотим профилактировать деменцию мозга, если мы хотим, чтобы наш мозг работал хорошо, то мы должны употреблять жиры в виде растительного источника и в виде животного, если да, то это масла, кхи, это сметана, это молочные продукты. Давайте поговорим еще об одном устойчивом мнении, что атеросклероз связан с излишним потреблением жиров. Так ли это на самом деле, не являются жиры? Ну что же, а я надеюсь, что сегодня мы немного реабилитировали жиры в ваших глазах, разнообразьте жиры в своем рационе питания, и вы увидите, с какой благодарностью ответит вам ваш организм. Будьте здоровы!
1: У меня в руках мяч. Но это не простой мяч, он наполнен песком, и его называют медбол, медицинский мяч. Он создан для того, чтобы сделать с ними упражнения. Когда человек пользуется медболом, он улучшает свою координацию, жиросжигание происходит быстрее. И обычные упражнения, которые делает человек, становятся серьезной тренировкой. То есть, делая обычные упражнения, обычные движения, они превращаются в серьезную нагрузку. И мы сегодня сделаем несколько упражнений, которые помогут нам получить эту нагрузку. Некоторые упражнения мы будем делать стоя, а некоторые будем делать на спортивном коврике. Упражнение номер один. Вращение мяча вокруг шеи. Широко раскрыв локти, мы вращаем мяч вокруг головы. Наш мячик 4 килограмма. Мячи бывают от 1 килограмма до 10. 8 раз вращаем в одну сторону и потом 8 раз вращаем в другую сторону. Раз. Движение делаем быстро, интенсивно, и таким образом плечевой пояс хорошо прорабатывается. Хорошо. Второе упражнение – подкидывание мяча. Обычный мяч подкидывать очень легко, но этот мяч подкидывать тяжелее. Поэтому всякий раз, когда

мы подкидываем мяч, мы немножечко амортизируем ногами. Ноги амортизируют для того, чтобы взять нагрузку на себя. И делаем амплитуду все больше и больше. И в этом заключается определенный интерес. Это тяжело, это требует определенной координации движений. Стараться, чтобы тело не сгибалось, не гнулось вот так вот никуда. Тело остается ровным, а мяч идет от одной руки к другой. И так делаем 10-15 раз. Кидаем этот мяч таким образом, чтобы он из одной руки попадал в другую руку. Я уже получил хорошую нагрузку. Следующее упражнение. Поднимаем руку вверх. Раз, два, три. Вторая рука на поясе. 4, 5, 6, 7, 8. Когда я поднимаю руку, я ее вращаю. Происходит ротация руки. Оно вращается, и таким образом плечевой сустав хорошо задействуется. Работает трапециевидная мышца. 8 раз одной рукой, 8 раз другой рукой. Следующее упражнение. Мы берем мяч двумя руками. Берем его за голову и локти сводим вместе. Локти находятся параллельно друг другу. И поднимаем руки вверх. Раз, два. В этот момент работают трицепсы. Работают трицепсы, разгибатели рук. Если человеку легко, если его мяч не такой тяжелый, это можно делать одной рукой. И тогда локоть должен находиться около уха. Раз, два. Нагрузка увеличивается в два раза, но и делать это упражнение намного тяжелее. 8 раз одной рукой и 8 раз другой рукой. Следующее упражнение. Приседания. Мы часто делаем приседания, но приседать с мячом намного тяжелее. И приседания следующим образом делаются. Раз, два. Раз, два. Раз, раз, два. Один раз мяч поднимается, а второй раз мы приседаем с поднятыми руками. Приседать с поднятыми руками намного тяжелее, чем приседать с опущенными руками. И таким образом работают другие мышцы, и эффективность намного лучше. Следующее упражнение – это выпады. Мы делаем выпад ногой назад, а мяч заводим в противоположную сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, и два. Вместе с мышцами ног работают косые мышцы живота и пресс. И медбол помогает нам получить достойную нагрузку. Следующие несколько упражнений мы проведем на спортивном коврике. Мы берем мяч и делаем вот такие скручивающие движения. Делаем такие повторения. Во время этого упражнения очень хорошо прорабатываются мышцы пресса. И не только прямые мышцы, но и косые мышцы живота. Если вы поделаете это упражнение от 30 секунд и больше, а если поделаете порядка 3-4 минут, то вы увидите, как за короткое время ваша талия будет преображаться. Оно достаточно тяжелое упражнение, и вот я поделал несколько секунд, 15-20 секунд, и я чувствую уже напряжение и усталость. Это замечательное упражнение, когда мы работаем всем корпусом. Не только руками мы делаем, но весь корпус разворачивается, и таким образом задействуются косые мышцы живота. Следующее упражнение мы делаем лежа. Мяч просто поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем 8-10 повторений, как бы подготавливая себя к следующему упражнению, которое будет... Следующим нам нужно кидать мяч вверх. Мы кидаем мяч вверх. Мы можем кидать сильно его, насколько хватает силы высоко кидать. Когда мы кидаем мяч, наши руки выпрямляются полностью, и кисти как будто бы идут за мячом. А потом ловят мяч снова. Снова опускаются. Это хорошее упражнение, которое дает серьезную нагрузку нашим трицепсам и грудным мышцам. Так делаем

15 раз. И здесь нет предела совершенства, вы можете кидать настолько высоко, насколько хватит у вас сил. Следующее упражнение. Вращение мяча в горизонтальной плоскости. Включаются уже другие мышцы, не те, которые мы делали, которые включались, когда мы делали упражнение стоя. 8 раз в одну сторону повторений и 8 раз в другую. Следующее упражнение. Мяч на одной руке, и мы просто вращаем руку. Хорошо работает плечевой сустав, локтевой сустав. Локтевой сустав делаем одной рукой, и потом делаем то же самое другой рукой. Следующее упражнение. Мы опускаем мяч за голову, но не касаемся пола. Над полом держим мяч, и очень хорошая растяжка плечевого пояса, дельтовидных мышц. Немножко покачиваем мяч. Покачиваем немножко. Увеличивая нагрузку. И потом поднимаем снова. И так несколько раз. Раз. Покачиваем. И потом поднимаем. Два. Опускаем. Покачиваем. И поднимаем. Три. Когда мы сделали 8 раз одной рукой, делаем 8 раз другой рукой. Следующее упражнение мы делаем то же самое, только руку опускаем в бок. Руку опускаем в бок и на пол ее не кладем. И в таком статическом положении находится наша рука, и после этого мы возвращаем обратно руку. Мы испытываем серьезную нагрузку на самом деле, то есть за все это время мяч не коснулся пола. И одно упражнение, второе, третье, оно дополняется предыдущим, и нагрузка увеличивается. Делаем одной рукой 8 повторений, и потом другой рукой 8 повторений. И третье упражнение, оно похоже на первые два, когда мы руку опускаем под 45 градусов. Под 45 градусов. И тоже держим над полом 5-7 секунд и поднимаем вверх. Держим над полом 5-7 секунд и поднимаем вверх. В первые разы, когда вы будете это делать, вы можете заметить, что ваша рука может немножко даже дрожать. То есть мышцы на самом деле серьезно устают, и рука начинает дрожать. Это нормально. Это работают мышцы-стабилизаторы, и через короткое время вы увидите, как уверенно мяч у вас лежит в руке. И последнее упражнение, оно как будто бы завершает все те три упражнения, которые мы делали на полу. Мы опускаем руку, и потом вдоль пола ее перемещаем и поднимаем из этого уже положения. Опускаем, проводим над полом. И потом поднимаем. И так делаем 8 раз. Опускаем, проводим над полом и поднимаем. Все это время рука не касается пола, и нагрузка ложится только на плечевой сустав. Делаем это с одной рукой, и те же самые упражнения делаем другой рукой. Разнообразив свои тренировки и занятия подобным мячом, мы получим массу положительных новых ощущений. Многие спортсмены рекомендуют просто ходить с подобным мячом и вращать его вокруг своего тела, поднимать его в бок, вперед. И таким образом наши мышцы, наши системы, опорно-двигательный аппарат будет укрепляться. Божьи принципы здоровья просты, доступны и бесплатны. Выбирайте правильные упражнения и помните, что движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Измените его содержание и принизите его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Уповай на Господа и делай добро.

0: интересующие вопросы. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня говорим про детей, как их правильно лечить. И первый вопрос: с какого возраста можно начать давать лекарства ребенку?
1: Ну, как я люблю повторять, любые лекарственные препараты назначаются врачом.
0: А какое влияние лекарства оказывает на детский организм?
1: Ну, мы знаем, что детский организм – это не копия взрослого, а это отдельный уникальный организм, поскольку у ребенка еще не сформирована выделительная система, не сформирована функция печени, объектов. Поэтому при назначении детям лекарственных препаратов дозу уменьшают в 10 или даже в 20 раз, чтобы избежать неблагоприятного воздействия.
0: Угу. То есть получается, это миф, когда говорят, что ребенок — это лишь маленькая версия взрослого, или это так и есть?
1: Ну, я думаю, что это своеобразный миф, поскольку детский организм он уникален, иначе у нас не было бы столько врачей-педиатров, да, которые лечат именно детей. Но в чем особенности детского организма?
0: Да, скажите.
1: В первую очередь, у них многие системы еще недоразвиты. Например, мочевыделительная система, система печени. Ингакция у них получается быстрее. Дети также нетерпимы к боли, поэтому инъекционные формы у детей не такие распространенные. Также дети очень впечатлительные. Да, то есть ребенок боится, он может переживать. У детей часто, вот даже у нас вот такие темные капсулы, да, у деток они могут вызвать или наказать. Поэтому лекарственные формы для деток, подходы для лечения детей, они отличаются от таковых взрослых. И лекарственная форма должна у ребенка вызывать положительный настрой. Да, потому что вот как настроишь, такой будет эффект очень часто. В этом вот особенности детского организма.
0: Ну, наверное, не только форма. В чем она выражается?
1: Ну, в первую очередь, как вы уже сказали, в дозировании лекарственных препаратов. Существует перечень препаратов, дозы которых можно уменьшать в 10 или в 20 раз. Это также все будет прописано в инструкции к препарату.
0: Ну да, мы это понимаем, и врач, в принципе, вот нам и выписывает дозу.
1: Если в инструкции допустим прием у детей соответствующих дозировок.
0: Даже уменьшив дозировку?
1: Конечно, противопоказания у ребенка к данному препарату.
0: А по какой причине нельзя? То есть, если мы просто уменьшаем дозировку, это само лекарство может как-то негативно отразиться на организме, то есть ребенка, даже в уменьшенной дозировке или по какой-то другой...
1: С антибиотиками, особенно в инъекционных формах. Дальше, поскольку у детей еще недоразвита система обмена веществ, система выведения, некоторые лекарственные препараты могут вызывать токсическое действие в результате их накопления. Некоторые препараты, так называемые пролекарства, они срабатывают в организме только после взаимодействия с определенными ферментами.

0: А поскольку у ребенка ферментативная система еще недоразвита, то эти препараты могут не срабатывать и оказывать тоже определенное негативное влияние. Поэтому детские формы, они рассчитаны, они изучены и созданы именно для ребенка. А по вопросу назначения взрослых препаратов детям, говорит лишь только о том, что нашей фармацевтической отрасли еще есть куда развиваться.
1: Угу. Бывает такое, что ребенку назначили большое количество лекарств, а в этой семье даже взрослые лишнюю таблетку не пьют. И, соответственно, родители начинают беспокоиться. Вот в таких случаях можно ли как-то оценить эту ситуацию и уменьшить вот, количество этих лекарств?
0: Ну, поскольку лекарства были наверняка назначены лечащим врачом, я так надеюсь.
1: Да.
0: Поэтому отмену, сокращение курса или переназначение препарата следует всегда согласовывать с лечащим врачом.
1: А как быть в такой ситуации? Например, моему ребенку врач назначил курс антибиотиков. Я вижу, что ему стало легче, и думаю, ну что его зря травить этими антибиотиками, и решила пропить не весь курс, а, например, из 7 дней только 3 или 4 дня. И пускай дальше сам выздоравливает, пускай иммунитет борется. Вот могу я так поступать или все-таки это не совсем правильно?
0: Это совершенно неправильно и безответственно с вашей стороны, поскольку ребенок может пострадать еще больше. Поскольку препарат антибиотик, он работает следующим образом. Убивает бактерии, ну, либо бактериостатическое, либо бактерицидное действие, но нужно пропить полный курс, поскольку оставшиеся живыми микроорганизмы укрепляются, и у них появляется резистентность к данному препарату, если курс не закончить. Поэтому и развиваются суперинфекции различные. Поэтому ребенок, который не получил полный курс антибиотиков, впоследствии может начать часто и длительно болеть. И уже эти препараты ему не будут помогать. Представляете, какая опасность? Uh-huh. И врач будет вынужден назначить другую, более серьезную группу препаратов. Она может тоже оказаться неэффективной. Нам придется длительно подбирать антибиотики. А ребенок только-только начинает жить, ему еще вся жизнь впереди, uh-huh. а мы уже не знаем, чем его лечить.
1: И получается, что в дальнейшем этот препарат уже действовать никогда не будет, потому что вот было испорчено?
0: Ну, через где-то примерно 6 месяцев, год он снова в свою силу, так сказать,
1: войдет
0: в свою силу, но мы можем тем самым навредить самому ребенку, стимулируя развитие вот этой суперинфекции.
1: Понятно. Как правильно давать лекарства детям? В каком именно виде наиболее приемлемо, что ли?
0: Ну, поскольку дети, они очень чувствительны к самой терапии, они восприимчивы к боли, то, как правило, детские лекарственные формы, они приветствуются наиболее естественный способ введения. Это пероральный, то есть проглатывание внутрь. Угу. Также выделяют способ введения ректальный, через прямую кишку в виде суппозиториев, очень удобно. Да? Только в данном случае следует вводить на половинку мизинчика, суппозиторий внутрь, да, чистыми вынутыми руками, не подальше, а половинку мизинчика. Угу. Взрослую половину указательного пальца, один половинку мизинчика, чтобы сфинктеры сжали и закрыли суппозиторий, и он не вытек. Это очень важно.
1: Да. Я об этом не знала.
0: Да. И также существуют новые уже инновационные, так сказать, лекарственные формы. Это трансдермальные терапевтические системы, это специальные пластыри, которые наклеиваются на кожу, они безболезненные, и они медленно дозированно выделяют лекарственный препарат в течение длительного времени.
1: Первый раз в таком
0: Да,
1: случае.
0: Это инновационные.
1: Этому тоже можно доверять, да, теперь?
0: Доверять, использовать, если показан такой препарат для терапии у детей.
1: А какие, может быть, еще есть формы лекарственных препаратов для детей?
0: Ну, много еще разных существует лекарственных форм для детей. Например, желейные конфеты, таблетки жевательные, пастилки различные, сиропы, микстуры, суспензии, эмульсии для детей, гранулы для растворения. Да, много-много различных форм. И это хорошо, потому что каждому ребенку подход должен быть индивидуальный.
1: Очень здорово, очень вкусно вы рассказываете. Ребенку будет хотеться съесть это, да побольше, надо поэтому прятать.
0: Контролировать.
1: Вот каждая мама, наверное, сталкивалась с такой проблемой, как поделить назначенное врачом лекарство, размять в ложечке, так преподнести еще, чтобы ребенок это захотел съесть. Что вы скажете? Как же это сделать?
0: Ну, если все-таки у конкретного лекарственного препарата нет детской формы специализированной, и в инструкции нет противопоказаний к применению у детей, и врач вам выписал этот препарат в соответствующей дозировке, угу. он должен

0: было объяснить, как делить правильно таблетку. Либо половинку, либо делить на 1/4, либо 1/8. Это сложно делать, но возможно. Угу. В данном случае важно помнить, что нельзя вот такую таблетку смешивать с вареньем. Как часто, потому что сахар может связывать лекарственный препарат и ингибировать его терапевтический эффект.
1: Так
0: хочется, да, да. Поэтому можно смешать с кашей, например, с какой-то едой, но только не с вареньем.
1: Угу, понятно, спасибо большое. Угу. Можно ли обойтись только травами при лечении ребенка?
0: Ну, травы – это вообще очень специфическая категория лекарственных препаратов, поскольку лекарственные растения могут вызвать аллергические реакции у детей. И ребенка до годика нужно с осторожностью знакомить с этим миром трав, поскольку даже вот такие безобидные травяные ванны часто у детей вызывают дерматиты, крапивницу. Да-да-да, до года кожа у детей очень чувствительная, система у них иммунная еще работает не так отлаженно, и могут быть всевозможные реакции у ребенка на травы. Поэтому в данном случае желательно с осторожностью именно вот вводить
1: какие-либо
0: обиход, да, лекарственные растения у детей.
1: Угу, понятно. А чем опасно давать ребенку много лекарств? Есть ли вообще какая-то опасность в этом?
0: Ну, конечно, если взрослым не рекомендуется давать очень много лекарств, то детям и подавно. Поэтому при назначении лекарственных препаратов детям врач-педиатр всегда учитывает положительные и отрицательные стороны такого назначения и необходимость. И врач обосновывает всегда маме, почему и зачем он выписывает конкретные препараты. Поэтому любое назначение врача-педиатра, оно всегда обосновано. И если препаратов действительно, ну, по мнению мамы, очень много, то, скорее всего, что есть риск вообще потерять ребенка. Понимаете? Поэтому врач уже идет на такое назначение.
1: Понятно. А есть ли какие-то лекарственные препараты, которые категорически запрещены детям?
0: Ну, такая группа, конечно, существует. Стоит особо отметить, это препараты, содержащие ментол. Известно, что ментол при вдыхании у детей до 5 лет может вызывать так называемую удушье или асфиксию.
1: А можно поподробнее, какие препараты содержит этот ментол? Потому что, может быть, мы не до конца знаем, да, содержание. Мы просто привыкли этим лечиться. Себя полечил и ребенку дал там, или помазал ребенка. Вот какие,
0: ну, известные мази, содержащие ментол, камфору, корицу и так далее. Это, например, бальзам «Золотая звезда», «Доктор Мом» и так далее. Нужно посмотреть в инструкции к каждому препарату, с какого возраста допускается и как именно применять лекарственное средство. Потому что вот эта мазь может вызвать у ребенка тяжелую аллергическую реакцию. Контакт с кожей, у детей очень чувствительная кожа, вызывает как раз... У взрослых бальзам «Золотая звезда» вызывает тяжелые поражения, ожоги буквально, приходят пациенты с ожогами, у детей тем более. Поэтому, конечно, на родителях лежит огромная ответственность, как именно использовать препарат.
1: Надо, в общем, быть очень аккуратными.
0: Да. И для детей существуют детские формы вот этих мазей, так называемые наклеечки. Есть такая наклеечка-сопелка, наклеиваешь ее, и ингаляционная форма действует очень медленно, плавно и мягко. Такой вот вариант тоже, бесконтактный, да. То есть фармкомпании проявляют изобретательность в развитии своей продукции. Это тоже нужно, конечно, учитывать и использовать при необходимости.
1: Угу. А какие-то лекарства именно, препараты? То есть мы сейчас поговорили о мазе, да, может быть, есть какие-то препараты, которые категорически, вот список, например, препаратов, которые ни в коем случае никогда нельзя дать ребенку, если у него какая-то проблема. Я решила, ну, сейчас дам ему таблеточку.
0: Да, такие препараты тоже существуют, они всем нам известны. Ну, начну с простого. Не рекомендуется злоупотреблять препаратами парацетамола, поскольку они метаболизируются в печени, а у детей печень еще недоразвита, и можно вызывать токсическое поражение печени. Поэтому без необходимости просто так препараты парацетамола в высоких дозах детям назначать не рекомендуется. Детям до 12 лет категорически противопоказаны препараты ацетилсалициловой кислоты. Это всем известный аспирин. Да. Поскольку в 20-30% случаев вызывают синдром Рея, так называемый, когда у ребенка начинается удушье, учащается сердцебиение, и в некоторых случаях может вызвать летальный исход у ребенка. Причем синдром Рея, он никак не компенсируется, не контролируется с помощью препаратов. Если этот синдром начался, остановить мы его уже не сможем. Мы можем только каким-то

0: каким-то образом поддерживать жизнь ребенка, особенно у тех детей, которые впадают в кому. Поэтому на плечах родителей огромная ответственность и на плечах фармацевтов, которые отпускают эти препараты для детей.
1: Ну надо же, а меня бабушка с 5 лет кормит периодически аспирином.
0: Вы знаете, у некоторых людей развивается так называемая аспириновая астма. То есть аспирин – препарат серьезный, и принимать его нужно только по назначению соответствующей инструкции.
1: Понятно. Весь список, да? Аспирин и парацетамол.
0: Ну, это основные препараты, наиболее серьезные. Также детям нестероидные противовоспалительные не рекомендуются и другие препараты.
1: Так, у каждой мамы есть своя какая-то аптечка для ребенка. Можете посоветовать, что должно быть в такой аптечке?
0: Ну, в первую очередь, необходимы бактерицидные пластыри, потому что дети часто себя ранят, травмируются, и нужно вовремя успеть заклеить им ранку, чтобы не развивалась инфекция раневой поверхности. Да. Ну, также средства температуры, и жары, и боли, особенно у детей до года, у них прорезываются зубки, развивается боль, можем помогать в таком случае этими препаратами. В зависимости от возраста аптечку можно пополнять, да, что-то убирать. Если вот мы говорим про детей, у которых начинают прорезываться зубки, то в данном случае необходимы препараты, купирующие боль, да, у детей и так далее. Для часто болеющих детей можно соответствующие сиропы, которые выписывает врач и так далее.
1: То есть, вот. То есть если врач, например, уже что-то назначал мне, да, в период какой-то болезни, то я могу... В дальнейшем это использовать.
0: Все-таки для детей не рекомендуется самолечение. Если препарат показан, его назначил врач, вы им должны пользоваться. Просто так заниматься самолечением у детей не рекомендуется.
1: И напоследок мне бы хотелось у вас спросить, вот как быть тем мамам, которые сейчас испуганно сидят у экранов, потому что по неосторожности когда-либо они дали своему маленькому ребенку таблетку парацетамола или даже, может быть, аспирина, или мазали их звездочкой, натирая тщательно. Что вы можете им сказать? Может быть, как-то утешить их можете?
0: Ну, вы знаете, вообще дети – это, можно сказать, дар от Бога, это уникальные такие существа. И если у ребенка нет острого какого-то состояния после приема препаратов, то мамы могут быть спокойны. Организм победил лекарство, и ребенок может дальше развиваться нормально и благополучно. Просто на будущее нужно сделать выводы о том, что препараты, которые не предназначены для приема у детей, а это все прописано в инструкции, их нельзя давать детям.
1: Понятно. А что делать в том случае, если я все-таки заметила какие-то реакции у ребенка, что-то не так после этой таблетки, этого препарата? Могу ли я быстро что-то исправить? Например, дать ему активированный уголь или, может быть, таблетку супрастина, чтобы снять реакцию?
0: Ну, вы знаете, вы же ведь не врач, токсиколог.
1: Нет, правильно? Конечно.
0: Не врач-педиатр. И вы не можете знать, какое состояние у ребенка наступило. Поэтому в случае, если вы увидели какой-то неблагоприятный эффект, лучше вызвать скорую помощь и оказывать ребенку симптоматическую терапию, либо дать воды, может быть, и, ну, по ситуации.
1: То есть я могу только дать воды?
0: Но самолечением лучше не заниматься, потому что дети – это очень чувствительная группа.
1: Уголь не давать?
0: Можно дать измельченный активированный уголь, одна таблетка на 10 килограмм веса, как профилактический такой прием. Но дети тяжело его проглатывают, то есть таблеточку нужно будет очень мелко измельчить и запить стаканом воды, ну или полстаканчика.
1: Можно, то есть если у ребенка какая-то проблема, в каких случаях я ни в коем случае не должна вмешиваться, если пошла, какая реакция должна меня заставить больше никак не действовать, а вызвать врача?
0: Ну, вы знаете, если пошла тяжелая реакция по типу анафилактического шока, то тут только внутривенные препараты. Удушье начинается у ребенка, покраснение, обморочное состояние, коматозное состояние. То тут только скорая может оказать какую-то помощь, потому что у вас нет даже препаратов соответствующих.
1: То есть здесь уже уголь, я ни в коем случае не должна никакой уголь.
0: А вы не сможете ему дать, он подавится углем, понимаете? Он проглотить даже не сможет. Поэтому только скорая помощь.
1: Понятно. Спасибо вам большое за такие подробные ответы. Мы с вами скоро встретимся снова. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Дети, ввиду особенностей строения и функционирования организма, относятся к отдельной группе пациентов. Поэтому при создании детских лекарств производитель учитывает все особенности детей. Помните, самолечение детей рецептурными препаратами недопустимо. для формирования крепкого здоровья у детей следует придерживаться базовых принципов. Соблюдать режим дня, полноценно питаться, вести физическую активность на свежем воздухе и следить за эмоциональным здоровьем ребенка. Ну а я желаю здоровья вам и вашим детям. До новых встреч!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: плохо, но то, что об этом написано, это хорошо. Угу. Потому что мы можем понимать, что Давид был таким же человеком, как и мы. И вот как раз вот этот вопрос, сегодняшняя тема, плотское или плотское и духовное, да, по духу. Но вот то, что мы прочитали, нам уже показывает. Это христиане первых столетий. Об этой церкви у многих очень хорошее мнение, да? Значит, это люди, которые вот имели первую любовь. Вот это.
1: Христианские, это так, да?
0: Я скажу даже больше. В моем представлении, вот эта борьба, о которой мы говорим, она даже больше в жизни верующих людей, чем в жизни людей из мира. Почему? Потому что люди из мира стать новым духовным творением. Но вот смотрите, как пишет тот же апостол Павел, только в послании уже к римлянам, в 7 главе, да? Он пишет с 14 текста: «Ибо мы знаем, что закон духов...»
1: И то есть получается, что в христианине вот уживается и то, и идет борьба между плотским и духовным. Ну, как бы еще раз, да?
0: Да.
1: Итог подводим такой, да.
0: Совершенно верно. В самом, именно в таком контексте. То есть его называют сегодня святым апостолом, в честь его имени построены множество храмов по всей земле. Но он очень открыто говорит: я бедный человек, я в законе, а в плоти моей вижу иной закон, закон плоти.
1: И вы... Видим, испытывает, ну, он понимает трагизм положения человека, и в том числе своего положения, видит вот эту борьбу.
0: И преступления, оставляющих, помилован Бог. Угу. То есть тот человек, который осознал, признал, угу, что у него это есть, у него очень хорошие шансы к тому, чтобы эти голос... И говорит, что меня смутило? Не задумываясь, пастор говорит: а у меня такой характер, я не виноват. То есть, говорит, мне как-то это так вот, ну, стало не очень тем, что это есть. Но самое первое, что важно и нужно, конечно, делать, это, как пишет, и мы прочитали апостол Павел, поступайте по духу. Было побуждение ничего в ответ не сказать, сдержаться, смолчать, да? То есть мы потом задним числом начинаем себя ловить на том, что, оказывается, это действие Духа. Оно называется еще в христианстве лестницей Петра. Угу. Вот смотрите, как Петр пишет о некотором вот таком позитивном процессе в поведении верующего и в характере верующего. Во-первых, заявляет: мы имеем все потребное для нашей жизни и благочестия. То есть все, что нам нужно для того, чтобы становиться, быть духовными людьми, быть духовно крепкими, духовно расти. Вот с этого начинает утверждение апостол Петр, он говорит: все есть.
1: Все это Бог нам дал.
0: Все, он уже дал, он все приготовил. Посетить, там, общаемся, какие-то гостинчики принесли, какие-то тексты библейские, какие-то нужды у нее есть. Она говорит: ну, Иван Ильич, вы же помните, что я как врач вот хочу что-то такое для вас сделать, что как-то вот, ну, позаботиться о вашем, садитесь. Она усадила меня на стул напротив себя, там, какой-то молоточек в руки взяла, халат даже одела. И она там пальчики вначале: смотрите на мой палец, то туда-сюда. Потом: закиньте одну ножку на другую. Ну, хорошо, я закинул. Сейчас я стукну молоточком. Хорошо. Она тук, стукнула, и моя нога чуть ли не на плечо отскочила. Он смотрит: подождите. Еще раз тук, и опять эта нога отскочила. Подождите, подождите, меняй ногу. Я поменял. Опять тук, и эта нога отлетает так. Она так посмотрела на меня и говорит: а с виду такой спокойный человек. Знаете, я запомнил вот это вот, как бы вот, ну, вот этот эпизод, что в нас же оно живет. Ну, вот как бы вот это. И вот, как мы сказали, первое, признали перед Богом, сознались. Если кого-то уже обидели, через это попросили прощения. Приходим к Богу и говорим: Господь, я не хочу вот таким быть. Я хочу, чтобы ты как бы помог мне, избавил меня. У тебя все есть для, потребное для жизни и благочестия. Дай мне. И вот почему называют вот этот процесс, который мы прочитали, лестницей Петра. То есть это своего рода, знаете, как, ну вот как альпинист. Он, когда поднимается в гору, с каждой отметкой, с каждым забитым крюком, он становится ближе к вершине, он становится выше, как ступени, так и в духовной жизни. Вот в этом, знаете, такой определенный смысл духовного роста, что... После каждой одержанной победы, пусть даже самой маленькой, тебе легче продвигаться дальше. То есть ты уже стоишь на каком-то фундаменте, да. Тебе Бог уже помог. И наоборот, когда ты, вот, Бог тебя поднимает, ведет, и ты вдруг, знаете, как бы так вот, ну, а, ладно, что, можно один раз расслабиться, что-то сделать, сказать. И ты летишь с этих ступеней. То есть иногда приходится начинать все заново.

Хочу привести один пример, вспомнить историю. Уже в другой церкви мы тоже с супругой совершали служение. И у нас готовилась к крещению супружеская пара. Изучали Писание, все. Ну и, конечно, когда мы готовимся к завету, водного крещения с Иисусом Христом, в нашей церкви мы, конечно, говорим о плотской жизни, плотской жизни, да, о всех этих стремлениях, просим силы. Если что-то есть, хотим от этого просить Господа избавиться. И я обычно, как пастор, задаю вопрос, готовимся к крещению. Если есть какие-то препятствия, если есть какие-то переживания, вот что-то плотское такое в вашей жизни, что вы видите, мешает вам вот, ну, вот, вступить в завет, вот, открыть жизнь для нового, чистого, вы можете мне это сказать в отдельной беседе, можем пообщаться. Ну, и нередко люди остаются, потом со мной беседуют, мы как-то молимся. И вот молодой человек из этой семьи, он такой высокий, видный, симпатичный, рослый, сильный, остался. Ну, и он сказал о некоторых вещах, но, говорит, самое сильное, вот, что меня огорчает, это пристрастие к табакокурению. Я, говорит, понимаю, что это плохо, оно разрушает мой организм, все, но это привычка, я уже не могу. И вот такая борьба была. Я ему сказал, брат, давай мы будем вместе молиться, если нужно, будем посты брать в определенные дни. Но давай не будем сдаваться, давай будем просить у Бога. У Бога вот есть все потребно, силы, чтобы Он давал. Хорошо, давай. Мы стали молиться, мы стали как бы готовиться к крещению. Вот я с ним молюсь, он говорит, я борюсь, не все получается. И вот крещение. А я ему сказал, знаешь, дорогой брат, должен ты решение окончательно сам принимать. То есть, если ты вот будешь входить в воды духовного Иордана и чувствовать, что Господь тебе может сейчас помочь, Он может тебя избавить, у тебя есть эта вера и есть желание, стремление, ну, кто тебе может воспрепятствовать? Вот вода, да, что препятствует мне? Если же у тебя еще сомнения, что ты как-то не можешь побороть все, ну, ты тоже реши перед Богом. Может, еще тебе не время сейчас вот как бы вот, ну, открыть эту дверь для Господа, потому что что-то мешает, лежит на пороге. И когда уже само крещение, смотрю, он все, он говорит, я буду принимать. Ну, я только возрадовался, молился, совершилось крещение. И он потом рассказывает, говорит, знаете, Иван Ильич, а прошло, это у нас крещение было весной, прошло лето, осень. И он мне говорит, знаете, Иван Ильич, как чудно меня Господь избавил от табакокурения. Я говорю, ну расскажи. И он говорит, вот когда я покрестился, вот, я же совсем забыл про сигареты. Совсем. А сезон меняется. И он свою курточку демисезонную повесил куда-то, перешел на летнюю одежду. Прожил все лето, ничего не курил. Все. И осень, он опять достал курточку, идет на станцию электрички, на работу нужно ехать. И говорит, иду, что-то у меня в кармане. Руку засунул, ну, курточку одел после лета первый раз. Сигареты. Первый раз вспомнил, что... И, говорит, бросил спокойно, выбросил. То есть даже не... Бог дал полное освобождение, Бог дал победу, потому что человек старался, стремился, шел по этим ступенькам, ведомый Духом и силой Божией. Но это был не конец истории. Потому что прошел год, и смотрю, он такой грустный, грустный, печальный. Я как-то к нему подхожу и говорю, что-то вид лица твоего мне не нравится, брат. Переживаешь, заболел, что-то. Он говорит, у меня есть проблемы в духовной жизни. Ну, хорошо. Мы с ним остались молиться, стали общаться. И он говорит, опять табакокурение. Ну, как же так? Ну, все же чудесно. Да, говорит, все так и было. Но я такую глупость совершил. Что, что, как? И он говорит, он на заводе работал и говорит, ну, то время было, когда там какие-то рейдерские захваты, там разваливали предприятия. И он говорит, вот у нас этот процесс начался, мы все переживаем, все ругаемся, и там нас как-то хотят у кого-то отнять, кому-то передать, станки все развозят, разворовывают что-то. И мы, говорит, все переживаем, и, говорит, вот перерыв был, мы встали вот так с мужиками, говорит. И вот ну, такое у нас переживание, все ругаем, кто, почему за нас никто не заступится. И, говорит, один пачку сигарет достал из кармана, говорит, ладно, мужики, давайте успокоимся. И пустил эту коробочку, эту пачку по кругу. Ну, они берут там, надо успокоиться. И, говорит, вот до меня доходит. Говорит, не хотел, вообще даже тягнем. Ну, говорит, как-то мне показалось, что неловко, то есть, ну, как бы за компанию. И я, говорит, взял.

0: и закурил. И помните, вот Христос рассказывал такую притчу, в Евангелии от Матфея она тоже записана, где он говорит, когда дух вот этот вот злой выходит из человека, ходит по безводным местам, ищет, где ему как бы расположиться, возвращается к этому человеку и видит дом его сердца, его душу, да, его естество чистым, выметенным, это с домом сравнивает Господь, но пустым. Входит, написано, в этого человека, и для него бывает последнее хуже первого. Вот так с этим братом произошло.
1: Это как-то очень уж... Но, что же делать-то?
0: Да, вот, но я для чего это рассказал. Да. Между прочим, все-таки победа совершилась в жизни этого брата, но он, как израильтяне, дал лишний круг по пустыне. То есть, вы понимаете, он как бы шел, он как бы дольше уже шел, потому что он позволил врагу. Поэтому вот на этом пути нам не нужно отчаиваться. То есть у нас как бы есть заверение Господа, все потребно для жизни, благочестия есть. У нас есть примеры апостолов, примеры героев Библии. Падали, спотыкались, силой Божией поднимались и снова шли.
1: Вот, Иван Ильич, я хочу в связи с этим спросить. Тогда складывается такое впечатление, что жизнь по плоти – это либо когда человек совершает какой-то явный грех, вот прям грех, да, вот как герои Библии, там какой-то обман, прелюбодеяние, убийство, а прям отступление от Бога, выдало поклонство, да, как здесь в Библии описано. Вот. Либо это когда человек такой вот вспыльчивый, со всеми ругается, либо это вредная привычка. Вот вы привели, да, пример с вредной привычкой. А если человек, в общем-то, спокойно живет, он имеет ровный характер, как вот та женщина сказала, с виду такой спокойный, ни с кем, в общем-то, и не ругается, значит ли это, что плоти в его жизни нет?
0: Ну, мы уже прочитали, Юлия, тексты в самом начале, что все, ну, об апостоле Павле, мы можем вспомнить из 3 главы к Римлянам, все согрешили, все лишены славы Божьей. То есть с рождения я продан греху, то есть я рождаюсь в греховной плоти. То есть это, ну, как бы, ну, то это факт. То есть от этого, но вот здесь мы должны с вами как бы в завершении, наверное, все-таки сказать еще одну очень важную мысль. Смотрите. Апостол Павел, тот же апостол Павел пишет, да, 19 стих 2 главы Галатам и 20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это ключевой момент в этой борьбе. Когда я борюсь, я рано или поздно приду к пониманию, что я сам не могу победить. То есть, да, лестница Петра, да, нужна. И вот апостол Павел, он, помните, восклицал в 7 главе, бедный человек. А 8 главу он уже начинает к римлянам благодарение Господу Иисусу, что, ну, он есть в жизни, что он может все это сделать. И здесь 2 глава Галатам, он пишет, я сораспялся Христу. Уже не я живу. Плоть должна умереть. Понимаете, вот здесь момент какой? Для того, чтобы вселился Господь в твою жизнь, невозможно не пройти распятие плоти. Вот как Христос, он умер на кресте, плоть была распята, но открылась дверь, ведущая в жизнь вечную, да? Духовная жизнь, новая жизнь. Так в жизни каждого человека. Почему он говорит, я сораспялся Христу? То есть, если ты видишь, и если позволите, я коротко еще один пример приведу, еще в одной церкви. У нас был брат, у которого была серьезная проблема с 7 заповедью. Ну и уже все, уже вопрос остро стоял, что как ему быть членом церкви, если... А он говорил, я такой, я не могу. И вдруг ему один человек говорит, езжай далеко туда-то, там есть батюшка православный, пожилой, который молится, и вот эта проблема уходит. Вот именно эта проблема. Он собрался, поехал. Потом мне его родные рассказывали. Приехал, вот стояла очередь. Заходит, но беседует. Ну, сын мой, что? Рассказывает. Он говорит, если ты готов, мы помолимся, и Господь тебе поможет. Ну да, я же для этого приехал. Все, да. Ну ты готов, точно? Ну да, я же приехал. Нет, ты мне скажи, ты готов? Ну да. А вот теперь, говорит, послушай. И ему рассказывает священнослужитель. Я, говорит, был такой же, как ты в свое время. Я понял, что ничего не могу с этим сделать. Я стал так просить Господа, так молиться, так, Господи,

0: избавь. И вдруг приходит, говорит, однажды во время горячей молитвы мысль такая. Если ты готов пожертвовать тем своей способностью мужской в этом вопросе, я тебя освобожу. И я, говорит, согласился. И он ему говорит, с тех пор я вообще спокойно смотрю на всех женщин. У меня это все ушло. Но я стал вообще не способен ко всем этим делам. Не способен. Как мужчина не способен. Но Бог меня освободил. И он говорит, сын мой, ты готов к этому? Отгадайте, что дальше произошло.
1: Наверное, он не был готов.
0: Брат говорит, извините.
2: Что-то я думаю, это жестко.
0: Так вот, да. Вот смотрите, здесь апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. То есть не обязательно, что вот это все вот в таких вопросах будет так. Но со стороны человека должна быть готовность. Господи, я готов вот эту плоть отдать тебе. Если нужно ее полностью умертвить, ты можешь это сделать. Но я хочу, чтобы в моей плоти жил ты. Кто во Христе, тот новое творение.
1: Да, очень интересная история, вообще, конечно, впечатляющая. Да, значит ли это, что мы действительно должны жертвовать какими-то важными функциями организма? Ну, призывает ли к этому действительно ли нас Господь? Да, но вообще, наверное, она открывает просто нашу, ну, как бы вот ситуацию, в которой мы вот готовы пожертвовать всем только ради того, чтобы жить по Божьим заповедям.
0: Жить во Христе.
1: Да, во Христе жить. Большое спасибо вам, Иван Ильич, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: «Суета-сует, — сказал Екклезиаст, — суета-сует. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?» Сегодня мы вникнем немножко в книгу «Екклезиаст». Но не просто в книгу «Екклезиаст». Сделаем еще небольшое сравнение ее с Евангелием от Иоанна. Что общего между этими книгами, мы увидим чуть позже. Итак, книга «Екклезиаст». Одна из самых пессимистичных книг в Священном Писании. Через всю книгу, 12 глав, «Екклезиаст» смотрит на разные сферы жизни и во всем делает вывод – суета, сует. То есть никакой пользы. Все это полная ересь, полная суета, полная бессмыслица всего того, что делает человек под солнцем. Чем он занимается, к чему он стремится, чего достигает в итоге. Какой же вывод Екклезиаст или мудрый Соломон, который писал эту книгу, хотел сделать из этой темы? Естественно, каждый человек, читающий или когда-то читавший эту книгу, нашел там вывод, и его несложно найти. Он в конце прямо так и сказано, что «выслушаем сущность всего». В 12 главе, в последней, написано так: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Казалось бы, все очевидно, вот он вывод. Однако начинает кое-что смущать. Этот вывод был написан не Соломоном. Внимательный читатель обратит внимание. В первом тексте сказано так:

слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Итак, вот вступление. Далее идут слова Екклесиаста, царя в Иерусалиме, Соломона. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует», — все суета. И далее по тексту это прямая речь, слова царя Соломона. И эта прямая речь, эти слова, это проповедь Соломона, потому что мы видим, книга Екклесиаста названа книгой проповедника. Эта проповедь заканчивается не в конце 12 главы, а в 12 главе в 8 тексте. Заканчивается теми же самыми словами, которыми она и начиналась. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Все суета». А следующий текст показывает, что дальше уже не речь автора. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал, составил много притчей, старался подыскивать изящные изречения и так далее, и так далее, и так далее. И есть маленький еще нюанс. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет». Кто-то еще дописывает пару слов к вот этой проповеди Соломона. Судя по всему, пишет этот комментарий для своего сына, потому что говорит, сын мой, берегись этого. Делает тот вывод, который он услышал, выслушаем сущность всего. А где же вывод самого Соломона? Где тот момент, где Соломон подчеркивает сущность всего? А вот тут уже, оказывается, не так-то просто это найти. Для этого надо немножко представить себе книгу с другой точки зрения. Соломон – еврей с еврейским мышлением, мудрый еврейский царь. И, соответственно, если он составлял книгу или проповедь, или мудрое какое-то изречение, то, естественно, он делал это по всем правилам, как составляются книги в еврейском понимании, в еврейском мышлении. В нашем мышлении у нас же как? Вступление, первая мысль, вторая мысль, третья мысль и заключение. И порой достаточно прочитать вступление и заключение, чтобы понять, о чем эта книга. И если уже это тебя заинтересовало, если тебе нужны более подробные обоснования или доказательства того, что сделано в заключении, какой вывод сделан, тогда ты начинаешь читать всю книгу и читаешь внимательно первый абзац, второй, третий, там первую главу, вторую, третью, и начинаешь понимать подробнее раскрываемую тему. В еврейском языке немножко не так. Там начало, оно вроде как вступление, но оно должно быть параллельно с заключением. Вторая мысль параллельно предпоследней мысли. Третья мысль параллельно предпредпоследней мысли. А главное, что человек хочет сказать или выразить, оно должно находиться в самом центре книги, упоминаемое однажды, без всяких параллелей. И в этом смысле мы видим, что книга Екклесиаста действительно написана вот таким вот образом. Начинается она со словами «суета-сует», заканчивается словами «суета-сует». Вторая мысль, которая там есть, «род проходит, род приходит, земля пребывает вовеки, восходит солнце, спешит к месту своему». И предпоследняя мысль, «и возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Мы видим и тут, и там круговорот веществ в природе, вплоть до того, что и круговорот жизни, и смерти, который происходит. И так мы можем проследить вот эту книгу и искать, где-то в центре должен быть главный вывод. Ну, 12 глав, наверное, его надо где-то искать в районе 6-7 главы. И знаете, действительно, мы его там находим. Это конец 6 главы. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Как же это главная мысль? Вы посмотрите на то, чем занимается Соломон в этой книге. Он берет и перечеркивает все, что только можно перечеркнуть. Вы знаете, выделить что-то можно двумя способами. Можно взять маркер и выделить главную какую-то мысль.

мысли или предложения, которые решили выделить в тексте, и оно будет бросаться в глаза. Вы откроете эту страничку, и вы бросится в глаза выделенное предложение. Можно сделать по-другому. Можно взять маркер и выделить все, кроме того предложения, которое вы хотите выделить. И оно точно так же будет бросаться в глаза. Соломон сделал именно вот это, последнее. Он взял и начал вычеркивать все. Он говорит, вот это суета, это я пробовал. Вот это тоже суета, я это тоже пробовал. Я пробовал построить домы, я пробовал завести слуг, служанок, я пробовал добиться богатства, я пробовал добиться власти, я пробовал построить империю, я все это пробовал, все это у меня даже получилось. Но оказывается, что это все суета. И главный вопрос, который он ставит перед человеком, он говорит, ну если все суета, тогда что для человека лучше? И этот вопрос, который будет всегда звучать, он будет всегда актуален. Что для человека лучше? Огромное количество людей задаются этим вопросом. Если все суета, чем мне заполнить свою жизнь? Если за что я не берусь, все равно это все приходящее. Если моя жизнь все равно скоротечна, 20 ли лет прожил или 80, они все равно закончатся. И какой смысл от всей моей жизни? Именно это и ставит во главу угла Соломон. Какой смысл от всей твоей жизни? Что для человека лучше? Кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? На эти вопросы, это риторические вопросы, потому что единственный ответ на них – Бог знает. Бог знает, что лучше для человека, Бог знает, что будет после, Бог знает, чем тебе на самом деле заниматься, Бог знает смысл твоей жизни. И если ты его не знаешь, куда обратиться? К Богу. Тогда у меня другой вопрос. А почему Соломон не возьмет и просто не скажет прямо? Идите, друзья, к Богу, обращайтесь к Нему. Да, все суета, но надо обращаться к Богу. И тут нам помогает другое понимание жизни Соломона. Окунувшись в историю, мы знаем, что Соломон мудрейший царь Израиля, успешнейший царь Израиля. Еще в самом начале своей жизни и своего царствования он, будучи сыном Давида, обратился к Господу со словами «Дай мне мудрости». Господь, приходя к нему, говорит, что тебе дать? Вот проси у меня всего, что хочешь. Хочу тебя благословить ради Давида. Что тебе дать? Он говорит, мудрости, потому что царство большое, людей много, как им управлять, не знаю. И Бог дал ему мудрости. И присовокупил к этой мудрости еще и счастливую жизнь, еще и мир вокруг, еще и успехи финансовые в том числе. И при правлении Соломона израильский народ превратился в огромную империю. От Нила до Евфрата все это принадлежало Соломону. И теперь, когда Соломон достиг такого величия, мы видим, что он сделал со своей жизнью. В этой книге он пишет об этом. Глава 2. «Сказал я в сердце моем, да, испытаю я тебя весельем и насладись добром, ну и это суета». Третий текст. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Соломон, ну если ты такой мудрый, зачем ты решил придерживаться глупости? Неужели в глупости ты найдешь больше мудрости? Неужели в этом празднестве и в пьянстве, в которое ты ударился сейчас, ты действительно найдешь там что-то полезное? Это насколько же надо быть мудрым, чтобы, ну, не знаю, зациклиться уже в сторону глупости? Что-то пошло не так. Он принял сознательное решение и об этом прямо заявляет. «Между тем, как сердце мое руководилось мудростью,
придержаться и глупости. Он знает, что это глупость, и он сознательно в это идет. К чему это привело? Мы знаем, к чему это привело. Это закончилось тем, что мы читаем, что у Соломона было 700 жен, 300 наложниц. И мы понимаем, что все это дело привело не только его личную жизнь к краху, его мораль к краху, его мудрость превратилась в безумие. Но и каждая из этих жен пришла, приходя из своего народа, со своей религией, просила поставить очередной храм для ее Бога. И Иерусалим наполнился храмами не только истинному Богу, но и чужим богам. И очень скоро это привело к падению всего народа. Хорошо, царь Соломон говорит, кто знает, какой будет царь после тебя, мудрый или глупый? Но если ты сам решил придерживаться глупости всю вторую половину своей жизни, то какой царь будет после тебя? И мы знаем, что сын его уже развалил это царство. Но, возвратившись к Соломону, а как к нему относился народ? Опять же, из истории царей израильских мы знаем, что когда встал на царство Роваам, его сын, народ приходит к Роваму и говорит, мы уже устали от Соломона и от тех оброков, которыми он нас обложил. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы нам жилось полегче. Но Роваам не захотел, и это привело к расколу царства. Но это говорит немножко о том, какое отношение у людей было к Соломону. А теперь вникнем еще раз в то, что написано в первой главе. «Я был царем над Израилем в Иерусалиме», говорит Екклезиаст в первой главе 12 тексте. Что значит, что он был царем? Он пишет эту книгу в конце своей жизни, когда уже передал свое царство Роваму, своему сыну, но он решил в конце своей жизни еще что-то сказать. Слова Екклезиаста, книга проповедника. А значит, что делается, когда царь решил сказать слово к народу? Царь выходит на площадь, стоит или сидит и что-то вещает. Естественно, должны быть слушатели. При таком отношении к Соломону у народа к концу его жизни много слушателей придет? Ну, наверняка глашатаи были отправлены для того, чтобы созвать народ, потому как царь желает сказать слово к народу. Представьте себе жителям Иерусалима. Вы занимаетесь своими делами, и тут проходит весть, проходят гонцы, и говорят, вам нужно собраться на площадь, послушать, что говорит Соломон. И вы вынуждены прийти, потому что это царь. И вы приходите. Где ваши мысли? Ваши мысли дома. Ваши мысли в той работе, которую вы оставили. Вы не очень-то и хотели сюда. Если в начале царствования Соломона все искали послушать его мудрости, то сейчас все уже присытились его глупостью и последствиями его глупости. И таким образом мы смотрим на то, что люди-то не очень хотят его слушать. Люди не очень рады, что они вынуждены стоять здесь на площади. Соломон понимает это? Да, конечно, понимает. И поэтому он начинает со слов «суета, сует, все суета, что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем». И человек, слушая это, думает, слушай, Соломон, может тебе, старому царю, который прожил всю жизнь в роскоши, и бесполезно, чем ты трудишься, но мне, простому работяге, как-то, знаешь, очень важно, вот этот час я проведу здесь на площади, слушая тебя, или проведу в работе, потому что от этого может зависеть, чем я буду питаться вечером, или что мне будет на завтрашний день, или будет ли у меня вообще работа. А Соломон продолжает. Род проходит, род приходит, земля пребывает вовеки. Он начинает целых 10 стихов дальше рассказывать о круговороте веществ в природе.

И такое ощущение, как будто он понимает, что вот сейчас в народе идет возмущение на его первые слова, и поэтому все равно никто ничего не услышит. И потихонечку Соломон начинает перечеркивать все то, что суета. Показывая человеку, что все доводы, которые он себе там в голове приводит, они в итоге бессмысленны. А ради чего ты трудишься? Ради семьи, ради сына? А кто знает, он будет мудрый или глупый? Но все равно все в землю идет. А кто вообще даже знает, жизнь человека и жизнь скота чем отличается? И тот, и другой умирает. И когда он так перечеркивает вот своим пессимизмом всю человеческую жизнь, знаете, было бы все ничего, если бы не одно «но», которое мы, как русскоязычные люди, не замечаем. На еврейском языке слово «суета» звучит «авель». И вот теперь, зная это, совершенно по-другому звучит проповедь Соломона. Он говорит «авель, авель, все авель». Это звучит как плач Евы о погибшем сыне. «Авель, авель». Что бы она ни делала, ничего не изменит, не вернет Авеля обратно. «Авель, авель». И через всю книгу, что бы он ни пытался, все авель. Но здесь не только авель. Хочешь, не хочешь, слушатель начинает вспоминать историю о Каине и Авеле. Все вспоминают, как Каин убил Авеля, за что. Но Ева тогда потеряла не только Авеля. Она потеряла в тот день еще и Каина, потому что Каин после этого сбежал. Сбежал от Господа, сбежал, соответственно, от родителей, ушел куда-нибудь подальше, там себе построил город, в котором жил. Если слово «авель», значит, вот эту суету, не просто суету, пар, дыхание, значений у этого слова очень много. Соломон решил подчеркнуть самое негативное из всех возможных значений. Какое же значение у имени Каин? Мы можем найти это, читая историю о Каине и Авеле, и в 4 главе книги «Бытие» мы читаем следующее. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Значение имени Каин – это «я приобрел». И мы видим, что Каин тоже через всю книгу Екклезиаста присутствует. Соломон говорит: я приобрел себе домы, я приобрел себе слуг, служанок, я приобрел себе огромную империю, я приобрел себе мудрость, я приобрел себе глупость, я приобрел себе все. Да, он говорит это разными синонимами: что-то построил, что-то заработал, что-то действительно просто приобрел, что-то сделал, так или иначе. Я все себе Каин, а на выходе это все Авель. Нет будущего ни у Каина, ни у Авеля. Будущее есть у другого сына Евы, у Сифа. И это целая другая история, и он через это хочет рассказать что-то особенное. Мы своей жизнью не сможем ничего заработать. Мы всеми своими трудами не сможем достичь спасения. Спасение дается через кого-то другого. Значение слова «сиф» тоже очень интересное. Потому что, если обратно вернуться в 4 главу книги «Бытие», то мы увидим, что сказано про Сифа. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Сиф – это что-то, что Бог положил вместо чего-то. Положил вместо. И мы находим этого Сифа в книге «Екклезиаст». Мельком, вскользь, незаметно, в 4 главе. 4 глава, 15 стих. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношей, который займет место того».
другой, который занял чье-то место. Мы, живущие уже в современное время, живущие после Иисуса Христа, начинаем видеть в этом особый смысл. Есть другой, который занял чье-то место. Есть Иисус, который занял наше место на кресте. Это мы там должны были быть. Это нас должны были распять. Это мы должны были погибнуть за грехи наши. И Каин, и Авель – это суета. Все, что бы ты себе приобрел, это бессмыслица. Все, что бы ты пытался сделать правильно, это тоже бессмыслица. И Каин – убийца, пропал. И Авель – праведник, погиб. После потопа есть дети и потомки Сифа, того, которого Бог положил вместо. И в этом свой уникальный урок. И именно эту мысль Соломон хотел донести до людей. Так аккуратно, тихо, скрытно, потому что сказать прямо он не может. У него уже нет авторитета. Он должен сказать так, чтобы люди догадались сами и сказали: «Глупый ты, Соломон. Кто знает, что для человека лучше во все дни жизни его? Да Бог знает, конечно же. И если ты, Соломон, до этого еще никак не дошел, горе тебе, Соломон». А Соломон добился своей цели. Красивая книга, очень красивая, очень глубокая. Но однажды, одним летом, меня пригласили поучаствовать в молодежном конкурсе на знание Библии. Тема на том конкурсе была книга Евангелия от Иоанна. Времени на подготовку было не очень много, несколько дней всего. И мы тогда собирали молодежную команду, чтобы мы могли туда поехать, поучаствовать в этом конкурсе. Как подготовиться? Я одел наушники. И в течение нескольких дней я слушал по кругу, подряд Евангелие от Иоанна, стараясь как можно больше из нее запомнить, чтобы быть готовыми. И вы знаете, на второй день прослушивания Евангелия от Иоанна по кругу, я не знаю, какой это раз уже был, что-то запоминается сразу, что-то не запоминается, что-то отвлекся, прослушал, но ничего, думаешь, по третьему кругу обращу на это более внимательное внимание. И вдруг меня осеняет поразительная мысль. Какой же глупый был Соломон! Как же он профукал всю свою жизнь! Что такое Евангелие от Иоанна? Это фактически вывод всей жизни евангелиста и апостола Иоанна. Если книга «Екклезиаст» – это вывод из всей жизни Соломона, это все, чего он достиг, это выжимка всего, чего он достиг и хочет это передать народу, и чего он достиг. Авторитета нет, понимания никакого нет. Единственное, что он может сказать – все суета, в Боге ищите смысл жизни. И это правильные вещи, это глубокие вещи. Он постарался это сказать, ну, максимально красиво. А что говорит Иоанн? Почитайте Евангелие от Иоанна. Пусть это будет вызовом для вас. Возьмите и прочитайте Евангелие от Иоанна. Один, второй, третий раз, четвертый раз подряд. Не растягивайте это чтение на неделю. Прочитайте ее три раза за день. Это не такая большая книга. И вы увидите такой взрыв информации о любящем Спасителе, о том самом, которого Бог положил вместо, который умер вместо меня. Когда евангелист Иоанн ни о чем больше не говорит, он говорит: вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Мы видели Его, потому что оно стало человеком, стало плотью и обитало с нами. Мы видели Его образ, мы видели Его действия, мы видели, как Он исцеляет, мы видели, как Он учит. Иоанн, самый молодой и любимый ученик Иисуса, проникся Иисусом настолько, что сохранил в памяти до конца своей жизни все то, о чем учил Иисус. И в конце своей жизни, будучи уже, наверное, где-то за 90 лет, он пишет вот это Евангелие. И в этом Евангелии вспоминает молитву Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою
Иисуса Христа. Вот он вывод, вот она сущность всего. Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я призываю вас, познавайте Бога, познавайте Иисуса Христа, тогда ваша жизнь не будет суетой. Она будет наполнена смыслом, тем смыслом, который в нее заложил Бог. Ему слава и честь во все веки. Аминь.

0: Одних очень заботит их статус и положение в обществе. Другие ищут авторитетных, знающих людей и во всем следуют их словам и примеру. Как статус и авторитет влияют на веру? Как в современном мире можно обрести веру в Бога? Мы продолжаем читать диалог Иисуса Христа с иудеями в храме. Сегодня на студии священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 25 по 52 текст. Да, в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, а потом приступим к размышлениям.
1: Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники, служителей схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня».

0: не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошло о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда, в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
1: Да, это был 53-й текст. Да, мы им закончили. Это было окончание главы. Мы начинаем, наш отрывок начинается с 25-го текста. Что было до этого? Можно ли подвести какой-то некий итог, чтобы мы понимали, в какой гуще событий мы находимся?
0: Да, мы помним о том, что мы начали изучать события, которые происходят на праздник кущей, куда Иисус пришел тайно и пришел в середине праздника, да, как мы уже сказали, и где он сидел, учил в храме. И начальники дивились тому, как он учит, чему он учит. И мы с вами закончили как раз-таки в прошлый раз о том конфликте, который между ними произошел.
1: Да. И вот здесь мы видим, что некий вопрос, да, возникает у жителей Иерусалима. Разве это не Иисус? Почему вообще, в принципе, да, если мы читаем изначально вот эти тексты, 25-27, не тот ли, которого ищут убить? Да, можно ли как-то пояснить, почему они снова, как бы у них возникает этот вопрос, что, да, это в 26 стихе, он подлинно Христос? Почему возникает снова этот вопрос?
0: Когда мы вот смотрим, то здесь написано: некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? То есть здесь важно понимать смысл слова «Христос». Это слово означает «помазанник». То есть тот самый, которого они ждут. И здесь у людей возникает вопрос. Вот он явно в храме учит. А чего вы его не берете? То есть, может быть, вы поменяли свое отношение к нему? Ну, как мы видим, народ здесь ошибался, потому что иудеи, начальники, они все так же жаждали его схватить.
1: А почему у них был вообще такой интерес схватить его? Почему они так и не уверовали? Они же видели вообще столько чудес, которые происходили, да? Видели, как он исцеляет, да? Как он помогает людям. Почему все-таки у них этого не произошло?
0: Ну, как мы видим, Иисус был светом. И человек, который упорствует в своем грехе, он все дальше удаляется во тьму. И когда свет приходит ко тьме, то, естественно, идет обозление. Он освещает всю эту грязь, как мы уже не раз говорили. И некогда его отвергнув, не укрепив свою веру, а веры как таковой у них и не было изначально, вера появляется у Никодима только после личного диалога со Христом. И поэтому здесь мы видим и понимаем, что они только погрязли в своем жестокосердии.
1: Поняла. Вот еще, если вернемся мы в начало, да, 7 главы, да, в предыдущей мы программе говорили о том, что он вообще на этот праздник кущей явился, как я помню, тайно. А здесь он заявляет о себе.

0: открыты на этом празднике. Это просто о его смелости или о чем здесь говорится? Почему так происходит? Он же не просто так это делает.
1: Но мы с вами говорили о том, что у Иисуса есть ему свой час.
0: Так.
1: И он приходит в середине праздника. Если бы он пошел сразу открыто на праздник, то о нем бы узнали еще до праздника, потому что по всей дороге вокруг него собралась бы толпа людей, и он был бы явлен, да, как бунтарники, его бы опять могли там попытаться воцарить или еще что-либо произойти. То есть один Бог знает, что бы могло произойти. И Христос говорит, не время. Но он приходит именно тогда, когда время. И как мы дальше увидим, он это время особо использует, потому что, как написано, в последний день он скажет самые основные слова.
0: Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Вот, как я понимаю, вот тот час, да, который, про точное вот это вот время, которое мы с вами говорили и в прошлой программе, и в этой говорим, почему было выбрано именно то время? Можем ли мы сейчас приоткрыть эту завесу тайны? Почему какой-то определенный должен быть, был час?
1: Но смотрите, здесь опять же важно не путать, о каком времени, о каком часе мы сейчас с вами говорим.
0: Угу.
1: Вы задаете вопрос, по какому тексту?
0: Вот как раз-таки про то, что вы до этого говорили, что до этого он пришел неявно, а сейчас он
1: потому
0: заявляет
1: о себе. Потому что не наступил его час.
0: Да.
1: А мы с вами говорили о том, что есть час, который ожидаем всем Евангелием. Это час распятия Иисуса Христа, час Его вознесения, час Его славы.
0: Угу.
1: Но чтобы дойти до креста, есть определенные действия, которые Иисусу нужно в свое время совершить.
0: Угу.
1: Если Он говорит проповедь раньше, то Его раньше схватят. Если Он говорит
0: Логично.
1: Свое время, то в свое время Он и подойдет к кресту.
0: Угу.
1: Ну, это, знаете, простой пример. Если, к примеру, женщина хочет сделать хлеб на закваске, то она не будет ставить с утра пораньше тесто, чтобы на следующий день его испечь.
0: Угу.
1: Она его поставит в ночь,
0: угу.
1: да, на отстаивание. И поэтому здесь Иисус также. Он не идет с самого начала праздника. Он идет
0: угу.
1: ровно тогда, когда это в свое время.
0: Угу. Но вот... Поняла, про что вы говорите, да, про свое время. Почему распятие произошло именно вот, почему это было в пятницу, да, если забегать вперед? То есть с чем это связано? Почему именно то время было выбрано? А, допустим, не могло произойти, когда был праздник Кущи или праздник Пасхи? Почему нельзя было, допустим, вот... Можно ли это как-то объяснить?
1: Да, конечно, можно. Это действительно мы забегаем очень далеко. Но идея заключается в том, что Иисус был распят именно на Пасху. Иисус был распят на Пасху во время вечерней жертвы. Он умер. И это было очень символично, потому что Иисус Христос наша Пасха, закланы за нас. Потому что именно Иисус Христос есть тот самый Агнец, о котором говорит Иоанн, да, закланы за нас. Почему? Потому что вся система храмового служения, годовых праздников, этого всего, это все указывало на Иисуса Христа, которому должно было прийти умереть за грехи мира сего. И мы видим о том, что Иисус умирает в назначенное время, в назначенный момент, и это является большим знамением, в принципе, как для иудеев, так и для христиан. Но кто это примет, знамение, это уже другой вопрос.
0: Поняла, благодарю за ответ. И здесь я вот хочу спросить, чудеса, да, он все очень последовательно, очень логично, да, Христос очень многим открывается, кому-то явно, кому-то открыто, да, кому-то он что-то больше разъясняет, кому-то говорит притчами, историями и тому подобное. И мы в 31 стихе видим, что многие, да, до этого там начинали верить. Вот здесь... после того, как он пришел, да, вот здесь уже, когда наступает, так скажем, для него вот это последнее время, да, многие начинают верить. Что заставляет их сердцу здесь открываться вот Слову Божьему? Почему именно здесь они начинают верить? Они что, чувствуют, что это его последнее время, что скоро что-то произойдет?
1: Ну, здесь мы видим, да, написано, что многие начинают ему верить, но на самом деле, если мы посмотрим чуть более глобально, то мы увидим, что народ здесь на распутье.

0: Ага.
1: Народ не знает, как ему поступать.
0: Угу.
1: Они пытаются собственный опыт сравнивать с опытом начальств и понять, как нам действовать дальше. Потому что угу. он не исполнил того, что мы от него ожидали, но при этом он творит те дела, которые, как они говорят, неужели тот мессия, который должен прийти, еще что-то больше может сделать? То есть куда больше, чем этот-то?
0: То есть все-таки здесь они на распутье стоят, да?
1: Да, это на распутье, и это достаточно такая в нашем изучаемом отрывке тоже является одной из центральных тем о том, что иудеи, начальство уже его... так скажем, приговор ему выдвигают, а народ не знает, что делать. И как бы, как сами начальники заключают о том, что они невежественные, этот народ, да, угу. который прислушивается к нему, они пренебрежительно к народу здесь относятся.
0: Вот, вот здесь вот вопрос такой. Фарисеи послали служителей схватить его, да? Почему они вообще боялись, что ли, его влияние на народ? Или с чем это здесь связано?
1: Да, когда мы здесь смотрим о том, что иудеи посылают о том, чтобы схватить его, то они хотят вынести ему приговор. Угу. Мы же сказали, они уже до этого
0: да.
1: имели заговор о нем. А угу. здесь остается всего полгода до Пасхи, на которой Иисус будет распят.
0: Угу.
1: И таким образом мы видим, что время его приближается, и вот эта ярость ополчения на него, она тоже все время повышается, то есть накаляется вот этот накал,
0: угу.
1: и священники, они готовы уже действовать. Но, как мы читаем, они не могут ничего сделать, потому что не наступило еще то время.
0: То время.
1: Иисус еще не дает им угу. себя схватить. И мы видим, что служители, которые приходят, чтобы его схватить, они изумляются тому, как он говорит, тому, что он говорит. То есть они видят, что его слова, они божественны, о том, что это не слова человека, Господь явно действует через него.
0: Угу.
1: И их это изумляет, и они не позволяют себе схватить его, что удивительно.
0: Да, вот если это у нас 30-е тексты, да, искали схватить его, также в 32-м тексте услышали фарисеи такие толки о нем в народе. Вот я сейчас буду как вот некий книжник, который хочу уточнить. Что такое толки?
1: Размышления.
0: Ага, то есть были...
1: Дискуссии, какие-то... дебаты, то есть есть такие угу. мнения, есть такие мнения.
0: Угу, угу. Дальше, если мы читаем, да, он говорит, да, что будут искать, не найдут, где я буду, да, туда вы уже не можете прийти. Это он обращается здесь к кому? Это если мы читаем 33-34 тексты. Кому он здесь говорит, что да, время мое близко, и что скоро подойдет тот час, и уже его схватит, и уже вы не сможете
1: быть
0: рядом со мной.
1: Но мы здесь с вами видим, что в 35-м тексте сказано, при сём иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Угу. А кто такие были иудеи?
0: Да, это были, так скажем, его...
1: Начальники. Это начальство. То
0: да.
1: есть это, вероятнее всего, как раз-таки была речь, обращенная к служителям, угу. которых отправили его схватить.
0: Угу. И, соответственно, почему они не могли его найти? Что он там где-то скрывался, побежал бы в бега, или что бы там дальше было?
1: Ну вот они и задаются этим вопросом, да, но мы понимаем, что речь Иисуса Христа, угу. она говорит совершенно о другом, что они не смогут быть... там, где будет он. А угу. куда Иисус ушел? Куда не могут попасть фарисеи? Он был вознесен.
0: Ну да, но здесь просто пока еще вот такое последнее как бы время. Казалось бы, что для них вот все двери открыты. Они же как раз-таки начальники.
1: Но он же как бы и говорит о том, что наступит время, да? То есть
0: ага.
1: он говорит, еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня.
0: Угу.
1: То есть он четко заявляет, откуда пришел, туда и вернусь.
0: То есть
1: и мне недолго. Недолго, угу. как мы сказали, это полгода.
0: Так, то есть здесь речь дальше будет о чем? О том, что он попадает дальше на небо, да? То есть он возносится. Это про распятие его.
1: Нет, распятие и вознесение – это разные вещи. Иисус возносится позже, уже после воскресения своего. Его распяли, на третий день воскрес,
0: угу.
1: и потом позже он является еще ученикам, и позже он возносится.
0: Но здесь, вот я говорю, речь идет про вознесение.
1: Да, про он же говорит, я пойду к пославшему меня.
0: Хорошо. Если мы дальше вот здесь читаем такой как бы текст, да, то он говорит в 35 и в 37 стихе про себя, как о некой какой-то такой роли, если кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет. Что это такое? Что это за живая такая вода? И как мы сейчас можем это вот в современном мире вообще понять?
1: Да, спасибо. Смотрите, здесь вопрос того, что Иисус приходит на праздник, как мы с вами уже сказали, да, кущей, где происходит церемония возливания воды ежедневная, где вот это имеет большой символизм.
0: Угу.
1: И, как мы читаем, в последний же великий день. И здесь есть разногласия на тему, что это за день, то ли седьмой, то ли восьмой, потому что на восьмой должно было быть собрание, а вода возливалась всего 7 дней, то есть на восьмой день уже не возливалась, а Иисус собою замещает. Но я думаю, нам это не столько важно, потому что от этого не меняется суть, что Иисус приходит и говорит, вот вы видите, как возливают эту воду, да, и, но ее, как правильно сказать, вот она здесь есть, и вам ее не хватит навсегда. А я та вода, которая могу, я могу дать вам ту воду, которая будет пребывать с вами всегда. И здесь Иоанн, естественно, поясняет о том, что речь идет о Духе Святом, как это было и в диалоге с самарянкой. Но Иисус является источником этой воды живой. И таким образом он говорит, вы не можете найти здесь то, чего вы желаете. Вот эта вода временная, все это не утоляет вашей жажды, да, любое спасение, все благословения, это все во мне. И мы понимаем, что вот эту вот духовную нужду людей удовлетворить мог только Христос. И Он находился посреди них и был великим источником. И вот Он как раз-таки и указывает, и замещает собою эту воду. И если нам так говорить, знаете, порой мы тоже, бывает, обращаемся к каким-то вещам, которые не могут утолить нашей духовной нужды. Но только Христос способен ее утолить. Ну, то есть, к примеру, мы очень часто бывает, да, в нашей культуре о том, что люди тоже хотят осветить воду. Да, то есть неважно, каким методом, неважно как, но вот если эта вода будет чудодейственна, значит, мне она нужна. И люди идут, набирают ее, там, используют различными методами. Но Христос говорит, это не то, что утолит вашу духовную нужду, вашу жажду духовную. Единственным, кто может утолить жажду, является Христос. Потому что очень часто даже те люди, которые вот ходят за водой освященной, да, это не те, кто по факту верующие. Ну, то есть в каком плане? Это люди, которым ты можешь задать вопрос о Христе, о Библии. Они ответить не смогут. Просто так делали наши родители, да, или вот мой друг так делает, ему помогает, значит, я так буду делать.
0: Ну, то есть по примеру.
1: Да, и здесь Христос говорит, вы обращаете внимание не на источник воды живой. Я источник воды живой. Если ты хочешь, чтобы утолились твои нужды, переживания, да, чтобы решились проблемы в твоей жизни, ты должен ко мне прийти, а не искать какого-то чудодейственного вот такого эффекта от чего-либо.
0: Он был у них там раньше, прям воочию, вживую.
1: Да.
0: Приходили они к нему. Для них он был живой водой?
1: Ну, для тех, кто осознавал и верил в него, да.
0: Да, то есть здесь больше, наверное, говорится про то, что сейчас мы, если обращаемся к нему в молитве, да, если у них было, так скажем, сердце чистое, обращенное, наверное, в сторону Христа, да, больше про такое, про духовное открытие. Да,
1: ну, видите, было такое, да, здесь мы как бы уже каждую программу говорим о том, что Христос в каждой истории говорит о том, что любую нужду, которая у вас появляется, способен утолить только я. Ключом к вечной жизни являюсь я, дверью я.

0: Тем, кто может утолить жажду, я. Тем, кто может дать вам новую жизнь, я. И то есть тем, кто является светом, это тоже я. То есть какая бы проблема у тебя ни была, ты должен идти ко мне. Только я являюсь подателем жизни. Не нужно ходить никому другому. Да? То есть не нужно обращаться к чему-либо там, ну, ритуальному, да, еще какому-либо. У меня был друг, который говорил таким образом, что, ну, если мне это помогает, то я это использую. Я говорю, ну, а тебя не смущает, что, скажем, одна вещь другой противоречит чисто мировоззренчески, да? Ну, он не был христианином. Вот, и он говорит, ну, если это работает, почему мне этого не использовать? И это не важно, то есть, ну, допустим, он мог молиться и какие-то языческие вещи использовать. То есть, если мне и то, и другое помогает, да, почему мне этого не делать? И здесь как раз-таки Христос говорит о том, что человек, тебе ничего не поможет. Ни то, ни другое. Ты можешь сколько угодно вот пользоваться тем, другим, считать, что тебе это помогает, но тебе это не даст ни вечной жизни, ни душевного покоя, не заполнит ту пустоту, которая есть внутри тебя. Единственный, кто это может сделать, это я. То есть Иисус Христос. И поэтому нам не нужно тратить множество денег на посещение каких-то мест. Да? Если мы хотим найти Господа, если мы хотим вот это вот за вот эту пустоту заполнить, да, которая не хватает, которое место, предназначенное для Бога, может заполнить только Бог. Ничто другое не способно его наполнить и дать нам радость в жизни. И поэтому не нужно тратить деньги на какие-то предметы, поездки, еще что-либо. Нам достаточно склонить колени и в искренней молитве прийти к Господу.
1: Вот и здесь такой же вопрос, исходя из этого всего, да, в самом начале мы говорили про то, что, да, кто же может нам помочь верить, да, мы поняли, что никакие ритуалы, да, никакие особые места, да, только личное взаимодействие, личные взаимоотношения, но если мы возвращаемся вот к диалогу и к нашим текстом, который мы прочитали почти уже в конце, почему возникает спор вообще о происхождении Иисуса? Что же все-таки, ну вот, мешало и фарисеям, и руководителям поверить в то, что Иисус Христос является Мессией? Они, может быть, как-то, ну, не понимали что-то, да, или как это, ну, как бы влияло на них? Да, почему? Что им мешало?
0: Ну, видите, здесь какой есть нюанс интересный. Как мы сказали, на этот вопрос уже ответ я ранее дал. О том, что их же жестокосердие, они сами лукавят. Они говорят, что не приходят с Галилеи пророка, но они уже слукавили, потому что как минимум Иона, Илия, то есть это немалые пророки такие, да, и, вероятно, еще Наум, они были с Галилеей. И то есть их утверждение заведомо ложно. Да. Это просто их упорство и желание достичь уже своего. Это уже пошел некий азарт такой, понимаете? И поэтому здесь начинаются вопросы. Они говорят, Мессия не может быть оттуда, а потом говорят, а мы не знаем, откуда он может быть. Ну, то есть у них вот эти вот идут лукавства одно на другое. Да, им это было невыгодно, это их обличало, как мы уже ранее сказали. И поэтому здесь вот эти и идут толки о том, откуда он, почему, да, какие-то дискуссии. Хотя, в принципе, если мы читаем, то иудеи знали, где должен появиться Мессия, когда царь хотел найти младенца Иисуса, да. И здесь есть еще очень один важный для нас, верующих людей, урок, который заключается в том, что Иисус говорит, тот, кто придет ко мне и будет пить воду живую, из того потекут реки воды живой. Это говорит о том, что если человек действительно принимает Христа, уверует в Него, то он после не способен молчать о Его благодати, о Его милости, которую Господь к нему проявляет, и он будет сам везде проповедовать другим и делиться тем благословением, которым с ним делится Господь. Да, у нас разный характер, разные... кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Каждый будет по-своему. Но ни у одного, ни у другого не будет просто таких слов, что «ну, у меня спросят, и я тогда отвечу». Они будут искренне делиться, потому что это часть их жизни. люди делятся тем,

0: что действительно для них важно. Потому что мы очень часто не спрашиваем, а как там твоя машина, а как у тебя на кухне дела, да, или еще что-то. А мы сами бежим, и у нас не спрашивают, а мы уже говорим, а я себе там что-то новое установил, а я у себя на кухне что-то приобрел или изменил. И то есть это говорит лишь о том, что если мы действительно пришли к живому источнику и пьем из него каждый день и питаемся от него, то тогда и в нас будет вот эта река, которую невозможно остановить.
1: Угу. Илья Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Помните, вера – это не исполнение обрядов и посещение святых мест. Это личный ответ на призыв Христа. «Кто жаждет, идите ко мне». Только Иисус Христос – источник жизни и веры.

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите, расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях. И поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
2: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
4: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
2: Но Бог благословлял свой народ. И чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
4: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
2: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
4: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
2: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
4: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
2: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
4: если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых.
1: Какой он злой, этот фараон!
5: Не переживай, Бог всегда помогает своему народу.
6: Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него.
7: А что Бог сделал в этот раз?
2: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
1: Как Иосиф?
4: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
8: Ого!
1: Расскажите, расскажите.
2: Вы хотите услышать эту историю?
8: Да.
2: Не слышу.
8: Да.
2: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
5: Нет.
4: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
1: Иосиф.
6: Правильно.
5: Рувим.
7: Вениамин.
8: Иуда.
2: А наш герой родился в семействе или колене Левия.
1: Папа, расскажи.
2: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
6: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
4: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
1: Зачем они так делали?
6: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
5: А что, у них уже были дети?
6: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
8: Какой?
2: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Обычно они рыжие или серые.
10: У них такие крошечные лапки
11: и пушистые хвосты.
10: При прыжках они используют хвост как парашют.
9: А вы знали, что они могут видеть перед собой, над собой и по бокам одновременно, даже не поворачивая головы?
10: А еще у них есть зубы, которые никогда не перестают расти.
9: Они могут прыгать в 10 раз дальше длины своего тела.
10: Обычно у них вот такие щеки.
9: В этом выпуске мы говорим о белках.
11: Творение учит нас.
9: Белочки такие милашки.
10: Я бы хотел, чтобы у меня была домашняя белка.
9: Не думаю, что твоей маме это понравится. Особенно, если бы у тебя была гигантская индийская белка. Они вырастают до метра в длину.
10: А как насчет африканской карликовой белки? Ее рост всего 13 сантиметров.
9: В Сингапуре обитает около 6 видов белок. Но только не эти два.
10: Самая распространенная здесь белка пальмовая. Она может вырастать до 30 сантиметров и иметь хвост такой же длины.
9: Сегодня существует 3 разных вида белок.
10: Это суслики.
9: Древесные белки.
10: И белки-летяги.
9: Пальмовые белки относятся к древесным.
10: Они любят есть листья, фрукты, насекомых и даже птичьи яйца.
9: А как насчет орехов? Разве белки не любят орехи?
10: Не все белки едят орехи. Зато они любят везде прятать свою еду.
9: Они прячут ее в самых разных местах. Это называется рассеянное накопление.
10: Некоторые складывают еду в одну кучу и накрывают листьями. Это кладовочное накопление.
9: Так белки запасают еду на весь год, даже когда ее мало. Или если становится слишком холодно.
10: Как говорит Библия, вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их.
9: Это так и называется – откладывать на черный день.
10: Или на снежный день.
9: Мама и папа любят повторять, что умение сберегать – это очень важно.
10: А, они тоже любят...

0: есть орехи. Делать накопления и сберегать – это очень важно. Мы делаем это, чтобы у нас были деньги круглый год, даже когда их не хватает. Но, в отличие от белок, нам не стоит прятать деньги под деревьями.
1: Я храню свои деньги в копилке.
0: Мои мама и папа копят деньги в банке. Когда мы храним деньги в надежном месте, мы можем легко найти их, когда они понадобятся. Это похоже на поведение белок. Когда не хватает еды, белки легко могут найти почти все, что они закопали.
1: Это потому, что у них есть карта сокровищ.
0: Белки не пираты, но у них есть два способа найти спрятанные орехи. У них потрясающее обоняние.
1: И у них удивительная память.
0: И так же, как белки, когда мы копим деньги, мы можем легко найти их, когда они нам понадобятся. Например, мама с папой смогли очень быстро купить новый холодильник, когда сломался старый.
2: А я смог купить машинку с дистанционным управлением на карманные деньги, которые мне дает мама.
1: Эй, это не экстренный случай.
2: Но я бы не смог ее купить, если бы не накопил на нее.
0: Белки мы или люди.
1: Сбережения помогают нам в самый нужный момент.
0: А как насчет вас? Вы делаете запасы на черный день?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Чердачок! Пойдем скорей, дружище! Узнаем ты найдет! Там каждый то, что ищет! И пусть об очень многом! Не ведаем пока! Раскрыть помогут тайны! Все!

0: сейчас чайку попьем. Я так люблю пить чай.
1: Смека, привет!
0: А, Ванечка, заходи! Заходи скорей! Мы сейчас будем чай пить. У меня как раз самовар готов.
1: И сейчас, Смека, дай воды, пожалуйста.
0: А что это воды-то? Я тебе чаю налью.
1: Смека, меня там ждут. Спасибо, я тебе чашечку верну. Я через 5 минут вернусь. Пока, Смека.
0: Не понял. И кто это его там ждет? И куда это он торопится, интересно говоря? И куда это он мою чашку унес с водой? Ума не приложу. Хотя меня тоже ждут.

0: Ребята, как я люблю пирожки, а? Такие мягкие, такие вкусные. С повидлом. Ребят, а вам нравится, а? С яблочным. Какая вкуснятина. О, Ваня, заходи, а, чай попьем.
1: Оу, пирожки, это то, что надо.
0: Ага, это... а чай? А...
1: Потом, смекай.
0: Нет, ну что вы думаете? Собираешься раз в жизни попить чайку? И только возьмешь пирожок в руки, как забегает твой друг Ванечка, и у тебя его отнимает. Нет, ну как вам это нравится? А? Нет, ну зашел бы, ну попросил бы, да мне не жалко, и всю тарелку отдать. Просто я не понимаю.

0: как люблю я дома чай пить. Тепло, уютно, а самое главное – чисто. Вот. А, Ваня, заходи, садись.
1: Привет, Сменькай. Давай чай пить.
0: Чай?
1: Сменькай, я сегодня такое доброе дело сделал.
0: Сейчас, я чашку возьму.
1: Что прям пить, чай хочу пить.
2: И откуда это он такой грязный пришел? Грязи-то сейчас нет. Вместо того, чтобы уроки учить, лазит неизвестно где.
1: Ну ты что там так долго? А, чаю-то мне налей.
0: Я тебе новую чашку выбирал.
2: Взял бы, да и сам налил. Раскомандовался. Хотя лучше я сам налью, а то все мне испачкает. И где только так вывозился-то? Наверное, с ребятами в футбол играл. А меня и не позвал даже.
1: Сменькается!
0: Ты чего со скатертью-то моей сделал?
1: Сменька, ну извини меня, пожалуйста.
0: Извини, не извини, скатерть-то от этого чище не станет. А? Да ты на себя-то посмотри, вывозился весь как хрюшка.

0: Чай пьете?
1: Да как же мы можем чай пить? Ты посмотри, что Ваня с моей скатертью сделал.
0: А? Да ничего страшного, смекай.
1: Да как же ничего страшного-то? Как мне теперь ее почистить? Как? Ему бы только бы в грязи валяться и в футбол играть. Лучше бы в уроки учил, вот.
2: С чего ты взял, что я в футбол играл?
0: Да, смекай, может, ты поторопился с выводами-то?
1: Никуда я не торопился. И так все ясно, что он делал. Вот так.
0: Смекай, ты знаешь, мне кажется, тебе надо послушать одну замечательную песенку.
1: А про чего она?
0: А я тоже про двух друзей, как вы.
1: И там один другому скатерть измазал, да?
0: Нет, другая песенка. Давай послушаем лучше.
1: Ничего я не хочу слушать.
0: Смекай, она тебе понравится. Давай.
1: Ну ладно, давайте.

0: его прогнать. К счастью, был там друг наш смелый и сумел его прогнать.
1: Какой бельчонок-то хороший друг! Я думал, что он лисенка ругать будет. А он даже не посмотрел на то, какой он грязный, и обниматься с ним стал.
2: Свекай, я так рада, что ты вынес урок из этой песенки.
1: Че это я вынес? Вовсе я ничего не выносил.
2: Но ты же сам сказал, что бельчонок поступил как настоящий друг. Ведь он даже не обратил внимания на то, что лисенок пришел неопрятный, на его опоздание.
1: Так лисенок бельчонку скатерть руками не пачкал, как мне Ваня сделал.
2: Смекай, но ты же не знаешь, почему Ваня такой пришел. Ты даже не поинтересовался, что с ним случилось.
1: Как это не знаю? Я это прекрасно знаю. Футбол играл с мальчишками.
2: Смекай, может, Ваня сам все расскажет, да, что с ним произошло?
1: Да, Вань, ты расскажи.
3: Зачем мне рассказывать? Он и так же, он заменил.
1: Да нет, ты расскажи,
2: Вань,
1: где
2: расскажи,
1: ты
2: расскажи, мне вот очень
1: вымазался.
2: Интересно, что случилось.
1: Да, давай, рассказывай.
3: Ну ладно, иду я сегодня по дороге, наделся, причесался красиво. А
1: что-то, простите, незаметно, чтобы...
2: Смекай, ну не перебивай, давай, Ваня расскажет.
3: А на встрече встречается мне щенок. Скулит, язык высунул, сразу видно, что пить хочет. Но я за водой сходил, а потом еще за пирожком. Но пока я за пирожком бегал, он в какую-то яму провалился. Пришлось его вытаскивать. Пока я его вытаскивал, я весь грязный стал.
2: Смека, видишь, опять ты поторопился с выводами. Молодец, Ванюш.
1: Так ты что, в футбол-то не играл?
2: Да нет, конечно, он же тебе сказал.
1: Так ты что, щенка спасал? В яму полез? Ты смелый. Я этих ям не люблю, я бы туда и не полез бы. А ты в яму полез.
3: Смекай, да ты бы ради друга тоже бы полез.
1: Ради тебя, да, полез бы. Ради тебя. Это...
3: Смекай, ты можешь на меня не обижаешься?
1: Нет, Ваня, не обижаюсь. А скатерть я постираю.
2: Ребят, я так рада, что вы помирились.
1: А у меня еще одна есть.
2: Так она даже красивее, чем та.
1: Ага, а мы чай-то пить будем?
2: Мы с удовольствием, давай.
3: С удовольствием.
2: Пойдем руки мыть.

0: Хорошо у меня здесь. Пирожки с повидлом, чаек, правда, Вань?
1: Угу. Смекай. Нам так хорошо. Ну как же там щенок?
0: Правда.
2: Ребят, а у меня идея. А давайте сделаем для него какую-нибудь игрушку.
1: Да щенка!
0: Давайте!
1: Давайте!
2: Кстати, я знаю, что щенки очень любят игрушки резиновые, мягкие, а вовнутрь можно положить что-нибудь вкусненькое,
0: о,
2: чтобы
0: ему
2: больше понравилось.
0: Раз, у меня как раз в сундуке есть корм для собачек.
2: Отлично, смекай. Тогда за дело!
1: Вовор, вовор!

0: Для поделки нам понадобится корм для собак и старые резиновые игрушки. Делаем прорезь для корма. А теперь наполняем игрушку собачьим лакомством. Для игры со щенком можно привязать ленточку. Все!
1: Ну вот.
2: Фу, как я испачкал руки. Дай мне, пожалуйста, полотенце. Спасибо. Я сегодня понял одну очень важную мысль, что никогда нельзя думать плохо о людях. Вот только я никак не могу смекнуть. А если мне на дороге встретится грязный человек? Ведь я могу подумать, что он неряха. А вдруг он кому-то помог крышу отремонтировать или толкнул чей-то автомобиль? А я о нем плохо подумал. Как же мне быть?
1: Смекай, ты опять забыл?
2: Библия!
3: Смекай, это Библия!
2: Ага!

0: Точно. Библия. Есть тот, кто учит нас не спешить с выводами. Знаете, что в Библии написано по этому поводу?
1: Что?
2: Нет, я не знаю.
0: Сейчас узнаете. Здесь написано: не судите, и не судимы будете.
1: Ой, а это как?
0: Ты не знаешь?
1: Не знаю.
0: А может быть, ребята знают? Ребят, напишите нам. Как вы думаете, что означают эти слова? Не судите, и не судимы будете.
1: Да, ребят, в самом деле напишите, а то я не знаю. А если вы мне напишите, то тогда я вам каждому вышлю в подарок... Ой, чего же я вышлю-то?
2: А я знаю.
0: Чего, Вань?
2: Фотографию нового друга. Щенка!
1: Точно!
0: Так пойдемте тогда его сфотографируем.
1: Пойдемте!
2: Пойдемте!
0: Берем игрушки, которые мы для него смастерили, вперед!
1: Ребят, я сегодня понял одну важную истину. Никогда не надо торопиться с выводами. Ну, пойдемте!
0: Давай.

лучше б рядом не стоять. Вас в сторонке подожду я, мне не хочется играть. Ой, а кто это тут плачет? Что случилось у тебя? День рождения, собачку подарили мне друзья. В день рождения собачку подарили мне друзья. Я вчера с щенком играла, а он взял и убежал. Целый день его искала, видно, без вести пропал. Маленький

пропажа, знаю я. Ну, правда, он немного грязный, с ним сейчас мои друзья. Но, правда, он совсем немного, но грязный, с ним сейчас мои друзья. Вот, теперь я точно понял, плохо думать, говорить. Ни о ком нельзя, не стоит с выводами нам спешить.

В послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе, в 15 тексте мы читаем призыв дорожить временем, ибо дни лукавы. Лукавы в том смысле, что время обманчиво. Время как будто лежит перед нами, но в тот же момент, оглянувшись назад, мы удивляемся тому, как оно быстро прошло. У кого бы я ни спросил, есть ли у тебя свободное время, большинство мне отвечают, что его совсем нет. Но так ли это на самом деле? Мелочи имеют значение. Если, к примеру, опаздывать на работу всего на 5 минут, за год выходит порядка 2 рабочих дней. Таких моментов в течение дня очень много. Пришел на обед раньше, ушел на минут 5 позже, тут потратил лишнее время, там потратил. В итоге выходит очень много. Представьте, если на дорогу в день тратить 2 часа, это приводит к потере 480 часов в год или 60 рабочих дней. Если в это время вы едете на общественном транспорте,